0: как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время, прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном. Ну, как принято говорить, хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война, прежде всего, между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянутыми из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки. Но обстоятельства таковы, что они диктуют прекращение этой войны. И я знаю позицию президента Соединенных Штатов Америки, от которого многое зависит в прекращении этой войны. Он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить, еще раз подчеркиваю, потому что другого выхода нет, другого решения здесь нет. И в этом отличие этого конфликта в Ормузском проливе, Оманском заливе от войны в Украине. Здесь более сложный конфликт, нежели там, в Иране. Поэтому объективные обстоятельства и условия заставляют американское руководство прекратить американское давление, военное давление на Иран. Ну, а Израиль будет зависеть полностью от позиции Соединенных Штатов Америки. Поэтому в этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. И я даже не надеюсь, а у меня уверенность такая, что они будут прекращены.
1: Важный сигнал.
2: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
3: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
2: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодовочная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% в году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
4: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
2: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
4: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
2: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
5: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, и все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
6: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
7: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
8: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
9: Ты заходишь в магазин, например, А неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
10: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
2: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Бензиновая катастрофа. Еще 7 регионов ввели ограничения на продажу топлива. Кризис накрыл уже 3 десятка городов, в том числе Питер, Москву.
12: Так, ну что, у нас поставили лимиты на топливо в Подмосковье. Поэтому мы заливаем канистры.
11: Московские заправки крупнейших сетей ввели лимиты на отпуск топлива. На АЗС «Татнефть» ограничения действуют на бензин АИ-92 и АИ-95. Не более 20 литров в одни руки. Дистопливо можно купить только 40 литров на авто. На станциях «Роснефти» в Москве установлен общий лимит до 90 литров в бак или канистру, а «Лукойл» отпускает не более 100 литров бензина или дизеля в один чек. Такие же меры ввели и на АЗС Санкт-Петербурга.
13: Ну что, дожили? Татнефть выдает по 20 литров.
11: На сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован как минимум в 30 регионах России. Каждую неделю кризис охватывает все больше областей, говорит экономист Владислав Жуковский.
14: Даже в Татарстане, который является третьим по величине по объему добычи нефти регионом России, уступая лишь Ханты-Мансийскому автономному округу Югре, уступая и Малонинскому автономному округу, и добывая вот в год примерно 33-35 миллионов тонн нефти, и имея крупнейшие заводы по переработке топлива в дизель, в керосин и в бензин, уже даже в Татарстане вводится лимит по продаже бензина. То есть это уже и Москва, и Подмосковье, Петербург, Ленинградская область и даже Татарстан, которым, казалось бы, это нефти просто некуда, нефтепродуктов девать. Но уже вот этот кризис начинает перебрасываться на смежные регионы по одной простой причине. Дана команда из Москвы везти топливо из регионов, везти из других крупнейших НПЗ.
11: На фоне ограничений продажи топлива его дефицит, а стоимость литра бензина моментально взлетела вверх. В Кузбассе и Самаре власти подтвердили, что дали такое разрешение АЗС. В некоторых регионах ситуация с бензином и дизелем настолько критична, что его не продают даже для нужд СВО.
15: Можно бензина набрать в КамАЗе? Можно бензина набрать в бочке?
16: Нет, в бочке нельзя набрать бензина. У нас нельзя в бочке. Я вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
15: Ну, нам вот на, до увольнения. Нам на СВО.
16: До увольнения. Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию. Будет старший сменный подходник, она вам даст номер телефона горячей линии. Вам там разрешат, пожалуйста. Пожалуйста, вот, девочка.
11: Первое ограничение на продажу бензина в мае ввели в Крыму. Причина – дроны массово атакуют не только НПЗ и нефтебазы, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. На АЗС там постоянные очереди, в которых люди могут стоять сутки.
17: Сегодня в Евпатории поступил молодой человек, 40 лет. Его привезли из очереди. Он стоял, ждал очередь на бензин, на заправку. Его привезла скорая с острым инфарктом нижней стенки.
11: В этом году туристический сезон в Крыму, судя по всему, уже сорван. По крайней мере, его начало не сулит ничего хорошего. Россияне массово сдают путевки в Крым, которые они приобрели заранее.
18: Вот я читаю паблики по поводу туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу, вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку.
11: Тем временем власти разрешили нефтезаводам снизить качество бензина, который по

0: Серьезные вложения.
1: И самое главное, нужно ждать от 5 до 7 лет, прежде чем сад даст первый коммерческий урожай.
0: А, но в условиях экономической нестабильности никто не готов замораживать миллионы на 7 лет вперед, понятно.
1: В точку. Риски слишком высоки. Правила игры могут измениться в любой момент. В итоге техника доживает свой век, новые сады не появляются, и рынок полностью сдается импорту.
0: Ну и что в этом плохого, если импорт пока закрывает потребности?
1: То, что импорт крайне нестабилен. В конечную цену того же польского или молдавского яблока закладывается сложнейшая логистика, топливные сборы, очереди на границах и, главное, курсовые разницы. В итоге дешевые яблоки – это миф. Реальность такова, что люди просто начинают экономить.
2: Ну да.
1: Переходят на бананы по акции, ищут какие-нибудь уцененные фрукты с дефектами или вообще заменяют свежие витамины дешевыми пакетированными соками, которые, ну, по факту состоят из воды, сахара и лимонной кислоты.
2: Хорошо. Яблоки и картофель – это то, что теоретически должно расти внутри страны. Но давай возьмем категорию, где зависимость от внешних поставок стопроцентная. Морская рыба. Здесь никто не ожидает местного производства.
1: Верно. И вот статистика по рыбе – это настоящая тревожная сирена. Доступность базовой мороженой рыбы, ну типа там минтай, хек или скумбрия, упала на 2,3 килограмма.
2: 2,5 килограмма? На фоне 42 килограммов картошки это звучит, ну, несерьезно. Это вес двух средних рыбин. Кто вообще ведет учет таких крошечных изменений?
1: А цифра кажется незначительной только до тех пор, пока не сопоставить ее с реальным уровнем потребления. Средняя семья покупает всего от 3 до 5 килограммов рыбы в месяц.
2: А, понял. Значит, потеря 2 с лишним килограммов – это не просто какая-то там небольшая экономия.
1: Это обвал потребления ровно в 2 раза. Продукт, который на протяжении десятилетий считался, ну, самым доступным источником животного белка и фосфора, на глазах превращается в деликатес. Многие теперь позволяют себе рыбу исключительно по праздникам.
2: Ну, учитывая отсутствие выхода к морю, вся морская рыба поставляется из-за рубежа. Глобальные цепочки поставок сейчас сломаны везде, логистика через альтернативные порты стоит огромных денег, санкции опять же делают свое дело.
1: Логистика, безусловно, подорожала, да. Контейнеры идут обходными путями, страховка грузов выросла. Но фундаментальный удар по рыбному прилавку наносит девальвация местной валюты. Вот давай разберем механику импорта, чтобы понять прямо масштаб проблемы.
2: Давай. Допустим, тонна минтая на мировой бирже стоит условную $1000. И эта цена в долларах, ну, не менялась уже несколько лет.
1: Именно. Мировая цена стабильна, но импортер закупает рыбу за валюту. Процесс закупки, доставки, растаможки и отгрузки в розничные сети занимает месяцы.
2: Угу.
1: Затем магазин еще несколько недель продает товар и с задержкой возвращает деньги поставщику. И вот если за этот цикл местная валюта проседает хотя бы на 15-20%, импортер получает на руки обесцененные деньги.
2: Которых уже не хватит на закупку следующего контейнера.
1: Вот. Чтобы просто не обанкротиться и покрыть валютные риски, импортер вынужден превентивно закладывать этот риск в отпускную цену. В результате при абсолютно стабильной долларовой цене на мировом океане конечный покупатель в магазине видит рост цены на 30-40%.
2: Жесть.
1: Покупатель, по сути, оплачивает слабость национальной валюты из своего кармана.
2: Слушай, ну здесь возникает серьезное такое логическое противоречие. Если потребление картофеля падает на десятки килограммов, доступность яблок рушится на четверть, а рыба сокращается в 2 раза, как при таких чудовищных провалах официальная инфляция в стране заявляется на уровне всего 7-9%? Эти цифры словно существуют в каких-то параллельных реальностях.
1: Да, и этот феномен экономисты называют скрытой инфляцией или инфляцией для бедных.
2: Так, интересно.
1: Секрет кроется в том, как именно государственные органы считают индекс потребительских цен. Это же не просто корзина с хлебом и молоком. Это огромный массив из сотен товаров и услуг. Туда входят жидкокристаллические телевизоры, смартфоны, авиаперелеты, автомобильные шины, бытовая техника.
2: А технологии, как известно, имеют свойство дешеветь. Производство электроники постоянно оптимизируется.
1: Совершенно верно. Цены на многие непродовольственные товары могут стагнировать годами или даже снижаться. И математически, когда телевизор дешевеет на 10%, а базовая еда дорожает на 30%, средний показатель инфляции чудесным образом сглаживается до вот этих комфортных 7%. Но тут работает.

0: работает жесткая иллюзия средних значений.
1: А, классическая проблема средних величин.
0: Да, только не будем использовать эту избитую фразу про среднюю температуру по больнице. Давай возьмем более точную экономическую метафору. Если топ-менеджер ест на ужин мраморную говядину, а пенсионер варит пустую капусту, статистически они оба съели по порции голубцов с мясом.
1: Ну да, звучит так себе, конечно.
0: Возвращаясь к 1600 рублям средней зарплаты, это фикция для большинства. Опытный айтишник или руководитель может получать 4-5 тысяч рублей, но обычный работник склада или кассир в магазине видит в расчетнике 700 рублей. Пенсионер вообще живет на 350.
1: И структура их ежемесячных трат, соответственно, будет отличаться кардинально.
0: Падение покупательной способности – это не просто временный финансовый дискомфорт, когда, ну, приходится отказываться от лишней чашки кофе. Стоит серьезно задуматься над фундаментальной проблемой, когда базовая, самая простая еда забирает львиную долю заработанных денег, сколько у общества вообще остается ресурсов?
1: Ну да, финансовых ресурсов на платное образование, на квалифицированную медицину, на банальный психологический отдых, чтобы просто восстановить силы после рабочей недели.
0: Экономика, которая заставляет людей каждый божий день вести борьбу за минимальный продуктовый набор, делает страшную вещь. Она лишает людей перспективы. Все физические, финансовые и моральные силы тратятся исключительно на поддержание базового существования, на мысли о развитии, обучение новым навыкам или планирование будущего банально не остается ни энергии, ни средств.
1: Очень жестокий, но отрезвляющий вывод. Оказывается, килограммы обычных продуктов на столе говорят о реальном состоянии экономики гораздо честнее и громче, чем любые бодрые официальные отчеты и графики с растущими зарплатами.
0: На этом можно завершать разбор. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
1: До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Директор Минского городского агентства обслуживания населения Инна Бариева о большом количестве заявлений на регистрацию домашних животных.
4: В этом году большой всплеск заявлений был по регистрации домашних питомцев, наших компаньонов. И если ежегодно регистрировалось от 2 до 4 тысяч, то с марта по прошлую пятницу было зарегистрировано около 37 тысяч заявлений. Конечно же, появились очереди. Конечно же, все, кто имеет домашних питомцев, пришли в службы одно окно. Со всем мы потихонечку справляемся. Заявления всегда лежат в открытом доступе, работают волонтеры. Можно записаться заранее, сделав бронирование своего времени и прийти в службу по намеченному времени. Можно уточнить информацию через контакт-центр. Вопросы урегулированы. Теперь главное, чтобы мы с вами, те, кто имеем домашних животных, вспомнили о том, что животных мы регистрируем, как только им исполнилось 3 месяца. И тогда, поверьте, не будет вот такого ажиотажа. Все будет делаться вовремя.
2: Важный сигнал.
5: Беларусь в Кремле. Как уроженец Осиповича стал главным хранителем тайн России и почему его уволили спустя 12 лет. Главный хранитель кремлевских тайн, как он себя сам называл, неожиданно получил отставку после 12 лет службы. Речь идет об уроженце Могилевской области Андрее Казакове, возглавлявшем канцелярию Кремля и действительно имевшем доступ к документам особой важности. Как так получилось, что скромный белорус получил доступ к механизмам принятия секретных решений в РФ и почему Путин его уволил?
6: Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли?
5: Андрей Казаков родился в 1958 году в небольшом городке Осиповичи. Позднее переехал в Москву, где окончил военное училище и служил секретчиком в Главном управлении Международного военного сотрудничества Минобороны, тесно сотрудничавшим с ГРУ. Там его и приметил давний сослуживец Владимира Путина по КГБ Сергей Иванов, возглавлявший в то время военное ведомство, рассказывает политический обозреватель Андрей Придонный.
7: А дальше сами понимаете, кто перед кем замолвил словечко, и карьера скромного белоруса Казакова пошла в гору. В 2011 году Иванов занял кресло руководителя АП и вскоре назначил Казакова заместителем начальника своего секретариата. Дальше больше. В 2016 году Казаков перешел в канцелярию президента РФ, а уже в 2020 году занял непосредственно должность начальника. Казаков имел славу одержимого секретностью. Он проводил постоянные проверки в своем ведомстве, поощрял так называемое «стукачество». Власть у Казакова была безграничная, так как выше него был только Иванов и сам Путин. Естественно, с карьерным ростом росло и благосостояние начальника канцелярии. Дорогие машины всем членам семьи, элитное жилье, поездки на курорты, еда из ресторанов на дом и многое другое. Однако не это стало причиной его увольнения.
5: Начальник кремлевской канцелярии жестко требовал от всех соблюдения секретности, а сам потерял бдительность, говорит Придонный. Большинство экспертов также сходятся во мнении, что именно неосмотрительный образ жизни Казакова повлек за собой его увольнение. Так, известно, что он свободно общался с руководством Главного разведывательного управления по мобильному. Использовал для общения Gmail, чьи архивы хранятся на американских серверах. Расслабился и потерял бдительность, отмечает политический обозреватель.
7: На мой взгляд, Путин убрал Казакова из соображений безопасности, так как тот стал открытой книгой для иностранных спецслужб. Не знаю, что конкретно повлияло на то, что он стал таким беспечным. Может, финансовый достаток и возможности, может, по сути, неограниченная власть и чувство собственной важности. Только вот информация о любом его шаге, поездках, встречах и даже покупках продуктов стали легко доступны даже для хакеров среднего звена. Всю информацию о жизни начальника кремлевской канцелярии можно получить просто через обычные боты для пробивания сведений. Кроме того, Казаков выкладывал в публичном доступе фотографии своего семейного отдыха в странах НАТО. Да, это было до начала России войны на Украине, и тем не менее.
5: К слову, своего сына и невестку Казаков также устроил на теплые места. Первую возглавляет Управление защиты гостайны Минфина, вторую свекр продвинул консультантом в департамент по работе с секретными документами Управления президента по государственным наградам. Несмотря на работу под подпиской о неразглашении гостайны и предубеждением ФСБ о вербовке в зарубежных командировках, семья активно путешествует и выкладывает в интернет фото из поездок по Италии, Германии, Швейцарии и Испании. К слову, президент РФ отправил в отставку главного хранителя тайн Кремля не с пустыми руками. Путин наградил Казакова орденом за заслуги перед Отечеством 3-й степени. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава Академии наук Владимир Караник о поддержке проекта указа президента о совершенствовании научной деятельности.
8: То есть, в принципе, проект указа поддержан. Часть положений направлена на доработку, в том числе и базовое финансирование. Учитывая, что не решен еще объем и то, что останется, часть как бы принята. Это и оптимизация структуры, и возможность педагогической деятельности, и возможность повышения доплат за научные степени в тех направлениях, которые являются приоритетными для нашей страны. Оптимизация затронет все сферы деятельности Академии наук, и в том числе и гуманитарную, но надо понимать, что оптимизация не направлена на сокращение направлений научных исследований и научного поиска. Оптимизация, в первую очередь, признана избавиться от громоздкой и неэффективной структуры управления. Заметьте, это не касается научных сотрудников и исследователей. Это касается, что той, кто не генерирует, той части Академии наук, которая не генерирует новые знания и не решает научный вопрос.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного нуталончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
10: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
9: Это комфорт, за который стоит платить.
10: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
9: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
10: Но регистратура – это еще не вся медицина.
9: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
10: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
9: Какое неравенство? 40 рублей.
10: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
9: Я не говорю, что это копейки, ну…
10: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
9: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
10: Нормальный график работы врача.
9: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
10: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
9: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
10: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
9: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
10: И что он делает эти 30 минут?
9: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
10: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
9: Бред. Врач лечит пациента.
10: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
9: И это плохо.
10: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
9: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
10: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
9: Ага, я про это и говорю.
10: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
9: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
10: Лечит, если случай понятный.
9: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
10: Почему же?
9: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
10: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
9: Что за конспирология?
10: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
9: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
10: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
9: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
10: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
9: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
10: А почему тогда?
9: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
10: Но это логично для бюджета.
9: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
10: Это преувеличение.
9: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
10: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
9: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
10: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
9: Ну давай.
10: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
9: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
10: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
9: Да, я знаю, что это такое.
10: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
9: Я с этим и не спорю.
10: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
9: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
10: Тебя перенаправят, если случай срочный.
9: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
10: Поликлиники ведут хроников.
9: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
10: Ну, электронные карты внедряются.
9: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
10: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
9: Опять я виновата.
10: Те, кто голосует рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
9: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
10: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
9: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
10: Зато бесплатно.
9: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
10: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
9: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
10: Давай.
9: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на 1/2 года вперед.
10: Там нет столько частников.
9: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
10: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
9: Какая монополия, если это частный бизнес?
10: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
9: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
1: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
9: Или в состоянии выгорания.
1: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
9: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
1: Ну да. Ищет, к чему придраться.
9: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
1: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
9: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
1: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
9: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
10: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
9: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
10: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
9: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
10: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
9: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
10: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
9: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно. И тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
10: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
9: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
10: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
9: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
10: На этом мы закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что в иранском вопросе американцам следует меньше говорить, а действовать быстрее.
11: Прежде всего, надо быстрее, если пользоваться вашей терминологией, прежде всего, Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его. А должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику, прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые, прежде всего, затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто. Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом.
2: Важный сигнал.
12: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
13: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
12: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодовочная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% к году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
14: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
12: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
14: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
12: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
15: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
16: Все, вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
17: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
18: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
19: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
20: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
12: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что в иранском вопросе американцам следует меньше говорить, а действовать быстрее.
11: Прежде всего, надо быстрее, если пользоваться вашей терминологией, прежде всего, Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику, прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые прежде всего затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто. Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
13: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
12: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
0: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более чем 10 тысяч человек.
12: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
0: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
12: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
21: «Облако».
22: «Диван».
21: «Конь».
23: Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое.
12: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
24: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
12: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
25: Не только залило, но и подожгло. Во время грозы на Гродненщине молния ударила в два здания. Вспыхнули пожары. Первый произошел в садовом товариществе «Лесное Рыбница» возле деревни Рыбница. Когда подразделения МЧС прибыли на место, огнем была охвачена кровля дачного дома. Как выяснилось, в момент происшествия на участке находилась родственница хозяина. Женщина увидела, как молния ударила в дом, после чего загорелась крыша. Пенсионерка позвонила племяннику, а тот вызвал спасателей. Пожар был ликвидирован. Однако огонь уничтожил кровлю и перекрытие, а также имущество внутри дома. Второй пожар произошел в деревне Вигушки Ивевского района. На момент происшествия хозяев на подворье не было. Дым заметили очевидцы, которые сообщили о случившемся спасателям. Огонь также уничтожил кровлю постройку, повредил перекрытие и находившееся внутри имущество. В МЧС считают, что в обоих случаях наиболее вероятной причиной возгорания стал разряд молнии. На Витебщине отец пытался скрыться от ГАИ вместе с сыном. Мотоцикл без номеров привлек внимание госавтоинспекторов в Толочинском районе. Мотоциклист ехал с пассажиром. Водителю подали сигнал об остановке. Но он его проигнорировал и увеличил скорость. Во время преследования нарушитель не реагировал на требования и лишь пытался ускориться. Был задержан, когда съехал с дороги и свалился среди деревьев. Выяснилось, мотоциклом, не зарегистрированным в установленном порядке, управлял 44-летний мужчина. мужчина, не имеющий права управления. Транспортное средство он приобрел накануне и решил прокатить на нем 16-летнего сына. На нарушителя составлены административные протоколы, мотоцикл отправили на штрафстоянку. В минском метро подросток попросил незнакомца не приставать к девушке. Закончилось все судом. Инцидент произошел поздно вечером в вагоне подземки. Накануне 28-летний мужчина выпил пол-литра коньяка. В поезде он обратил внимание на девушку, которая ехала вместе с 17-летним парнем, и решил познакомиться. Фигурант сел рядом с ней, однако ее спутник попросил его оставить их в покое. После этого между пассажирами возник конфликт. Мужчина нанес подростку не менее 10 ударов и толчков по голове руками. От ударов тот, не удержавшись на ногах, упал. После дебошир, высказывая различные угрозы, принялся давить руками на лицо и уши несовершеннолетнего, а также укусил его. В конфликт вмешался другой пассажир, который вытолкал возмутителя спокойствия на перрон станции метро «Партизанская». В отношении минчанина возбудили уголовное дело. В суде он полностью признал вину, раскаялся и примирился с потерпевшим. Мужчина трудоустроен стропольщиком в частной компании. Ранее к уголовной ответственности не привлекался. Суд признал его виновным в хулиганстве и назначил штраф в размере 40 базовых величин или 1800 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Главный инспектор Брестской таможни Наталья Грабинская о пресечении ввоза в Беларусь большой партии психотропных веществ.
4: Брестские таможенники пресекли попытку ввоза более 2 килограмм особо опасного психотропа. Гражданин Беларуси следовал через пункт пропуска Брест в качестве пассажира легкового автомобиля. При прохождении границы он выбрал зеленый коридор, предъявил к осмотру напольный кондиционер и заявил, что не имеет при себе товаров, запрещенных или ограниченных к ввозу. Таможенник принял решение проверить кондиционер с использованием рентгеновского оборудования. На сканограмме были четко видны посторонние вложения. При вскрытии из оборудования извлекли 4 полимерных пакета с веществом розового и зеленого цвета. Общий вес содержимого составил более 2 килограмм. Экспертиза Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области подтвердила, что это психотроп альфа-ПВП. При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий таможенники установили получателя груза и что психотроп планировался к реализации на территории города Минска через интернет-магазин.
2: Важный сигнал.
12: Пекин всему голова. Лукашенко поздравил Си Цзиньпиня с 73-летием и сказал, что Беларусь и Китай близки как никогда.
5: С теплотой вспоминаю наши содержательные беседы в прошлом году. Рассчитываю на продолжение доверительного диалога и с нетерпением жду предстоящей встречи, которая, несомненно, придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию Минска и Пекина.
12: Это слова из поздравления Александра Лукашенко, направленного председателю КНР по случаю его дня рождения. В нем также отмечается, что отношения Беларуси и КНР находятся на, цитирую, «беспрецедентно высоком уровне стратегического партнерства».
5: Модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. Во многом это является результатом вашего дальновидного руководства, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны. Трудно также переоценить ваш вклад в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире. Желаю Си Цзиньпиню доброго здоровья и новых достижений на благо дружественного китайского народа.
12: Эксперты напоминают, что Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
6: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
12: Но в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
24: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ, мол, либо так, либо вообще никак.
12: Эксперты отмечают, что если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то такое же будущее ждет Беларусь. Пекин уже разрывает соглашение в одностороннем порядке, навязывает свои условия и требует максимальную выгоду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава Академии наук Владимир Караник о том, что в науке тоже деньги должны работать.
1: На сегодняшний момент могу сказать несколько цифр. То есть это порядка 0,6% ВВП. И взять бюджет Академии наук на 26-й год, рост по сравнению с 25-м, 23%, это существенный рост. И программа социально-экономического развития предусматривает за ближайшую пятилетку практически удвоение. Двукратный рост расходов на научно-научно-техническую деятельность. И поэтому идут такие дискуссии и идет обсуждение указа, что эти деньги должны работать. Это не должно быть просто проедание или, как у нас модно, освоение средств. Это должно быть то, что даст конкретный результат. И президент еще раз повторил, что на науке никто экономить не будет. И он будет и дальше стимулировать реальный сектор экономики для того, чтобы он обращался в научную сферу для решения своих текущих проблем. Именно к отечественной науке, а не стремился покупать готовые импортные технологии. И при этом, чтобы платил по мировым расценкам. Говорит, ну а тут уже это будет задача ваша, как бы не обмануть надежды наших производителей и выдать качественный научно-технический товар. Если все получится, ну, в таком случае вопросы, где найти деньги на текущий ремонт и отопление, у научных организаций стоять не будут.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
8: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
7: Обалдеть.
8: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
7: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
8: Угу.
9: ищут.
7: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
9: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
7: Это ты про какие сферы сейчас?
9: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
7: Ого!
9: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
7: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
9: За прогулы?
7: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто, не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
9: Ага, точно.
7: Ну, правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
9: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
7: Давай.
9: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
7: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
9: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
7: Да, плюс-минус, так и есть.
9: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
7: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
9: Угу, это правда.
7: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
9: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
7: Ну да, никто не хочет туда идти.
9: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
7: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. В любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
10: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
7: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
10: Давай попробуем.
7: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
14: Да, причем не в центре.
7: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
14: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
7: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение: индустриально развитая республика

0: деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
1: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
0: А, ты про домохозяек.
1: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
0: Но логика тут предельно прагматичная.
1: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
0: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
1: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
0: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
1: Ну да, почему?
0: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
1: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
0: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
1: Угу.
0: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
1: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей – привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году, и там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
0: Да, есть такое.
1: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка с силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
0: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
1: Естественно.
0: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
1: Угу.
0: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
1: То есть они просто находят какие-то лазейки?
0: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
1: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
0: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
1: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
0: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток

0: дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
1: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
0: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
1: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
0: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
1: Да, это логично.
0: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
1: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
0: Совершенно верно. Трудовые мигранты готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
1: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
0: Именно.
1: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
0: Угу, и какой же?
1: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими закупленными станками будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
2: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
1: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
2: До связи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Мобилизационная экономика – слух или реальность? Почему Набиуллина на самом деле пропустила форум в Питере? Отставка не за горами? Длительное отсутствие в публичном поле главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной породило волну слухов о грядущих кадровых перестановках, которые могут затронуть не только Центробанк, но и всю вертикаль власти. В СМИ появилась информация о том, что Набиуллина обсуждает возможность покинуть пост главы Центробанка, который она занимала с 2013 года. Якобы она согласна доработать до конца своего срока в 2027 году, но не готова исполнять функции в случае введения военного положения или закрытия границ, что ранее обсуждали в правительстве. Также на прошлой неделе Владимир Путин высказался, что ставку ЦБ нужно снижать. Это впервые он открыто раскритиковал работу Центробанка, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
5: Значит, смотрите, Набиуллина, кто бы как про нее что бы ни говорил, она профессионал высокого уровня. Она решает ту задачу, которую ей поставил Путин. И он ее поэтому ценил. Она решала очень важную задачу. 4 года она больную, ненормальную военную экономику держала благодаря вот этой работе с рублем более или менее в вменяемых рамках. А теперь этот метод просто функционально перестает работать. Растет дефицит бюджета, потому что страна тратит больше денег, чем их зарабатывает. растет быстро, сильно. И как ты тут уже не поднимай эту ставку? Если ты ставку поднимешь, то вообще экономика заглохнет, не военная. Короче, Набиуллина сделала все, что могла для Путина. И теперь ее сдают. Теперь ему надо назначить виноватого. И, конечно, этим виноватым будет этот самый экономический блок.
4: Среди кандидатов на замену Набиуллиной называют банкиров Андрея Костина и Петра Фродкова. Скорее всего, с Набиуллиной уйдет вся ее команда, которая больше не в силах тушить пожары в экономике военного времени. И эти возможные отставки представляют собой серьезные системные риски, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: У меня есть подозрение, что там коллективный демарш. Даже господин Заботкин, очень известный ее заместитель, тоже ушел в жесткую фронту. Я думаю, что сейчас идет лихорадочный поиск новой команды Центробанка, то есть кем заменить всю команду, а не только Эльвиру Сахибзадовну. И все последствия этого будут, естественно, выражаться в отсутствии какой бы то ни было стратегии в отношении денежно-кредитной политики, в отношении бюджета. Все пойдет в разнос, гиперинфляция, печатание денег, никаких ограничителей у системы не будет. Исчезнет защита от дурака. Набиуллина играла отчасти такую роль, вот защита от дурака.
4: Одновременно с этим появились случаи и о грядущей отставке правительства Михаила Мишустина, занимающего премьерский пост с 2020 года. Есть версия, что Мишустина может сменить Андрей Белоусов, ныне министр обороны, а ранее помощник президента по экономике. Он сторонник логики осажденной крепости и жесткого госпланирования, говорят эксперты. Поэтому его перевод в премьеры означал бы не просто кадровую перестановку, а гораздо более серьезный сигнал. Государство готово переходить от модели адаптации к модели жесткой мобилизационной экономики. А это будет плюсом для СХО, но минусом для простых граждан, живущих в тыловых городах России.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
8: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек – занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
7: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
8: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
7: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено через кожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
7: Машина в прошлое. Белоруска нашла буклет Евроопта за 2019 год. Цены с тех пор взлетели в космос. Ничто не стоит на месте, все движется и все изменяется. Однако некоторые перемены больно бьют и по памяти, и по карманам. В соцсетях белорусы запустили ностальгический тренд по ценникам магазинов в 2019 году. Виной всему стал рекламный буклет Евроопта, который случайно нашла дома жительница Пинска и опубликовала на личной странице.
9: Предлагаю сравнить цены с сегодняшним и немного поплакать. Сразу скажу, не нужно писать «Так, а давайте и зарплаты сравним». Это глупо, потому что тут сравнивать нечего. Как получали несчастные копейки, так и получаем. Просто теперь те же 500 рублей 2019 года, благодаря всем манипуляциям, пишутся как от 800 до 1000. Но больше, чем на 500 рублей раньше, мы себе позволить ничего не можем.
7: Что же такого интересного в старой рекламе? Из наиболее примечательного – фарш за 5 рублей, подсолнечное масло за 1,5 рубля, батон за 79 копеек, сливочное масло за 2 рубля 39 копеек, сметана за рубль 55 и десяток яиц за рубль 19. Белорусы активно включились в обсуждение, и пост пинчанки стал вирусным. А если сравнивать газетки, которые были до деноминации, то можно и заплакать, прокомментировал одна из пользовательниц.
10: В 2019 году Яна Полтинник выходила даже из короны с двумя полными большими пакетами еды, которой хватало недели на две. А теперь? Больно, что-то прям в груди закололо. Цены выросли в 3-5 раз. А оплата труда как? Почему произносишь сумму ЗП, больше, чем получал в 2019-м. А по факту на эти деньги еле сводишь концы с концами.
7: Минчанин Игорь считает, что 2019 год был прайм-эрой Беларуси.
11: Чипсы стоили чуть больше рубля, а по акции за эту цену можно было две пачки взять. Сегодня же я грустно наблюдаю за чипсами за 6 и больше рублей, а мои дети за киндером за 9 плюс рублей. Вот говорят, не жили богато, нечего и начинать. А как быть с тем, что мы, белорусы, пусть недолго, но жили неплохо? А потом как-то незаметно скатились к тому, что даже молодое работающее население ходит по магазинам и сравнивает цены по акциям на продукты. Честно вам скажу, вот я в детстве мечтал о киндере, но их было непросто купить. Получить заветное шоколадное яйцо было счастье вселенского масштаба. А теперь я своим детям говорю, мол, в награду куплю вам киндер. Но не потому, что его сложно достать, бляха, а потому что просто вот взять и купить, когда ребенок захотел, по бюджету не выходит. Потом можно на хлебушек искать, у кого занять ДЗП. Вот такие реалии.
7: Кто-то из пользователей отмечал, что параллельно с неудержимым ростом цен куда-то стал исчезать вес и объем продуктов. Цитирую. «Ценники переписали в плюс, но при этом мы уже платим не за литр, а за 900 миллилитров. Не за 500 граммов, а за 450-480. Экономика по-белорусски». Другие больше обсуждали не стоимость продуктов, а то, что зарплата осталась на уровне 2019 года. Объединило всех комментаторов мнение, что вот такие приветы из прошлого вызывают обильное слезовыделение и тоску по минувшим дням. Хотели ли бы вы на часок попасть в прошлое, чтобы скупиться в магазинах по старым ценам? Делитесь мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Новый враг из прошлого. В программе «Озаренка» магната Януша Радзівіла назвали главным палачом Беларуси. Что с этим заявлением не так?
12: Но у нас бегают люди, пускают книжки про Радзівілов, огромные там фолианты издают, а...
7: Попытки переписать прошлое и осуществить подмену понятий все чаще встречаются в повестке дня средств массовой информации. На этот раз поводом для дискуссии известного ведущего гостелеканала Григория Озаренко и гендиректора Национальной библиотеки, идеолога Вадима Гігіна, стала белорусская шляхта. В частности, последний назвал магната Януша Радзівіла, цитирую, «кровавым историческим врагом, целенаправленно истребляющим белорусов».
13: Подтверждено, и никто это не опровергает, подтверждены те просто колоссальные жертвы, которые были уничтожены Янушем Радзівілом во время его карательного похода, кровавого похода вдоль Припяти, Днепра, Березины в 1648-1649 годах, когда был уничтожен Пинск, был разорен Мозырь, Туров, Бобруйск, я уже не говорю про более мелкие городки и деревни, просто выжигалось в Пинске по разным данным. Было уничтожено от 3 до 14 тысяч человек. И вот эти цифры никто не ставит под сомнение. Это был абсолютно кровавый, разорительный поход по белорусским землям, где не жалели никого. Какое самое кровавое имя, какой самый лютый палач белорусского 17 века, а может быть даже более длинного периода, это как раз-таки вот этот гетман, сначала польный, потом гетман литовский, это Януш Радзівіл.
7: Речь в разговоре идет о событиях времен Речи Посполитой, а именно о восстаниях, возникших на религиозной и национальной почве, которую возглавлял Богдан Хмельницкий. При объединении ВКЛ и Польши часть украинских земель незаметно попала под их контроль. Украинцы были православными, поляки – католиками, что и послужило причиной массовых конфликтов, рассказывает историк Алексей Данута.
14: Это очень долгий разговор, но если коротко, православные устали терпеть гнет католиков и поднялись на бунт. Самое масштабное восстание 1648 года под руководством Хмельницкого и вовсе переросло в войну. Естественно, жертвой, так сказать, отмщения стали помещики, чиновники, духовенство. После захвата Киева в 1649-м Хмельницкий с повстанцами отправился на территорию тогдашней Беларуси, где при поддержке крестьян и мещан и был захвачен Пинск, Мозырь, Бобруйск и другие города. Именно эти территории и стал отбивать гетман, польный литовский Януш Радзивилл. Первым стал Пинск, который местные жители отказались сдать. В ходе штурма тогда погибло более 3000 человек, но никак не 14 тысяч, о которых говорит Гигин. И, что немаловажно, Януша Радзивилла там не было, как не было его и в Черикове. Войско возглавляли другие шляхтичи. Безусловно, Радзивилл нес ответственность за своих подчиненных, так как именно он руководил армией. Но Гигин и Озаренок почему-то замалчивают, что именно Хмельницкий положил начало череде насилия, тогда как Радзивилл пытался как раз-таки все это прекратить. Так корректно ли называть палачом человека, который защищал свои земли от агрессоров?
7: Хмельницкий с повстанцами уничтожали шляхту, католических священников и тех, кто не присоединялся к восстанию. Радзивилл в том же Бобруйске расправился только с повстанцами, не тронув местных жителей, и отправил на виселицу своего же солдата, который совершил кражу. «Никто не делает из Радзивилла героя, но и палачом он не был», — отмечает историк.
14: Никто не пытается оправдать насилие и убийство во время тех восстаний и войны. Но и вешать на Радзивилла ярлык «палач» — это уже слишком. Действия магната соответствовали духу времени. Януш не сделал чего-то исключительного, что могло бы как-то особенно выделить его среди современников. Массовые убийства повстанцами представителей привилегированных сословий требовали жесткого ответа. Иначе весь устоявшийся жизненный уклад мог рухнуть. Естественно, мировоззрение меняется, меняется уклад жизни и возможности. Поэтому и вещи, которые были обыденными 200 лет назад, стали дикостью. И слава богу.
7: Заявления Гигина очень созвучны советской идеологией, когда Радзивиллы преподносились как литовские и польские магнаты, угнетатели простых белорусов, отмечает Данута. В официальной концепции СССР восстание Хмельницкого называли национально-освободительной войной в Беларуси, что абсолютно не соответствует действительности. А все это выглядит как неумелая попытка вернуть настоящую белорусскую историю к советской трактовке, резюмирует историк. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Глава Академии наук Владимир Караник о поддержке проекта указа президента о совершенствовании научной деятельности.
16: То есть, в принципе, проект указа поддержан. Часть положений направлена на доработку, в том числе и базовое финансирование. Учитывая, что не решен еще объем и то, что останется, часть как бы принята. Это и оптимизация структуры, и возможность педагогической деятельности, и возможность повышения доплат за научные степени в тех направлениях, которые являются приоритетными для нашей страны. Оптимизация затронет все сферы деятельности Академии наук, и в том числе и гуманитарную, но надо понимать, что оптимизация не направлена на сокращение направлений научных исследований и научного поиска. Оптимизация, в первую очередь, признана избавиться от громоздкой и неэффективной структуры управления. Заметьте, это не касается научных сотрудников и исследователей. Это касается, что той, кто не генерирует, той части Академии наук, которая не генерирует новые знания и не решает научный вопрос.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: Параллельная реальность. Президенту доложили о продвижении армии к Запорожью. Судя по спутникам, все не так. Какая ситуация на фронте на самом деле?
18: Да, это у вас группировка Днепр, да?
19: Так точно.
18: Постепенно подбираетесь к Запорожью?
19: Так точно.
18: Откуда чего?
17: Эту встречу Владимира Путина с военными группировки Днепр. Именно они спустя два дня после публикации этого видео начали отступать под Степногорском и Каменским. Запорожское направление остается одним из ключевых для армии. Однако, несмотря на сложное положение российских военных на том участке фронта, Владимир Путин уверен, что наступление идет как следует. В реальности армия России уже два месяца подряд отступает с ранее захваченных территорий на Украине, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
20: Украинские войска продвигаются с севера на юг широким фронтом на полосе от Камышевахи и Новогеоргиевки до Новогригоровки. Глубина наступления до 3 километров. И это только то, что публикуют российские каналы, признавая контрнаступление ВСУ. Украинские военные закрепились на восточном берегу реки Гайчур и поддерживают удары с севера.
17: Аналитики связывают это с контратаками ВСУ, усилением ударов беспилотников, а также блокировкой терминала Starlink и мессенджера Telegram, считает военный эксперт Ян Матвеев.
20: На юге это Кинбурнская коса, где уже почти не осталось солдат. С узкой части всех вывели, чуть восточнее некоторые подразделения остаются. Украинские военные используют тяжелые дроны-бомбардировщики с 14-килограммовыми боеприпасами, чтобы атаковать укрытие российских солдат. Шансов спастись от таких ударов крайне мало.
17: Сами военнослужащие считают, что они прекратили наступление из-за больших потерь в штурмах. Командиры не берегут личный состав, говорят солдаты.
21: Командир Гасан, в первую очередь Газ, потом кто еще? Ангел.
22: Ангела нет. Ангел.
21: Ангел нас отправляли. Они набухались и отправляли нас туда, где Русин Яр, ту сторону, по посадкам, штурмовать посадки, идти вдвоем.
22: Без понча, без ничего.
21: Говорят, погода наша, ветер,
22: Баба-Яга летает,
21: да, там, она вас не видит, не переживайте. Ну, просто в один конец отправляют на смерть.
22: За 8 часов 4 трупа сразу, 2 группы.
21: Да, 2 группы сразу, да. Какие 4, 6? 6 человек потеряли.
22: А кто еще 2?
21: Двое ночью. Ушли. Да. Потом двое, 16. 6 человек, да, сразу же за день ушло. 6 человек, 200 сразу же, 6.
17: О неблагоприятном положении в армии высказался недавно и писатель Захар Прилепин. Он заявил, что первоначальные расчеты на быстрое завершение боевых действий не оправдались.
23: Оказывается, мы убиваемы, оказывается, у нас можно отрезать колонны, оказывается, можно сжечь нашу технику, оказывается, все это возможно.
17: Несмотря на все проблемы, окончания спецоперации пока в планах нет. Владимир Путин позвонил Дональду Трампу и сообщил ему, цитирую, критической ситуации для Украины на поле боя. Кстати, о ситуации на фронте и возможных мирных переговорах американский президент планирует поговорить на встрече с Зеленским во время саммита «Большой семерки» во Франции.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Белорус в Кремле. Как уроженец Осиповича стал главным хранителем тайн России и почему его уволили спустя 12 лет. Главный хранитель кремлевских тайн, как он себя сам называл, неожиданно получил отставку после 12 лет службы. Речь идет об уроженце Могилевской области Андрее Казакове, возглавлявшем канцелярию Кремля и действительно имевшем доступ к документам особой важности. Как так получилось, что скромный белорус получил доступ к механизмам принятия секретных решений в РФ и почему Путин его уволил?
24: Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли?
7: Андрей Казаков родился в 1958 году в небольшом городке Осиповичи. Позднее переехал в Москву, где окончил военное училище и служил секретчиком в Главном управлении Международного военного сотрудничества Минобороны, тесно сотрудничавшим с ГРУ. Там его и приметил давний сослуживец Владимира Путина по КГБ Сергей Иванов, возглавлявший в то время военное ведомство, рассказывает политический обозреватель Андрей Придонный.
0: А дальше сами понимаете, кто перед кем замолвил словечко, и карьера скромного белоруса Казакова пошла в гору. В 2011 году Иванов занял кресло руководителя АП и вскоре назначил Казакова заместителем начальника своего секретариата. Дальше больше. В 2016 году Казаков перешел в канцелярию президента РФ, а уже в 2020 году занял непосредственно должность начальника. Казаков имел славу одержимого секретностью. Он проводил постоянные проверки в своем ведомстве, поощрял так называемое «стукачество». Власть у Казакова была безграничная, так как выше него был только Иванов и сам Путин. Естественно, с карьерным ростом росло и благосостояние начальника канцелярии. Дорогие машины всем членам семьи, элитное жилье, поездки на курорты, еда из ресторанов на дом и многое другое. Однако не это стало причиной его увольнения.
7: Начальник кремлевской канцелярии жестко требовал от всех соблюдения секретности, а сам потерял бдительность, говорит Придонный. Большинство экспертов также сходятся во мнении, что именно неосмотрительный образ жизни Казакова повлек за собой его увольнение. Так, известно, что он свободно общался с руководством Главного разведывательного управления по мобильному. Использовал для общения Gmail, чьи архивы хранятся на американских серверах. Расслабился и потерял бдительность, отмечает политический обозреватель.
0: На мой взгляд, Путин убрал Казакова из соображений безопасности, так как тот стал открытой книгой для иностранных спецслужб. Не знаю, что конкретно повлияло на то, что он стал таким беспечным. Может, финансовый достаток и возможности, может, по сути, неограниченная власть и чувство собственной важности. Только вот информация о любом его шаге, поездках, встречах и даже покупках продуктов стали легко доступны даже для хакеров среднего звена. Всю информацию о жизни начальника кремлевской канцелярии можно получить просто через обычные боты для пробивания сведений. Кроме того, Казаков выкладывал в публичном доступе фотографии своего семейного отдыха в странах НАТО. Да, это было до начала России войны на Украине, и тем не менее.
7: К слову, своего сына и невестку Казаков также устроил на теплые места. Первую возглавляет Управление защиты гостайны Минфина, вторую свекр продвинул консультантом в департамент по работе с секретными документами Управления президента по государственным наградам. Несмотря на работу под подпиской о неразглашении гостайны и предубеждением ФСБ о вербовке в зарубежных командировках, семья активно путешествует и выкладывает в интернет фото из поездок по Италии, Германии, Швейцарии и Испании. К слову, президент РФ отправил в отставку главного хранителя тайн Кремля не с пустыми руками. Путин наградил Казакова орденом за заслуги перед Отечеством 3-й степени. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Проблемные ветераны. В каждом регионе России есть максимум 4 специалиста, которые могут работать с бойцами с ПТСР. Болезнь нового времени, посттравматическое стрессовое расстройство или сокращенно ПТСР стала неотъемлемой частью жизни россиян. Новая уполномоченная по правам человека Яна Лантратова заявила о дефиците психологов, у которых есть необходимая квалификация для работы с военнослужащими и их родственниками.
1: Мы видим, что сейчас идет специальная военная операция. И большое количество семей сталкиваются с тем, что они переживают за своих отцов, мужей, братьев. И действительно, при этом мы видим системную проблему – это дефицит психологов. И на 100 тысяч человек приходится всего 12 психологов. При этом 40% выпускников психологических факультетов уходят из профессии.
4: А тех психологов, которые умеют работать именно с ПТСР, и того меньше. По словам уполномоченной по правам человека, это максимум 4 специалиста на регион. Хотя именно ПТСР чаще всего рушит жизни и семьи ветеранов СВО. Люди с ПТСР испытывают хроническую внутреннюю боль, перевозбуждение нервной системы и стресс. Они теряют сон, живут в постоянной тревоге и испытывают так называемые флешбеки, то есть регулярные воздействия возвраты к травматической ситуации, которая ощущается как абсолютно реальная, а не пережитая в прошлом. Часто бойцы пытаются заглушить симптомы травмы с помощью спиртного. Согласно исследованиям, 75% людей с ПТСР становятся вдобавок ко всему алкоголиками. Таких людей необходимо срочно лечить, говорит омбудсмен Яна Лантратова. А делать это некому.
1: И второй момент с точки зрения квалифицированности специалистов. Вот объективно не все психологи, которые имеют образование, знают, как работать с горем, как работать с травмой. Проблема на самом деле колоссальная.
4: 4 специалиста на целый регион, из которого на фронт забрали от нескольких тысяч до десятков тысяч мужчин, это катастрофа. Проблему острой нехватки специалистов для психологической помощи военнослужащим озвучивали еще в марте 2025-го и даже признавали в Минобороны и Минздраве. Прошло больше года, и ровным счетом ничего в этом направлении сделано не было. ПТСР и дальше рушат семьи и жизни людей. Москвичка Александра Назарова опубликовала видео со следами избиения и рассказала, что это дело рук ее супруга, страдающего после возвращения с фронта неконтролируемыми приступами агрессии, особенно в состоянии опьянения. По словам женщины, муж избил ее после невинной просьбы починить дверную ручку.
2: И когда он пьет, даже там немножко выпивает, у него сносит крышу. И я, честно скажу, я просто попалась под горящую руку. Он ко мне подлетел, схватил меня за волосы. И потом там началось, там ну, на самом деле много чего было. Там и ножом он мне угрожал. И я боялась, вот честно, в этот момент только за ребенка. Мне было настолько страшно, что он сделает что-то с маленьким, потому что ему сейчас 6 месяцев. Он, конечно, еще ничего не понимает, но это очень страшно. Матери меня поймут.
4: Муж Александры, Владислав, вернулся домой с фронта с ампутированной ногой. Женщина всегда поддерживала его и навещала в госпитале, но после очередного избиения не выдержала и подала на развод. Специалисты считают, и дальше закрывать глаза на эту проблему не получится. Государство должно, наконец, организовать психологическую реабилитацию для вернувшихся с фронта ветеранов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Пеким всему голова. Лукашенко поздравил Си Цзиньпиня с 73-летием и сказал, что Беларусь и Китай близки как никогда.
6: С теплотой вспоминаю наши содержательные беседы в прошлом году. Рассчитываю на продолжение доверительного диалога и с нетерпением жду предстоящей встречи, которая, несомненно, придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию Минска и Пекина.
5: Это слова из поздравления Александра Лукашенко, направленного председателю КНР по случаю его дня рождения. В нем также отмечается, что отношения Беларуси и КНР находятся на, цитирую, «беспрецедентно высоком уровне стратегического партнерства».
6: Модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. Во многом это является результатом вашего дальновидного руководства, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны. Трудно также переоценить ваш вклад в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире. Желаю Си Цзиньпиню доброго здоровья и новых достижений на благо дружественного китайского народа.
5: Эксперты напоминают, что Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
8: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
5: Но в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
9: Сила Сибири-2 – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ, мол, либо так, либо вообще никак.
5: Эксперты отмечают, что если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то такое же будущее ждет Беларусь. Пекин уже разрывает соглашение в одностороннем порядке, навязывает свои условия и требует максимальную выгоду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о том, что российско-украинский конфликт может быть завершен уже в этом году.
10: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вашего подтекста вопроса о и можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и не только в нашем, но и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Будущее в смерти. Автопром в кризисе. На базе «Лада Гранда» начали выпускать катафалки. Серийное производство люксовых «Аурус» закрыли. Российский аналог «Роллс-Ройса» оказался убыточным. Серийное производство «Аурусов» сворачивается, поэтому площадку по их сборке в Татарстане планируют закрыть. Об этом со ссылкой на источники написал в своем телеграм-канале автоэксперт Сергей Цыганов.
11: Завод «Аурус» в Елабуге все-таки закроют. Ну, не смогли превратить президентскую игрушку в по-настоящему серийную марку. Не смогли. Амбиций было много, а экономического обоснования – ноль. 2026 год завод, вероятнее всего, доработает. Но уже в сентябре начнется ликвидация офиса «Ауруса» в Химках, а работникам предложат перебазироваться в Питер.
3: Сейчас цена автомобилей «Аурус» начинается примерно от 50 миллионов рублей, а рестайлинговый лимузин «Сенат» в длинной версии стоит от 117 миллионов рублей. При такой цене спроса на «Аурусы» практически нет. Ни о каких ранее заявленных 5000 машин в год не может быть и речи, говорят эксперты. Себестоимость сборки «Ауруса» настолько высока, что рентабельным этот проект никогда не станет ни при каком тираже. За прошлый год в Елабуге выпустили примерно 150 автомобилей и еще около сотни собрали на другой площадке. Однако государство будет тянуть этот проект до последнего, хотя бы в виде мелкосерийного производства. Хотя уже вся отрасль автопрома в глубоком кризисе, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
12: Ну, смотрите, когда вы имеете столько заводов, сколько имеет сейчас страна, на 140 миллионов, даже если верить этой цифре, населения, из которых покупать машины может только каждый десятый, грубо, да, ну, сравним с Европой, где каждый второй может купить машину, с Америкой, где каждый первый может купить машину, каждая первая семья практически. Поэтому здесь обречен автопром. Ну вот глобально, сколько бы ни возились, но еще потратят 100 миллиардов долларов туда и сюда на поддержание иллюзии, что страна должна иметь свой собственный автопром. Это все иллюзии. Скоро с ними расстанутся.
4: Автопром остро нуждается в инвестициях, технологиях и партнерах из-за рубежа. Однако СВО и санкции положили конец таким проектам. Как следствие, большинство заводов АвтоВАЗа последний год работает неполную рабочую неделю. Людям сокращают зарплаты, а отечественные автомобили простаивают на открытых парковках-складах, говорит Ширяев.
12: Поймите, что АвтоВАЗ – это не жилец. Он мог выжить только с учетом кооперации с Renault-Nissan, да, с использованием той базы, которую принесли европейцы. Сам по себе это не жилец. Никто по доброй воле эти машины покупать не хочет. Когда вы поставили выбор между китайцами и АвтоВАЗом, то даже китайцев начали покупать, хотя они ломаются, хотя они ненадежные. Но вот когда забрали европейские бренды, люди вот не хотят на АвтоВАЗ. Ну, компания не жилец. АвтоВАЗ не жилец, КамАЗ не жилец. Это все рано или поздно придется просто ликвидировать. Либо они будут проедать дальше деньги, ведь не бывает бесплатных денег в экономике. Но просто это диагноз в системе, понимаете?
4: Чтобы хоть как-то поднять продажи, отечественные автомобилестроители переделывают модели под потребности рынка. Например, на базе «Лада Гранда» начали выпускать катафалки. Внутри предусмотрено все необходимое – место для гроба, венков и лопаты. Производители решили сосредоточиться на рынке, который стабильно растет с февраля 2022 года, в то время как многие бизнесы в России закрываются из-за выросших налогов и неблагоприятной экономической среды, ритуальный бум в стране набирает обороты. За первый квартал текущего года открылось более 1500 новых похоронных бюро. Это на 40% больше, чем годом ранее. Ритуальный рынок расцветает на фоне рекордных потерь на фронте. Так что, по крайней мере, продажи катафалков «Лада Гранда» будут стабильно расти.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко о том, что российско-украинский конфликт может быть завершен уже в этом году.
10: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вашего подтекста вопроса о и можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и не только в нашем, но и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк».
14: Привет!
13: Давай начнем сегодня с довольно, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
14: Ага, живописная картина.
13: Да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
14: Учения идут, все стандартно.
13: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
14: Ого! Тот самый из Чернобыля.
13: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
14: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
13: Беспрецедентное скопление техники.
14: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
13: То есть?
14: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
13: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
14: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
13: И это создает такое гравитационное поле.
14: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
13: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
14: Если маневры перерастают в реальное наступление...
13: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
14: Угу.
13: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
14: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
13: А, поставки западного оружия?
14: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
13: Статус территории меняется?
14: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
13: И это ведь не просто галочка в международных документах.
14: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
16: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
14: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
16: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономный дизель-генератор, у них есть резерв.
14: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
16: В кранах пропадает вода.
14: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
16: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
14: Начнется тотальная паника.
16: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
14: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
16: Это моментальная смерть региональной экономики.
14: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
16: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
14: Угу.
16: Этот двигатель глохнет.
14: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
16: Армия забирает все необходимое.
14: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
16: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
14: А вывести его не может.
16: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
14: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
13: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
14: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
13: Банкоматы пустеют за часы.
14: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
13: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
14: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
13: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
14: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
13: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
14: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
13: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
14: пара туалетов на сотни людей, перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, рот.

0: прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
1: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
0: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
1: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
0: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
1: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
0: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека, механика контроля становится абсолютной.
1: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах, тайны связи больше нет.
0: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
1: Вводится строжайшая цензура.
0: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
1: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
0: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
1: Социальные связи разрушаются.
0: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
1: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
0: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
1: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
0: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
1: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
0: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
1: Например?
0: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
1: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
0: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
1: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
0: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
1: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
0: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
1: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
0: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
1: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
0: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
1: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
0: Но это не так.
1: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
0: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
1: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
0: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90

0: около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
1: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
0: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
1: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
0: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
1: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
0: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
1: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
0: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
1: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
0: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
1: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
0: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
1: Дожди смывают все это в реки.
0: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
1: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
0: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
1: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
0: Угу.
1: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация — это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
0: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
1: Ты про международную репутацию?
0: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
1: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
0: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
1: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
4: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
3: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
5: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более чем 10 тысяч человек.
3: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
5: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
3: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
6: «Полока».
7: «Чего?»
6: «Конь».
8: «Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое».
3: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
9: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
3: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Качество до гроба доведет. Почему в Беларуси запретили пиво из России и популярную рыбную закуску? С 13 июня вводится полный запрет на ввоз и продажу двух видов пивных напитков и пяти видов популярных закусок. Продукция внесена в реестр опасной и должна полностью исчезнуть из магазинов.
10: Под жесткий запрет попали пивные напитки от крафтовой пивоварни Pivot Point. Изготовитель использовал при производстве консерванты сорбат калия и бензоат натрия, которые по регламенту Таможенного союза в пивных напитках находиться вообще не должны. В закусках российской торговой марки «Чипка» во всех образцах нашли недопустимые пищевые добавки.
3: Например, в рыбе паутинки эксперты обнаружили запрещенную сорбиновую кислоту, еще и в конских дозах. Какую опасность несут такие продукты и напитки, объясняет врач Марина Евтушенко.
11: Сорбиновая кислота, сорбат калия, бензоат натрия сами по себе используются в пищевой промышленности, но только там, где это разрешено и в строго допустимых дозах. Если вещество добавили туда, где его быть не должно, или концентрация превышена, у человека могут быть реакции со стороны желудка, кишечника, аллергия, тошнота, обострение хронических заболеваний. Особенно рискованно это для людей с болезнями печени, почек и пищеварительной системы. Органы со временем даже могут отказать.
3: Эксперты напоминают, что ввоз проблемной продукции из России в Беларусь – дело не новое. Так, в феврале контролеры МАРТ уже изымали партию вяленой рыбы российской торговой марки «Атлант», в составе которой тоже обнаружили огромное количество сорбат калия и бензоат натрия. До этого санитарно-эпидемиологическая служба сообщила об отзыве части партии детских смесей «Nestlé Россия», в которых нашли опасные токсины. А за пару месяцев до этого белорусы отравились российскими овощными смесями марки «Свой урожай». В них нашли кишечную палочку, рассказала врач-эпидемиолог Алла Волкова.
7: Обнаружение кишечной палочки в замороженных овощных смесях – это классический сигнал о нарушении стандартных норм на этапе первичной обработки сырья. Бактерии попадают на овощи из фекалий через загрязненную воду для полива или нестерильные удобрения вроде навоза, который не прошел компостирование. На производстве, таком как у РПК, проблема усугубляется, если оборудование для мойки и резки не дезинфицируется должным образом, а рабочие не соблюдают гигиену рук. Заморозка сохраняет клеиформы живыми, и они активизируются при приготовлении, вызывая отравление.
3: Эксперт отмечает, что под запрет регулярно попадают российские кондитерские изделия, томатная паста, уксус, подсолнечное масло и другая продукция. Мол, пока Россия не наведет порядок на своих предприятиях, белорусам остается только внимательно изучать маркировку и самостоятельно заботиться о своем здоровье. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Вместо пульта от БПЛА мясной штурм. На фронте в ДНР погиб студент из Бурятии, который одним из первых подписал контракт с Минобороны. 19-летний Илья Ульянов из Закаменска подписал контракт еще в первые дни кампании Минобороны по вербовке студентов. Тогда он учился на последнем курсе агропромышленного техникума. Илью определили на должность оператора БПЛА. Агитаторы уверяли, что это безопасная служба в тылу. Поэтому парень не согласился. В реальности же студента отправили на передовую, говорит его подруга Ольга.
13: Илья погиб на фронте. Ему было 20 лет. Нет никакой безопасной службы, нет никакой безопасной зоны. Мы Илью похоронили.
12: Это второй известный случай гибели завербованного в дроноводы студента из Бурятии. В мае погиб 23-летний Валерий Аверин, которого 3 месяца обучали управлять беспилотниками, а потом, по словам матери, цитирую, бросили в самую мясорубку в качестве штурмовика. Активная агитация студентов подписывать контракт с Минобороны продолжается уже полгода. Недавно волонтер Анастасия Титова из Читы рассказала, что ее тоже звали выступить перед студентами и убедить их вступить в беспилотные войска. Она отказалась.
14: Ребята, вы что, офонарели? Уговаривать малявок 18-летних идти на войну? Может быть, мы прекратим затыкивать дыры вот этими лялечками? Никаких БПЛАшников там из этих пацанов не будут делать. Это сразу штурма.
12: По ее словам, на фронте очень много погибших сейчас. Это именно молодые ребята. О них официально никто не говорит, чтобы не отпугнуть потенциальных контрактников.
14: Эти 10 дней очень страшные. Сначала Ванечка 2005 года, потом Баир 4 дня назад 2005 года. Макс... позывной малыш. 18 лет позавчера. Ничего от него не осталось, даже хоронить нечего. А вы мне уговариваете, чтобы я ходила по техникуму, рассказывала, чтобы они подписывали контракты? Не просите меня об этом.
12: Титова говорит, что данные о погибших на фронте молодых людях скрывать становится все сложнее. За теми студентами, кто подписал контракт беспилотные войска, следят с особым вниманием. Ведь им обещают особые условия. Контракт на 1 год, восстановление в ВУЗе по возвращению, а главное – службу в тылу. Адвокаты напоминают, нет никакого контракта на год, они все бессрочны. А военнослужащие говорят, безопасного места сейчас нет нигде.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Глава Академии наук Владимир Караник о рациональном финансировании науки. Наука финансировалась, финансируется и будет финансироваться. Вопрос повышения эффективности этого процесса. И здесь как раз-то обсуждалось, что если разделить сметы, возникнет у некоторых, может быть, иждивенческое настроение, что на текущее содержание деньги дают. Может быть, и не стоит как бы заниматься научными проектами и всем остальным. Поэтому задача сегодня обсуждалась, каким образом увязать. Либо это бюджетная смета, либо это накладные расходы в договорах с реальным сектором экономики, что государство готово платить, в том числе и на содержание инфраструктуры, но в рамках выполнения госзаказа либо хоздоговорной деятельности, отчисляя определенный процент именно на инфраструктуру. Это первое. Второе и ключевое, наверное, что сегодня было поддержано, что до того, когда мы будем обсуждать объемы финансирования инфраструктуры Академии наук, провести ревизию, помочь как бы избавиться от непрофильных активов. И то, в чем Академия наук не нуждается, чтобы она не несла накладные расходы на содержание зданий, которые не нужны, на содержание там ветхих зданий. То есть максимально оперативно распределиться и забрать то, что не надо. Говорит, когда мы оптимизируем структуру, когда мы уберем непрофильные активы, тогда мы вернемся к вопросу, каким образом финансировать в рамках бюджетной сметы то, что требует финансирования напрямую из бюджета.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
17: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
16: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
17: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
16: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено чрезкожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
18: Генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Марина Толстик о капитальном ремонте столичных домов.
19: План ввода капитального ремонта на 2026 год для города Минска определен в объемах 780 тысяч квадратных метров или 141 объект. Но, к слову, необходимо отметить, что ежегодно до 1 февраля администрациями районов утверждаются перечни объектов, которые планируются к выполнению капитального ремонта. С данными перечнями можно ознакомиться как на сайтах администрации районов, так и на сайтах предприятий ЖКХ, которые являются заказчиками по выполнению работ на объектах капитального ремонта. Конечно, сегодня мы на первое полугодие также себе определили необходимые задачи для ввода объектов по капитальному ремонту. В целом задание составляет 210,4 тысячи квадратных метров или 48 объектов. На оперативном совещании сегодня рассматривался вопрос хода капитального ремонта, поставлены задачи для генподрядных организаций о соблюдении сроков строительства для своевременного ввода в эксплуатацию. Традиционно видами работ, которые выполняются при капитальном ремонте, является замена кровли, замена инженерных систем, как в квартирах, так и по подвалу. Также выполнение ремонтных работ по фасаду, его окраска, выполнение работ по благоустройству после мест восстановления именно при капитальном ремонте. Ну, в целом такие работы мы выполняем, они определены постановлением Совета министров номер 324.
2: Новости регионов на радиосигнал.
16: В Бобруйске в ДТП попал 12-летний ребенок. Авария произошла на перекрестке улиц Рокоссовского и 50 лет ВЛКСМ. 39-летний водитель «Тойота» совершил наезд на мальчика, пересекавшего проезжую часть на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Подросток с различными травмами доставлен в больницу. Госавтоинспекция напоминает родителям о том, что велосипедистам до 14 лет выезжать на проезжую часть категорически запрещено. Для пересечения дороги им необходимо спешиться. Ночью в Наровле загорелся дом с 6 людьми внутри. Сообщение о пожаре в доме на улице Социалистической поступило в МЧС 14 июня в 3:22. В момент возгорания в доме находились супруги-пенсионеры и четверо детей. До прибытия спасателей очевидцы помогли выбраться из горящего дома 73-летнему мужчине и старшему ребенку. В результате пожара погибла 73-летняя женщина, а также двое ее правнуков – 5-летняя девочка и 10-летний мальчик. Дети умерли по дороге в больницу. Еще один 7-летний мальчик был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. По данным Госкомитета судебных экспертиз, также госпитализированный ребенок 2011 года рождения и мужчина 1961. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, сотрудники областного управления Следственного комитета, специалисты криминалистического отдела и Госкомитета судебных экспертиз. Особое внимание будет уделено выяснению причин происшествия и условий, которые привели к гибели людей. В Барановичах чуть не погиб двухмесячный малыш. Инцидент произошел, когда женщина с грудным сыном приехала из-за границы в гости к своей матери. Незадолго до этого бабушка решила очистить чайник от накипи с помощью лимонной кислоты, но не предупредила об этом дочь. Не подозревая об этом, мать использовала кипяченую воду для приготовления детской смеси и покормила ей ребенка. Только тогда, когда она поняла, что в воде лимонная кислота, вызвала скорую. Мальчика доставили в больницу с диагнозом острое случайное отравление химическим веществом. В тяжелом состоянии его поместили в реанимацию. После госпитализации медики сообщили о случившемся в милицию. Ребенка удалось спасти. Сейчас его жизни ничего не угрожает. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
16: Новый враг из прошлого. В программе «Озаренка» магната Януша Радзивилла назвали главным палачом Беларуси. Что с этим заявлением не так?
20: Ну, у нас бегают, люди пускают, книжки про Радзивиллов огромные, там фолианты издают, а...
16: Попытки переписать прошлое и осуществить подмену понятий все чаще встречаются в повестке дня средств массовой информации. На этот раз поводом для дискуссии известного ведущего гостелеканала Григория Озаренко и гендиректора Национальной библиотеки, идеолога Вадима Гигина, стала белорусская шляхта. В частности, последний назвал магната Януша Радзивилла, цитирую, «кровавым историческим врагом, целенаправленно истребляющим белорусов».
21: Подтверждено, и никто это не опровергает, подтверждены те просто колоссальные жертвы, которые были уничтожены Янушем Радзивиллом во время его карательного похода, кровавого похода вдоль Припяти, Днепра, Березины в 1648-1649 годах, когда был уничтожен Пинск, был разорен Мозырь, Туров, Бобруйск, я уже не говорю про более мелкие городки и деревни, просто выжигалось в Пинске по разным данным. Было уничтожено от 3 до 14 тысяч человек. И вот эти цифры никто не ставит под сомнение. Это был абсолютно кровавый, разорительный поход по белорусским землям, где не жалели никого. Какое самое кровавое имя, какой самый лютый палач белорусского 17 века, а может быть даже более длинного периода, это как раз-таки вот этот гетман, сначала польный, потом гетман литовский, это Януш Радзивилл.
16: Речь в разговоре идет о событиях времен Речи Посполитой, а именно о восстаниях, возникших на религиозной и национальной почве, которую возглавлял Богдан Хмельницкий. При объединении ВКЛ и Польши часть украинских земель незаметно попала под их контроль. Украинцы были православными, поляки – католиками, что и послужило причиной массовых конфликтов, рассказывает историк Алексей Данута.
22: Это очень долгий разговор, но если коротко, православные устали терпеть гнет католиков и поднялись на бунт. Самое масштабное восстание 1648 года под руководством Хмельницкого и вовсе переросло в войну. Естественно, жертвой, так сказать, отмщения стали помещики, чиновники, духовенство. После захвата Киева в 1649-м Хмельницкий с повстанцами отправился на территорию тогдашней Беларуси, где при поддержке крестьян и мещан и был захвачен Пинск, Мозырь, Бобруйск и другие города. Именно эти территории и стал отбивать гетман, польный литовский Януш Радзивилл. Первым стал Пинск, который местные жители отказались сдать. В ходе штурма тогда погибло более 3000 человек, но никак не 14 тысяч, о которых говорит Гигин. И, что немаловажно, Януша Радзивилла там не было, как не было его и в Черикове. Войско возглавляли другие шляхтичи. Безусловно, Радзивилл нес ответственность за своих подчиненных, так как именно он руководил армией. Но Гигин и Озаренок почему-то замалчивают, что именно Хмельницкий положил начало череде насилия, тогда как Радзивилл пытался как раз-таки все это прекратить. Так корректно ли называть палачом человека, который защищал свои земли от агрессоров?
16: Хмельницкий с повстанцами уничтожали шляхту католических священников и тех, кто не присоединялся к восстанию. Радзивилл в том же Бобруйске расправился только с повстанцами, не тронув местных жителей, и отправил на виселицу своего же солдата, который совершил кражу. «Никто не делает из Радзивилла героя, но и палачом он не был», отмечает историк.
22: Никто не пытается оправдать насилие и убийство во время тех восстаний и войны, но и вешать на Радзивилла ярлык «палач» — это уже слишком. Действия магната соответствовали духу времени. Януш не сделал чего-то исключительного, что могло бы как-то особенно выделить его среди современников. Массовые убийства повстанцами представителей привилегированных сословий требовали жесткого ответа. Иначе весь устоявшийся жизненный уклад мог рухнуть. Естественно, мировоззрение меняется, меняется уклад жизни и возможности. Поэтому и вещи, которые были обыденными 200 лет назад, стали дикостью. И слава богу.
16: Заявления Гигина очень созвучны советской идеологией, когда радзивиллы преподносились как литовские и польские магнаты, угнетатели простых белорусов, отмечает Данута. В официальной концепции СССР восстание Хмельницкого называли национально-освободительной войной в Беларуси, что абсолютно не соответствует действительности. А все это выглядит как неумелая попытка вернуть настоящую белорусскую историю к советской трактовке, резюмирует историк. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: Бензиновая катастрофа. Еще 7 регионов ввели ограничения на продажу топлива. Кризис накрыл уже 30 городов, в том числе Питер, Москву.
0: Так, ну что, у нас поставили лимиты на топливо в Подмосковье, поэтому мы заливаем канистры.
12: Московские заправки крупнейших сетей ввели лимиты на отпуск топлива. На АЗС «Татнефть» ограничения действуют на бензин АИ-92 и АИ-95. Не более 20 литров в одни руки. Дистопливо можно купить только 40 литров на авто. На станциях «Роснефти» в Москве установлен общий лимит до 90 литров в бак или канистру, а «Лукойл» отпускает не более 100 литров бензина или дизеля в один чек. Такие же меры ввели и на АЗС Санкт-Петербурга.
1: Ну что, дожили? Татнефть выдает по 20 литров.
12: На сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован как минимум в 30 регионах России. Каждую неделю кризис охватывает все больше областей, говорит экономист Владислав Жуковский.
4: Даже в Татарстане, который является третьим по величине по объему добычи нефти регионом России, уступая лишь Ханты-Мансийскому автономному округу Югре, уступая и Малонинскому автономному округу, и добывая вот в год примерно 33-35 миллионов тонн нефти, и имея крупнейшие заводы по переработке топлива в дизель, в керосин и в бензин, уже даже в Татарстане вводится лимит по продаже бензина. То есть это уже и Москва, и Подмосковье, Петербург, Калининградская область, и даже Татарстан, в котором, казалось бы, это нефти просто некуда, нефтепродуктов девать. Но уже вот этот кризис начинает перебрасываться на смежные регионы по одной простой причине. Дана команда из Москвы везти топливо из регионов, везти из других крупнейших НПЗ.
12: На фоне ограничений продажи топлива его дефицит, а стоимость литра бензина моментально взлетела вверх. В Кузбассе и Самаре власти подтвердили, что дали такое разрешение АЗС. В некоторых регионах ситуация с бензином и дизелем настолько критична, что его не продают даже для нужд СВО.
23: Можно бензина набрать в КамАЗе? Можно бензина набрать в бочке?
24: Нет, в бочке нельзя набрать бензина. У нас нельзя в бочке. Вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
23: Ну, нам на
24: до увольнения. Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию. Будет старший смене подходить, она вам даст номер телефона горячей линии. Вам там разрешат, пожалуйста. Пожалуйста, вот, девочка.
12: Первое ограничение на продажу бензина в мае ввели в Крыму. Причина – дроны массово атакуют не только НПЗ и нефтебазы, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. На АЗС там постоянные очереди, в которых люди могут стоять сутки.
25: Сегодня в Евпатории поступил молодой человек, 40 лет. Его привезли из очереди. Он стоял, ждал очередь на бензин, на заправку. Его привезла скорая с острым инфарктом нижней стенки.
12: В этом году туристический сезон в Крыму, судя по всему, уже сорван. По крайней мере, его начало не сулит ничего хорошего. Россияне массово сдают путевки в Крым, которые они приобрели заранее.
26: Вот я читаю паблики по поводу туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу, вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку.
12: Тем временем власти разрешили нефтезаводам снизить качество бензина, который поставляется на внутренний рынок. Согласно постановлению, в бензине теперь допускается до 150 миллиграммов серы на килограмм, в дизельном топливе до 350 миллиграммов. При этом для стандарта Евро-5 предельный уровень составляет 10 миллиграммов. Продавать подобное топливо на территории других стран ЕАЭС запрещено.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о недальновидной политике некоторых руководителей в Соединенных Штатах Америки.
5: Что касается Ближнего Востока, там и вариантов других нет. Там нет вариантов, как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время, прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном. Ну, как принято говорить, хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война, прежде всего, между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянутыми из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки. Но обстоятельства таковы, что они диктуют прекращение этой войны. И я знаю позицию президента Соединенных Штатов Америки, от которого многое зависит в прекращении этой войны. Он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить, еще раз подчеркиваю, потому что другого выхода нет, другого решения здесь нет. И в этом отличие этого конфликта в Ормузском проливе, Оманском заливе от войны в Украине. Здесь более сложный конфликт, нежели там, в Иране. Поэтому объективные обстоятельства и условия заставляют американское руководство прекратить американское давление, военное давление на Иран. Ну а Израиль будет зависеть полностью от позиции Соединенных Штатов Америки. Поэтому в этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. И я даже не надеюсь, а у меня уверенность такая, что они будут прекращены.
2: Важный сигнал.
3: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
6: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
3: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодовощная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% в году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
7: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
3: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
7: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
3: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
8: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
9: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
10: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
11: Ощущаю рост цен на какую-то... И сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
13: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
14: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
3: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: Бензиновая катастрофа. Еще 7 регионов ввели ограничения на продажу топлива. Кризис накрыл уже 3 десятка городов, в том числе Питер, Москву.
0: Так, ну что, у нас поставили лимиты на топливо в Подмосковье.
15: Поэтому мы заливаем канистры.
12: Московские заправки крупнейших сетей ввели лимиты на отпуск топлива. На АЗС «Статнефть» ограничения действуют на бензин АИ-92 и АИ-95. Не более 20 литров в одни руки. Дистопливо можно купить только 40 литров на авто. На станциях «Роснефти» в Москве установлен общий лимит до 90 литров в бак или канистру, а «Лукойл» отпускает не более 100 литров бензина или дизеля в один чек. Такие же меры ввели и на АЗС Санкт-Петербурга.
1: Ну что, дожили? Татнефть выдает по 20 литров.
12: На сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован как минимум в 30 регионах России. Каждую неделю кризис охватывает все больше областей, говорит экономист Владислав Жуковский.
4: Даже в Татарстане, который является третьим по величине по объему добычи нефти регионом России, уступая лишь Ханты-Мансийскому автономному округу Югре, уступая и Малонинскому автономному округу, и добывая вот в год примерно 33-35 миллионов тонн нефти, и имея крупнейшие заводы по переработке топлива в дизель, в керосин и в бензин, уже даже в Татарстане вводится лимит по продаже бензина. То есть это уже и Москва, и Подмосковье, Петербург, Калининградская область и даже Татарстан, в котором, казалось бы, это нефти просто некуда, нефтепродуктов девать, но уже вот этот кризис начинает перебрасываться на смежные регионы по одной простой причине. Дала команда из Москвы везти топливо из регионов, везти из других крупнейших НПЗ.
12: На фоне ограничений продажи топлива, его дефицита стоимость литра бензина моментально взлетела вверх. В Кузбассе и Самаре власти подтвердили, что дали такое разрешение АЗС. В некоторых регионах ситуация с бензином и дизелем настолько критична, что его не продают даже для нужд СВО.
23: Можно бензина набрать? В КамАЗе можно бензина набрать в бочке?
24: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Я еще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
23: Ну, нам на СВО.
24: Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию. Вот сюда сейчас линии подходите, она вам даст номер телефона горячей линии. Вам там разрешат, пожалуйста. Пожалуйста, девочка.
12: Первое ограничение на продажу бензина в мае ввели в Крыму. Причина – дроны массово атакуют не только НПЗ и нефтебазы, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. На АЗС там постоянные очереди, в которых люди могут стоять сутки.
16: Сегодня в Евпатории поступил молодой человек, 40 лет. Его привезли из очереди. Он стоял, ждал очередь на бензин, на заправку. Его привезла скорая с острым инфарктом нижней стенки.
12: В этом году туристический сезон в Крыму, судя по всему, уже сорван. По крайней мере, его начало не сулит ничего хорошего. Россияне массово сдают путевки в Крым, которые они приобрели заранее.
26: Вот я читаю паблики по поводу туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу, вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку.
12: Тем временем власти разрешили нефтезаводам снизить качество бензина, который поставляется на внутренний рынок. Согласно постановлению, в бензине теперь допускается до 150 миллиграммов серы на килограмм, в дизельном топливе – до 350 миллиграммов. При этом для стандарта Евро-5 предельный уровень составляет 10 миллиграммов. Продавать подобное топливо на территории других стран ЕАЭС запрещено.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
17: Гяра.
2: 12.
17: Бара.
2: 13.
17: Тера.
2: 14.
17: Чодага.
2: 15.
17: Пандраха.
2: 16.
17: Сола.
2: 17.
17: Сатраха.
2: 18.
17: Атара.
2: 19.
17: Унис.
2: 20.
17: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Обычно же экономику принято измерять, ну, такими, знаешь, довольно сухими и абстрактными показателями.
21: Ну да, графики валового внутреннего продукта, там учетные ставки какие-нибудь.
20: Ага, индексы деловой активности, вот это вот все. И официальная статистика в Беларуси фиксирует, что средняя заработная плата, она, ну, стабильно растет. Сейчас держится где-то на уровне около 1600 рублей.
21: Слушай, ну в отрыве от реальности это прям звучит как история успеха.
20: Вот. Звучит красиво, но я решила посмотреть на это немного с другой стороны. Что, если вообще перестать считать экономику в номинальных рублях и начать измерять ее, ну, скажем, в килограммах самой обычной базовой еды?
21: Подожди, а зачем? Ну, 1600 рублей – это же вполне солидная сумма. Объективно говоря, ну, на базовую продуктовую корзину этих денег должно хватать прям с лихвой.
20: Угу.
21: Какой смысл вообще усложнять и пересчитывать банковские счета в килограммы? Звучит, честно говоря, как попытка искусственно сгустить краски.
20: Ну, смотри, суть в том, что номинальные цифры, они часто работают как такая красивая витрина. За этой витриной очень легко спрятать реальное падение уровня жизни.
21: Ну, допустим.
20: И вот если взять эту среднюю зарплату и посмотреть, сколько реальных физических продуктов на нее можно купить сегодня, ну, по сравнению с прошлым годом, открывается вообще совершенно иная картина. Покупательная способность – это как бы, ну, единственный частный индикатор.
21: Ага.
20: И лучше всего он работает на самых простых продуктах, доступность которых вот прямо сейчас стремительно снижается. Я предлагаю начать с абсолютного фундамента, с картофеля.
21: С картофеля? Да ладно? Это же, ну, самый дешевый и массовый продукт вообще из всех существующих. Сложно представить, что с ним может происходить что-то критичное.
20: А вот цифры говорят об обратном. За последний год покупательная способность средней зарплаты рухнула на 41,8 килограмма картофеля.
21: Стоп, подожди. 42 килограмма – это просто один большой мешок. Ну, стало на мешок меньше. это все еще звучит, знаешь, как статистическая погрешность, а не повод для какого-то там серьезного экономического разбора.
20: Давай переведем этот мешок в жизненные реалии. Картофель в Беларуси – это же не просто гарнир выходного дня, это прям основа ежедневного рациона для огромного количества людей.
21: Ну, пюре, супы, да, понятно.
20: Да-да, запеканки всякие. Обычная семья из 3 человек потребляет, ну, от 10 до 15 килограммов в месяц.
21: А-а-а. То есть получается, значит, потеря 42 килограммов – это исчезновение запаса на целых 3 месяца.
20: Именно так. Раньше можно было купить этот объем на зиму с одной зарплаты и даже, ну, особо не заметить расходов. А теперь из семейного бюджета фактически испарились 60, а то и 80 рублей, учитывая, что килограмм стоит где-то 1,5-2 рубля.
21: Ну да.
20: И для бюджета со средним доходом это прям ощутимая пробоина.
21: Хорошо, допустим, корнеплоды подорожали. Но слушай, сельское хозяйство всегда подвержены рискам. Бывают там аномальные засухи, затяжные дожди, неурожаи. На глобальном рынке постоянно дорожают удобрения, топливо для техники. Зачем превращать обычные сезонные колебания в системную трагедию?
20: А потому что климат здесь играет, ну, далеко не первую роль. Это маркер глубочайшего системного кризиса именно в инфраструктуре. Смотри, ежегодно от 20 до 30% собранного урожая просто физически сгнивает в период зимнего хранения.
21: Да ладно. Треть урожая превращается в компост. В эпоху современных технологий? Как такое вообще возможно?
20: А вот так. Проблема кроется в катастрофически устаревшей инфраструктуре. Огромное количество овощехранилищ осталось еще с советских времен.
21: Ага.
20: Это, по сути, просто бетонные ангары. Они элементарно не оборудованы современными системами климат-контроля, нет датчиков влажности, нет нормальной принудительной вентиляции.
21: То есть ты хочешь сказать, что картофель просто засыпают в кучу и оставляют лежать до весны?
20: Да, именно. И тут включается простая биология. Когда один клубень начинает портиться вот в этом непроветриваемом влажном помещении, он выделяет влагу и тепло. Это создает, ну, просто идеальный микроклимат для гниения соседних клубней. Запускается цепная реакция. Одна гнилая картофелина способна уничтожить тонну вокруг себя. В результате к весне на рынке образуется жесточайший дефицит местного качественного продукта.
21: Ну а когда возникает дефицит базовой еды, цены предсказуемо взлетают до небес. Логично?
20: Да.
21: Но, слушай, в Беларуси же активно применяется государственное регулирование цен.
20: Ой, да.
21: Разве вот эта социальная политика не должна замораживать стоимость и защищать покупателя от таких шоков? Административный ресурс ведь существует именно для этого, разве нет?
20: На бумаге – да. Но на практике административное сдерживание цен дает прямо противоположный эффект. Оно является главным катализатором дефицита. Давай разберем саму механику.
21: Давай.
20: Допустим, топливо и удобрения подорожали, так? И реальная себестоимость выращивания килограмма картофеля выросла. А государство диктует фермеру: продавай по фиксированной низкой цене.
21: Но никто не будет работать себе в убыток, значит, фермер просто отказывается от этого продукта.
20: Совершенно верно. Логика рынка непреклонна. Производитель оценивает риски и понимает, что каждый проданный килограмм приносит ему прямой убыток. В итоге он засеивает картофелем ровно тот минимум, который нужен, ну, для выполнения каких-то государственных контрактов.
21: Ага, а остальное отдает под что-то выгодное.
20: Да, под рапс, кукурузу или другие технические культуры, на которые нет такого жесткого ценового пресса. В масштабах страны объем производства падает, возникает реальная нехватка еды, люди начинают в панике скупать остатки, и система окончательно разбалансируется.
21: Но звучит логично, да? Овощехранилища требуют серьезных инвестиций в вентиляцию, в электронику. Это все-таки сложные инженерные сооружения.
20: Угу.
21: Но давай посмотрим на то, что растет буквально само. Яблоки. В этом климате яблоневые сады всегда были нормой. Деревья не требуют высокотехнологичных бункеров для роста. Что с ними-то не так?
20: С фруктами ситуация еще более показательная. Покупательная способность упала почти на 19 килограммов в месяц. Это колоссальное падение на 23% по сравнению с прошлым периодом.
21: Минус 19 килограммов яблок.
20: Да, в деньгах это потеря еще примерно 40-50 рублей. Фруктовая корзина, которой семье раньше легко хватало, ну, на весь месяц, теперь пустеет уже ко второй неделе.
21: Ну, справедливости ради, если зайти в любой супермаркет, прилавки круглый год завалены импортными яблоками. Польские, там, молдавские сорта. И очень часто этот импорт стоит значительно дешевле местного продукта. Разве это не естественный процесс?
20: В смысле?
21: Ну, глобальное разделение труда. Если соседи выращивают яблоки дешевле, Ну, пусть везут.
20: Слушай, проблема в том, что местное промышленное садоводство находится в стадии глубочайшей деградации. И вот это создает критическую уязвимость. Старые сады, которые посажены там десятилетия назад, они снижают урожайность и постепенно отмирают. А новые посадки практически не осуществляются.
21: Подожди, но спрос на яблоки стабилен? Люди всегда будут их есть. Если есть спрос, почему не появляется предложение? Разве это не прибыльный бизнес?
20: Закладка современного яблоневого сада – это инвестиция с очень-очень длинным горизонтом планирования. Мало просто воткнуть саженец в землю. Нужны системы капельного полива, специальные сетки от града, там защита от весенних заморозков, современная уборочная техника.
21: Ну да, это серьезные вложения.
20: И самое главное, нужно ждать от 5 до 7 лет, прежде чем сад даст первый коммерческий урожай.
21: А, но в условиях экономической нестабильности никто не готов замораживать миллионы на 7 лет вперед, понятно.
20: В точку. Риски слишком высоки. Правила игры могут измениться в любой момент. В итоге техника доживает свой век, новые сады не появляются, и рынок полностью сдается импорту.
21: Ну и что в этом плохого, если импорт пока закрывает потребности?
20: То, что импорт крайне нестабилен. В конечную цену того же польского или молдавского яблока закладывается сложнейшая

0: 2,5 килограмма на фоне 42 килограммов картошки – это звучит, ну, несерьезно. Это вес двух средних рыбин. Кто вообще ведет учет таких крошечных изменений?
1: А цифра кажется незначительной только до тех пор, пока не сопоставить ее с реальным уровнем потребления. Средняя семья покупает всего от 3 до 5 килограммов рыбы в месяц.
0: А, понял. Значит, потеря 2 с лишним килограммов – это не просто какая-то там небольшая экономия.
1: Это обвал потребления ровно в 2 раза. Продукт, который на протяжении десятилетий считался, ну, самым доступным источником животного белка и фосфора, на глазах превращается в деликатес. Многие теперь позволяют себе рыбу исключительно по праздникам.
0: Ну, учитывая отсутствие выхода к морю, вся морская рыба поставляется из-за рубежа. Глобальные цепочки поставок сейчас сломаны везде, логистика через альтернативные порты стоит огромных денег, санкции опять же делают свое дело.
1: Логистика, безусловно, подорожала, да. Контейнеры идут обходными путями, страховка грузов выросла. Но фундаментальный удар по рыбному прилавку наносит девальвация местной валюты. Вот давай разберем механику импорта, чтобы понять прямо масштаб проблемы.
0: Давай. Допустим, тонна минтая на мировой бирже стоит условную $1000. И эта цена в долларах, ну, не менялась уже несколько лет.
1: Именно. Мировая цена стабильна, но импортер закупает рыбу за валюту. Процесс закупки, доставки, растаможки и отгрузки в розничные сети занимает месяцы.
0: Угу.
1: Затем магазин еще несколько недель продает товар и с задержкой возвращает деньги поставщику. И вот если за этот цикл местная валюта проседает хотя бы на 15-20%, импортер получает на руки обесцененные деньги,
0: которых уже не хватит на закупку следующего контейнера.
1: Вот. Чтобы просто не обанкротиться и покрыть валютные риски, импортер вынужден превентивно закладывать этот риск в отпускную цену. В результате при абсолютно стабильной долларовой цене на мировом океане конечный покупатель в магазине видит рост цены на 30-40%.
0: Жесть.
1: Покупатель, по сути, оплачивает слабость национальной валюты из своего кармана.
0: Слушай, ну здесь возникает серьезное такое логическое противоречие. Если потребление картофеля падает на десятки килограммов, доступность яблок рушится на четверть, а рыба сокращается в 2 раза, как при таких чудовищных провалах официальная инфляция в стране заявляется на уровне всего 7-9%? Эти цифры словно существуют в каких-то параллельных реальностях.
1: Да, и этот феномен экономисты называют скрытой инфляцией или инфляцией для бедных.
0: Так, интересно.
1: Секрет кроется в том, как именно государственные органы считают индекс потребительских цен. Это же не просто корзина с хлебом и молоком. Это огромный массив из сотен товаров и услуг. Туда входят жидкокристаллические телевизоры, смартфоны, авиаперелеты, автомобильные шины, бытовая техника.
0: А технологии, как известно, имеют свойство дешеветь. Производство электроники постоянно оптимизируется.
1: Совершенно верно. Цены на многие непродовольственные товары могут стагнировать годами или даже снижаться. И математически, когда телевизор дешевеет на 10%, а базовая еда дорожает на 30%, средний показатель инфляции чудесным образом сглаживается до вот этих комфортных 7%. Но тут работает жесткая иллюзия средних значений.
0: А, классическая проблема средних величин.
1: Да, только не будем использовать эту избитую фразу про среднюю температуру по больнице. Давай возьмем более точную экономическую метафору. Если топ-менеджер ест на ужин мраморную говядину, а пенсионер варит пустую капусту, статистически они оба съели по порции голубцов с мясом.
0: Ну да, звучит так себе, конечно.
1: Возвращаясь к 1600 рублям средней зарплаты, это фикция для большинства. Опытный айтишник или руководитель может получать 4-5 тысяч рублей, но обычный работник склада или кассир в магазине видит в расчетнике 700 рублей. Пенсионер вообще живет на 350.
0: И структура их ежемесячных трат, соответственно, будет отличаться кардинально.
1: Падение покупательной способности – это не просто временный финансовый дискомфорт, когда, ну, приходится отказываться от лишней чашки кофе. Стоит серьезно задуматься над фундаментальной проблемой, когда базовая, самая простая еда забирает львиную долю заработанных денег, сколько у общества вообще остается ресурсов?
0: Ну да, финансовых ресурсов на платное образование, на квалифицированную медицину, на банальный психологический отдых, чтобы просто восстановить силы после рабочей недели.
1: Экономика, которая заставляет людей каждый божий день вести борьбу за минимальный продуктовый набор, делает страшную вещь. Она лишает людей перспективы.
0: Mm.
1: Все физические, финансовые,

0: финансовые и моральные силы тратятся исключительно на поддержание базового существования, на мысли о развитии, обучение новым навыкам или планирование будущего банально не остается ни энергии, ни средств.
1: Очень жестокий, но отрезвляющий вывод. Оказывается, килограммы обычных продуктов на столе говорят о реальном состоянии экономики гораздо честнее и громче, чем любые бодрые официальные отчеты и графики с растущими зарплатами.
0: На этом можно завершать разбор. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
1: До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Директор Минского городского агентства обслуживания населения Инна Бариева о большом количестве заявлений на регистрацию домашних животных.
4: В этом году большой всплеск заявлений был по регистрации домашних питомцев, наших компаньонов. И если ежегодно регистрировалось от 2 до 4 тысяч, то с марта по прошлую пятницу было зарегистрировано около 37 тысяч заявлений. Конечно же, появились очереди. Конечно же, все, кто имеет домашних питомцев, пришли в службы одно окно. Со всем мы потихонечку справляемся. Заявления всегда лежат в открытом доступе, работают волонтеры, можно записаться заранее, сделать бронирование своего времени и прийти в службу по намеченному времени. Можно уточнить информацию через контакт-центр. Вопросы урегулированы. Теперь главное, чтобы мы с вами, те, кто имеем домашних животных, вспомнили о том, что животных мы регистрируем, как только им исполнилось 3 месяца. И тогда, поверьте, не будет вот такого ажиотажа. Все будет делаться вовремя.
2: Важный сигнал.
5: Беларусь в Кремле. Как уроженец Осиповичей стал главным хранителем тайн России и почему его уволили спустя 12 лет. Главный хранитель кремлевских тайн, как он себя сам называл, неожиданно получил отставку после 12 лет службы. Речь идет об уроженце Могилевской области Андрее Казакове, возглавлявшем канцелярию Кремля и действительно имевшем доступ к документам особой важности. Как так получилось, что скромный белорус получил доступ к механизмам принятия секретных решений в РФ и почему Путин его уволил?
6: Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли?
5: Андрей Казаков родился в 1958 году в небольшом городке Осиповичи. Позднее переехал в Москву, где окончил военное училище и служил секретчиком в Главном управлении Международного военного сотрудничества Минобороны, тесно сотрудничавшим с ГРУ. Там его и приметил давний сослуживец Владимира Путина по КГБ Сергей Иванов, возглавлявший в то время военное ведомство, рассказывает политический обозреватель Андрей Придонный.
7: А дальше сами понимаете, кто перед кем замолвил словечко, и карьера скромного белоруса Казакова пошла в гору. В 2011 году Иванов занял кресло руководителя АП и вскоре назначил Казакова заместителем начальника своего секретариата. Дальше больше. В 2016 году Казаков перешел в канцелярию президента РФ, а уже в 2020 году занял непосредственно должность начальника. Казаков имел славу одержимого секретностью. Он проводил постоянные проверки в своем ведомстве, поощрял так называемое «стукачество». Власть у Казакова была безграничная, так как выше него был только Иванов и сам Путин. Естественно, с карьерным ростом росло и благосостояние начальника канцелярии. Дорогие машины всем членам семьи, элитное жилье, поездки на курорты, еда из ресторанов на дом и многое другое. Однако не это стало причиной его увольнения.
5: Начальник кремлевской канцелярии жестко требовал от всех соблюдения секретности, а сам потерял бдительность, говорит Придонный. Большинство экспертов также сходятся во мнении, что именно неосмотрительный образ жизни Казакова повлек за собой его увольнение. Так, известно, что он свободно общался с руководством Главного разведывательного управления по мобильному. Использовал для общения Gmail, чьи архивы хранятся на американских серверах. Расслабился и потерял бдительность, отмечает политический обозреватель.
7: На мой взгляд, Путин убрал Казакова из соображений безопасности, так как тот стал открытой книгой для иностранных спецслужб. Не знаю, что конкретно повлияло на то, что он стал таким беспечным. Может, финансовый достаток и возможности, может, по сути, неограниченная власть и чувство собственной важности. Только вот информация о любом его шаге, поездках, встречах и даже покупках продуктов стали легко доступны даже для хакеров среднего звена. Всю информацию о жизни начальника кремлевской канцелярии можно получить просто через обычные боты для пробивания сведений. Кроме того, Казаков выкладывал в публичном доступе фотографии своего семейного отдыха в странах НАТО. Да, это было до начала России войны на Украине, и тем не менее.
5: К слову, своего сына и невестку Казаков также устроил на теплые места. Первую возглавляет Управление защиты гостайны Минфина, вторую свекр продвинул консультантом в департамент по работе с секретными документами Управления президента по государственным наградам. Несмотря на работу под подпиской о неразглашении гостайны и предубеждением ФСБ о вербовке в зарубежных командировках, семья активно путешествует и выкладывает в интернет фото из поездок по Италии, Германии, Швейцарии и Испании. К слову, президент РФ отправил в отставку главного хранителя тайн Кремля не с пустыми руками. Путин наградил Казакова орденом за заслуги перед Отечеством 3-й степени. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава Академии наук Владимир Караник о поддержке проекта указа президента о совершенствовании научной деятельности.
8: То есть, в принципе, проект указа поддержан. Часть положений направлена на доработку, в том числе и базовое финансирование. Учитывая, что не решен еще объем и то, что останется, часть как бы принята. Это и оптимизация структуры, и возможность педагогической деятельности, и возможность повышения доплат за научные степени в тех направлениях, которые являются приоритетными для нашей страны. Оптимизация затронет все сферы деятельности Академии наук, и в том числе и гуманитарную, но надо понимать, что оптимизация не направлена на сокращение направлений научных исследований и научного поиска. Оптимизация, в первую очередь, признана избавиться от громоздкой и неэффективной структуры управления. Заметьте, это не касается научных сотрудников и исследователей. Это касается, что той, кто не генерирует, той части Академии наук, которая не генерирует новые знания и не решает научный вопрос.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
10: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
9: Это комфорт, за который стоит платить.
10: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
9: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
10: Но регистратура – это еще не вся медицина.
9: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
10: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
11: Какое неравенство? 40 рублей.
10: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
11: Я не говорю, что это копейки, ну…
10: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
11: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
10: Нормальный график работы врача.
11: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
10: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
11: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
10: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
11: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
10: И что он делает эти 30 минут?
11: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
10: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
11: Бред. Врач лечит пациента.
10: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
11: И это плохо.
10: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
11: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
10: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
11: Ага, я про это и говорю.
10: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
11: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
10: Лечит, если случай понятный.
11: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
10: Почему же?
11: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
10: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
11: Что за конспирология?
10: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
11: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
10: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
11: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
10: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
11: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
10: А почему тогда?
11: Он ограничен жестким минимальным протоколом.
9: Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
10: Но это логично для бюджета.
9: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
10: Это преувеличение.
9: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
10: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
9: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
10: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
9: Ну давай.
10: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
9: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
10: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
9: Да, я знаю, что это такое.
10: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
9: Я с этим и не спорю.
10: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
9: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
10: Тебя перенаправят, если случай срочный.
9: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
10: Поликлиники ведут хроников.
9: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
10: Ну, электронные карты внедряются.
9: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история, график динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
10: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
9: Опять я виновата.
10: Те, кто голосует рублем за частный сектор. Вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
9: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
10: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
9: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
10: Зато бесплатно.
9: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
10: Отлично! Ты покупаешь справку за час, Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
9: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
10: Давай.
9: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на полгода вперед.
10: Там нет столько частников.
9: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
10: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
9: Какая монополия, если это частный бизнес?
10: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается один платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
9: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
12: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
9: Или в состоянии выгорания.
12: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
9: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
12: Ну да. Ищет, к чему придраться.
9: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
12: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
9: Но они находят эту проблему. В отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
12: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
9: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
10: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
9: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
10: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
9: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
10: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
9: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
10: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
9: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
10: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
9: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
10: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
9: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
10: На этом мы закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что в иранском вопросе американцам следует меньше говорить, а действовать быстрее.
13: Прежде всего, надо быстрее, если пользоваться вашей терминологией, прежде всего, Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику, прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые, прежде всего, затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто. Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом.
2: Важный сигнал.
14: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
15: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
14: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодовочная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% к году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
16: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
14: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
16: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
14: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
17: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
18: Все, вы видели цены в магазинах. Вот реально заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
19: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин. ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
20: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
21: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
14: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что в иранском вопросе американцам следует меньше говорить, а действовать быстрее.
13: Прежде всего, надо быстрее, если пользоваться вашей терминологией, прежде всего, Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
5: Не только залило, но и подожгло. Во время грозы на Гродненщине молния ударила в два здания. Вспыхнули пожары. Первый произошел в садовом товариществе «Лесное Рыбница» возле деревни Рыбница. Когда подразделения МЧС прибыли на место, огнем была охвачена кровля дачного дома. Как выяснилось, в момент происшествия на участке находилась родственница хозяина. Женщина увидела, как молния ударила в дом, после чего загорелась крыша. Пенсионерка позвонила племяннику, а тот вызвал спасателей. Пожар был ликвидирован. Однако огонь уничтожил кровлю и перекрытие, а также имущество внутри дома. Второй пожар произошел в деревне Вигушки Ивевского района. На момент происшествия хозяев на подворье не было. Дым заметили очевидцы, которые сообщили о случившемся спасателям. Огонь также уничтожил кровлю постройку, повредил перекрытие и находившееся внутри имущество. В МЧС считают, что в обоих случаях наиболее вероятной причиной возгорания стал разряд молнии. На Витебщине отец пытался скрыться от ГАИ вместе с сыном. Мотоцикл без номеров привлек внимание госавтоинспекторов в Толочинском районе. Мотоциклист ехал с пассажиром. Водителю подали сигнал об остановке. Но он его проигнорировал и увеличил скорость. Во время преследования нарушитель не реагировал на требования и лишь пытался ускориться. Был задержан, когда съехал с дороги и свалился среди деревьев. Выяснилось, мотоциклом, не зарегистрированным в установленном порядке, управлял 44-летний мужчина, не имеющий права управления. Транспортное средство он приобрел накануне и решил прокатить на нем 16-летнего сына. На нарушителя составлены административные протоколы, мотоцикл отправили на штрафстоянку. В минском метро подросток попросил незнакомца не приставать к девушке. Закончилось все судом. Инцидент произошел поздно вечером в вагоне подземки. Накануне 28-летний мужчина выпил пол-литра коньяка. В поезде он обратил внимание на девушку, которая ехала вместе с 17-летним парнем, и решил познакомиться. Фигурант сел рядом с ней, однако ее спутник попросил его оставить их в покое. После этого между пассажирами возник конфликт. Мужчина нанес подростку не менее 10 ударов и толчков по голове руками. От ударов тот, не удержавшись на ногах, упал. После дебошир, высказывая различные угрозы, принялся давить руками на лицо и уши несовершеннолетнего, а также укусил его. В конфликт вмешался другой пассажир, который вытолкал возмутителя спокойствия на перрон станции метро «Партизанская». В отношении минчанина возбудили уголовное дело. В суде он полностью признал вину, раскаялся и примирился с потерпевшим. Мужчина трудоустроен стропольщиком в частной компании. Ранее к уголовной ответственности не привлекался. Суд признал его виновным в хулиганстве и назначил штраф в размере 40 базовых величин или 1800 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Главный инспектор Брестской таможни Наталья Грабинская о пресечении ввоза в Беларусь большой партии психотропных веществ.
0: Брестские таможенники пресекли попытку ввоза более 2 килограмм особо опасного психотропа. Гражданин Беларуси следовал через пункт пропуска Брест в качестве пассажира легкового автомобиля. При прохождении границы он выбрал зеленый коридор, предъявил к осмотру напольный кондиционер и заявил, что не имеет при себе товаров, запрещенных или ограниченных к ввозу. Таможенник принял решение проверить кондиционер с использованием рентгеновского оборудования. На сканограмме были четко видны посторонние вложения. При вскрытии из оборудования извлекли 4 полимерных пакета с веществом розового и зеленого цвета. Общий вес содержимого составил более 2 килограмм. Экспертиза Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области подтвердила, что это психотроп альфа-ПВП. При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий таможенники установили получателя груза и что психотроп планировался к реализации на территории города Минска через интернет-магазин.
2: Важный сигнал.
14: Пеким всему голова. Лукашенко поздравил Си Цзиньпиня с 73-летием и сказал, что Беларусь и Китай близки как никогда.
1: С теплотой вспоминаю наши содержательные беседы в прошлом году. Рассчитываю на продолжение доверительного диалога и с нетерпением жду предстоящей встречи, которая, несомненно, придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию Минска и Пекина.
14: Это слова из поздравления Александра Лукашенко, направленного председателю КНР по случаю его дня рождения. В нем также отмечается, что отношения Беларуси и КНР находятся на, цитирую, «беспрецедентно высоком уровне стратегического партнерства».
1: Модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. Во многом это является результатом вашего дальновидного руководства, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны. Трудно также переоценить ваш вклад в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире. Желаю Си Цзиньпиню доброго здоровья и новых достижений на благо дружественного китайского народа.
14: Эксперты напоминают, что Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
22: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
14: Но в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
4: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ, мол, либо так, либо вообще никак.
14: Эксперты отмечают, что если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то такое же будущее ждет Беларусь. Пекин уже разрывает соглашение в одностороннем порядке, навязывает свои условия и требует максимальную выгоду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава Академии наук Владимир Караник о том, что в науке тоже деньги должны работать.
8: На сегодняшний момент могу сказать несколько цифр. То есть это порядка 0,6% ВВП. И взять бюджет Академии наук на 2026 год, рост по сравнению с 2025, 23%, это существенный рост. И программа социально-экономического развития предусматривает за ближайшую пятилетку практически удвоение. Двукратный рост расходов на научно-научно-техническую деятельность. И поэтому идут такие дискуссии и идет обсуждение указа, что эти деньги должны работать. Это не должно быть просто проедание или, как у нас модрит, освоение средств. Это должно быть то, что даст конкретный результат. И президент еще раз повторил, что на науке никто экономить не будет. И он будет и дальше стимулировать реальный сектор экономики для того, чтобы он обращался в научную сферу для решения своих текущих проблем. Именно к отечественной науке, а не стремился покупать готовые импортные технологии. И при этом, чтобы платил по мировым расценкам. Говорит, ну а тут уже это будет задача ваша, как бы не обмануть надежды наших производителей и выдать качественный научно-технический товар. Если все получится, ну, в таком случае вопросы, где найти деньги на текущий ремонт и отопление, у научных организаций стоять не будут.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
7: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
6: Обалдеть.
7: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
6: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
7: Угу. Ищут.
6: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
7: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
6: Это ты про какие сферы сейчас?
7: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
6: Ого!
7: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
6: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
7: За прогулы?
6: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
7: Ага, точно.
6: Правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
7: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
6: Давай.
7: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
6: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
7: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
6: Да, плюс-минус, так и есть.
7: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
6: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
7: Угу, это правда.
6: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
7: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
6: Никто не хочет туда идти.
7: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
6: Здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. В любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
9: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансии. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
6: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
9: Давай попробуем.
6: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
9: Да, причем не в центре.
6: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
10: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
6: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
10: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
6: Так.
10: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
6: Ну да, работа за наличку.
10: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
6: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
10: А, ты про домохозяек?
6: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
10: Но логика тут предельно прагматичная.
6: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
10: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
6: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
10: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
6: Ну да, почему?
10: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
6: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
10: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
6: Угу.
10: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
6: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей – привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году, и там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
10: Да, есть такое.
6: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников – Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
11: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
6: Естественно.
11: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
6: Угу.
11: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
6: То есть они просто находят какие-то лазейки?
11: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
6: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
11: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
6: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
11: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенность.

0: большие деньги при тех же издержках на переезд.
1: Да, это логично.
0: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
1: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
0: Совершенно верно. Трудовые мигранты, готовые работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
1: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
0: Именно.
1: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
0: Угу, и какой же?
1: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими, закупленными станками, будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
2: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
1: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
2: До связи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства. Мобилизационная экономика. Слух или реальность? Почему Набиуллина на самом деле пропустила форум в Питере? Отставка не за горами? Длительное отсутствие в публичном поле главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной породило волну слухов о грядущих кадровых перестановках, которые могут затронуть не только Центробанк, но и всю вертикаль власти. В СМИ появилась информация о том, что Набиуллина обсуждает возможность покинуть пост главы Центробанка, который она занимала с 2013 года. Якобы она согласна доработать до конца своего срока в 2027 году, но не готова исполнять функции в случае введения военного положения или закрытия границ, что ранее обсуждали в правительстве. Также на прошлой неделе Владимир Путин высказался, что ставку ЦБ нужно снижать. Это впервые он открыто раскритиковал работу Центробанка, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
5: Значит, смотрите, Набиуллина, кто бы как про нее что бы ни говорил, она профессионал высокого уровня. Она решает ту задачу, которую ей поставил Путин. И он ее поэтому ценил. Она решала очень важную задачу. 4 года она больную, ненормальную военную экономику держала благодаря вот этой работе с рублем более или менее в вменяемых рамках. А теперь этот метод просто функционально перестает работать. Растет дефицит бюджета, потому что страна тратит больше денег, чем их зарабатывает. Растет быстро, сильно. И как ты тут уже не поднимай эту ставку? Если ты ставку поднимешь, то вообще экономика заглохнет, не военная. Короче, Набиуллина сделала все, что могла для Путина. И теперь ее сдают. Теперь ему надо назначить виноватого. И, конечно, этим виноватым будет этот самый экономический блок.
2: Среди кандидатов на замену Набиуллиной называют банкиров Андрея Костина и Петра Фродкова. Скорее всего, с Набиуллиной уйдет вся ее команда, которая больше не в силах тушить пожары в экономике военного времени. И эти возможные отставки представляют собой серьезные системные риски, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: У меня есть подозрение, что там коллективный демарш. Даже господин Заботкин, очень известный ее заместитель, тоже ушел в жесткую фронту. Я думаю, что сейчас идет лихорадочный поиск новой команды Центробанка, то есть кем заменить всю команду, а не только Эльвиру Сахибзадовну.

0: И все последствия этого будут, естественно, выражаться в отсутствии какой бы то ни было стратегии в отношении денежно-кредитной политики, в отношении бюджета. Все пойдет в разнос, гиперинфляция, печатание денег, никаких ограничителей у системы не будет. Исчезнет защита от дурака. Набиуллина играла отчасти такую роль, вот защита от дурака.
1: Одновременно с этим появились случаи и о грядущей отставке правительства Михаила Мишустина, занимающего премьерский пост с 2020 года. Есть версия, что Мишустина может сменить Андрей Белоусов, ныне министр обороны, а ранее помощник президента по экономике. Он сторонник логики осажденной крепости и жесткого госпланирования, говорят эксперты. Поэтому его перевод в премьеры означал бы не просто кадровую перестановку, а гораздо более серьезный сигнал. Государство готово переходить от модели адаптации к модели жесткой мобилизационной экономики. А это будет плюсом для СХО, но минусом для простых граждан, живущих в тыловых городах России.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
4: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
3: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
4: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
3: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено через кожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
3: Машина в прошлое. Белоруска нашла буклет Евроопта за 2019 год. Цены с тех пор взлетели в космос. Ничто не стоит на месте, все движется и все изменяется. Однако некоторые перемены больно бьют и по памяти, и по карманам. В соцсетях белорусы запустили ностальгический тренд по ценникам в магазинах в 2019 году. Виной всему стал рекламный буклет Евроопта, который случайно нашла дома жительница Пинска и опубликовала на личной странице.
5: Предлагаю сравнить цены с сегодняшним и немного поплакать. Сразу скажу, не нужно писать «Так, а давайте и зарплаты сравним». Это глупо, потому что тут сравнивать нечего. Как получали несчастные копейки, так и получаем. Просто теперь те же 500 рублей 2019 года, благодаря всем манипуляциям, пишутся как от 800 до 1000. Но больше, чем на 500 рублей раньше, мы себе позволить ничего не можем.
3: Что же такого интересного в старой рекламе? Из наиболее примечательного – фарш за 5 рублей, подсолнечное масло за 1,5 рубля, батон за 79 копеек, сливочное масло за 2 рубля 39 копеек, сметана за рубль 55 и десяток яиц за рубль 19. Белорусы активно включились в обсуждение, и пост пинчанки стал вирусным. А если сравнивать газетки, которые были до деноминации, то можно и заплакать, прокомментировал одна из пользовательниц.
6: В 2019 году Яна Полтинник выходила даже из короны с двумя полными большими пакетами еды, которой хватало недели на две. А теперь? Больно, что-то прям в груди закололо. Цены выросли в 3-5 раз. А оплата труда как? Почему произносишь сумму ЗП больше, чем получал в 2019-м, а по факту на эти деньги еле сводишь концы с концами?
3: Минчанин Игорь считает, что 2019 год был прайм-эрой Беларуси.
7: Чипсы стоили чуть больше рубля, а по акции за эту цену можно было две пачки взять. Сегодня же я грустно наблюдаю за чипсами за 6 и больше рублей, а мои дети за киндером за 9 плюс рублей. Вот говорят, не жили богато, нечего и начинать. А как быть с тем, что мы, белорусы, пусть недолго, но жили неплохо, а потом как-то незаметно скатились к тому, что даже молодое работающее население ходит по магазинам и сравнивает цены по акциям на продукты? честно вам скажу, вот я в детстве мечтал о киндере, но их было непросто купить. Получить заветное шоколадное яйцо было счастье вселенского масштаба. А теперь я своим детям говорю, мол, в награду куплю вам киндер. Но не потому, что его сложно достать, бляха, а потому, что просто вот взять и купить, когда ребенок захотел, по бюджету не выходит. Потом можно на хлебушек искать, у кого занять ДЗП. Вот такие реалии.
3: Кто-то из пользователей отмечал, что параллельно с неудержимым ростом цен куда-то стал исчезать вес и объем продуктов. Цитирую. «Ценники переписали в плюс, но при этом мы уже платим не за литр, а за 900 миллилитров. Не за 500 граммов, а за 450-480. Экономика по-белорусски». Другие больше обсуждали не стоимость продуктов, а то, что зарплата осталась на уровне 2019 года. Объединило всех комментаторов мнение, что вот такие приветы из прошлого вызывают обильное слезовыделение и тоску по минувшим дням. Хотели ли бы вы на часок попасть в прошлое, чтобы скупиться в магазинах по старым ценам? Делитесь мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Новый враг из прошлого. В программе «Озаренка» магната Януша Радзівіла назвали главным палачом Беларуси. Что с этим заявлением не так?
8: Но у нас бегают, люди пускают, книжки про Радзівілов огромные там фолианты издают, а...
3: Попытки переписать прошлое и осуществить подмену понятий все чаще встречаются в повестке дня средств массовой информации. На этот раз поводом для дискуссии известного ведущего гостелеканала Григория Озаренко и гендиректора Национальной библиотеки, идеолога Вадима Гігіна, стала белорусская шляхта. В частности, последний назвал магната Януша Радзівіла, цитирую, «кровавым историческим врагом, целенаправленно истребляющим белорусов».
9: Подтверждено, и никто это не опровергает, подтверждены те просто колоссальные жертвы, которые были уничтожены Янушем Радзівілом во время его карательного похода, кровавого похода вдоль Припяти, Днепра, Березины в 1648-1649 годах, когда был уничтожен Пинск, был разорен Мозырь, Туров, Бобруйск, я уже не говорю про более мелкие городки и деревни, просто выжигалось в Пинске по разным данным. Было уничтожено от 3 до 14 тысяч человек. И вот эти цифры никто не ставит под сомнение. Это был абсолютно кровавый, разорительный поход по белорусским землям, где не жалели никого. Какое самое кровавое имя, какой самый лютый палач белорусского 17 века, а может быть даже более длинного периода, это как раз-таки вот этот гетман, сначала польный, потом гетман литовский, это Януш Радзівіл.
3: Речь в разговоре идет о событиях времен Речи Посполитой, а именно о восстаниях, возникших на религиозной и национальной почве, которую возглавлял Богдан Хмельницкий. При объединении ВКЛ и Польши часть украинских земель незаметно попала под их контроль. Украинцы были православными, поляки – католиками, что и послужило причиной массовых конфликтов, рассказывает историк Алексей Данута.
10: Это очень долгий разговор, но если коротко, православные устали терпеть гнет католиков и поднялись на бунт. Самое масштабное восстание 1648 года под руководством Хмельницкого и вовсе переросло в войну. Естественно, жертвой, так сказать, отмщения стали помещики, чиновники, духовенство. После захвата Киева в 1649-м Хмельницкий с повстанцами отправился на территорию тогдашней Беларуси, где при поддержке крестьян и мещан и был захвачен Пинск, Мозырь, Бобруйск и другие города. Именно эти территории и стал отбивать гетман, польный литовский Януш Радзівіл. Первым стал Пинск, который местные жители отказались сдать. В ходе штурма тогда погибло более 3000 человек, но никак не 14 тысяч, о которых говорит Гігін. И, что немаловажно, Януша Радзівіла там не было, как не было его и в Черікові. Войско возглавляли другие шляхтичи. Безусловно, Радзивилл нес ответственность за своих подчиненных, так как именно он руководил армией. Но Гигин и Озаренок почему-то замалчивают, что именно Хмельницкий положил начало череде насилия, тогда как Радзивилл пытался как раз-таки все это прекратить. Так корректно ли называть палачом человека, который защищал свои земли от агрессоров?
3: Хмельницкий с повстанцами уничтожали шляхту, католических священников и тех, кто не присоединялся к восстанию. Радзивилл в том же Бобруйске расправился только с повстанцами, не тронув местных жителей, и отправил на виселицу своего же солдата, который совершил кражу. «Никто не делает из Радзивилла героя, но и палачом он не был», — отмечает историк.
10: Никто не пытается оправдать насилие и убийство во время тех восстаний и войны. Но и вешать на Радзивилла ярлык «палач» — это уже слишком. Действия магната соответствовали духу времени. Януш не сделал чего-то исключительного, что могло бы как-то особенно выделить его среди современников. Массовые убийства повстанцами представителей привилегированных сословий требовали жесткого ответа. Иначе весь устоявшийся жизненный уклад мог рухнуть. Естественно, мировоззрение меняется, меняется уклад жизни и возможности. Поэтому и вещи, которые были обыденными 200 лет назад, стали дикостью. И слава богу.
3: Заявления Гигина очень созвучны советской идеологией, когда Радзивиллы преподносились как литовские и польские магнаты, угнетатели простых белорусов, отмечает Данута. В официальной концепции СССР восстание Хмельницкого называли национально-освободительной войной в Беларуси, что абсолютно не соответствует действительности. А все это выглядит как неумелая попытка вернуть настоящую белорусскую историю к советской трактовке, резюмирует историк. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Глава Академии наук Владимир Караник о поддержке проекта указа президента о совершенствовании научной деятельности.
12: То есть, в принципе, проект указа поддержан. Часть положений направлена на доработку, в том числе и базовое финансирование. Учитывая, что не решен еще объем и то, что останется, часть как бы принята. Это и оптимизация структуры, и возможность педагогической деятельности, и возможность повышения доплат за научные степени в тех направлениях, которые являются приоритетными для нашей страны. Оптимизация затронет все сферы деятельности Академии наук, и в том числе и гуманитарную, но надо понимать, что оптимизация не направлена на сокращение направлений научных исследований и научного поиска. Оптимизация, в первую очередь, признана избавиться от громоздкой и неэффективной структуры управления. Заметьте, это не касается научных сотрудников и исследователей. Это касается, что той, кто не генерирует, той части Академии наук, которая не генерирует новые знания и не решает научный вопрос.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Параллельная реальность. Президенту доложили о продвижении армии к Запорожью. Судя по спутникам, все не так. Какая ситуация на фронте на самом деле?
14: Да, это у вас группировка Днепр, да?
15: Так точно.
14: Постепенно подбираетесь к Запорожью?
15: Так точно.
14: Откуда чего?
13: Эту встречу Владимира Путина с военными группировки Днепр. Именно они спустя два дня после публикации этого видео начали отступать под Степногорском и Каменским. Запорожское направление остается одним из ключевых для армии. Однако, несмотря на сложное положение российских военных на том участке фронта, Владимир Путин уверен, что наступление идет как следует. В реальности армия России уже два месяца подряд отступает с ранее захваченных территорий на Украине, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
15: Украинские войска продвигаются с севера на юг широким фронтом на полосе от Камышевахи и Новогеоргиевки до Новогригоровки. Глубина наступления до 3 километров. И это только то, что публикуют российские каналы, признавая контрнаступление ВСУ. Украинские военные закрепились на восточном берегу реки Гайчур и поддерживают удары с севера.
13: Аналитики связывают это с контратаками ВСУ, усилением ударов беспилотников, а также блокировкой терминала Starlink и мессенджера Telegram, считает военный эксперт Ян Матвеев.
15: На юге это Кинбурнская коса, где уже почти не осталось солдат. С узкой части всех вывели, чуть восточнее некоторые подразделения остаются. Украинские военные используют тяжелые дроны-бомбардировщики с 14-килограммовыми боеприпасами, чтобы атаковать укрытие российских солдат. Шансов спастись от таких ударов крайне мало.
13: Сами военнослужащие считают, что они прекратили наступление из-за больших потерь в штурмах. Командиры не берегут личный состав, говорят солдаты.
16: Командир Гасан, в первую очередь ГАЗ, потом кто еще? Ангел.
17: Ангела нет. Ангел.
16: Ангел нас отправляли, они набухались и отправляли нас туда, где Русин Яр, в ту сторону, по посадкам, штурмовать посадки, идти вдвоем.
17: Без понча, без ничего.
16: Без понча, без ничего. Говорят, погода наша, ветер,
17: баба-яга летает,
16: да, там, она вас не видит, не переживайте. Ну, просто в один конец отправляют на смерть.
17: За 8 часов 4 трупа сразу, 2 группы.
16: Да, 2 группы сразу, да. Какие 4, 6? 6 человек потеряли.
17: А кто еще 2?
16: Двое ночью. Ушли. Да. Потом двое, 6 человек, да, сразу же за день ушло. 6 человек, 200 сразу же, 6.
13: О неблагоприятном положении в армии высказался недавно и писатель Захар Прилепин. Он заявил, что первоначальные расчеты на быстрое завершение боевых действий не оправдались.
18: Оказывается, мы убиваемы. Оказывается, у нас можно отрезать колонны. Оказывается, можно сжечь нашу технику. Оказывается, все это возможно.
13: Несмотря на все проблемы, окончания спецоперации пока в планах нет. Владимир Путин позвонил Дональду Трампу и сообщил ему, цитирую, критической ситуации для Украины на поле боя. Кстати, о ситуации на фронте и возможных мирных переговорах американский президент планирует поговорить на встрече с Зеленским во время саммита «Большой семерки» во Франции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Беларусь в Кремле. Как уроженец Осиповича стал главным хранителем тайн России и почему его уволили спустя 12 лет. Главный хранитель кремлевских тайн, как он себя сам называл, неожиданно получил отставку после 12 лет службы. Речь идет об уроженце Могилевской области Андрее Казакове, возглавлявшем канцелярию Кремля и действительно имевшем доступ к документам особой важности. Как так получилось, что скромный белорус получил доступ к механизмам принятия секретных решений в РФ и почему Путин его уволил?
19: Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли?
3: Андрей Казаков родился в 1958 году в небольшом городке Осиповичи. Позднее переехал в Москву, где окончил военное училище и служил секретчиком в Главном управлении Международного военного сотрудничества Минобороны, тесно сотрудничавшим с ГРУ. Там его и приметил давний сослуживец Владимира Путина по КГБ Сергей Иванов, возглавлявший в то время военное ведомство, рассказывает политический обозреватель Андрей Придонный.
20: А дальше сами понимаете, кто перед кем замолвил словечко, и карьера скромного белоруса Казакова пошла в гору. В 2011 году Иванов занял кресло руководителя АП и вскоре назначил Казакова заместителем начальника своего секретариата. Дальше больше. В 2016 году Казаков перешел в канцелярию президента РФ, а уже в 2020 году занял непосредственно должность начальника. Казаков имел славу одержимого секретностью. Он проводил постоянные проверки в своем ведомстве, поощрял так называемое «стукачество». Власть у Казакова была безграничная, так как выше него был только Иванов и сам Путин. Естественно, с карьерным ростом росло и благосостояние начальника канцелярии. Дорогие машины всем членам семьи, элитное жилье, поездки на курорты, еда из ресторанов на дом и многое другое. Однако не это стало причиной его увольнения.
3: Начальник кремлевской канцелярии жестко требовал от всех соблюдения секретности, а сам потерял бдительность, говорит Придонный. Большинство экспертов также сходятся во мнении, что именно неосмотрительный образ жизни Казакова повлек за собой его увольнение. Так, известно, что он свободно общался с руководством Главного разведывательного управления по мобильному. Использовал для общения Gmail, чьи архивы хранятся на американских серверах. Расслабился и потерял бдительность, отмечает политический обозреватель.
20: На мой взгляд, Путин убрал Казакова из соображений безопасности, так как тот стал открытой книгой для иностранных спецслужб. Не знаю, что конкретно повлияло на то, что он стал таким беспечным. Может, финансовый достаток и возможности, может, по сути, неограниченная власть и чувство собственной важности. Только вот информация о любом его шаге, поездках, встречах и даже покупках продуктов стали легко доступны даже для хакеров среднего звена. Всю информацию о жизни начальника кремлевской канцелярии можно получить просто через обычные боты для пробивания сведений. Кроме того, Казаков выкладывал в публичном доступе фотографии своего семейного отдыха в странах НАТО. Да, это было до начала России войны на Украине, и тем не менее.
3: К слову, своего сына и невестку Казаков также устроил на теплые места. Первые возглавляют Управление защиты гостайны Минфина, вторую свекр продвинул консультантом в департамент по работе с секретными документами Управления президента по государственным наградам. Несмотря на работу под подпиской о неразглашении гостайны и предубеждением ФСБ о вербовке в зарубежных командировках, семья активно путешествует и выкладывает в интернет фото из поездок по Италии, Германии, Швейцарии и Испании. К слову, президент РФ отправил в отставку главного хранителя тайн Кремля не с пустыми руками. Путин наградил Казакова орденом за заслуги перед Отечеством 3-й степени. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Проблемные ветераны. В каждом регионе России есть максимум 4 специалиста, которые могут работать с бойцами с ПТСР. Болезнь нового времени, посттравматическое стрессовое расстройство или сокращенно ПТСР стала неотъемлемой частью жизни россиян. Новая уполномоченная по правам человека Яна Лантратова заявила о дефиците психологов, у которых есть необходимая квалификация для работы с военнослужащими и их родственниками.
0: Мы видим, что сейчас идет специальная военная операция. И большое количество семей сталкиваются с тем, что они переживают за своих отцов, мужей, братьев. И действительно, при этом мы видим системную проблему – это дефицит психологов. И на 100 тысяч человек приходится всего 12 психологов. При этом 40% выпускников психологических факультетов уходят из профессии.
1: А тех психологов, которые умеют работать именно с ПТСР, и того меньше. По словам уполномоченной по правам человека, это максимум 4 специалиста на регион. Хотя именно ПТСР чаще всего рушит жизни и семьи ветеранов СВО. Люди с ПТСР испытывают хроническую внутреннюю боль, перевозбуждение нервной системы и стресс. Они теряют сон, живут в постоянной тревоге и испытывают так называемые флешбеки, то есть регулярные возвраты к травматической ситуации, которая ощущается как абсолютно реальная, а не пережитая в прошлом. Часто бойцы пытаются заглушить симптомы травмы с помощью спиртного. Согласно исследованиям, 75% людей с ПТСР становятся вдобавок ко всему алкоголиками. Таких людей необходимо срочно лечить, говорит омбудсмен Яна Лантратова. А делать это некому.
0: И второй момент с точки зрения квалифицированности специалистов. Вот объективно не все психологи, которые имеют образование, знают, как работать с горем, как работать с травмой. Проблема на самом деле колоссальная.
1: 4 специалиста на целый регион, из которого на фронт забрали от нескольких тысяч до десятков тысяч мужчин, это катастрофа. Проблему острой нехватки специалистов для психологической помощи военнослужащим озвучивали еще в марте 2025-го и даже признавали в Минобороны и Минздраве. Прошло больше года, и ровным счетом ничего в этом направлении сделано не было. ПТСР и дальше рушат семьи и жизни людей. Москвичка Александра Назарова опубликовала видео со следами избиения и рассказала, что это дело рук ее супруга, страдающего после возвращения с фронта неконтролируемыми приступами агрессии, особенно в состоянии опьянения. По словам женщины, муж избил ее после невинной просьбы починить дверную ручку.
4: И когда он пьет, даже там немножко выпивает, у него сносит крышу. И я, честно скажу, я просто попалась под горящую руку. Он ко мне подлетел, схватил меня за волосы. И потом там началось, там, ну, на самом деле много чего было там. И ножом он мне угрожал. И я боялась, вот честно, в этот момент только за ребенка. Мне было настолько страшно, что он сделает что-то с маленьким, потому что ему сейчас 6 месяцев. Он, конечно, еще ничего не понимает, но это очень страшно. Матери меня поймут.
1: Муж Александры, Владислав, вернулся домой с фронта с ампутированной ногой. Женщина всегда поддерживала его и навещала в госпитале, но после очередного избиения не выдержала и подала на развод. Специалисты считают, и дальше закрывать глаза на эту проблему не получится. Государство должно, наконец, организовать психологическую реабилитацию для вернувшихся с фронта ветеранов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Пекин всему голова. Лукашенко поздравил Си Цзиньпиня с 73-летием и сказал, что Беларусь и Китай близки как никогда.
22: С теплотой вспоминаю наши содержательные беседы в прошлом году. Рассчитываю на продолжение доверительного диалога и с нетерпением жду предстоящей встречи, которая, несомненно, придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию Минска и Пекина.
21: Это слова из поздравления Александра Лукашенко, направленного председателю КНР по случаю его дня рождения. В нем также отмечается, что отношения Беларуси и КНР находятся на, цитирую, «беспрецедентно высоком уровне стратегического партнерства».
22: Модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. Во многом это является результатом вашего дальновидного руководства, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны. Трудно также переоценить ваш вклад в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире. Желаю Си Цзиньпиню доброго здоровья и новых достижений на благо дружественного китайского народа.
21: Эксперты напоминают, что Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
23: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
21: Но в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
24: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ, мол, либо так, либо вообще никак.
21: Эксперты отмечают, что если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то такое же будущее ждет Беларусь. Пекин уже разрывает соглашение в одностороннем порядке, навязывает свои условия и требует максимальную выгоду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о том, что российско-украинский конфликт может быть завершен уже в этом году.
5: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вашего подтекста вопроса о и можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и не только в нашем, но и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Новости союзного государства. Будущее в смерти. Автопром в кризисе. На базе «Лада Гранда» начали выпускать катафалки. Серийное производство люксовых «Аурус» закрыли. Российский аналог «Роллс-Ройса» оказался убыточным. Серийное производство «Аурусов» сворачивается, поэтому площадку по их сборке в Татарстане планируют закрыть. Об этом со ссылкой на источники написал в своем телеграм-канале автоэксперт Сергей Цыганов.
6: Завод «Аурус» в Елабуге все-таки закроют. Ну, не смогли превратить президентскую игрушку в по-настоящему серийную марку. Не смогли. Амбиций было много, а экономического обоснования – ноль. 2026 год завод, вероятнее всего, доработает. Но уже в сентябре начнется ликвидация офиса «Ауруса» в Химках, а работникам предложат перебазироваться в Питер.
1: Сейчас цена автомобилей «Аурус» начинается примерно от 50 миллионов рублей, а рестайлинговый лимузин «Сенат» в длинной версии стоит от 117 миллионов рублей. При такой цене спроса на «Аурусы» практически нет. Ни о каких ранее заявленных 5000 машин в год не может быть и речи, говорят эксперты. Себестоимость сборки «Ауруса» настолько высока, что рентабельным этот проект никогда не станет ни при каком тираже. За прошлый год в Елабуге выпустили примерно 150 автомобилей и еще около сотни собрали на другой площадке. Однако государство будет тянуть этот проект до последнего, хотя бы в виде мелкосерийного производства. Хотя уже вся отрасль автопрома в глубоком кризисе, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
7: Ну, смотрите, когда вы имеете столько заводов, сколько имеет сейчас страна, на 140 миллионов, даже если верить этой цифре, населения, из которых покупать машины может только каждый десятый, грубо, да, ну, сравним с Европой, где каждый второй может купить машину, с Америкой, где каждый первый может купить машину, каждая первая семья практически. Поэтому здесь обречен автопром. Ну, вот глобально, сколько бы ни возились, ну, еще потратят 100 миллиардов долларов туда и сюда. Да, на поддержание иллюзии, что страна должна иметь свой собственный автопром. Это все иллюзии. Скоро с ними расстанутся.
1: Автопром остро нуждается в инвестициях, технологиях и партнерах из-за рубежа. Однако СВО и санкции положили конец таким проектам. Как следствие, большинство заводов АвтоВАЗа последний год работает неполную рабочую неделю. Людям сокращают зарплаты, а отечественные автомобили простаивают на открытых парковках-складах, говорит Ширяев.
7: Поймите, что автобас – это не жилец. Он мог выжить только с учетом кооперации с Renault-Nissan, да, с использованием той базы, которую принесли европейцы. Сам по себе это не жилец. Никто по доброй воле эти машины покупать не хочет. Когда вы поставили выбор между китайцами и автовазом, то даже китайцев начали покупать, хотя они ломаются, хотя они ненадежные. Но вот когда забрали европейские бренды, люди вот не хотят на автоваз. Ну, компания не жилец. Автоваз не жилец, КамАЗ не жилец. Это все рано или поздно придется просто ликвидировать. Либо они будут проедать дальше деньги, ведь не бывает бесплатных денег в экономике. Но просто это диагноз в системе, понимаете?
1: Чтобы хоть как-то поднять продажи, отечественные автомобилестроители переделывают модели под потребности рынка. Например, на базе «Лада Гранда» начали выпускать катафалки. Внутри предусмотрено все необходимое – место для гроба, венков и лопаты. Производители решили сосредоточиться на рынке, который стабильно растет с февраля 2022 года, в то время как многие бизнесы в России закрываются из-за выросших налогов и неблагоприятной экономической среды, ритуальный бум в стране набирает обороты. За первый квартал текущего года открылось более 1500 новых похоронных бюро. Это на 40% больше, чем годом ранее. Ритуальный рынок расцветает на фоне рекордных потерь на фронте. Так что, по крайней мере, продажи катафалков «Лада Гранда» будут стабильно расти.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко о том, что российско-украинский конфликт может быть завершен уже в этом году.
5: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вашего подтекста вопроса о и можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и не только в нашем, но и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк».
9: Привет!
8: Давай начнем сегодня с довольно, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
9: Ага, живописная картина.
8: Да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
9: Учения идут, все стандартно.
8: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
9: Ого! Тот самый из Чернобыля.
8: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
9: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
8: Беспрецедентное скопление техники.
9: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
8: То есть?
9: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
8: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
9: В каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
8: И это создает такое Гравитационное поле.
9: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
8: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
9: Если маневры перерастают в реальное наступление?
8: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненской области.
9: Угу.
8: Но слушай, я вот смотрю на карту Запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
9: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
8: А, поставки западного оружия?
9: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
8: Статус территории меняется?
9: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
8: И это ведь не просто галочка в международных документах.
9: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
10: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
9: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
10: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
9: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
10: В кранах пропадает вода.
9: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет. А разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
10: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
9: Начнется тотальная паника.
10: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
9: И вот этот хаос запускает следующие механизмы, которым редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
10: Это моментальная смерть региональной экономики.
9: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
10: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
9: Угу.
10: Этот двигатель глохнет.
9: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
10: Армия забирает все необходимое.
9: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
10: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
9: А вывести его не может.
10: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
9: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
10: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
9: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
10: Банкоматы пустеют за часы.
9: Ага. Инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
10: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
9: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
8: вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
9: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
8: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
9: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
8: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
9: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
8: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
9: Именно.
8: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
9: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
8: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
9: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
8: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
9: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
8: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
9: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
8: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
9: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
8: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
9: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
8: Вводится строжайшая цензура.
9: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
8: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
9: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
8: Социальные связи разрушаются.
9: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
8: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
9: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
8: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
9: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
8: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
9: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
8: Например?
9: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
8: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
9: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
8: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
9: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. полный вакуум.
10: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
9: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
10: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
9: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
10: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
9: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
10: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
9: Но это не так.
10: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
9: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
10: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
9: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
10: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
9: Природа просто...

0: Топы высвобождаются.
1: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
0: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
1: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
0: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
1: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
0: Дожди смывают все это в реки.
1: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
0: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
1: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
2: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
1: Угу.
2: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация — это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
1: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
2: Ты про международную репутацию?
1: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
2: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
1: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
2: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
5: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
4: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
6: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более чем 10 тысяч человек.
4: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
6: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
4: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
7: «Полока».
8: «Диван».
7: «Конь».
9: «Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка».

0: тяжелое.
1: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
2: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
1: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Качество до гроба доведет. Почему в Беларуси запретили пиво из России и популярную рыбную закуску? С 13 июня вводится полный запрет на ввоз и продажу двух видов пивных напитков и пяти видов популярных закусок. Продукция внесена в реестр опасной и должна полностью исчезнуть из магазинов.
4: Под жесткий запрет попали пивные напитки от крафтовой пивоварни Pivot Point. Изготовитель использовал при производстве консерванты сорбат калия и бензоат натрия, которые по регламенту Таможенного союза в пивных напитках находиться вообще не должны. В закусках российской торговой марки «Чипка» во всех образцах нашли недопустимые пищевые добавки.
1: Например, в рыбе паутинки эксперты обнаружили запрещенную сорбиновую кислоту, еще и в конских дозах. Какую опасность несут такие продукты и напитки, объясняет врач Марина Евтушенко.
5: Сорбиновая кислота, сорбат калия, бензоат натрия сами по себе используются в пищевой промышленности, но только там, где это разрешено и в строго допустимых дозах. Если вещество добавили туда, где его быть не должно, или концентрация превышена, у человека могут быть реакции со стороны желудка, кишечника, аллергия, тошнота, обострение хронических заболеваний. Особенно рискованно это для людей с болезнями печени, почек и пищеварительной системы. Органы со временем даже могут отказать.
1: Эксперты напоминают, что ввоз проблемной продукции из России в Беларусь – дело не новое. Так, в феврале контролеры МАРТ уже изымали партию вяленой рыбы российской торговой марки «Атлант», в составе которой тоже обнаружили огромное количество сорбат калия и бензоат натрия. До этого санитарно-эпидемиологическая служба сообщила об отзыве части партии детских смесей «Nestlé Россия», в которых нашли опасные токсины. А за пару месяцев до этого белорусы отравились российскими овощными смесями марки «Свой урожай». В них нашли кишечную палочку, рассказала врач-эпидемиолог Алла Волкова.
6: Обнаружение кишечной палочки в замороженных овощных смесях – это классический сигнал о нарушении стандартных норм на этапе первичной обработки сырья. Бактерии попадают на овощи из фекалий через загрязненную воду для полива или нестерильные удобрения вроде навоза, который не прошел компостирование. На производстве, таком как у РПК, проблема усугубляется, если оборудование для мойки и резки не дезинфицируется должным образом, а рабочие не соблюдают гигиену рук. Заморозка сохраняет клеиформы живыми, и они активизируются при приготовлении, вызывая отравление.
1: Эксперт отмечает, что под запрет регулярно попадают российские кондитерские изделия, томатная паста, уксус, подсолнечное масло и другая продукция. Мол, пока Россия не наведет порядок на своих предприятиях, белорусам остается только внимательно изучать маркировку и самостоятельно заботиться о своем здоровье. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Простая правда».
6: Вместо пульта от БПЛА мясной штурм. На фронте в ДНР погиб студент из Бурятии, который одним из первых подписал контракт с Минобороны. 19-летний Илья Ульянов из Закаменска подписал контракт еще в первые дни кампании Минобороны по вербовке студентов. Тогда он учился на последнем курсе агропромышленного техникума. Илью определили на должность оператора БПЛА. Агитаторы уверяли, что это безопасная служба в тылу. Поэтому парень не согласился. В реальности же студента отправили на передовую, говорит его подруга Ольга.
0: Илья погиб на фронте. Ему было 20 лет. Нет никакой безопасной службы, нет никакой безопасной зоны. Мы Илью похоронили.
6: Это второй известный случай гибели завербованного в дроноводы студента из Бурятии. В мае погиб 23-летний Валерий Аверин, которого 3 месяца обучали управлять беспилотниками, а потом, по словам матери, цитирую, «бросили в самую мясорубку в качестве штурмовика». Активная агитация студентов подписывать контракт с Минобороны продолжается уже полгода. Недавно волонтер Анастасия Титова из Читы рассказала, что ее тоже звали выступить перед студентами и убедить их вступить в беспилотные войска. Она отказалась.
7: Ребята, вы что, офонарели? Уговаривать малявок 18-летних идти на войну? Может быть, мы прекратим затыкивать дыры вот этими лялечками? Никаких БПЛАшников там из этих пацанов не будут делать. Это сразу штурма.
6: По ее словам, на фронте очень много погибших сейчас. Это именно молодые ребята. О них официально никто не говорит, чтобы не отпугнуть потенциальных контрактников.
7: Эти 10 дней очень страшные. Сначала Ванечка 2005 года, потом Баир 4 дня назад 2005 года. Макс... позывной малыш. 18 лет позавчера. Ничего от него не осталось, даже хоронить нечего. А вы мне уговариваете, чтобы я ходила по техникумам, рассказывала, чтобы они подписывали контракты? Не просите меня об этом.
6: Титова говорит, что данные о погибших на фронте молодых людях скрывать становится все сложнее. За теми студентами, кто подписал контракт беспилотные войска, следят с особым вниманием. Ведь им обещают особые условия. Контракт на 1 год, восстановление в ВУЗе по возвращению, а главное – службу в тылу. Адвокаты напоминают, нет никакого контракта на год, они все бессрочны. А военнослужащие говорят, безопасного места сейчас нет нигде.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
8: Глава Академии наук Владимир Караник о рациональном финансировании науки.
9: Наука финансировалась, финансируется и будет финансироваться. Вопрос повышения эффективности этого процесса. И здесь как раз обсуждалось, что если разделить сметы, возникнет у некоторых, может быть, иждивенческое настроение, что на текущее содержание деньги дают. Может быть, и не стоит как бы заниматься научными проектами и всем остальным. Поэтому задача сегодня обсуждалась, каким образом увязать. Либо это бюджетная смета, либо это накладные расходы в договорах с реальным сектором экономики, что государство готово платить, в том числе и на содержание инфраструктуры, но в рамках выполнения госзаказа либо хоздоговорной деятельности, отчисляя определенный процент именно на инфраструктуру. Это первое. Второе и ключевое, наверное, что сегодня было поддержано, что до того, когда мы будем обсуждать объемы финансирования инфраструктуры Академии наук, провести ревизию, помочь как бы избавиться от непрофильных активов. И то, в чем Академия наук не нуждается, чтобы она не несла накладные расходы на содержание зданий, которые не нужны, на содержание там ветхих зданий. То есть максимально оперативно распределиться и забрать то, что не надо. Говорит, когда мы оптимизируем структуру, когда мы уберем непрофильные активы, тогда мы вернемся к вопросу, каким образом финансировать в рамках бюджетной сметы то, что требует финансирования напрямую из бюджета.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
11: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
10: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
11: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
10: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено чрезкожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Марина Толстик о капитальном ремонте столичных домов.
12: План ввода капитального ремонта на 2026 год для города Минска определен в объемах 780 тысяч квадратных метров или 141 объект. Ну, к слову, необходимо отметить, что ежегодно до 1 февраля администрациями районов утверждаются перечни объектов, которые планируются к выполнению капитального ремонта. С данными перечнями можно ознакомиться как на сайтах администрации районов, так и на сайтах предприятий ЖКХ, которые являются заказчиками по выполнению работ на объектах капитального ремонта. Конечно, сегодня мы на первое полугодие также себе определили необходимые задачи для ввода объектов по капитальному ремонту. В целом задание составляет 210,4 тысячи квадратных метров или 48 объектов. На оперативном совещании сегодня рассматривался вопрос хода капитального ремонта, поставлены задачи для генподрядных организаций о соблюдении сроков строительства для своевременного ввода в эксплуатацию. Традиционно видами работ, которые выполняются при капитальном ремонте, является замена кровли, замена инженерных систем, как в квартирах, так и по подвалу, также выполнение ремонтных работ по фасаду, его окраска, выполнение работ по благоустройству после мест восстановления именно при капитальном ремонте. Ну, в целом такие работы мы выполняем, они определены постановлением Совета министров номер 324.
3: Новости регионов на радиосигнал.
13: В Бобруйске в ДТП попал 12-летний ребенок. Авария произошла на перекрестке улиц Рокоссовского и 50 лет в ЛКСМ. 39-летний водитель «Тойота» совершил наезд на мальчика, пересекавшего проезжую часть на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Подросток с различными травмами доставлен в больницу. Госавтоинспекция напоминает родителям о том, что велосипедистам до 14 лет выезжать на проезжую часть категорически запрещено. Для пересечения дороги им необходимо спешиться. Ночью в Наровле загорелся дом с 6 людьми внутри. Сообщение о пожаре в доме на улице Социалистической поступило в МЧС 14 июня в 3:22. В момент возгорания в доме находились супруги-пенсионеры и четверо детей. До прибытия спасателей очевидцы помогли выбраться из горящего дома 73-летнему мужчине и старшему ребенку. В результате пожара погибла 73-летняя женщина, а также двое ее правнуков – 5-летняя девочка и 10-летний мальчик. Дети умерли по дороге в больницу. Еще один 7-летний мальчик был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. По данным Госкомитета судебных экспертиз, также госпитализированный ребенок 2011 года рождения и мужчина 1961. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, сотрудники областного управления Следственного комитета, специалисты криминалистического отдела и Госкомитета судебных экспертиз. Особое внимание будет уделено выяснению причин происшествия и условий, которые привели к гибели людей. В Барановичах чуть не погиб двухмесячный малыш. Инцидент произошел, когда женщина с грудным сыном приехала из-за границы в гости к своей матери. Незадолго до этого бабушка решила очистить чайник от накипи с помощью лимонной кислоты, но не предупредила об этом дочь. Не подозревая об этом, мать использовала кипяченую воду для приготовления детской смеси и покормила ей ребенка. Только тогда, когда она поняла, что в воде лимонная кислота, вызвала скорую. Мальчика доставили в больницу с диагнозом острое случайное отравление химическим веществом. В тяжелом состоянии его поместили в реанимацию. После госпитализации медики сообщили о случившемся в милицию. Ребенка удалось спасти. Сейчас его жизни ничего не угрожает. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
13: Новый враг из прошлого. В программе «Озаренка» магната Януша Радзивилла назвали главным палачом Беларуси. Что с этим заявлением не так?
14: Ну, у нас бегают, люди пускают, книжки про Радзивиллов огромные, там фолианты издают,
13: Попытки переписать прошлое и осуществить подмену понятий все чаще встречаются в повестке дня средств массовой информации. На этот раз поводом для дискуссии известного ведущего гостелеканала Григория Озаренко и гендиректора Национальной библиотеки, идеолога Вадима Гигина, стала белорусская шляхта. В частности, последний назвал магната Януша Радзивилла, цитирую, «кровавым историческим врагом, целенаправленно истребляющим белорусов».
15: Подтверждено, и никто это не опровергает. Подтверждены те просто колоссальные жертвы, которые были уничтожены Янушем Радзивиллом во время его карательного похода, кровавого похода вдоль Припяти, Днепра, Березины в 1648-1649 годах, когда был уничтожен Пинск, был разорен Мозырь, Туров, Бобруйск, я уж не говорю про более мелкие городки и деревни. Просто выжигалось в Пинске по разным датам Майданом было уничтожено от 3 до 14 тысяч человек. И вот эти цифры никто не ставит под сомнение. Это был абсолютно кровавый, разорительный поход по белорусским землям, где не жалели никого. Какое самое кровавое имя, какой самый лютый палач белорусского 17 века, а может быть даже более длинного периода, это как раз-таки вот этот гетман, сначала польный, потом гетман литовский, это Януш Радзівіл.
10: Речь в разговоре идет о событиях времен Речи Посполитой, а именно о восстаниях, возникших на религиозной и национальной почве, которые возглавлял Богдан Хмельницкий. При объединении ВКЛ и Польши часть украинских земель незаметно попала под их контроль. Украинцы были православными, поляки – католиками, что и послужило причиной массовых конфликтов, рассказывает историк Алексей Данута.
16: Это очень долгий разговор, но если коротко, православные устали терпеть гнет католиков и поднялись на бунт. Самое масштабное восстание 1648 года под руководством Хмельницкого и вовсе переросло в войну. Естественно, жертвой, так сказать, отмщения стали помещики, чиновники, духовенство. После захвата Киева в 1649-м Хмельницкий с повстанцами отправился на территорию тогдашней Беларуси, где при поддержке крестьян и мещан и был захвачен Пинск, Мозырь, Бобруйск и другие города. Именно эти территории и стал отбивать гетман, польный литовский Януш Радзівіл. Первым стал Пинск, который местные жители отказались сдать. В ходе штурма тогда погибло более 3000 человек, но никак не 14 тысяч, о которых говорит Гигин. И, что немаловажно, Януша Радзівіла там не было, как не было его и в Черикове. Войско возглавляли другие шляхтичи. Безусловно, Радзівіл нес ответственность за своих подчиненных, так как именно он руководил армией. Но Гигин и Озаренок почему-то замалчивают, что именно Хмельницкий положил начало череде насилия, тогда как Радзівіл пытался как раз-таки все это прекратить. Так корректно ли называть палачом человека, который защищал свои земли от агрессоров?
10: Хмельницкий с повстанцами уничтожали шляхту, католических священников и тех, кто не присоединялся к восстанию. Радзівіл в том же Бобруйске расправился только с повстанцами, не тронув местных жителей, и отправил на виселицу своего же солдата, который совершил кражу. «Никто не делает из Радзівіла героя, но и палачом он не был», отмечает историк.
16: Никто не пытается оправдать насилие и убийство во время тех восстаний и войны, но и вешать на Радзівіла ярлык «палач» — это уже слишком. Действия магната соответствовали духу времени. Януш не сделал чего-то исключительного, что могло бы как-то особенно выделить его среди современников. Массовые убийства повстанцами представителей привилегированных сословий требовали жесткого ответа. Иначе весь устоявшийся жизненный уклад мог рухнуть. Естественно, мировоззрение меняется, меняется уклад жизни и возможности. Поэтому и вещи, которые были обыденными 200 лет назад, стали дикостью. И слава Богу.
10: Заявления Гигина очень созвучны советской идеологией, когда Радзівілы преподносились как литовские и польские магнаты, угнетатели простых белорусов, отмечает Данута. В официальной концепции СССР восстание Хмельницкого называли национально-освободительной войной в Беларуси, что абсолютно не соответствует действительности. А все это выглядит как неумелая попытка вернуть настоящую белорусскую историю к советской трактовке, резюмирует историк. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
17: Бензиновая катастрофа. Еще 7 регионов ввели ограничения на продажу топлива. Кризис накрыл уже 30 городов, в том числе Питер, Москву.
18: Так, ну что, у нас поставили лимиты на топливо в Подмосковье. Поэтому мы заливаем.
17: Московские заправки крупнейших сетей ввели лимиты на отпуск топлива. На АЗС «Татнефть» ограничения действуют на бензин АИ-92 и АИ-95. Не более 20 литров в одни руки. Дистоплива можно купить только 40 литров на авто. На станциях «Роснефти» в Москве установлен общий лимит до 90 литров в бак или канистру, а «Лукойл» отпускает не более 100 литров бензина или дизеля в один чек. Такие же меры ввели и на АЗС Санкт-Петербурга.
19: Ну что, дожили? Татнефть выдает по 20 литров.
17: На сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован как минимум в 30 регионах России. Каждую неделю кризис охватывает все больше областей, говорит экономист Владислав Жуковский.
20: Даже в Татарстане, который является третьим по величине по объему добычи нефти регионом России, уступая лишь Ханты-Мансийскому автономному округу Югре, уступая и Малонинскому автономному округу, и добывая вот в год примерно 33-35 миллионов тонн нефти, и имея крупнейшие заводы по переработке топлива в дизель, в керосин и в бензин, уже даже в Татарстане вводится лимит по продаже бензина. То есть это уже и Москва, и Подмосковье, Петербург, Калининградская область, и даже Татарстан, в котором, казалось бы, это нефти просто некуда, нефтепродуктов девать. Но уже вот этот кризис начинает перебрасываться на смежные регионы по одной простой причине. Дана команда из Москвы везти топливо из регионов, везти из других крупнейших НПЗ.
17: На фоне ограничений продажи топлива его дефицит, а стоимость литра бензина моментально взлетела вверх. В Кузбассе и Самаре власти подтвердили, что дали такое разрешение АЗС. В некоторых регионах ситуация с бензином и дизелем настолько критична, что его не продают даже для нужд СВО.
21: Можно бензина набрать в КамАЗе? Можно бензина набрать в бочке?
22: Нет, в бочке нельзя набрать бензина. У нас нельзя в бочке. Вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
21: Ну, нам вот на, до увольнения. Нам на СВО. Вот
22: до увольнения. Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию. Будет старший сменный подходник, она вам даст номер телефона горячей линии. Вам там разрешат, пожалуйста. Пожалуйста, вот, девочка.
17: Первое ограничение на продажу бензина в мае ввели в Крыму. Причина – дроны массово атакуют не только НПЗ и нефтебазы, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. На АЗС там постоянные очереди, в которых люди могут стоять сутки.
23: Сегодня в Евпатории поступил молодой человек, 40 лет. Его привезли из очереди. Он стоял, ждал очередь на бензин, на заправку. Его привезла скорая с острым инфарктом нижней стенки.
17: В этом году туристический сезон в Крыму, судя по всему, уже сорван. По крайней мере, его начало не сулит ничего хорошего. Россияне массово сдают путевки в Крым, которые они приобрели заранее.
24: Вот я читаю паблики по поводу туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу, вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку.
17: Тем временем власти разрешили нефтезаводам снизить качество бензина, который поставляется на внутренний рынок. Согласно постановлению, в бензине теперь допускается до 150 миллиграммов серы на килограмм, в дизельном топливе до 350 миллиграммов. При этом для стандарта Евро-5 предельный уровень составляет 10 миллиграммов. Продавать подобное топливо на территории других стран ЕАЭС запрещено.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о недальновидной политике некоторых руководителей в Соединенных Штатах Америки.
25: Что касается Ближнего Востока, там и вариантов других нет. Там нет вариантов, как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время, прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном. Ну, как принято говорить, хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война, прежде всего, между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянутыми из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки. Но обстоятельства таковы, что они диктуют прекращение этой войны. И я знаю позицию президента Соединенных Штатов Америки, от которого многое зависит в прекращении этой войны. Он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить. Еще раз подчеркиваю, потому что другого выхода нет. Другого решения здесь нет. И в этом отличие этого конфликта в Ормузском проливе, Оманском заливе от войны в Украине. Здесь более сложный конфликт, нежели там, в Иране. Поэтому объективные обстоятельства и условия заставляют американское руководство прекратить американское давление, военное давление на Иран. Ну, а Израиль будет зависеть полностью от позиции Соединенных Штатов Америки. Поэтому в этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. И я даже не надеюсь, а у меня уверенность такая, что они будут прекращены.
3: Важный сигнал.
0: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
1: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
0: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодовощная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% в году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
2: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
0: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
2: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
0: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
4: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
5: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
7: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
26: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
27: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану, ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
28: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
0: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
17: Бензиновая катастрофа. Еще 7 регионов ввели ограничения на продажу топлива. Кризис накрыл уже 30 городов, в том числе Питер, Москву.
18: Так, ну что, у нас поставили лимиты на топливо в Подмосковье.
21: Поэтому мы заливаем канистры.
17: Московские заправки крупнейших сетей ввели лимиты на отпуск топлива. На АЗС «Статнефть» ограничения действуют на бензин АИ-92 и АИ-95. Не более 20 литров в одни руки. Дистопливо можно купить только 40 литров нафту. На станциях «Роснефти» в Москве установлен общий лимит до 90 литров в бак или канистру, а «Лукойл» отпускает не более 100 литров бензина или дизеля в один чек. Такие же меры ввели и на АЗС Санкт-Петербурга.
19: Ну что, дожили? Татнефть выдает по 20 литров.
17: На сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован как минимум в 30 регионах России. Каждую неделю кризис охватывает все больше областей, говорит экономист Владислав Жуковский.
20: Даже в Татарстане, который является третьим по величине по объему добычи нефти регионом России, уступая лишь Ханты-Мансийскому автономному округу Югре, уступая и Малоненскому автономному округу, и добывая вот в год примерно 33-35 миллионов тонн нефти, и имея крупнейшие заводы по переработке топлива в дизель, в керосин и в бензин, уже даже в Татарстане вводится лимит по продаже бензина. То есть это уже и Москва, и Подмосковье, Петербург, Калининградская область и даже Татарстан, которым, казалось бы, это нефти просто некуда, нефтепродуктов девать. Но уже вот этот кризис начинает перебрасываться на смежные регионы по одной простой причине. Дала команда из Москвы везти топливо из регионов, везти из других крупнейших НПЗ.
17: На фоне ограничений продажи топлива, его дефицита стоимость литра бензина моментально взлетела вверх. В Кузбассе и Самаре власти подтвердили, что дали такое разрешение АЗС. В некоторых регионах ситуация с бензином и дизелем настолько критична, что его не продают даже для нужд СВО.
21: Можно бензина набрать? В КамАЗе можно бензина набрать? В бочке?
6: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Я вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
21: Ну, нам на СВО.
6: Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию. Вот сюда сейчас мини-подходите, она вам даст номер телефона горячей линии. Вам там разрешат, пожалуйста. Пожалуйста, вот, девочка.
17: Первое ограничение на продажу бензина в мае ввели в Крыму. Причина – дроны массово атакуют не только НПЗ и нефтебазы, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. На АЗС там постоянные очереди, в которых люди могут стоять сутки.
23: Сегодня в Евпатории поступил молодой человек, 40 лет. Его привезли из очереди. Он стоял, ждал очередь на бензин, на заправку. Его привезла скорая с острым инфарктом нижней стенки.
17: В этом году туристический сезон в Крыму, судя по всему, уже сорван. По крайней мере, его начало не сулит ничего хорошего. Россияне массово сдают путевки в Крым, которые они приобрели заранее.
24: Вот я читаю паблики по поводу туриста едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу, вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку.
17: Тем временем власти разрешили нефтезаводам снизить качество бензина, который поставляется на внутренний рынок. Согласно постановлению, в бензине теперь допускается до 150 миллиграммов серы на килограмм, в дизельном топливе до 350 миллиграммов. При этом для стандарта Евро-5 предельный уровень составляет 10 миллиграммов. Продавать подобное топливо на территории других стран ЕАЭС запрещено.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
9: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
10: Гяра.
9: 12.
10: Бара.
9: 13.
10: Тера.
9: 14.
10: Чодаха.
9: 15.
10: Пандраха.
9: 16.
10: Солаха.
9: 17.
10: Сатраха.
9: 18.
10: Атара.
9: 19.
10: Унис.
9: 20.
10: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Обычно же экономику принято измерять, ну, такими, знаешь, довольно сухими и абстрактными показателями.
12: Ну да, графики валового внутреннего продукта, там учетные ставки какие-нибудь.
11: Ага, индексы деловой активности, вот это вот все. И официальная статистика в Беларуси фиксирует, что средняя заработная плата, она, ну, стабильно растет. Сейчас держится где-то на уровне около 1600 рублей.
12: Слушай, ну в отрыве от реальности это прям звучит как история успеха.
11: Вот. Звучит красиво, но я решила посмотреть на это немного с другой стороны. Что, если вообще перестать считать экономику в номинальных рублях и начать измерять ее, ну, скажем, в килограммах самой обычной базовой еды?
12: Подожди, а зачем? Ну, 1600 рублей – это же вполне солидная сумма. Объективно говоря, ну, на базовую продуктовую корзину этих денег должно хватать прям с лихвой.
11: Угу.
12: Какой смысл вообще усложнять и пересчитывать банковские счета в килограммы? Звучит, честно говоря, как попытка искусственно сгустить краски.
11: Ну, смотри, суть в том, что номинальные цифры, они часто работают как такая красивая витрина. За этой витриной очень легко спрятать реальное падение уровня жизни.
12: Ну, допустим.
11: И вот если взять эту среднюю зарплату и посмотреть, сколько реальных физических продуктов на нее можно купить сегодня, ну, по сравнению с прошлым годом, открывается вообще совершенно иная картина. Покупательная способность – это как бы, ну, единственный частный индикатор.
12: Ага.
11: И лучше всего он работает на самых простых продуктах, доступность которых вот прямо сейчас стремительно снижается. Я предлагаю начать с абсолютного фундамента – с картофеля.
12: С картофеля? Да ладно? Это же, ну, самый дешевый и массовый продукт вообще из всех существующих. Сложно представить, что с ним может происходить что-то критичное.
11: А вот цифры говорят об обратном. За последний год покупательная способность средней зарплаты рухнула на 41,8 килограмма картофеля.
12: Стоп, подожди. 42 килограмма – это просто один большой мешок. Ну, стало на мешок меньше. Это все еще звучит, знаешь, как статистическая погрешность, а не повод для какого-то там серьезного экономического разбора.
11: Давай переведем этот мешок в жизненные реалии. Картофель в Беларуси – это же не просто гарнир выходного дня, это прям основа ежедневного рациона для огромного количества людей.
12: Ну, пюре, супы, да, понятно.
11: Да-да, запеканки всякие. Обычная семья из трех человек потребляет, ну, от 10 до 15 килограммов в месяц.
12: А-а-а. То есть получается, значит, потеря 42 килограммов – это исчезновение запаса на целых 3 месяца.
11: Именно так. Раньше можно было купить этот объем на зиму с одной зарплаты и даже, ну, особо не заметить расходов. А теперь из семейного бюджета фактически испарились 60, а то и 80 рублей, учитывая, что килограмм стоит где-то 1,5-2 рубля.
12: Ну да.
11: И для бюджета со средним доходом это прям ощутимая пробоина.
12: Хорошо, допустим, корнеплоды подорожали. Но слушай, сельское хозяйство всегда подвержены рискам. Бывают там аномальные засухи, затяжные дожди, неурожаи. На глобальном рынке постоянно дорожают удобрения, топливо для техники. Зачем превращать обычные сезонные колебания в системную трагедию?
11: А потому что климат здесь играет, ну, далеко не первую роль. Это маркер глубочайшего системного кризиса именно в инфраструктуре. Смотри, ежегодно от 20 до 30% собранного урожая просто физически сгнивает в период зимнего хранения.
12: Да ладно. Треть урожая превращается в компост. В эпоху современных технологий как такое вообще возможно?
11: А вот так. Проблема кроется в катастрофически устаревшей инфраструктуре. Огромное количество овощехранилищ осталось еще с советских времен.
12: Ага.
11: Это, по сути, просто бетонные ангары. Они элементарно не оборудованы современными системами климат-контроля, нет датчиков влажности, нет нормальной принудительной вентиляции.
12: То есть ты хочешь сказать, что картофель просто засыпают в кучу и оставляют лежать до весны?
11: Да, именно. И тут включается простая биология. Когда один клубень начинает портиться вот в этом непроветриваемом влажном помещении, он выделяет влагу и тепло. Это создает просто идеальный микроклимат для гниения соседних клубней. Запускается цепная реакция. Одна гнилая картофелина способна уничтожить тонну вокруг себя. В результате к весне на рынке образуется жесточайший дефицит местного качественного продукта.
12: Ну а когда возникает дефицит базовой еды, цены предсказуемо взлетают до небес. Логично?
11: Да.
12: Но, слушай, в Беларуси же активно применяется государственное регулирование цен.
11: Ой, да.
12: Разве вот эта социальная политика не должна замораживать стоимость и защищать покупателя от таких шоков? Административный ресурс ведь существует именно для этого, разве нет?
11: На бумаге – да. Но на практике административное сдерживание цен дает прямо противоположный эффект. Оно является главным катализатором дефицита. Давай разберем саму механику.
12: Давай.
11: Допустим, топливо и удобрения подорожали, так? И реальная себестоимость выращивания килограмма картофеля выросла. А государство диктует фермеру: продавай по фиксированной низкой цене.
12: Но никто не будет работать себе в убыток, значит, фермер просто отказывается от этого продукта.
11: Совершенно верно. Логика рынка непреклонна. Производитель оценивает риски и понимает, что каждый проданный килограмм приносит ему прямой убыток. В итоге он засеивает картофелем ровно тот минимум, который нужен, для выполнения каких-то государственных контрактов.
12: Ага, а остальное отдает под что-то выгодное.
11: Да, под рапс, кукурузу или другие технические культуры, на которые нет такого жесткого ценового пресса. В масштабах страны объем производства падает, возникает реальная нехватка еды, люди начинают в панике скупать остатки, и система окончательно разбалансируется.
12: Но звучит логично, да? Овощехранилища требуют серьезных инвестиций в вентиляцию, в электронику. Это все-таки сложные инженерные сооружения.
11: Угу.
12: Но давай посмотрим на то, что растет буквально само. Яблоки. В этом климате яблоневые сады всегда были нормой. Деревья не требуют высокотехнологичных бункеров для роста. Что с ними-то не так?
11: С фруктами ситуация еще более показательная. Покупательная способность упала почти на 19 килограммов в месяц. Это колоссальное падение на 23% по сравнению с прошлым периодом.
12: Минус 19 килограммов яблок.
11: Да, в деньгах это потеря еще примерно 40-50 рублей. Фруктовая корзина, которой семье раньше легко хватало, на весь месяц, теперь пустеет уже ко второй неделе.
12: Ну, справедливости ради, если зайти в любой супермаркет, прилавки круглый год завалены импортными яблоками. Польские, там молдавские сорта, и очень часто этот импорт стоит значительно дешевле местного продукта. Разве это не естественный процесс?
11: В смысле?
12: Глобальное разделение труда. Если соседи выращивают яблоки дешевле, пусть везут.
11: Слушай, проблема в том, что местное промышленное садоводство находится в стадии глубочайшей деградации. И вот это создает критическую уязвимость. Старые сады, которые посажены там десятилетия назад, они снижают урожайность и постепенно отмирают. А новые посадки практически не осуществляются.
12: Подожди, но спрос на яблоки стабилен? Люди всегда будут их есть. Если есть спрос, почему не появляется предложение? Разве это не прибыльный бизнес?
11: Закладка современного яблоневого сада – это инвестиция с очень-очень длинным горизонтом планирования. Мало просто воткнуть саженец в землю. Нужны системы капельного полива, специальные сетки от града, там защита от весенних заморозков, современная уборочная техника.
12: Ну да, это серьезные вложения.
11: И самое главное, нужно ждать от 5 до 7 лет, прежде чем сад даст первый коммерческий урожай.
12: Но в условиях экономической нестабильности никто не готов замораживать миллионы на 7 лет вперед, понятно.
11: В точку. Риски слишком высоки. Правила игры могут измениться в любой момент. В итоге техника доживает свой век, новые сады не появляются, и рынок полностью сдается импорту.
12: Ну и что в этом плохого, если импорт пока закрывает потребности?
11: То, что импорт крайне нестабилен. В конечную цену того же польского или молдавского яблока закладывается сложнейшая логистика, топливные сборы, очереди на границах и, главное, курсовые разницы. В итоге дешевые яблоки – это миф. Реальность такова, что люди просто начинают экономить.
12: Ну да.
11: Переходят на бананы по акции, ищут какие-нибудь уцененные фрукты с дефектами или вообще заменяют свежие витамины дешевыми пакетированными соками, которые, ну, по факту состоят из воды, сахара и лимонной кислоты.
12: Хорошо. Яблоки и картофель – это то, что теоретически должно расти внутри страны. Но давай возьмем категорию, где зависимость от внешних поставок стопроцентная. Морская рыба. Здесь никто не ожидает местного производства.
11: Верно. И вот статистика по рыбе – это настоящая тревожная сирена. Доступность базовой мороженой рыбы, ну типа там минтай, хек или скумбрия, упала на 2,3 килограмма.
12: 2,5 килограмма? На фоне 42 килограммов картошки это звучит, ну, несерьезно. Это вес двух средних рыбин. Кто вообще ведет учет таких крошечных изменений?
11: А цифра кажется незначительной только до тех пор, пока не сопоставить ее с реальным уровнем потребления. Средняя семья покупает всего от 3 до 5 килограммов рыбы в месяц.
12: А, понял. Значит, потеря 2 с лишним килограммов – это не просто какая-то там небольшая экономия.
11: Это обвал потребления ровно в 2 раза. Продукт, который на протяжении десятилетий считался, ну, самым доступным источником животного белка и фосфора, на глазах превращается в деликатес. Многие теперь позволяют себе рыбу исключительно по праздникам.
12: Ну, учитывая отсутствие выхода к морю, вся морская рыба поставляется из-за рубежа. Глобальные цепочки поставок сейчас сломаны везде, логистика через альтернативные порты стоит огромных денег, санкции опять же делают свое дело.
11: Логистика, безусловно, подорожала, да. Контейнеры идут обходными путями, страховка грузов выросла. Но фундаментальный удар по рыбному прилавку наносит девальвация местной валюты. Вот давай разберем механику импорта, чтобы понять прямо масштаб проблемы.
12: Давай. Допустим, тонна минтая на мировой бирже стоит условную $1000. И эта цена в долларах, ну, не менялась уже несколько лет.
11: Именно. Мировая цена стабильна, но импортер закупает рыбу за валюту. Процесс закупки, доставки, растаможки и отгрузки в розничные сети занимает месяцы.
12: Угу.
11: Затем магазин еще несколько недель продает товар и с задержкой возвращает деньги поставщику. И вот если за этот цикл местная валюта проседает хотя бы на 15-20%, импортер получает на руки обесцененные деньги.
12: Которых уже не хватит на закупку следующего контейнера.
11: Вот. Чтобы просто не обанкротиться и покрыть валютные риски, импортер вынужден превентивно закладывать этот риск в отпускную цену. В результате при абсолютно стабильной долларовой цене на мировом океане конечный покупатель в магазине видит рост цены на 30-40%.
12: Жесть.
11: Покупатель, по сути, оплачивает слабость национальной валюты из своего кармана.
12: Слушай, ну здесь возникает серьезное такое логическое противоречие. Если потребление картофеля падает на десятки килограммов, доступность яблок рушится на четверть, а рыба сокращается в 2 раза, как при таких чудовищных провалах официальная инфляция в стране заявляется на уровне всего 7-9%? Эти цифры словно существуют в каких-то параллельных реальностях.
11: Да, и этот феномен экономисты называют скрытой инфляцией или инфляцией для бедных.
12: Так, интересно.
11: Секрет кроется в том, как именно государственные органы считают индекс потребительских цен. Это же не просто корзина с хлебом и молоком. Это огромный массив из сотен товаров и услуг. Туда входят жидкокристаллические телевизоры, смартфоны, авиаперелеты, автомобильные шины, бытовая техника.
12: А технологии, как известно, имеют свойство дешеветь. Производство электроники постоянно оптимизируется.
11: Совершенно верно. Цены на многие непродовольственные товары могут стагнировать годами или даже снижаться. И математически, когда телевизор дешевеет на 10%, а базовая еда дорожает на 30%, средний показатель инфляции чудесным образом сглаживается до вот этих комфортных 7%. Но тут работает жесткая иллюзия средних значений.
12: А, классическая проблема средних величин.
11: Да, только не будем использовать эту избитую фразу про среднюю температуру по больнице. Давай возьмем более точную экономическую метафору. Если топ-менеджер ест на ужин мраморную говядину, а пенсионер варит пустую капусту, статистически они оба съели по порции голубцов с мясом.
12: Ну да, звучит так себе, конечно.
11: Возвращаясь к 1600 рублям средней зарплаты, это фикция для большинства. Опытный айтишник или руководитель может получать 4-5 тысяч рублей, но обычный работник склада или кассир в магазине видит в расчетнике 700 рублей. Пенсионер вообще живет на 350.
12: И структура их ежемесячных трат, соответственно, будет отличаться кардинально.
11: Падение покупательной способности – это не просто временный финансовый дискомфорт, когда, ну, приходится отказываться от лишней чашки кофе. Стоит серьезно задуматься над фундаментальной проблемой, когда базовая, самая простая еда забирает львиную долю заработанных денег, сколько у общества вообще остается ресурсов?
12: Ну да, финансовых ресурсов на платное образование, на квалифицированную медицину, на банальный психологический отдых, чтобы просто восстановить силы после рабочей недели.
11: Экономика, которая заставляет людей каждый божий день вести борьбу за минимальный продуктовый набор, делает страшную вещь. Она лишает людей перспективы. Все физические, финансовые и моральные силы тратят

0: Из первых уст.
1: Директор Минского городского агентства обслуживания населения Инна Бариева о большом количестве заявлений на регистрацию домашних животных.
2: В этом году большой всплеск заявлений был по регистрации домашних питомцев, наших компаньонов. И если ежегодно регистрировалось от 2 до 4 тысяч, то с марта по прошлую пятницу было зарегистрировано около 37 тысяч заявлений. Конечно же, появились очереди. Конечно же, все, кто имеет домашних питомцев, пришли в службы одно окно. Со всем мы потихонечку справляемся. Заявления всегда лежат в открытом доступе, работают волонтеры. Можно записаться заранее, сделав бронирование своего времени и прийти в службу по намеченному времени. Можно уточнить информацию через контакт-центр. Вопросы урегулированы. Теперь главное, чтобы мы с вами, те, кто имеем домашних животных, вспомнили о том, что животных мы регистрируем, как только им исполнилось 3 месяца. И тогда, поверьте, не будет вот такого ажиотажа. Все будет делаться вовремя.
0: Важный сигнал.
3: Белорус в Кремле. Как уроженец Осиповичей стал главным хранителем тайн России и почему его уволили спустя 12 лет. Главный хранитель кремлевских тайн, как он себя сам называл, неожиданно получил отставку после 12 лет службы. Речь идет об уроженце Могилевской области Андрее Казакове, возглавлявшем канцелярию Кремля и действительно имевшем доступ к документам особой важности. Как так получилось, что скромный белорус получил доступ к механизмам принятия секретных решений в РФ и почему Путин его уволил?
4: Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли?
3: Андрей Казаков родился в 1958 году в небольшом городке Осиповичи. Позднее переехал в Москву, где окончил военное училище и служил секретчиком в Главном управлении Международного военного сотрудничества Минобороны, тесно сотрудничавшим с ГРУ. Там его и приметил давний сослуживец Владимира Путина по КГБ Сергей Иванов, возглавлявший в то время военное ведомство, рассказывает политический обозреватель Андрей Придонный.
5: А дальше сами понимаете, кто перед кем замолвил словечко, и карьера скромного белоруса Казакова пошла в гору. В 2011 году Иванов занял кресло руководителя АП и вскоре назначил Казакова заместителем начальника своего секретариата. Дальше больше. В 2016 году Казаков перешел в канцелярию президента РФ, а уже в 2020 году занял непосредственно должность начальника. Казаков имел славу одержимого секретностью. Он проводил постоянные проверки в своем ведомстве, поощрял так называемое «стукачество». Власть у Казакова была безграничная, так как выше него был только Иванов и сам Путин. Естественно, с карьерным ростом росло и благосостояние начальника канцелярии. Дорогие машины всем членам семьи, элитное жилье, поездки на курорты, еда из ресторанов на дом и многое другое. Однако не это стало причиной его увольнения.
3: Начальник кремлевской канцелярии жестко требовал от всех соблюдения секретности, а сам потерял бдительность, говорит Придонный. Большинство экспертов также сходятся во мнении, что именно неосмотрительный образ жизни Казакова повлек за собой его увольнение. Так, известно, что он свободно общался с руководством Главного разведывательного управления по мобильному. Использовал для общения Gmail, чьи архивы хранятся на американских серверах. Расслабился и потерял бдительность, отмечает политический обозреватель.
5: На мой взгляд, Путин убрал Казакова из соображений безопасности, так как тот стал открытой книгой для иностранных спецслужб. Не знаю, что конкретно повлияло на то, что он стал таким беспечным. Может, финансовый достаток и возможности, может, по сути, неограниченная власть и чувство собственной важности. Только вот информация о любом его шаге, поездках, встречах и даже покупках продуктов стали легко доступны даже для хакеров среднего звена. Всю информацию о жизни начальника кремлевской канцелярии можно получить просто через обычные боты для пробивания сведений. Кроме того, Казаков выкладывал в публичном доступе фотографии своего семейного отдыха в странах НАТО. Да, это было до начала России войны на Украине, и тем не менее.
3: К слову, своего сына и невестку Казаков также устроил на теплые места. Первые возглавляют управление защиты гостайны Минфина,

0: вторую свекр продвинул консультантом в департамент по работе с секретными документами Управления президента по государственным наградам. Несмотря на работу под подпиской о неразглашении гостайны и предубеждением ФСБ о вербовке в зарубежных командировках, семья активно путешествует и выкладывает в интернет фото из поездок по Италии, Германии, Швейцарии и Испании. К слову, президент РФ отправил в отставку главного хранителя тайн Кремля не с пустыми руками. Путин наградил Казакова орденом за заслуги перед Отечеством 3-й степени. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Глава Академии наук Владимир Караник о поддержке проекта указа президента о совершенствовании научной деятельности.
3: То есть, в принципе, проект указа поддержан. Часть положений направлена на доработку, в том числе и базовое финансирование. Учитывая, что не решен еще объем и то, что останется, часть как бы принята. Это и оптимизация структуры, и возможность педагогической деятельности, и возможность повышения доплат за научные степени в тех направлениях, которые являются приоритетными для нашей страны. Оптимизация затронет все сферы деятельности Академии наук, и в том числе и гуманитарную, но надо понимать, что оптимизация не направлена на сокращение направлений научных исследований и научного поиска. Оптимизация, в первую очередь, признана избавиться от громоздкой и неэффективной структуры управления. Заметьте, это не касается научных сотрудников и исследователей. Это касается, что той, кто не генерирует, той части Академии наук, которая не генерирует новые знания и не решает научный вопрос.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
4: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного нуталончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
5: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
4: Это комфорт, за который стоит платить.
5: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
4: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
5: Но регистратура – это еще не вся медицина.
4: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
5: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
4: Какое неравенство? 40 рублей.
5: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Беларуси поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
4: Я не говорю, что это копейки, ну…
5: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
4: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
5: Нормальный график работы врача.
4: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
5: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
4: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
5: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
4: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
5: И что он делает эти 30 минут?
4: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
5: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
4: Бред. Врач лечит пациента.
5: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
4: И это плохо.
5: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
4: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
5: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
4: Ага, я про это и говорю.
5: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
4: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
5: Лечит, если случай понятный.
4: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
5: Почему же?
4: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
5: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
4: Что за конспирология?
5: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
4: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
5: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
4: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
5: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
4: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
5: А почему тогда?
4: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
5: Но это логично для бюджета.
4: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
5: Это преувеличение.
4: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
5: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
4: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
5: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
4: Ну, давай.
5: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
4: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
5: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ – республиканские научно-практические центры.
4: Да, я знаю, что это такое.
5: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
4: Я с этим и не спорю.
5: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
4: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
5: Тебя перенаправят, если случай срочный.
4: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
5: Поликлиники ведут хроников.
4: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
5: Ну, электронные карты внедряются.
4: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
5: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
4: Опять я виновата.
5: Те, кто голосует рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
4: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
5: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
4: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице. А не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
5: Зато бесплатно.
4: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
5: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
4: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
5: Давай.
4: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на 1/2 года вперед.
5: Там нет столько частников.
4: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
5: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
4: Какая монополия, если это частный бизнес?
5: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается один платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
4: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
5: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
4: Или в состоянии выгорания.
5: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
4: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
5: Ну да. Ищет, к чему придраться.
4: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
5: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
4: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
5: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
4: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
5: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
4: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
5: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
4: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
5: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
4: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
5: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
4: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
5: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
4: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
5: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
4: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
5: На этом и закончим. Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что в иранском вопросе американцам следует меньше говорить, а действовать быстрее.
6: Прежде всего, надо быстрее, если пользоваться вашей терминологией, прежде всего, Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику, прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует, порой реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые, прежде всего, затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто. Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом.
1: Важный сигнал.
7: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
8: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
7: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодовочная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% к году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
9: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
7: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
9: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
7: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
10: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
11: Все, вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
12: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
13: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
14: Ты заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
15: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
7: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что в иранском вопросе американцам следует меньше говорить, а действовать быстрее.
6: Прежде всего, надо быстрее, если пользоваться вашей терминологией, прежде всего, Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику, прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые, прежде всего, затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто. Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
8: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
7: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
16: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более, чем 10 тысяч человек.
7: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
16: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
7: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
17: «Облако».
18: «Диван».
17: «Конь».
19: «Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое».
7: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
20: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
7: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
18: Не только залило, но и подожгло. Во время грозы на Гродненщине молния ударила в два здания. Вспыхнули пожары. Первый произошел в садовом товариществе «Лесное Рыбница» возле деревни Рыбница. Когда подразделения МЧС прибыли на место, огнем была охвачена кровля дачного дома. Как выяснилось, в момент происшествия на участке находилась родственница хозяина. Женщина увидела, как молния ударила в дом, после чего загорелась крыша. Пенсионерка позвонила племяннику, а тот вызвал спасателей. Пожар был ликвидирован. Однако огонь уничтожил кровлю и перекрытие, а также имущество внутри дома. Второй пожар произошел в деревне Вигушки Ивевского района. На момент происшествия хозяев на подворье не было. Дым заметили очевидцы, которые сообщили о случившемся спасателям. Огонь также уничтожил кровлю постройку, повредил перекрытие и находившееся внутри имущество. В МЧС считают, что в обоих случаях наиболее вероятной причиной возгорания стал разряд молнии. На Витебщине отец пытался скрыться от ГАИ вместе с сыном. Мотоцикл без номеров привлек внимание госавтоинспекторов в Толочинском районе. Мотоциклист ехал с пассажиром. Водителю подали сигнал об остановке. Но он его проигнорировал и увеличил скорость. Во время преследования нарушитель не реагировал на требования и лишь пытался ускориться. Был задержан, когда съехал с дороги и свалился среди деревьев. Выяснилось, мотоциклом, не зарегистрированным в установленном порядке, управлял 44-летний мужчина, не имеющий права управления. Транспортное средство он приобрел накануне и решил прокатить на нем 16-летнего сына. На нарушителя составлены административные протоколы, мотоцикл отправили на штрафстоянку. В Минском метро подросток попросил незнакомца не приставать к девушке. Закончилось все судом. Инцидент произошел поздно вечером в вагоне подземки. Накануне 28-летний мужчина выпил пол-литра коньяка. В поезде он обратил внимание на девушку, которая ехала вместе с 17-летним парнем, и решил познакомиться. Фигурант сел рядом с ней, однако ее спутник попросил его оставить их в покое. После этого между пассажирами возник конфликт. Мужчина нанес подростку не менее 10 ударов и толчков по голове руками. От ударов тот, не удержавшись на ногах, упал. После дебошир, высказывая различные угрозы, принялся давить руками на лицо и уши несовершеннолетнего, а также укусил его. В конфликт вмешался другой пассажир, который вытолкал возмутителя спокойствия на перрон станции метро «Партизанская». В отношении минчанина возбудили уголовное дело. В суде он полностью признал вину, раскаялся и примирился с потерпевшим. Мужчина трудоустроен стропольщиком в частной компании. Ранее к уголовной ответственности не привлекался. Суд признал его виновным в хулиганстве и назначил штраф в размере 40 базовых величин или 1800 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Главный инспектор Брестской таможни Наталья Грабинская о пресечении ввоза в Беларусь большой партии психотропных веществ.
21: Брестские таможенники пресекли попытку ввоза более 2 килограмм особо опасного психотропа. Гражданин Беларуси следовал через пункт пропуска Брест в качестве пассажира легкового автомобиля. При прохождении границы он выбрал зеленый коридор, предъявил к осмотру напольный кондиционер и заявил, что не имеет при себе товаров, запрещенных или ограниченных к ввозу. Таможенник принял решение проверить кондиционер с использованием рентгеновского оборудования. На сканограмме были четко видны посторонние вложения. При вскрытии из оборудования извлекли 4 полимерных пакета с веществом розового и зеленого цвета. общий вес содержимого составил более 2 килограмм. Экспертиза Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области подтвердила, что это психотроп альфа-ПВП. При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий таможенники установили получателя груза и что психотроп планировался к реализации на территории города Минска через интернет-магазин.
1: Важный сигнал.
7: Ким всему голова. Лукашенко поздравил Си Цзиньпиня с 73-летием и сказал, что Беларусь и Китай близки как никогда.
0: «С теплотой вспоминаю наши содержательные беседы в прошлом году. Рассчитываю на продолжение доверительного диалога и с нетерпением жду предстоящей встречи, которая, несомненно, придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию Минска и Пекина».
7: Это слова из поздравления Александра Лукашенко, направленного председателю КНР по случаю его дня рождения. В нем также отмечается, что отношения Беларуси и КНР находятся на, цитирую, «беспрецедентно высоком уровне стратегического партнерства».
0: Модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. Во многом это является результатом вашего дальновидного руководства, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны. Трудно также переоценить ваш вклад в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире. Желаю Си Цзиньпиню доброго здоровья и новых достижений на благо дружественного китайского народа.
7: Эксперты напоминают, что Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
3: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
7: Но в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
22: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ, мол, либо так, либо вообще никак.
7: Эксперты отмечают, что если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то такое же будущее ждет Беларусь. Пекин уже разрывает соглашение в одностороннем порядке, навязывает свои условия и требует максимальную выгоду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Глава Академии наук Владимир Караник о том, что в науке тоже деньги должны работать.
23: На сегодняшний момент могу сказать несколько цифр. То есть это порядка 0,6% ВВП. И взять бюджет Академии наук на 26-й год, рост по сравнению с 25-м, 23%. Это существенный рост. И программа социально-экономического развития предусматривает за ближайшую пятилетку практически удвоение. Двукратный рост расходов на научно-научно-техническую деятельность. И поэтому идут такие дискуссии и идет обсуждение указа, что эти деньги должны работать. Это не должно быть просто проедание или, как у нас модрить, освоение средств. Это должно быть то, что даст конкретный результат. И президент еще раз повторил, что на науке никто экономить не будет. И он будет и дальше стимулировать реальный сектор экономики для того, чтобы он обращался в научную сферу для решения своих текущих проблем. Именно к отечественной науке, а не стремился покупать готовые импортные технологии. И при этом, чтобы платил по мировым расценкам. Говорит, ну а тут уже это будет задача ваша, как бы не обмануть надежды наших производителей и выдать качественный научно-технический товар. Если все получится, ну, в таком случае вопросы, где найти деньги на текущий ремонт и отопление, у научных организаций стоять не будут.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
5: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
4: Обалдеть.
5: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
4: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
5: Угу. Ищут.
4: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
5: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
4: Это ты про какие сферы сейчас?
5: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
4: Ого!
5: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
4: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, ну, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
5: За прогулы?
4: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто, ну, не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
5: Ага, точно.
4: Ну, правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
5: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
4: Давай.
5: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
4: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
5: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
4: Да, плюс-минус, так и есть.
5: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
4: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
5: Угу, это правда.
4: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
5: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
4: Никто не хочет туда идти.
5: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
4: Здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. В любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
9: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
4: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
9: Давай попробуем.
4: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
9: Да, причем не в центре.
4: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
9: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, или хотя бы минимальный ремонт обуви.
4: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
5: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
4: Так.
5: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
4: Работа за наличку.
5: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в 2, а то и в 3 раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
4: Либо люди выбирают путь саморазрушения, тянут лямку на 2-3 официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
5: Ты про домохозяек?
4: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
9: Но логика тут предельно прагматичная.
4: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
9: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
4: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
9: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
4: Ну да, почему?
9: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
4: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
9: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
4: Угу.
9: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, а оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
4: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей — привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году. И там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
9: Да, есть такое.
4: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка с силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
9: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
4: Естественно.
9: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
4: Угу.
9: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
4: То есть они просто находят какие-то лазейки?
9: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
4: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
9: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
4: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
9: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
4: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
9: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
4: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
5: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
4: Да, это логично.
5: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
4: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
5: Совершенно верно. Трудовые мигранты готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
4: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается

0: коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона. Это кризис человеческого капитала.
1: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
0: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
1: До связи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства. Мобилизационная экономика – слух или реальность? Почему Набиуллина на самом деле пропустила форум в Питере? Отставка не за горами? Длительное отсутствие в публичном поле главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной породило волну слухов о грядущих кадровых перестановках, которые могут затронуть не только Центробанк, но и всю вертикаль власти. В СМИ появилась информация о том, что Набиуллина обсуждает возможность покинуть пост главы Центробанка, который она занимала с 2013 года. Якобы она согласна доработать до конца своего срока в 2027 году, но не готова исполнять функции в случае введения военного положения или закрытия границ, что ранее обсуждали в правительстве. Также на прошлой неделе Владимир Путин высказался, что ставку ЦБ нужно снижать. Это впервые он открыто раскритиковал работу Центробанка, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
4: Значит, смотрите, Набиуллина, кто бы как про нее что бы ни говорил, она профессионал высокого уровня. Она решает ту задачу, которую ей поставил Путин. И он ее поэтому ценил. Она решала очень важную задачу. 4 года она больную, ненормальную военную экономику держала благодаря вот этой работе с рублем более или менее в вменяемых рамках. А теперь этот метод просто функционально перестает работать. Растет дефицит бюджета, потому что страна тратит больше денег, чем их зарабатывает. Растет быстро, сильно. И как ты тут уже не поднимаешь эту ставку? Если ты ставку поднимешь, то вообще экономика заглохнет, не военная. Короче, Набиуллина сделала все, что могла для Путина. И теперь ее сдают. Теперь ему надо назначить виноватого. И, конечно, этим виноватым будет этот самый экономический блок.
3: Среди кандидатов на замену Набиуллиной называют банкиров Андрея Костина и Петра Фродкова. Скорее всего, с Набиуллиной уйдет вся ее команда, которая больше не в силах тушить пожары в экономике военного времени. И эти возможные отставки представляют собой серьезные системные риски, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
5: У меня есть подозрение, что там коллективный демарш. Даже господин Заботкин, очень известный ее заместитель, тоже ушел в жесткую фронту. Я думаю, что сейчас идет лихорадочный поиск новой команды Центробанка, то есть кем заменить всю команду, а не только Эльвиру Сахибзадовну. И все последствия этого будут, естественно, выражаться в отсутствии какой бы то ни было стратегии в отношении денежно-кредитной политики, в отношении бюджета. Все пойдет в разнос, гиперинфляция, печатание денег, никаких ограничителей у системы не будет. Исчезнет защита от дурака. Набиуллина играла отчасти такую роль, вот защита от дурака.
3: Одновременно с этим появились случаи и о грядущей отставке правительства Михаила Мишустина, занимающего премьерский пост с 2020 года. Есть версия, что Мишустина может сменить Андрей Белоусов, ныне министр обороны, а ранее помощник президента по экономике. Он сторонник логики осажденной крепости и жесткого госпланирования, говорят эксперты. Поэтому его перевод в премьеры означал бы не просто кадровую перестановку, а гораздо более серьезный сигнал. Государство готово переходить от модели адаптации к модели жесткой мобилизационной экономики. А это будет плюсом для СВО, но минусом для простых граждан, живущих в тыловых городах России.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
2: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
1: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
2: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
1: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено через кожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
1: Машина в прошлое. Белоруска нашла буклет Евроопта за 2019 год. Цены с тех пор взлетели в космос. Ничто не стоит на месте, все движется и все изменяется. Однако некоторые перемены больно бьют и по памяти, и по карманам. В соцсетях белорусы запустили ностальгический тренд по ценникам магазинов в 2019 году. Виной всему стал рекламный буклет Евроопта, который случайно нашла дома жительница Пинска и опубликовала на личной странице.
3: Предлагаю сравнить цены с сегодняшним и немного поплакать. Сразу скажу, не нужно писать «Так, а давайте и зарплаты сравним». Это глупо, потому что тут сравнивать нечего. Как получали несчастные копейки, так и получаем. Просто теперь те же 500 рублей 2019 года, благодаря всем манипуляциям, пишутся как от 800 до 1000. Но больше, чем на 500 рублей раньше, мы себе позволить ничего не можем.
1: Что же такого интересного в старой рекламе? Из наиболее примечательного – фарш за 5 рублей, подсолнечное масло за 1,5 рубля, батон за 79 копеек, сливочное масло за 2 рубля 39 копеек, сметана за рубль 55 и десяток яиц за рубль 19. Белорусы активно включились в обсуждение, и пост пинчанки стал вирусным. А если сравнивать газетки, которые были до деноминации, то можно и заплакать, прокомментировала одна из пользовательниц.
4: В 2019 году я на полтинник выходила даже из короны с двумя полными большими пакетами еды, которой хватало недели на две. А теперь? Больно, что-то прям в груди закололо. Цены выросли в 3-5 раз, а оплата труда как? Почему произносишь сумму ЗП больше, чем получал в 2019-м, а по факту на эти деньги еле сводишь концы с концами?
1: Минчанин Игорь считает, что 2019 год был прайм-эрой Беларуси.
5: Чипсы стоили чуть больше рубля, а по акции за эту цену можно было две пачки взять. Сегодня же я грустно наблюдаю за чипсами за 6 и больше рублей, а мои дети за киндером за 9 плюс рублей. Вот говорят, не жили богато, нечего и начинать. А как быть с тем, что мы, белорусы, пусть недолго, но жили неплохо, а потом как-то незаметно скатились к тому, что даже молодое работающее население ходит по магазинам и сравнивает цены по акциям на продукты? Честно вам скажу, вот я в детстве мечтал о киндере, но их было непросто купить. Получить заветное шоколадное яйцо было счастье вселенского масштаба. А теперь я своим детям говорю, мол, в награду куплю вам киндер. Но не потому, что его сложно достать, бляха, а потому что просто вот взять и купить, когда ребенок захотел, по бюджету не выходит. Потом можно на хлебушек искать, у кого занять ДЗП. Вот такие реалии.
1: Кто-то из пользователей отмечал, что параллельно с неудержимым ростом цен куда-то стал исчезать вес и объем продуктов. Цитирую. «Ценники переписали в плюс, но при этом мы уже платим не за литр, а за 900 миллилитров. Не за 500 граммов, а за 450-480. Экономика по-белорусски». Другие больше обсуждали не стоимость продуктов, а то, что зарплата осталась на уровне 2019 года. Объединило всех комментаторов мнение, что вот такие приветы из прошлого вызывают обильное слезовыделение и тоску по минувшим дням. Хотели ли бы вы на часок попасть в прошлое, чтобы скупиться в магазинах по старым ценам? Делитесь мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Новый враг из прошлого. В программе «Озаренка» магната Януша Радзівіла назвали главным палачом Беларуси. Что с этим заявлением не так?
6: Ну, у нас бегают, люди пускают, книжки про Радзівілов огромные, там фолианты издают,
1: Попытки переписать прошлое и осуществить подмену понятий все чаще встречаются в повестке дня средств массовой информации. На этот раз поводом для дискуссии известного ведущего гостелеканала Григория Озаренко и гендиректора Национальной библиотеки, идеолога Вадима Гигина, стала белорусская шляхта. В частности, последний назвал магната Януша Радзівіла, цитирую, «кровавым историческим врагом, целенаправленно истребляющим белорусов».
7: Подтверждено, и никто это не опровергает, подтверждены те просто колоссальные жертвы, которые были уничтожены Янушем Радзівілом во время его карательного похода, кровавого похода вдоль Припяти, Днепра, Березины в 1648-1649 годах, когда был уничтожен Пинск, был разорен Мозырь, Туров, Бобруйск, я уже не говорю про более мелкие городки и деревни, просто выжигалось в Пинске по разным данным. Было уничтожено от 3 до 14 тысяч человек. И вот эти цифры никто не ставит под сомнение. Это был абсолютно кровавый, разорительный поход по белорусским землям, где не жалели никого. Какое самое кровавое имя, какой самый лютый палач белорусского 17 века, а может быть даже более длинного периода, это как раз-таки вот этот гетман, сначала польный, потом гетман литовский, это Януш Радзівіл.
1: Речь в разговоре идет о событиях времен Речи Посполитой, а именно о восстаниях, возникших на религиозной и национальной почве, которую возглавлял Богдан Хмельницкий. При объединении ВКЛ и Польши часть украинских земель незаметно попала под их контроль. Украинцы были православными, поляки – католиками, что и послужило причиной массовых конфликтов, рассказывает историк Алексей Данута.
8: Это очень долгий разговор, но если коротко, православные устали терпеть гнет католиков и поднялись на бунт. Самое масштабное восстание 1648 года под руководством Хмельницкого и вовсе переросло в войну. Естественно, жертвой, так сказать, отмщения стали помещики, чиновники, духовенство. После захвата Киева в 1649-м Хмельницкий с повстанцами отправился на территорию тогдашней Беларуси, где при поддержке крестьян и мещан и был захвачен Пинск, Мозырь, Бобруйск и другие города. Именно эти территории и стал отбивать гетман, польный литовский Януш Радзівіл. Первым стал Пинск, который местные жители отказались сдать. В ходе штурма тогда погибло более 3000 человек, но никак не 14 тысяч, о которых говорит Гигин. И, что немаловажно, Януша Радзівіла там не было, как не было его и в Черикове. Войско возглавляли другие шляхтичи. Безусловно, Радзівіл нес ответственность за своих подчиненных, так как именно он руководил армией. Но Гигин и Озаренок почему-то замалчивают, что именно Хмельницкий положил начало череде насилия, тогда как Радзівіл пытался как раз-таки все это прекратить. Так корректно ли называть палачом человека, который защищал свои земли от агрессоров?
1: Хмельницкий с повстанцами уничтожали шляхту католических священников и тех, кто не присоединялся к восстанию. Радзівіл в том же Бобруйске расправился только с повстанцами, не тронув местных жителей, и отправил на виселицу своего же солдата, который совершил кражу. «Никто не делает из Радзівіла героя, но и палачом он не был», отмечает историк.
8: Никто не пытается оправдать насилие и убийство во время тех восстаний и войны. Но и вешать на Радзівіла ярлык «палач» — это уже слишком. Действия магната соответствовали духу времени. Януш не сделал чего-то исключительного, что могло бы как-то особенно выделить его среди современников. Массовые убийства повстанцами представителей привилегированных сословий требовали жесткого ответа. Иначе весь устоявшийся жизненный уклад мог рухнуть. Естественно, мировоззрение меняется, меняется уклад жизни и возможности. Поэтому и вещи, которые были обыденными 200 лет назад, стали дикостью. И слава Богу.
1: Заявление Гигина очень созвучно советской идеологией, когда радзивиллы преподносились как литовские и польские магнаты, угнетатели простых белорусов, отмечает Данута. В официальной концепции СССР восстание Хмельницкого называли национально-освободительной войной в Беларуси, что абсолютно не соответствует действительности. А все это выглядит как неумелая попытка вернуть настоящую белорусскую историю к советской трактовке, резюмирует историк. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Глава Академии наук Владимир Караник о поддержке проекта указа президента о совершенствовании научной деятельности.
10: То есть, в принципе, проект указа поддержан. Часть положений направлена на доработку, в том числе и базовое финансирование. Учитывая, что не решен еще объем и то, что останется, часть как бы принята. Это и оптимизация структуры, и возможность педагогической деятельности, и возможность повышения доплат за научные степени в тех направлениях, которые являются приоритетными для нашей страны. Оптимизация затронет все сферы деятельности Академии наук, и в том числе и гуманитарную, но надо понимать, что оптимизация не направлена на сокращение направлений научных исследований и научного поиска. Оптимизация, в первую очередь, признана избавиться от громоздкой и неэффективной структуры управления. Заметьте, это не касается научных сотрудников и исследователей. Это касается, что той, кто не генерирует, той части Академии наук, которая не генерирует новые знания и не решает научный вопрос.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Параллельная реальность. Президенту доложили о продвижении армии к Запорожью. Судя по спутникам, все не так. Какая ситуация на фронте на самом деле?
12: Это у вас группировка Днепр, да?
13: Так точно.
12: Постепенно подбираетесь к Запорожью?
13: Так точно.
12: Откуда, чего?
11: Эту встречу Владимира Путина с военными группировки «Днепр». Именно они спустя два дня после публикации этого видео начали отступать под Степногорском и Каменским. Запорожское направление остается одним из ключевых для армии. Однако, несмотря на сложное положение российских военных на том участке фронта, Владимир Путин уверен, что наступление идет как следует. В реальности армия России уже два месяца подряд отступает с ранее захваченных территорий на Украине, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
14: Украинские войска продвигаются с севера на юг широким фронтом на полосе от Камышевахи и Новогеоргиевки до Новогригоровки. Глубина наступления до 3 километров. И это только то, что публикуют российские каналы, признавая контрнаступление ВСУ. Украинские военные закрепились на восточном берегу реки Гайчур и поддерживают удары с севера.
11: Аналитики связывают это с контратаками ВСУ, усилением ударов беспилотников, а также блокировкой терминала Starlink и мессенджера Telegram, считает военный эксперт Ян Матвеев.
14: На юге это Кинбурнская коса, где уже почти не осталось солдат. С узкой части всех вывели, чуть восточнее некоторые подразделения остаются. Украинские военные используют тяжелые дроны-бомбардировщики с 14-килограммовыми боеприпасами, чтобы атаковать укрытие российских солдат. Шансов спастись от таких ударов крайне мало.
11: Сами военнослужащие считают, что они прекратили наступление из-за больших потерь в штурмах. Командиры не берегут личный состав, говорят солдаты.
15: Командир Гасан, в первую очередь Газ, потом кто еще? Ангел.
16: Ангела нет. Ангел.
15: Ангел нас отправляли, они набухались и отправляли нас туда, где Русин Яр, ту сторону, по посадкам, штурмовать посадки, идти вдвоем.
16: Без понча, без ничего.
15: Без понча, без ничего. Говорят, погода наша, ветер,
16: баба-яга летает,
15: да, там, она вас не видит, не переживайте. Ну, просто в один конец отправляют на смерть.
16: За 8 часов 4 трупа сразу, 2 группы.
15: Да, 2 группы сразу, да. Какие 4, 6? 6 человек потеряли.
16: А кто еще 2?
15: Двое ночью. Ушли. Да. Потом двое, 6 человек, да, сразу же за день ушло. 6 человек, 200 сразу же, 6.
11: О неблагоприятном положении в армии высказался недавно и писатель Захар Прилепин. Он заявил, что первоначальные расчеты на быстрое завершение боевых действий не оправдались.
13: Оказывается, мы убиваемы. Оказывается, у нас можно отрезать колонны. Оказывается, можно сжечь нашу технику. Оказывается, все это возможно.
11: Несмотря на все проблемы, окончания спецоперации пока в планах нет. Владимир Путин позвонил Дональду Трампу и сообщил ему, цитирую, критической ситуации для Украины на поле боя. Кстати, о ситуации на фронте и возможных мирных переговорах американский президент планирует поговорить на встрече с Зеленским во время саммита «Большой семерки» во Франции.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Белорус в Кремле. Как уроженец Осиповича стал главным хранителем тайн России и почему его уволили спустя 12 лет. Главный хранитель кремлевских тайн, как он себя сам называл, неожиданно получил отставку после 12 лет службы. Речь идет об уроженце Могилевской области Андрее Казакове, возглавлявшем канцелярию Кремля и действительно имевшем доступ к документам особой важности. Как так получилось, что скромный белорус получил доступ к механизмам принятия секретных решений в РФ и почему Путин его уволил?
17: Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли?
1: Андрей Казаков родился в 1958 году в небольшом городке Осиповичи. Позднее переехал в Москву, где окончил военное училище и служил секретчиком в Главном управлении Международного военного сотрудничества Минобороны, тесно сотрудничавшим с ГРУ. Там его и приметил давний сослуживец Владимира Путина по КГБ Сергей Иванов, возглавлявший в то время военное ведомство, рассказывает политический обозреватель Андрей Придонный.
18: А дальше сами понимаете, кто перед кем замолвил словечко, и карьера скромного белоруса Казакова пошла в гору. В 2011 году Иванов занял кресло руководителя АП и вскоре назначил Казакова заместителем начальника своего секретариата. Дальше больше. В 2016 году Казаков перешел в канцелярию президента РФ, а уже в 2020 году занял непосредственно должность начальника. Казаков имел славу одержимого секретностью. Он проводил постоянные проверки в своем ведомстве, поощрял так называемое «стукачество». Власть у Казакова была безграничная, так как выше него был только Иванов и сам Путин. Естественно, с карьерным ростом росло и благосостояние начальника канцелярии. Дорогие машины всем членам семьи, элитное жилье, поездки на курорты, еда из ресторанов на дом и многое другое. Однако не это стало причиной его увольнения.
1: Начальник кремлевской канцелярии жестко требовал от всех соблюдения секретности, а сам потерял бдительность, говорит Придонный. Большинство экспертов также сходятся во мнении, что именно неосмотрительный образ жизни Казакова повлек за собой его увольнение. Так, известно, что он свободно общался с руководством Главного разведывательного управления по мобильному. Использовал для общения Gmail, чьи архивы хранятся на американских серверах. Расслабился и потерял бдительность, отмечает политический обозреватель.
18: На мой взгляд, Путин убрал Казакова из соображений безопасности, так как тот стал открытой книгой для иностранных спецслужб. Не знаю, что конкретно повлияло на то, что он стал таким беспечным. Может, финансовый достаток и возможности, может, по сути, неограниченная власть и чувство собственной важности. Только вот информация о любом его шаге, поездках, встречах и даже покупках продуктов стали легко доступны даже для хакеров среднего звена. Всю информацию о жизни начальника кремлевской канцелярии можно получить просто через обычные боты для пробивания сведений. Кроме того, Казаков выкладывал в публичном доступе фотографии своего семейного отдыха в странах НАТО. Да, это было до начала России войны на Украине, и тем не менее.
1: слову, своего сына и невестку Казаков также устроил на теплое место. Первые возглавляют управление защиты гостайны Минфина, вторую свекр продвинул консультантом в департамент по работе с секретными документами управления президента по государственным наградам. Несмотря на работу под подпиской о неразглашении гостайны и предубеждением ФСБ о вербовке в зарубежных командировках, семья активно путешествует и выкладывает в интернет фото из поездок по Италии, Германии, Швейцарии и Испании. К слову, президент РФ отправил в отставку главного хранителя тайн Кремля не с пустыми руками. Путин наградил Казакова орденом за заслуги перед Отечеством 3-й степени. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Проблемные ветераны. В каждом регионе России есть максимум 4 специалиста, которые могут работать с бойцами с ПТСР. Болезнь нового времени, посттравматическое стрессовое расстройство или сокращенно ПТСР стала неотъемлемой частью жизни россиян. Новая уполномоченная по правам человека Яна Лантратова заявила о дефиците психологов, у которых есть необходимая квалификация для работы с военнослужащими и их родственниками.
20: Мы видим, что сейчас идет специальная военная операция. И большое количество семей сталкиваются с тем, что они переживают за своих отцов, мужей, братьев. И действительно, при этом мы видим системную проблему – это дефицит психологов. И на 100 тысяч человек приходится всего 12 психологов. При этом 40% выпускников психологических факультетов уходят из профессии.
19: А тех психологов, которые умеют работать именно с ПТСР, и того меньше. По словам уполномоченной по правам человека, это максимум 4 специалиста на регион. Хотя именно ПТСР чаще всего рушит жизни и семьи ветеранов СВО. Люди с ПТСР испытывают хроническую внутреннюю боль, перевозбуждение нервной системы и стресс. Они теряют сон, живут в постоянной тревоге и испытывают так называемые флешбеки, то есть регулярные возвраты к травматической ситуации, которая ощущается как абсолютно реальная, а не пережитая в прошлом. Часто бойцы пытаются заглушить симптомы травмы с помощью спиртного. Согласно исследованиям, 75% людей с ПТСР становятся вдобавок ко всему алкоголиками. Таких людей необходимо срочно лечить, говорит омбудсмен Яна Лантратова. А делать это некому.
20: И второй момент с точки зрения квалифицированности специалистов. Вот объективно не все психологи, которые имеют образование, знают, как работать с горем, как работать с травмой. Проблема на самом деле колоссальная.
19: 4 специалиста на целый регион, из которого на фронт забрали от нескольких тысяч до десятков тысяч мужчин – это катастрофа. Проблему острой нехватки специалистов для психологической помощи военнослужащим озвучивали еще в марте 2025-го и даже признавали в Минобороны и Минздраве. Прошло больше года, и ровным счетом ничего в этом направлении сделано не было. ПТСР и дальше рушат семьи и жизни людей. Москвичка Александра Назарова опубликовала видео со следами избиения и рассказала, что это дело рук ее супруга, страдающего после возвращения с фронта неконтролируемыми приступами агрессии, особенно состояние опьянения. По словам женщины, муж избил ее после невинной просьбы починить дверную ручку.
21: И когда он пьет, даже там немножко выпивает, у него сносит крышу. И я, честно скажу, я просто попалась под горящую руку. Он ко мне подлетел, схватил меня за волосы. И потом там началось, там ну, на самом деле много чего было. Там и ножом он мне угрожал. И я боялась, вот честно, в этот момент только за ребенка. Мне было настолько страшно, что он сделает что-то с маленьким, потому что ему сейчас 6 месяцев. Он, конечно, еще ничего не понимает, но это очень страшно. Матери меня поймут.
19: Муж Александры, Владислав, вернулся домой с фронта с ампутированной ногой. Женщина всегда поддерживала его и навещала в госпитале, но после очередного избиения не выдержала и подала на развод. Специалисты считают, и дальше закрывать глаза на эту проблему не получится. Государство должно, наконец, организовать психологическую реабилитацию для вернувшихся с фронта ветеранов.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Пеким всему голова. Лукашенко поздравил Си Цзиньпиня с 73-летием и сказал, что Беларусь и Китай близки как никогда.
3: С теплотой вспоминаю наши содержательные беседы в прошлом году. Рассчитываю на продолжение доверительного диалога и с нетерпением жду предстоящей встречи, которая, несомненно, придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию Минска и Пекина.
2: Это слова из поздравления Александра Лукашенко, направленного председателю КНР по случаю его дня рождения. В нем также отмечается, что отношения Беларуси и КНР находятся на, цитирую, «беспрецедентно высоком уровне стратегического партнерства».
3: Модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. Во многом это является результатом вашего дальновидного руководства, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны. Трудно также переоценить ваш вклад в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире. Желаю Си Цзиньпиню доброго здоровья и новых достижений на благо дружественного китайского народа.
2: Эксперты напоминают, что Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
22: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
2: Но в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
23: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ. Мол, либо так, либо вообще никак.
2: Эксперты отмечают, что если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то такое же будущее ждет Беларусь. Пекин уже разрывает соглашение в одностороннем порядке, навязывает свои условия и требует максимальную выгоду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о том, что российско-украинский конфликт может быть завершен уже в этом году.
24: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вашего подтекста вопроса о и можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и не только в нашем, но и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Будущее в смерти. Автопром в кризисе. На базе «Лада Гранда» начали выпускать катафалки. Серийное производство люксовых «Аурус» закрыли. Российский аналог «Роллс-Ройса» оказался убыточным. Серийное производство «Аурусов» сворачивается, поэтому площадку по их сборке в Татарстане планируют закрыть. Об этом со ссылкой на источники написал в своем телеграм-канале автоэксперт Сергей Цыганов.
4: Завод «Аурус» в Елабуге все-таки закроют. Ну, не смогли превратить президентскую игрушку в по-настоящему серийную марку. Не смогли. Амбиций было много, а экономического обоснования – ноль. 2026 год завод, вероятнее всего, доработает. Но уже в сентябре начнется ликвидация офиса «Ауруса» в Химках, а работникам предложат перебазироваться в Питер.
19: Сейчас цена автомобилей «Аурус» начинается примерно от 50 миллионов рублей, а рестайлинговый лимузин «Сенат» в длинной версии стоит от 117 миллионов рублей. При такой цене спроса на «Аурусы» практически нет. Ни о каких ранее заявленных 5000 машин в год не может быть и речи, говорят эксперты. Себестоимость сборки «Ауруса» настолько высока, что рентабельным этот проект никогда не станет ни при каком тираже. За прошлый год в Елабуге выпустили примерно 150 автомобилей и еще около сотни собрали на другой площадке. Однако государство будет тянуть этот проект до последнего, хотя бы в виде мелкосерийного производства. Хотя уже вся отрасль автопрома в глубоком кризисе, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
5: Ну, смотрите, когда вы имеете столько заводов, сколько имеет сейчас страна, на 140 миллионов, даже если верить этой цифре, населения, из которых покупать машины может только каждый десятый, грубо, да, ну, сравним с Европой, где каждый второй может купить машину, с Америкой, где каждый первый может купить машину, каждая первая семья практически. Поэтому здесь обречен автопром. Ну, вот глобально, сколько бы ни возились, ну, еще потратят 100 миллиардов долларов туда и сюда, сюда на поддержание иллюзии, что страна должна иметь свой собственный автопром. Это все иллюзии. Скоро с ними расстанутся.
19: Автопром остро нуждается в инвестициях, технологиях и партнерах из-за рубежа. Однако СВО и санкции положили конец таким проектам. Как следствие, большинство заводов «АвтоВАЗа» последний год работает неполную рабочую неделю. Людям сокращают зарплаты, а отечественные автомобили простаивают на открытых парковках-складах, говорит Ширяев.
5: Поймите, что «АвтоВАЗ» — это не жилец. Он мог выжить только с учетом кооперации с «Рено-Ниссан», да, с использованием той базы, которую принесли европейцы. Сам по себе это не жилец. Никто по доброй воле эти машины покупать не хочет. Когда поставили выбор между китайцами и «АвтоВАЗом», то даже китайцев начали покупать, хотя они ломаются, хотя они ненадежные. Но вот когда забрали европейские бренды, люди вот не хотят на «АвтоВАЗ». Ну, компания не жилец. «АвтоВАЗ» не жилец, «КамАЗ» не жилец. Это все рано или поздно придется просто ликвидировать. Либо они будут проедать дальше деньги, ведь не бывает бесплатных денег в экономике. Но просто это диагноз в системе, понимаете?
19: Чтобы хоть как-то поднять продажи, отечественные автомобилестроители переделывают модели под потребности рынка. Например, на базе «Лада Гранда» начали выпускать катафалки. Внутри предусмотрено все необходимое – место для гроба, венков и лопаты. Производители решили сосредоточиться на рынке, который стабильно растет с февраля 2022 года, в то время как многие бизнесы в России закрываются из-за выросших налогов и неблагоприятной экономической среды, ритуальный бум в стране набирает обороты. За первый квартал текущего года открылось более 1500 новых похоронных бюро. Это на 40% больше, чем годом ранее. Ритуальный рынок расцветает на фоне рекордных потерь на фронте. Так что, по крайней мере, продажи катафалков «Лада Гранда» будут стабильно расти.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о том, что российско-украинский конфликт может быть завершен уже в этом году.
24: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вашего подтекста вопроса о и можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и не только в нашем, но и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк».
7: Привет!
6: Давай начнем сегодня с довольно, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
7: Ага, живописная картина.
6: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
7: Учения идут, все стандартно.
6: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
7: Ого! Тот самый из Чернобыля.
6: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
7: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
6: Беспрецедентное скопление техники.
7: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
6: То есть?
7: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
6: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
7: В каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
6: И это создает такое гравитационное поле.
7: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
6: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
7: Если маневры перерастают в реальное наступление...
6: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
7: Угу.
6: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
7: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
6: А, поставки западного оружия?
7: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
6: Статус территории меняется?
7: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
6: И это ведь не просто галочка в международных документах.
7: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
6: и она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
7: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
6: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономный дизель-генератор, у них есть резерв.
7: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
6: В кранах пропадает вода.
7: За несколько часов ложатся вышки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет. А разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
6: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
7: Начнется тотальная паника.
6: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
7: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
6: Это моментальная смерть региональной экономики.
7: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
6: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
7: Угу.
6: Этот двигатель глохнет.
7: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
6: Армия забирает все необходимое.
7: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
6: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
7: А вывести его не может.
6: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
7: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
6: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
7: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
6: Банкоматы пустеют за часы.
7: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотеке.
6: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
7: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
6: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
7: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
6: Людей селят в школьных спортзалах, в старых домах культуры.
7: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
6: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
7: пара туалетов на сотни людей, перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
6: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
7: Именно.
6: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
7: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
6: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
7: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
6: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
7: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку тянуть семьи без стабильного дохода.
6: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
7: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
6: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
7: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
6: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
7: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
6: Вводится строжайшая цензура.
7: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
6: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
7: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
6: Социальные связи разрушаются.
7: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
6: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
7: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
6: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
7: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
6: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
7: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
6: Например?
7: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
6: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
7: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
6: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
7: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
6: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
7: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
6: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
7: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
6: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
7: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
6: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
7: Но это не так.
6: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
7: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
6: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
7: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
6: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
7: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
6: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
7: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
6: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
7: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
6: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
7: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
6: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
7: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
6: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
7: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на 10.

0: действия.
1: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год, но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
0: Угу.
1: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация — это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
0: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
1: Ты про международную репутацию.
0: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
1: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
0: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
1: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
4: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
3: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
5: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более чем 10 тысяч человек.
3: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
5: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
3: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
6: «Облако».
7: «Диван».
6: «Конь».
8: Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое.
3: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
9: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
3: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Контроль качества на радио Сигнал.
1: Качество до гроба доведет. Почему в Беларуси запретили пиво из России и популярную рыбную закуску? С 13 июня вводится полный запрет на ввоз и продажу двух видов пивных напитков и пяти видов популярных закусок. Продукция внесена в реестр опасной и должна полностью исчезнуть из магазинов.
2: Под жесткий запрет попали пивные напитки от крафтовой пивоварни Pivot Point. Изготовитель использовал при производстве консерванты сорбат калия и бензоат натрия, которые по регламенту Таможенного союза в пивных напитках находиться вообще не должны. В закусках российской торговой марки «Чипка» во всех образцах нашли недопустимые пищевые добавки.
1: Например, в рыбе паутинки эксперты обнаружили запрещенную сорбиновую кислоту еще и в конских дозах. Какую опасность несут такие продукты и напитки, объясняет врач Марина Евтушенко.
3: Сорбиновая кислота, сорбат калия, бензоат натрия сами по себе используются в пищевой промышленности, но только там, где это разрешено и в строго допустимых дозах. Если вещество добавили туда, где его быть не должно или концентрация превышена, у человека могут быть реакции со стороны желудка, кишечника, аллергия, тошнота, обострение хронических заболеваний. Особенно рискованно это для людей с болезнями печени, почек и пищеварительной системы. Органы со временем даже могут отказать.
1: Эксперты напоминают, что ввоз проблемной продукции из России в Беларусь – дело не новое. Так, в феврале контролеры МАРТ уже изымали партию вяленой рыбы российской торговой марки «Атлант», в составе которой тоже обнаружили огромное количество сорбат калия и бензоат натрия. До этого санитарно-эпидемиологическая служба сообщила об отзыве части партии детских смесей «Nestlé Россия», в которых нашли опасные токсины. А за пару месяцев до этого белорусы отравились российскими овощными смесями марки «Свой урожай». В них нашли кишечную палочку, рассказала врач-эпидемиолог Алла Волкова.
4: Обнаружение кишечной палочки в замороженных овощных смесях – это классический сигнал о нарушении стандартных норм на этапе первичной обработки сырья. Бактерии попадают на овощи из фекалий через загрязненную воду для полива или нестерильные удобрения вроде навоза, который не прошел компостирование. На производстве, таком как у РПК, проблема усугубляется, если оборудование для мойки и резки не дезинфицируется должным образом, а рабочие не соблюдают гигиену рук. Заморозка сохраняет калиформы живыми, и они активизируются при приготовлении, вызывая отравление.
1: Эксперт отмечает, что под запрет регулярно попадают российские кондитерские изделия, томатная паста, уксус, подсолнечное масло и другая продукция. Мол, пока Россия не наведет порядок на своих предприятиях, белорусам остается только внимательно изучать маркировку и самостоятельно заботиться о своем здоровье. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Вместо пульта от БПЛА мясной штурм. На фронте в ДНР погиб студент из Бурятии, который одним из первых подписал контракт с Минобороны. 19-летний Илья Ульянов из Закаменска подписал контракт еще в первые дни кампании Минобороны по вербовке студентов. Тогда он учился на последнем курсе агропромышленного техникума. Илью определили на должность оператора БПЛА. Агитаторы уверяли, что это безопасная служба в тылу. Поэтому парень не согласился. В реальности же студента отправили на передовую, говорит его подруга Ольга.
6: Илья погиб на фронте. Ему было 20 лет. Нет никакой безопасной службы, нет никакой безопасной зоны. Мы Илью похоронили.
5: Это второй известный случай гибели завербованного в дроноводы студента из Бурятии. В мае погиб 23-летний Валерий Аверин, которого 3 месяца обучали управлять беспилотниками, а потом, по словам матери, цитирую, бросили в самую мясорубку в качестве штурмовика. Активная агитация студентов подписывать контракт с Минобороны продолжается уже полгода. Недавно волонтер Анастасия Титова из Читы рассказала, что ее тоже звали выступить перед студентами и убедить их вступить в беспилотные войска. Она отказалась.
7: Ребята, вы что, офонарели? Уговаривать малявок 18-летних идти на войну? Может быть, мы прекратим затыкивать дыры вот этими лялечками? Никаких БПЛАшников там из этих пацанов не будут делать. Это сразу штурма.
5: По ее словам, на фронте очень много погибших сейчас. Это именно молодые ребята. О них официально никто не говорит, чтобы не отпугнуть потенциальных контрактников.
7: Эти 10 дней очень страшные. Сначала Ванечка 2005 года, потом Баир 4 дня назад 2005 года. Макс, позывной малыш, 18 лет позавчера. Ничего от него не осталось, даже хоронить нечего. А вы мне уговариваете, чтобы я ходила по техникумам, рассказывала, чтобы они подписывали контракты? Не просите меня об этом.
5: Титова говорит, что данные о погибших на фронте молодых людях скрывать становится все сложнее. За теми студентами, кто подписал контракт беспилотные войска, следят с особым вниманием. Ведь им обещают особые условия. Контракт на один год, восстановление в ВУЗе по возвращению, а главное – службу в тылу. Адвокаты напоминают, нет никакого контракта на год, они все бессрочны. А военнослужащие говорят, безопасного места сейчас нет нигде.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
8: Глава Академии наук Владимир Караник о рациональном финансировании науки.
9: Наука финансировалась, финансируется и будет финансироваться. Вопрос повышения эффективности этого процесса. И здесь как раз-то обсуждалось, что если разделить сметы, возникнет у некоторых, может быть, иждивенческое настроение, что на текущее содержание деньги дают. Может быть, и не стоит как бы заниматься научными проектами и всем остальным. Поэтому задача сегодня обсуждалась, каким образом увязать. Либо это бюджетная смета, либо это накладные расходы в договорах с реальным сектором экономики, что государство готово платить в том числе и на содержание инфраструктуры, но в рамках выполнения госзаказа либо хоздоговорной деятельности, отчисляя определенный процент именно на инфраструктуру. Это первое. Второе и ключевое, наверное, что сегодня было поддержано, что до того, когда мы будем обсуждать объемы финансирования инфраструктуры Академии наук, провести ревизию, помочь как бы избавиться от непрофильных активов. И то, в чем Академия наук не нуждается, чтобы она не несла накладные расходы на содержание зданий, которые не нужны, на содержание там ветхих зданий. То есть максимально оперативно распределиться и забрать то, что не надо. Говорит, когда мы оптимизируем структуру, когда мы уберем непрофильные активы, тогда мы вернемся к вопросу, каким образом финансировать в рамках бюджетной сметы то, что требует финансирования напрямую из бюджета.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
11: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
10: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
11: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
10: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено чрезкожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Марина Толстик о капитальном ремонте столичных домов.
12: План ввода капитального ремонта на 2026 год для города Минска определен в объемах 780 тысяч квадратных метров или 141 объект. Ну, к слову, необходимо отметить, что ежегодно до 1 февраля администрациями районов утверждаются перечни объектов, которые планируются к выполнению капитального ремонта. С данными перечнями можно ознакомиться как на сайтах администрации районов, так и на сайтах предприятий ЖКХ, которые являются заказчиками по выполнению работ на объектах капитального ремонта. Конечно, сегодня мы на первое полугодие также себе определили необходимые задачи для ввода объектов по капитальному ремонту. В целом задание составляет 210,4 тысячи квадратных метров или 48 объектов. На оперативном совещании сегодня рассматривался вопрос хода капитального ремонта. Поставлены задачи для генподрядных организаций о соблюдении сроков строительства для своевременного ввода в эксплуатацию. Традиционно видами работ, которые выполняются при капитальном ремонте, является замена кровли, замена инженерных систем, как в квартирах, так и по подвалу. Также выполнение ремонтных работ по фасаду, его окраска, выполнение работ по благоустройству после мест восстановления именно при капитальном ремонте. Ну, в целом такие работы мы выполняем. Они определены постановлением Совета министров номер 324.
0: Новости регионов на радио «Сигнал».
10: Бобруйске в ДТП попал 12-летний ребенок. Авария произошла на перекрестке улиц Рокоссовского и 50 лет в ЛКСМ. 39-летний водитель «Тойота» совершил наезд на мальчика, пересекавшего проезжую часть на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Подросток с различными травмами доставлен в больницу. Госавтоинспекция напоминает родителям о том, что велосипедистам до 14 лет выезжать на проезжую часть категорически запрещено. Для пересечения дороги им необходимо спешиться. Ночью в Наровле загорелся дом с 6 людьми внутри. Сообщение о пожаре в доме на улице Социалистической поступило в МЧС 14 июня в 3:22. В момент возгорания в доме находились супруги-пенсионеры и четверо детей. До прибытия спасателей очевидцы помогли выбраться из горящего дома 73-летнему мужчине и старшему ребенку. В результате пожара погибла 73-летняя женщина, а также двое ее правнуков – 5-летняя девочка и 10-летний мальчик. Дети умерли по дороге в больницу. Еще один 7-летний мальчик был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. По данным Госкомитета судебных экспертиз, также госпитализированный ребенок 2011 года рождения и мужчина 1961. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, сотрудники областного управления Следственного комитета, специалисты криминалистического отдела и Госкомитета судебных экспертиз. Особое внимание будет уделено выяснению причин происшествия и условий, которые привели к гибели людей. В Барановичах чуть не погиб 2-месячный малыш. Инцидент произошел, когда женщина с грудным сыном приехала из-за границы в гости к своей матери. Незадолго до этого бабушка решила очистить чайник от накипи с помощью лимонной кислоты, но не предупредила об этом дочь. Не подозревая об этом, мать использовала кипяченую воду для приготовления детской смеси и покормила ей ребенка. Только тогда, когда она поняла, что в воде лимонная кислота, вызвала скорую. Мальчика доставили в больницу с диагнозом острое случайное отравление химическим веществом. В тяжелом состоянии его поместили в реанимацию. После госпитализации медики сообщили о случившемся в милицию. Ребенка удалось спасти, сейчас его жизни ничего не угрожает. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
10: Новый враг из прошлого. В программе «Озаренка» магната Януша Радзивилла назвали главным палачом Беларуси. Что с этим заявлением не так?
13: Но у нас бегают люди, пускают книжки про Радзивиллов, огромные там фолианты издают, а...
10: Попытки переписать прошлое и осуществить подмену понятий все чаще встречаются в повестке дня средств массовой информации. На этот раз поводом для дискуссии известного ведущего гостелеканала Григория Озаренко и гендиректора Национальной библиотеки, идеолога Вадима Гигина, стала белорусская шляхта. В частности, последний назвал магната Януша Радзивилла, цитирую, «кровавым историческим врагом, целенаправленно истребляющим белорусов».
14: Подтверждено, и никто это не опровергает, подтверждены те просто колоссальные жертвы, которые были уничтожены Янушем Радзивиллом во время его карательного похода, кровавого похода вдоль Припяти, Днепра, Березины в 1648-1649 годах, когда был уничтожен Пинск, был разорен Мозырь, Туров, Бобруйск, я уже не говорю про более мелкие городки и деревни, просто выжигалось в Пинске по разным данным. Было уничтожено от 3 до 14 тысяч человек. И вот эти цифры никто не ставит под сомнение. Это был абсолютно кровавый, разорительный поход по белорусским землям, где не жалели никого. Какое самое кровавое имя, какой самый лютый палач белорусского 17 века, а может быть даже более длинного периода, это как раз-таки вот этот гетман, сначала польный, потом гетман литовский, это Януш Радзивилл.
10: Речь в разговоре идет о событиях времен Речи Посполитой, а именно о восстаниях, возникших на религиозной и национальной почве, которую возглавлял Богдан Хмельницкий. При объединении ВКЛ и Польши часть украинских земель незаметно попала под их контроль. Украинцы были православными, поляки – католиками, что и послужило причиной массовых конфликтов, рассказывает историк Алексей Данута.
15: Это очень долгий разговор, но если коротко, православные устали терпеть гнет католиков и поднялись на бунт. Самое масштабное восстание 1648 года под руководством Хмельницкого и вовсе переросло в войну. Естественно, жертвой, так сказать, отмщения стали помещики, чиновники, духовенство. После захвата Киева в 1649-м Хмельницкий с повстанцами отправился на территорию тогдашней Беларуси, где при поддержке крестьян и мещан и был захвачен Пинск, Мозырь, Бобруйск и другие города. Именно эти территории и стал отбивать гетман, польный литовский Януш Радзивилл. Первым стал Пинск, который местные жители отказались сдать. В ходе штурма тогда погибло более 3000 человек, но никак не 14 тысяч, о которых говорит Гигин. И, что немаловажно, Януша Радзивилла там не было, как не было его и в Черикове. Войско возглавляли другие шляхтичи. Безусловно, Радзивилл нес ответственность за своих подчиненных, так как именно он руководил армией. Но Гигин и Озаренок почему-то замалчивают, что именно Хмельницкий положил начало череде насилия, тогда как Радзивилл пытался как раз-таки все это прекратить. Так корректно ли называть палачом человека, который защищал свои земли от агрессоров?
10: Хмельницкий с повстанцами уничтожали шляхту, католических священников и тех, кто не присоединялся к восстанию. Радзивилл в том же Бобруйске расправился только с повстанцами, не тронув местных жителей, и отправил на виселицу своего же солдата, который совершил кражу. «Никто не делает из Радзивилла героя, но и палачом он не был», — отмечает историк.
15: Никто не пытается оправдать насилие и убийство во время тех восстаний и войны. Но и вешать на Радзивилла ярлык «палач» — это уже слишком. Действия магната соответствовали духу времени. Януш не сделал чего-то исключительного, что могло бы как-то особенно выделить его среди современников. Массовые убийства повстанцами представителей привилегированных сословий требовали жесткого ответа. Иначе весь устоявшийся жизненный уклад мог рухнуть. Естественно, мировоззрение меняется, меняется уклад жизни и возможности. Поэтому и вещи, которые были обыденными 200 лет назад, стали дикостью. И слава Богу.
10: Заявления Гигина очень созвучны советской идеологией, когда Радзивиллы преподносились как литовские и польские магнаты, угнетатели простых белорусов, отмечает Данута. В официальной концепции СССР восстание Хмельницкого называли «национально-освободительной войной в Беларуси», что абсолютно не соответствует действительности. А все это выглядит как неумелая попытка вернуть настоящую белорусскую историю к советской трактовке, резюмирует историк. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Бензиновая катастрофа. Еще 7 регионов ввели ограничения на продажу топлива. Кризис накрыл уже 30 городов, в том числе Питер, Москву.
16: Так, ну что, у нас поставили лимиты на топливо в Подмосковье. Поэтому мы заливаем канистры.
5: Московские заправки крупнейших сетей ввели лимиты на отпуск топлива. На АЗС «Татнефть» ограничения действуют на бензин АИ-92 и АИ-95. Не более 20 литров в одни руки. Дистопливо можно купить только 40 литров на авто. На станциях «Роснефти» в Москве установлен общий лимит до 90 литров в бак или канистру, а «Лукойл» отпускает не более 100 литров бензина или дизеля в один чек. Такие же меры ввели и на АЗС Санкт-Петербурга.
17: Ну что, дожили? Татнефть выдает по 20 литров.
5: На сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован как минимум в 30 регионах России. Каждую неделю кризис охватывает все больше областей, говорит экономист Владислав Жуковский.
18: Даже в Татарстане, который является третьим по величине по объему добычи нефти регионом России, уступая лишь Ханты-Мансийскому автономному округу Югре, уступая и Малонинскому автономному округу, и добывая вот в год примерно 33-35 миллионов тонн нефти, и имея крупнейшие заводы по переработке топлива в дизель, в керосин и в бензин, уже даже в Татарстане вводится лимит по продаже бензина. То есть это уже и Москва, и Подмосковье, Петербург, Калининградская область и даже Татарстан, которым, казалось бы, это нефти просто некуда, нефтепродуктов девать. Но уже вот этот кризис начинает перебрасываться на смежные регионы по одной простой причине. Дана команда из Москвы везти топливо из регионов, везти из других крупнейших НПЗ.
5: На фоне ограничений продажи топлива, его дефицита стоимость литра бензина моментально взлетела вверх. В Кузбассе и Самаре власти подтвердили, что дали такое разрешение АЗС. В некоторых регионах ситуация с бензином и дизелем настолько критична, что его не продают даже для нужд СВО.
19: Можно бензина набрать в КамАЗе? Можно бензина набрать в бочке?
20: Нет, в бочке нельзя набрать бензина. У нас нельзя в бочке. Вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
19: Ну, нам вот на, СВО.
20: Вот до увольнения. Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию. Вот та сейчас линия подходите, она вам даст номер телефона горячей линии. Вам там разрешат, пожалуйста. Пожалуйста, вот, девочка.
5: Первое ограничение на продажу бензина в мае ввели в Крыму. Причина – дроны массово атакуют не только НПЗ и нефтебазы, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. На АЗС там постоянные очереди, в которых люди могут стоять сутки.
21: Сегодня в Евпатории поступил молодой человек, 40 лет. Его привезли из очереди. Он стоял, ждал очередь на бензин, на заправку. Его привезла скорая с острым инфарктом нижней стенки.
5: В этом году туристический сезон в Крыму, судя по всему, уже сорван. По крайней мере, его начало не сулит ничего хорошего. Россияне массово сдают путевки в Крым, которые они приобрели заранее.
22: Вот я читаю паблики по поводу туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу, вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку.
5: Тем временем власти разрешили нефтезаводам снизить качество бензина, который поставляется на внутренний рынок. Согласно постановлению, в бензине теперь допускается до 150 миллиграммов серы на килограмм, в дизельном топливе – до 350 миллиграммов. При этом для стандарта Евро-5 предельный уровень составляет 10 миллиграммов. Продавать подобное топливо на территории других стран ЕАЭС запрещено.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о недальновидной политике некоторых руководителей в Соединенных Штатах Америки.
23: Что касается Ближнего Востока, там и вариантов других нет. Там нет вариантов, как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время, прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном. Ну, как принято говорить, хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война, прежде всего, между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянутыми из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки. Но обстоятельства таковы, что они диктуют прекращение этой войны. И я знаю позицию президента Соединенных Штатов Америки, от которого многое зависит в прекращении этой войны. Он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить. Еще раз подчеркиваю, потому что другого выхода нет, другого решения здесь нет. И в этом отличие этого конфликта в Ормузском проливе, Оманском заливе от войны в Украине. Здесь более сложный конфликт, нежели там, в Иране. Поэтому объективные обстоятельства и условия заставляют американское руководство прекратить американское давление, военное давление на Иран. Ну, а Израиль будет зависеть полностью от позиции Соединенных Штатов Америки. Поэтому в этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. И я даже не надеюсь, а у меня уверенность такая, что они будут прекращены.
0: Важный сигнал.
1: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
2: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
1: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодовощная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% к году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
3: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
1: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
3: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
1: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
4: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
24: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
25: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
26: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и большим отказывать.
27: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
28: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
1: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Бензиновая катастрофа. Еще 7 регионов ввели ограничения на продажу топлива. Кризис накрыл уже 3 десятка городов, в том числе Питер, Москву.
16: Так, ну что, у нас поставили лимиты на топливо в Подмосковье, поэтому мы заливаем канистры.
5: Московские заправки крупнейших сетей ввели лимиты на отпуск топлива. На АЗС «Татнефть» ограничения действуют на бензин АИ-92 и АИ-95. Не более 20 литров в одни руки. Дистопливо можно купить только 40 литров на авто. На станциях «Роснефти» в Москве установлен общий лимит до 90 литров в бак или канистру, а «Лукойл» отпускает не более 100 литров бензина или дизеля в один чек. Такие же меры ввели и на АЗС Санкт-Петербурга.
17: Ну что, дожили? Татнефть выдает по 20 литров.
5: На сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован как минимум в 30 регионах России. Каждую неделю кризис охватывает все больше областей, говорит экономист Владислав Жуковский.
18: Даже в Татарстане, который является третьим по величине по объему добычи нефти регионом России, уступая лишь Ханты-Мансийскому автономному округу Югре, уступая и Малонинскому автономному округу, и добывая вот в год примерно 33-35 миллионов тонн нефти, и имея крупнейшие заводы по переработке топлива в дизель, в керосин и в бензин, уже даже в Татарстане вводится лимит по продаже бензина. То есть это уже и Москва, и Подмосковье, Петербург, Ленинградская область и даже Татарстан, которым, казалось бы, это нефти просто некуда, нефтепродуктов девать. Но уже вот этот кризис начинает перебрасываться на смежные регионы по одной простой причине. Дана команда из Москвы везти топливо из регионов, везти из других крупнейших НПЗ.
5: На фоне ограничений продажи топлива, его дефицита стоимость литра бензина моментально взлетела вверх. В Кузбассе и Самаре власти подтвердили, что дали такое разрешение АЗС. В некоторых регионах ситуация с бензином и дизелем настолько критична, что его не продают даже для нужд СВО.
19: Можно бензина набрать? В КамАЗе можно бензина набрать в бочке?
20: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Я вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
19: Ну, нам на СВО.
20: Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию. Вы сейчас линии подходите, она вам даст номер телефона горячей линии. Вам там разрешат, пожалуйста. Пожалуйста, девочка.
5: Первое ограничение на продажу бензина в мае ввели в Крыму. Причина – дроны массово атакуют не только НПЗ и нефтебазы, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. На АЗС там постоянные очереди, в которых люди могут стоять сутки.
21: Сегодня в Евпатории поступил молодой человек, 40 лет. Его привезли из очереди. Он стоял, ждал очередь на бензин, на заправку. Его привезла скорая с острым инфарктом нижней стенки.
5: В этом году туристический сезон в Крыму, судя по всему, уже сорван. По крайней мере, его начало не сулит ничего хорошего. Россияне массово сдают путевки в Крым, которые они приобрели заранее.
22: Вот я читаю паблики по поводу туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу, вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку.
5: Тем временем власти разрешили нефтезаводам снизить качество бензина, который поставляется на внутренний рынок. Согласно постановлению, в бензине теперь допускается до 150 миллиграммов серы на килограмм, в дизельном топливе до 350 миллиграммов. При этом для стандарта Евро-5 предельный уровень составляет 10 миллиграммов. Продавать подобное топливо на территории других стран ЕАЭС запрещено.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
6: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
7: Гяра.
6: 12.
7: Бара.
6: 13.
7: Тера.
6: 14.
7: Чода.
6: 15.
7: Пандрах.
6: 16.
7: Сола.
6: 17.
7: Сатра.
6: 18.
7: Атара.
6: 19.
7: Унис.
6: 20.
7: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Обычно же экономику принято измерять, ну, такими, знаешь, довольно сухими и абстрактными показателями. Ну да, графики валового внутреннего продукта, там учетные ставки какие-нибудь. Ага, индексы деловой активности, вот это вот все. И официальная статистика в Беларуси фиксирует, что средняя заработная плата, она, ну, стабильно растет. Сейчас держится где-то на уровне около 1600 рублей. Слушай, ну в отрыве от реальности это прям звучит как история успеха. Вот. Звучит красиво, но я решила посмотреть на это немного с другой стороны. Что, если вообще перестать считать экономику в номинальных рублях и начать измерять ее, ну, скажем, в килограммах самой обычной базовой еды? Подожди, а зачем? Ну, 1600 рублей – это же вполне солидная сумма. Объективно говоря, ну, на базовую продуктовую корзину этих денег должно хватать прям с лихвой. Угу. Какой смысл вообще усложнять и пересчитывать банковские счета в килограммы? Звучит, честно говоря, как попытка искусственно сгустить краски. Ну, смотри, суть в том, что номинальные цифры, они часто работают как такая красивая витрина. За этой витриной очень легко спрятать реальное падение уровня жизни. Ну, допустим. И вот если взять эту среднюю зарплату и посмотреть, сколько реальных физических продуктов на нее можно купить сегодня, ну, по сравнению с прошлым годом, открывается вообще совершенно иная картина. Покупательная способность – это как бы, ну, единственный частный индикатор.
8: Ага.
2: И лучше всего он работает на самых простых продуктах, доступность которых вот прямо сейчас стремительно снижается. Я предлагаю начать с абсолютного фундамента, с картофеля.
8: С картофеля? Да ладно? Это же, ну, самый дешевый и массовый продукт вообще из всех существующих. Сложно представить, что с ним может происходить что-то критичное.
2: А вот цифры говорят об обратном. За последний год покупательная способность средней зарплаты рухнула на 41,8 килограмма картофеля.
8: Стоп, подожди. 42 килограмма – это просто один большой мешок. Ну, стало на мешок меньше. Это все еще звучит, знаешь, как статистическая погрешность, а не повод для какого-то там серьезного экономического разбора.
2: Давай переведем этот мешок в жизненные реалии. Картофель в Беларуси – это же не просто гарнир выходного дня, это прям основа ежедневного рациона для огромного количества людей.
8: Ну, пюре, супы, да, понятно.
2: Да-да, запеканки всякие. Обычная семья из трех человек потребляет, ну, от 10 до 15 килограммов в месяц.
8: А-а-а. То есть получается, значит, потеря 42 килограммов – это исчезновение запаса на целых 3 месяца.
2: Именно так. Раньше можно было купить этот объем на зиму с одной зарплаты и даже, ну, особо не заметить расходов. А теперь из семейного бюджета фактически испарились 60, а то и 80 рублей, учитывая, что килограмм стоит где-то 1,5-2 рубля.
8: Ну да.
2: И для бюджета со средним доходом это прям ощутимая пробоина.
8: Хорошо, допустим, корнеплоды подорожали. Но слушай, сельское хозяйство всегда подвержены рискам. Бывают там аномальные засухи, затяжные дожди, неурожаи. На глобальном рынке постоянно дорожают удобрения, топливо для техники. Зачем превращать обычные сезонные колебания в системную трагедию?
2: А потому что климат здесь играет, ну, далеко не первую роль. Это маркер глубочайшего системного кризиса именно в инфраструктуре. Смотри, ежегодно от 20 до 30% собранного урожая просто физически сгнивает в период зимнего хранения.
8: Да ладно. Треть урожая превращается в компост. В эпоху современных технологий? Как такое вообще возможно?
2: А вот так. Проблема кроется в катастрофически устаревшей инфраструктуре. Огромное количество овощехранилищ осталось еще с советских времен.
8: Ага.
2: Это, по сути, просто бетонные ангары. Они элементарно не оборудованы современными системами климат-контроля, нет датчиков влажности, нет нормальной принудительной вентиляции.
8: То есть ты хочешь сказать, что картофель просто засыпают в кучу и оставляют лежать до весны?
2: Да, именно. И тут включается простая биология. Когда один клубень начинает портиться вот в этом непроветриваемом влажном помещении, он выделяет влагу и тепло. Это создает, ну, просто идеальный микроклимат для гниения соседних клубней. Запускается цепная реакция. Одна гнилая картофелина способна уничтожить тонну вокруг себя. В результате к весне на рынке образуется жесточайший дефицит местного качественного продукта.
8: Ну а когда возникает дефицит базовой еды, цены предсказуемо взлетают до небес. Логично?
2: Да.
8: Но, слушай, в Беларуси же активно применяется государственное регулирование цен.
3: Ой, да.
8: Разве вот эта социальная политика не должна замораживать стоимость и защищать покупателя от таких шоков? Административный ресурс ведь существует именно для этого, разве нет?
2: На бумаге – да. Но на практике административное сдерживание цен дает прямо противоположный эффект. Оно является главным катализатором дефицита. Давай разберем саму механику.
8: Давай.
2: Допустим, топливо и удобрения подорожали, так? И реальная себестоимость выращивания килограмма картофеля выросла. А государство диктует фермеру: продавай по фиксированной низкой цене.
8: Но никто не будет работать себе в убыток, значит, фермер просто отказывается от этого продукта.
2: Совершенно верно. Логика рынка непреклонна. Производитель оценивает риски и понимает, что каждый проданный килограмм приносит ему прямой убыток. В итоге он засеивает картофелем ровно тот минимум, который нужен, ну, для выполнения каких-то государственных контрактов.
8: Ага, а остальное отдает под что-то выгодное.
2: Да, под рапс, кукурузу или другие технические культуры, на которые нет такого жесткого ценового пресса. В масштабах страны объем производства падает, возникает реальная нехватка еды, люди начинают в панике скупать остатки, и система окончательно разбалансируется.
8: Но звучит логично, да? Овощехранилища требуют серьезных инвестиций в вентиляцию, в электронику. Это все-таки сложные инженерные сооружения.
2: Угу.
8: Но давай посмотрим на то, что растет буквально само. Яблоки. В этом климате яблоневые сады всегда были нормой. Деревья не требуют высокотехнологичных бункеров для роста. Что с ними-то не так?
2: С фруктами ситуация еще более показательная. Покупательная способность упала почти на 19 килограммов в месяц. Это колоссальное падение на 23% по сравнению с прошлым периодом.
8: Минус 19 килограммов яблок.
2: Да, в деньгах это потеря еще примерно 40-50 рублей. Фруктовая корзина, которой семье раньше легко хватало, ну, на весь месяц, теперь пустеет уже ко второй неделе.
8: Ну, справедливости ради, если зайти в любой супермаркет, прилавки круглый год завалены импортными яблоками. Польские, там, молдавские сорта. И очень часто этот импорт стоит значительно дешевле местного продукта. Разве это не естественный процесс?
2: В смысле?
8: Ну, глобальное разделение труда. Если соседи выращивают яблоки дешевле, ну пусть везут.
2: Слушай, проблема в том, что местное промышленное садоводство находится в стадии глубочайшей деградации. И вот это создает критическую уязвимость. Старые сады, которые посажены там десятилетия назад, они снижают урожайность и постепенно отмирают. А новые посадки практически не осуществляются.
8: Подожди, но спрос на яблоки стабилен? Люди всегда будут их есть. Если есть спрос, почему не появляется предложение? Разве это не прибыльный бизнес?
2: Закладка современного яблоневого сада – это инвестиция с очень-очень длинным горизонтом планирования. Мало просто воткнуть саженец в землю. Нужны системы капельного полива, специальные сетки от града, там защита от весенних заморозков, современная уборочная техника.
8: Ну да, это серьезные вложения.
2: И самое главное, нужно ждать от 5 до 7 лет, прежде чем сад даст первый коммерческий урожай.
8: А, но в условиях экономической нестабильности никто не готов замораживать миллионы на 7 лет вперед, понятно.
2: В точку. Риски слишком высоки. Правила игры могут измениться в любой момент. В итоге техника доживает свой век, новые сады не появляются, и рынок полностью сдается импорту.
8: Ну и что в этом плохого, если импорт пока закрывает потребности?
2: То, что импорт крайне нестабилен. В конечную цену того же польского или молдавского яблока закладывается сложнейшая логистика, топливные сборы, очереди на границах и, главное, курсовые разницы. В итоге дешевые яблоки – это миф. Реальность такова, что люди просто начинают экономить.
8: Ну да.
2: Переходят на бананы по акции, ищут какие-нибудь уцененные фрукты с дефектами или вообще заменяют свежие витамины дешевыми пакетированными соками, которые, ну, по факту состоят из воды, сахара и лимонной кислоты.
4: Хорошо. Яблоки и картофель – это то, что теоретически должно расти внутри страны. Но давай возьмем категорию, где зависимость от внешних поставок стопроцентная. Морская рыба. Здесь никто не ожидает местного производства.
2: Верно. И вот статистика по рыбе – это настоящая тревожная сирена. Доступность базовой мороженой рыбы, ну типа там минтай, хек или скумбрия, упала на 2,3 килограмма.
4: 2,5 килограмма? На фоне 42 килограммов картошки это звучит, ну, несерьезно. Это вес двух средних рыбин. Кто вообще ведет учет таких крошечных изменений?
2: А цифра кажется незначительной только до тех пор, пока не сопоставить ее с реальным уровнем потребления. Средняя семья покупает всего от 3 до 5 килограммов рыбы в месяц.
4: А, понял. Значит, потеря 2 с лишним килограммов – это не просто какая-то там небольшая экономия.
2: Это обвал потребления ровно в 2 раза. Продукт, который на протяжении десятилетий считался, ну, самым доступным источником животного белка и фосфора, на глазах превращается в деликатес. Многие теперь позволяют себе рыбу исключительно по праздникам.
4: Ну, учитывая отсутствие выхода к морю, вся морская рыба поставляется из-за рубежа. Глобальные цепочки поставок сейчас сломаны везде, логистика через альтернативные порты стоит огромных денег, санкции опять же делают свое дело.
2: Логистика, безусловно, подорожала, да. Контейнеры идут обходными путями, страховка грузов выросла. Но фундаментальный удар по рыбному прилавку наносит девальвация местной валюты. Вот давай разберем механику импорта, чтобы понять прямо масштаб проблемы.
4: Давай. Допустим, тонна ментая на мировой бирже стоит условную $1000. И эта цена в долларах, ну, не менялась уже несколько лет.
2: Именно. Мировая цена стабильна, но импортер закупает рыбу за валюту. Процесс закупки, доставки, растаможки и отгрузки в розничные сети занимает месяцы.
4: Угу.
2: Затем магазин еще несколько недель продает товар и с задержкой возвращает деньги поставщику. И вот если за этот цикл местная валюта проседает хотя бы на 15-20%, импортер получает на руки обесцененные деньги,
4: которых уже не хватит на закупку следующего контейнера.
2: Вот. Чтобы просто не обанкротиться и покрыть валютные риски, импортер вынужден превентивно закладывать этот риск в отпускную цену. В результате при абсолютно стабильной долларовой цене на мировом океане конечный покупатель в магазине видит рост цены на 30-40%.
4: Жесть.
2: Покупатель, по сути, оплачивает слабость национальной валюты из своего кармана.
4: Слушай, ну здесь возникает серьезное такое логическое противоречие. Если потребление картофеля падает на десятки килограммов, доступность яблок рушится на четверть, а рыба сокращается в 2 раза, как при таких чудовищных провалах официальная инфляция в стране заявляется на уровне всего 7-9%? Эти цифры словно существуют в каких-то параллельных реальностях.
2: Да, и этот феномен экономисты называют скрытой инфляцией или инфляцией для бедных.
4: Так, интересно.
2: Секрет кроется в том, как именно государственные органы считают индекс потребительских цен. Это же не просто корзина с хлебом и молоком. Это огромный массив из сотен товаров и услуг. Туда входят жидкокристаллические телевизоры, смартфоны, авиаперелеты, автомобильные шины, бытовая техника.
4: А технологии, как известно, имеют свойство дешеветь. Производство электроники постоянно оптимизируется.
2: Совершенно верно. Цены на многие непродовольственные товары могут стагнировать годами или даже снижаться. И математически, когда телевизор дешевеет на 10%, а базовая еда дорожает на 30%, средний показатель инфляции чудесным образом сглаживается до вот этих комфортных 7%. Но тут работает жесткая иллюзия средних значений.
4: А, классическая проблема средних величин.
2: Да, только не будем использовать эту избитую фразу про среднюю температуру по больнице. Давай возьмем более точную экономическую метафору. Если топ-менеджер ест на ужин мраморную говядину, а пенсионер варит пустую капусту, статистически они оба съели по порции голубцов с мясом.
4: Ну да, звучит так себе, конечно.
2: Возвращаясь к 1600 рублям средней зарплаты, это фикция для большинства. Опытный айтишник или руководитель может получать 4-5 тысяч рублей, но обычный работник склада или кассир в магазине видит в расчетнике 700 рублей. Пенсионер вообще живет на 350.
4: И структура их ежемесячных трат, соответственно, будет отличаться кардинально.
2: Падение покупательной способности – это не просто временный финансовый дискомфорт, когда, ну, приходится отказываться от лишней чашки кофе. Стоит серьезно задуматься над фундаментальной проблемой, когда базовая, самая простая еда забирает львиную долю заработанных денег, сколько у общества вообще остается ресурсов?
4: Ну да, финансовых ресурсов на платное образование, на квалифицированную медицину, на банальный психологический отдых, чтобы просто восстановить силы после рабочей недели.
2: Экономика, которая заставляет людей каждый божий день вести борьбу за минимальный продуктовый набор, делает страшную вещь. Она лишает людей перспективы.
4: Mm.
2: все физические, финансовые и моральные силы тратятся исключительно на поддержание базового существования, на мысли о развитии, обучение новым навыкам или планирование будущего, банально не остается ни энергии, ни средств.
8: Очень жестокий, но отрезвляющий вывод. Оказывается, килограммы обычных продуктов на столе говорят о реальном состоянии экономики гораздо честнее и громче, чем любые бодрые официальные отчеты и графики с растущими зарплатами.
2: На этом можно завершать разбор. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
8: До новых встреч.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Директор Минского городского агентства обслуживания населения Инна Бариева о большом количестве заявлений на регистрацию домашних животных.
10: В этом году большой всплеск заявлений был по регистрации домашних питомцев, наших компаньонов. И если ежегодно регистрировалось от 2 до 4 тысяч, то с марта по прошлую пятницу было зарегистрировано около 37 тысяч заявлений. Конечно же, появились очереди. Конечно же,

0: Важный сигнал.
1: Беларусь в Кремле. Как уроженец Осиповичей стал главным хранителем тайн России и почему его уволили спустя 12 лет. Главный хранитель кремлевских тайн, как он себя сам называл, неожиданно получил отставку после 12 лет службы. Речь идет об уроженце Могилевской области Андрее Казакове, возглавлявшем канцелярию Кремля и действительно имевшем доступ к документам особой важности. Как так получилось, что скромный белорус получил доступ к механизмам принятия секретных решений в РФ и почему Путин его уволил?
2: Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли?
1: Андрей Казаков родился в 1958 году в небольшом городке Осиповичи. Позднее переехал в Москву, где окончил военное училище и служил секретчиком в Главном управлении Международного военного сотрудничества Минобороны, тесно сотрудничавшим с ГРУ. Там его и приметил давний сослуживец Владимира Путина по КГБ Сергей Иванов, возглавлявший в то время военное ведомство, рассказывает политический обозреватель Андрей Придонный.
3: А дальше сами понимаете, кто перед кем замолвил словечко, и карьера скромного белоруса Казакова пошла в гору. В 2011 году Иванов занял кресло руководителя АП и вскоре назначил Казакова заместителем начальника своего секретариата. Дальше больше. В 2016 году Казаков перешел в канцелярию президента РФ, а уже в 2020 году занял непосредственно должность начальника. Казаков имел славу одержимого секретностью. Он проводил постоянные проверки в своем ведомстве, поощрял так называемое «стукачество». Власть у Казакова была безграничная, так как выше него был только Иванов и сам Путин. Естественно, с карьерным ростом росло и благосостояние начальника канцелярии. Дорогие машины всем членам семьи, элитное жилье, поездки на курорты, еда из ресторанов на дом и многое другое. Однако не это стало причиной его увольнения.
1: Начальник кремлевской канцелярии жестко требовал от всех соблюдения секретности, а сам потерял бдительность, говорит Придонный. Большинство экспертов также сходятся во мнении, что именно неосмотрительный образ жизни Казакова повлек за собой его увольнение. Так, известно, что он свободно общался с руководством Главного разведывательного управления по мобильному. Использовал для общения Gmail, чьи архивы хранятся на американских серверах. Расслабился и потерял бдительность, отмечает политический обозреватель.
3: На мой взгляд, Путин убрал Казакова из соображений безопасности, так как тот стал открытой книгой для иностранных спецслужб. Не знаю, что конкретно повлияло на то, что он стал таким беспечным. Может, финансовый достаток и возможности, может, по сути, неограниченная власть и чувство собственной важности. Только вот информация о любом его шаге, поездках, встречах и даже покупках продуктов стали легко доступны даже для хакеров среднего звена. Всю информацию о жизни начальника кремлевской канцелярии можно получить просто через обычные боты для пробивания сведений. Кроме того, Казаков выкладывал в публичном доступе фотографии своего семейного отдыха в странах НАТО. Да, это было до начала России войны на Украине, и тем не менее.
1: К слову, своего сына и невестку Казаков также устроил на теплые места. Первые возглавляют Управление защиты гостайны Минфина, вторую свекр продвинул консультантом в департамент по работе с секретными документами Управления президента по государственным наградам. Несмотря на работу под подпиской о неразглашении гостайны и предубеждением ФСБ о вербовке в зарубежных командировках, семья активно путешествует и выкладывает в интернет фото из поездок по Италии, Германии, Швейцарии и Испании. К слову, президент РФ отправил в отставку главного хранителя тайн Кремля не с пустыми руками. Путин наградил Казакова орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава Академии наук Владимир Караник о поддержке проекта указа президента о совершенствовании научной деятельности.
5: То есть, в принципе, проект указа поддержан. Часть положений направлена на доработку, в том числе и базовое финансирование. Учитывая, что не решен еще объем и то, что останется, часть как бы принята, это и оптимизация структуры.

0: культуры, и возможность педагогической деятельности, и возможность повышения доплат за научные степени в тех направлениях, которые являются приоритетными для нашей страны. Оптимизация затронет все сферы деятельности Академии наук, и в том числе и гуманитарную, но надо понимать, что оптимизация не направлена на сокращение направлений научных исследований и научного поиска. Оптимизация, в первую очередь, признана избавиться от громоздкой и неэффективной структуры управления. Заметьте, это не касается научных сотрудников и исследователей. Это касается, что той, кто не генерирует, той части Академии наук, которая не генерирует новые знания и не решает научный вопрос.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного, талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
3: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
2: Это комфорт, за который стоит платить.
3: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
2: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание, а внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
3: Но регистратура – это еще не вся медицина.
2: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
3: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
2: Какое неравенство? 40 рублей.
3: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
2: Я не говорю, что это копейки,
3: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
2: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
3: Нормальный график работы врача.
2: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
3: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
2: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
3: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
2: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
3: И что он делает эти 30 минут?
2: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
3: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
2: Бред. Врач лечит пациента.
3: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
2: И это плохо.
3: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
2: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
3: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
2: Ага, я про это и говорю.
3: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
2: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
3: Лечит, если случай понятный.
2: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
3: Почему же?
2: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
3: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
2: Что за конспирология?
3: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
2: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
3: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
2: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
3: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
2: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
3: А почему тогда?
2: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
3: Но это логично для бюджета.
2: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
3: Это преувеличение.
2: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
3: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
2: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
3: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
2: Ну давай.
3: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
2: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
3: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
2: Да, я знаю, что это такое.
3: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
2: Я с этим и не спорю.
3: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
2: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
3: Тебя перенаправят, если случай срочный.
2: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
3: Поликлиники ведут хроников.
2: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
3: Ну, электронные карты внедряются.
2: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
3: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
2: Опять я виновата.
3: Те, кто голосует рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
2: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
3: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
2: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
3: Зато бесплатно.
2: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
3: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
2: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
3: Давай.
2: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на 1/2 вперед.
3: Там нет столько частников.
2: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
3: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
2: Какая монополия, если это частный бизнес?
3: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
2: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
4: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
2: Или в состоянии выгорания.
4: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
2: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
4: Ну да. ищет, к чему придраться.
2: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
4: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
2: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
4: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
2: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
4: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
2: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
4: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
2: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
4: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
2: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
4: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
2: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
4: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
2: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
4: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
2: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
4: На этом и закончим. Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что в иранском вопросе американцам следует меньше говорить, а действовать быстрее.
6: Прежде всего, надо быстрее, если пользоваться вашей терминологией, прежде всего, Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику, прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые, прежде всего, затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто. Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом.
1: Важный сигнал.
7: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
8: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
7: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодовощная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% в году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
9: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
7: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
9: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
7: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
10: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
11: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
12: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
13: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и большим отказывать.
14: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
15: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
7: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что в иранском вопросе американцам следует меньше говорить, а действовать быстрее.
6: Прежде всего, надо быстрее, если пользоваться вашей терминологией, прежде всего, Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана. от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику, прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые, прежде всего, затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто. Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
8: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
7: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
16: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более чем 10 тысяч человек.
7: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
16: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
7: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
17: «Облако».
18: «Диван».
17: «Конь».
19: Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое.
7: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
20: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
7: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
17: не только залило, но и подожгло. Во время грозы на Гродненщине молния ударила в два здания. Вспыхнули пожары. Первый произошел в садовом товариществе «Лесное Рыбница» возле деревни Рыбница. Когда подразделения МЧС прибыли на место, огнем была охвачена кровля дачного дома. Как выяснилось, в момент происшествия на участке находилась родственница хозяина. Женщина увидела, как молния ударила в дом, после чего загорелась крыша. Пенсионерка позвонила племяннику, а тот вызвал спасателей. Пожар был ликвидирован, однако огонь уничтожил кровлю и перекрытие, а также имущество внутри дома. Второй пожар произошел в деревне Вигушки Ивевского района. На момент происшествия хозяев на подворье не было. Дым заметили очевидцы, которые сообщили о случившемся спасателям. Огонь также уничтожил кровлю постройку, повредил перекрытие и находившееся внутри имущество. В МЧС считают, что в обоих случаях наиболее вероятной причиной возгорания стал разряд молнии. На Витебщине отец пытался скрыться от ГАИ вместе с сыном. Мотоцикл без номеров привлек внимание госавтоинспекторов в Толочинском районе. Мотоциклист ехал с пассажиром. Водителю подали сигнал об остановке. Но он его проигнорировал и увеличил скорость. Во время преследования нарушитель не реагировал на требования и лишь пытался ускориться. Был задержан, когда съехал с дороги и свалился среди деревьев. Выяснилось, мотоциклом, не зарегистрированным в установленном порядке, управлял 44-летний мужчина, не имеющий права управления. Транспортное средство он приобрел накануне и решил прокатить на нем 16-летнего сына. На нарушителя составлены административные протоколы, мотоцикл отправили на штрафстоянку. В минском метро подросток попросил незнакомца не приставать к девушке. Закончилось все судом. Инцидент произошел поздно вечером в вагоне подземки. Накануне 28-летний мужчина выпил пол-литра коньяка. В поезде он обратил внимание на девушку, которая ехала вместе с 17-летним парнем, и решил познакомиться. Фигурант сел рядом с ней, однако ее спутник попросил его оставить их в покое. После этого между пассажирами возник конфликт. Мужчина нанес подростку не менее 10 ударов и толчков по голове руками. От ударов тот, не удержавшись на ногах, упал. После дебошир, высказывая различные угрозы, принялся давить руками на лицо и уши несовершеннолетнего, а также укусил его. В конфликт вмешался другой пассажир, который вытолкал возмутителя спокойствия на перрон станции метро «Партизанская». В отношении минчанина возбудили уголовное дело. В суде он полностью признал вину, раскаялся и примирился с потерпевшим. Мужчина трудоустроен стропольщиком в частной компании. Ранее к уголовному ответственности не привлекался. Суд признал его виновным в хулиганстве и назначил штраф в размере 40 базовых величин или 1800 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
5: Главный инспектор Брестской таможни Наталья Грабинская о пресечении ввоза в Беларусь большой партии психотропных веществ.
18: Брестские таможенники пресекли попытку ввоза более 2 килограмм особо опасного психотропа. Гражданин Беларуси следовал через пункт пропуска Брест в качестве пассажира легкового автомобиля. При прохождении границы он выбрал зеленый коридор, предъявил к осмотру напольный кондиционер и заявил, что не имеет при себе товаров, запрещенных или ограниченных к ввозу. Таможенник принял решение проверить кондиционер с использованием рентгеновского оборудования. На сканограмме были четко видны посторонние вложения. При вскрытии из оборудования извлекли 4 полимерных пакета с веществом розового и зеленого цвета. Общий вес содержимого составил более 2 килограмм. Экспертиза Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области подтвердила, что это психотроп альфа-ПВП. При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий таможенники установили получателя груза и что психотроп планировался к реализации на территории города Минска через интернет-магазин.
1: Важный сигнал.
7: Ким всему голова. Лукашенко поздравил Си Цзиньпиня с 73-летием и сказал, что Беларусь и Китай близки как никогда.
8: С теплотой вспоминаю наши содержательные беседы в прошлом году. Рассчитываю на продолжение доверительного диалога и с нетерпением жду предстоящей встречи, которая, несомненно, придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию Минска и Пекина.
7: Это слова из поздравления Александра Лукашенко, направленного председателю КНР по случаю его дня рождения. В нем также отмечается, что отношения Беларуси и КНР находятся на, цитирую, «беспрецедентно высоком уровне стратегического партнерства».
8: Модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. Во многом это является результатом вашего дальновидного руководства, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны. Трудно также переоценить ваш вклад в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире. Желаю Си Цзиньпиню доброго здоровья и новых достижений на благо дружественного китайского народа.
7: Эксперты напоминают, что Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
0: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
7: Но в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
21: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ, мол, либо так, либо вообще никак.
7: Эксперты отмечают, что если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то такое же будущее ждет Беларусь. Пекин уже разрывает соглашение в одностороннем порядке, навязывает свои условия и требует максимальную выгоду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава Академии наук Владимир Караник о том, что в науке тоже деньги должны работать.
22: На сегодняшний момент могу сказать несколько цифр. То есть это порядка 0,6% ВВП. И взять бюджет Академии наук на 26-й год, рост по сравнению с 25-м, 23%, это существенный рост. И программа социально-экономического развития предусматривает за ближайшую пятилетку практически удвоение. Двукратный рост расходов на научно-научно-техническую деятельность. И поэтому идут такие дискуссии и идет обсуждение указа, что эти деньги должны работать. Это не должно быть просто проедание или, как у нас модно говорить, освоение средств. Это должно быть то, что даст конкретный результат. И президент еще раз повторил, что на науке никто экономить не будет. И он будет и дальше стимулировать реальный сектор экономики для того, чтобы он обращался в научную сферу для решения своих текущих проблем. Именно к отечественной науке, а не стремился покупать готовые импортные технологии. И при этом, чтобы платил по мировым расценкам. Говорит, ну а тут уже это будет задача ваша, как бы не обмануть надежды наших производителей и выдать качественный научно-технический товар. Если все получится, ну, в таком случае вопросы, где найти деньги на текущий ремонт и отопление, у научных организаций стоять не будут.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
3: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
2: Обалдеть.
3: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
2: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
3: Угу. Ищут.
2: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
3: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
2: Это ты про какие сферы сейчас?
3: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
2: Ого!
3: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
2: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, ну, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
3: За прогулы?
2: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто, ну, не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
3: Ага, точно.
2: Ну, правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
3: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
2: Давай.
3: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
2: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
3: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, ну, не знаю, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
2: Да, плюс-минус, так и есть.
3: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
2: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Ну, те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
3: Угу, это правда.
2: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
3: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
2: Ну да, никто не хочет туда идти.
3: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
2: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
4: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
2: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
4: Ну, давай попробуем.
2: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
4: Да, причем не в центре.
2: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
4: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
2: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
3: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
2: Так.
3: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
2: Ну да, работа за наличку.
3: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
2: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
4: А, ты про домохозяек.
2: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
4: Но логика тут предельно прагматичная.
2: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
3: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
2: точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
3: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
2: Ну да, почему?
3: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
2: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
3: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
2: Угу.
3: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, а оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
2: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей — привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году, и там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
3: Да, есть такое.
2: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
3: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
2: Естественно.
3: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
2: Угу.
3: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
2: То есть они просто находят какие-то лазейки?
3: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж, добиваясь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
2: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
3: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
2: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
3: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
2: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
3: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
2: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
3: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
2: Да, это логично.
3: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
2: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
3: Совершенно верно. Трудовые мигранты готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
2: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
3: Именно.
2: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
3: Угу, и какой же?
2: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими, закупленными станками, будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
3: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
2: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
3: До связи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: обсуждает возможность покинуть пост главы Центробанка, который она занимала с 2013 года. Якобы она согласна доработать до конца своего срока в 2027 году, но не готова исполнять функции в случае введения военного положения или закрытия границ, что ранее обсуждали в правительстве. Также на прошлой неделе Владимир Путин высказался, что ставку ЦБ нужно снижать. Это впервые он открыто раскритиковал работу Центробанка, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
1: Значит, смотрите, Набиуллина, кто бы как про нее что бы ни говорил, она профессионал высокого уровня. Она решает ту задачу, которую ей поставил Путин. И он ее поэтому ценил. Она решала очень важную задачу. 4 года она больную, ненормальную военную экономику держала благодаря вот этой работе с рублем более или менее в вменяемых рамках. А теперь этот метод просто функционально перестает работать. Растет дефицит бюджета, потому что страна тратит больше денег, чем их зарабатывает. Растет быстро, сильно. И как ты тут уже не поднимай эту ставку? Если ты ставку поднимешь, то вообще экономика заглохнет, не военная. Короче, Набиуллина сделала все, что могла для Путина. И теперь ее сдают. Теперь ему надо назначить виноватого. И, конечно, этим виноватым будет этот самый экономический блок.
0: Среди кандидатов на замену Набиуллиной называют банкиров Андрея Костина и Петра Фродкова. Скорее всего, с Набиуллиной уйдет вся ее команда, которая больше не в силах тушить пожары в экономике военного времени. И эти возможные отставки представляют собой серьезные системные риски, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
2: У меня есть подозрение, что там коллективный демарш. Даже господин Заботкин, очень известный ее заместитель, тоже ушел в жесткую фронту. Я думаю, что сейчас идет лихорадочный поиск новой команды Центробанка, то есть кем заменить всю команду, а не только Эльвиру Сахибзадовну. И все последствия этого будут, естественно, выражаться в отсутствии какой бы то ни было стратегии в отношении денежно-кредитной политики, в отношении бюджета. Все пойдет в разнос, гиперинфляция, печатание денег, никаких ограничителей у системы не будет. Исчезнет защита от дурака. Набиуллина играла отчасти такую роль, вот защита от дурака.
0: Одновременно с этим появились случаи и о грядущей отставке правительства Михаила Мишустина, занимающего премьерский пост с 2020 года. Есть версия, что Мишустина может сменить Андрей Белоусов, ныне министр обороны, а ранее помощник президента по экономике. Он сторонник логики осажденной крепости и жесткого госпланирования, говорят эксперты. Поэтому его перевод в премьеры означал бы не просто кадровую перестановку, а гораздо более серьезный сигнал. Государство готово переходить от модели адаптации к модели жесткой мобилизационной экономики. А это будет плюсом для СВО, но минусом для простых граждан, живущих в тыловых городах России.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Важный сигнал.
1: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
2: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
1: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
2: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
1: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено через кожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
1: Машина в прошлое. Белоруска нашла буклет Евроопта за 2019 год. Цены с тех пор взлетели в космос. Ничто не стоит на месте, все движется и все изменяется. Однако некоторые перемены больно бьют и по памяти, и по карманам. В соцсетях белорусы запустили ностальгический тренд по ценникам в магазинах в 2019 году. Виной всему стал рекламный буклет Евроопта, который случайно нашла дома жительница Пинска и опубликовала на личной странице.
3: Предлагаю сравнить цены с сегодняшним и немного поплакать. Сразу скажу, не нужно писать «Так, а давайте и зарплаты сравним». Это глупо, потому что тут сравнивать нечего. Как получали несчастные копейки, так и получаем. Просто теперь те же 500 рублей 2019 года, благодаря всем манипуляциям, пишутся как от 800 до 1000. Но больше, чем на 500 рублей раньше, мы себе позволить ничего не можем.
1: Что же такого интересного в старой рекламе? Из наиболее примечательного: фарш за 5 рублей, подсолнечное масло за 1,5 рубля, батон за 79 копеек, сливочное масло за 2 рубля 39 копеек, сметана за рубль 55 и десяток яиц за рубль 19. Белорусы активно включились в обсуждение, и пост пинчанки стал вирусным. А если сравнивать газетки, которые были до деноминации, то можно и заплакать, прокомментировала одна из пользовательниц.
4: В 2019 году Яна Полтинник выходила даже из короны с двумя полными большими пакетами еды, которой хватало недели на две. А теперь? Больно, что-то прям в груди закололо. Цены выросли в 3-5 раз, а оплата труда как? Почему произносишь сумму ЗП больше, чем получал в 2019-м, а по факту на эти деньги еле сводишь концы с концами?
1: Минчанин Игорь считает, что 2019 год был прайм-эрой Беларуси.
5: Чипсы стоили чуть больше рубля, а по акции за эту цену можно было 2 пачки взять. Сегодня же я грустно наблюдаю за чипсами за 6 и больше рублей, а мои дети за киндером за 9 плюс рублей. Вот говорят, не жили богато, нечего и начинать. А как быть с тем, что мы, белорусы, пусть недолго, но жили неплохо, а потом как-то незаметно скатились к тому, что даже молодое работающее население ходит по магазинам и сравнивает цены по акциям на продукты? Честно вам скажу, вот я в детстве мечтал о киндере, но их было непросто купить. Получить заветное шоколадное яйцо было счастье вселенского масштаба. А теперь я своим детям говорю, мол, в награду куплю вам киндер. Но не потому, что его сложно достать, бляха, а потому что просто вот взять и купить, когда ребенок захотел, по бюджету не выходит. Потом можно на хлебушек искать, у кого занять ДЗП. Вот такие реалии.
1: Кто-то из пользователей отмечал, что параллельно с неудержимым ростом цен куда-то стал исчезать вес и объем продуктов. Цитирую. «Ценники переписали в плюс, но при этом мы уже платим не за литр, а за 900 миллилитров. Не за 500 граммов, а за 450-480. Экономика по-белорусски». Другие больше обсуждали не стоимость продуктов, а то, что зарплата осталась на уровне 2019 года. Объединило всех комментаторов мнение, что вот такие приветы из прошлого вызывают обильное слезовыделение и тоску по минувшим дням. Хотели ли бы вы на часок попасть в прошлое, чтобы скупиться в магазинах по старым ценам? Делитесь мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Новый враг из прошлого. В программе «Озаренка» магната Януша Радзівіла назвали главным палачом Беларуси. Что с этим заявлением не так?
6: Но у нас бегают, люди пускают, книжки про Радзівілов огромные там фолианты издают, а...
1: Попытки переписать прошлое и осуществить подмену понятий все чаще встречаются в повестке дня средств массовой информации. На этот раз поводом для дискуссии известного ведущего гостелеканала Григория Озаренко и гендиректора Национальной библиотеки, идеолога Вадима Гигина, стала белорусская шляхта. В частности, последний назвал магната Януша Радзівіла, цитирую, «кровавым историческим врагом, целенаправленно истребляющим белорусов».
7: подтверждено, и никто это не опровергает. Подтверждены те просто колоссальные жертвы, которые были уничтожены Янушем Радзивиллом во время его карательного похода, кровавого похода вдоль Припяти, Днепра, Березины в 1648-1649 годах, когда был уничтожен Пинск, был разорен Мозырь, Туров, Бобруйск, я уже не говорю про более мелкие городки и деревни. Просто выжигалось. В Пинске, по разным данным, было уничтожено от 3 до 14 тысяч человек. И вот эти цифры никто не ставит под сомнение. Это был абсолютно кровавый, разорительный поход по белорусским землям, где не жалели никого. Какое самое кровавое имя, какой самый лютый палач белорусского 17 века, а может быть даже более длинного периода, это как раз-таки вот этот гетман, сначала польный, потом гетман литовский, это Януш Радзивилл.
1: Речь в разговоре идет о событиях времен Речи Посполитой, а именно о восстаниях, возникших на религиозной и национальной почве, которые возглавлял Богдан Хмельницкий. При объединении ВКЛ и Польши часть украинских земель незаметно попала под их контроль. Украинцы были православными, поляки – католиками, что и послужило причиной массовых конфликтов, рассказывает историк Алексей Данута.
8: Это очень долгий разговор, но если коротко, православные устали терпеть гнет католиков и поднялись на бунт. Самое масштабное восстание 1648 года под руководством Хмельницкого и вовсе переросло в войну. Естественно, жертвой, так сказать, отмщения стали помещики, чиновники, духовенство. После захвата Киева в 1649-м Хмельницкий с повстанцами отправился на территорию тогдашней Беларуси, где при поддержке крестьян и мещан и был захвачен Пинск, Мозырь, Бобруйск и другие города. Именно эти территории и стал отбивать гетман, польный литовский Януш Радзивилл. Первым стал Пинск, который местные жители отказались сдать. В ходе штурма тогда погибло более 3000 человек, но никак не 14 тысяч, о которых говорит Гигин. И, что немаловажно, Януша Радзивилла там не было, как не было его и в Черикове. Войско возглавляли другие шляхтичи. Безусловно, Радзивилл нес ответственность за своих подчиненных, так как именно он руководил армией. Но Гигин и Озаренок почему-то замалчивают, что именно Хмельницкий положил начало череде насилия, тогда как Радзивилл пытался как раз-таки все это прекратить. Так корректно ли называть палачом человека, который защищал свои земли от агрессоров?
1: Хмельницкий с повстанцами уничтожали шляхту, католических священников и тех, кто не присоединялся к восстанию. Радзивилл в том же Бобруйске расправился только с повстанцами, не тронув местных жителей, и отправил на виселицу своего же солдата, который совершил кражу. «Никто не делает из Радзивилла героя, но и палачом он не был», отмечает историк.
8: Никто не пытается оправдать насилие и убийство во время тех восстаний и войны. Но и вешать на Радзивилла ярлык «палач» — это уже слишком. Действия магната соответствовали духу времени. Януш не сделал чего-то исключительного, что могло бы как-то особенно выделить его среди современников. Массовые убийства повстанцами представителей привилегированных сословий требовали жесткого ответа. Иначе весь устоявшийся жизненный уклад мог рухнуть. Естественно, мировоззрение меняется, меняется уклад жизни и возможности. Поэтому и вещи, которые были обыденными 200 лет назад, стали дикостью. И слава Богу.
1: Заявления Гигина очень созвучны советской идеологией, когда Радзивиллы преподносились как литовские и польские магнаты, угнетатели простых белорусов, отмечает Данута. В официальной концепции СССР восстание Хмельницкого называли национально-освободительной войной в Беларуси, что абсолютно не соответствует действительности. А все это выглядит как неумелая попытка вернуть настоящую белорусскую историю к советской трактовке, резюмирует историк. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Глава Академии наук Владимир Караник о поддержке проекта указа президента о совершенствовании научной деятельности.
10: То есть, в принципе, проект указа поддержан. Часть положений направлена на доработку, в том числе и базовое финансирование. Учитывая, что не решен еще объем и то, что останется, часть как бы принята. Это и оптимизация структуры, и возможность педагогической деятельности, и возможность повышения доплат за научные степени в тех направлениях, которые являются приоритетными для нашей страны. Оптимизация затронет все сферы деятельности Академии наук, в том числе и гуманитарную, но надо понимать, что оптимизация не направлена на сокращение направлений научных исследований и научного поиска. Оптимизация, в первую очередь, признана избавиться от громоздкой и неэффективной структуры управления. Заметьте, это не касается научных сотрудников и исследователей. Это касается, что той, кто не генерирует, той части Академии наук, которая не генерирует новые знания и не решает научный вопрос.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Параллельная реальность. Президенту доложили о продвижении армии к Запорожью. Судя по спутникам, все не так. Какая ситуация на фронте на самом деле?
12: Да, это у вас группировка Днепр, да?
13: Так точно.
12: Постепенно подбираетесь к Запорожью?
13: Так точно.
12: Откуда чего?
11: Эту встречу Владимира Путина с военными группировки «Днепр». Именно они спустя два дня после публикации этого видео начали отступать под Степногорском и Каменским. Запорожское направление остается одним из ключевых для армии. Однако, несмотря на сложное положение российских военных на том участке фронта, Владимир Путин уверен, что наступление идет как следует. В реальности армия России уже два месяца подряд отступает с ранее захваченных территорий на Украине, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
14: Украинские войска продвигаются с севера на юг широким фронтом на полосе от Камышевахи и Новогеоргиевки до Новогригоровки. Глубина наступления до 3 километров. И это только то, что публикуют российские каналы, признавая контрнаступление ВСУ. Украинские военные закрепились на восточном берегу реки Гайчур и поддерживают удары с севера.
11: Аналитики связывают это с контратаками ВСУ, усилением ударов беспилотников, а также блокировкой терминала Starlink и мессенджера Telegram, считает военный эксперт Ян Матвеев.
14: На юге это Кинбурнская коса, где уже почти не осталось солдат. С узкой части всех вывели, чуть восточнее некоторые подразделения остаются. Украинские военные используют тяжелые дроны-бомбардировщики с 14-килограммовыми боеприпасами, чтобы атаковать укрытие российских солдат. Шансов спастись от таких ударов крайне мало.
11: Сами военнослужащие считают, что они прекратили наступление из-за больших потерь в штурмах. Командиры не берегут личный состав, говорят солдаты.
15: Командир Гасан, в первую очередь Газ, потом кто еще? Ангел.
16: Ангела нет. Ангел.
15: Ангел нас отправляли. Они набухались и отправляли нас туда, где Русин Яр, в ту сторону, по посадкам, штурмовать посадки, идти вдвоем.
16: Без понча, без ничего.
15: Без понча, без ничего. Говорят, погода наша, ветер,
16: баба-яга
15: летает, да, там, она вас не видит, не переживайте. Ну, просто в один конец отправляют на смерть.
16: За 8 часов 4 трупа сразу, 2 группы.
15: Да, 2 группы сразу, да. Какие 4, 6? 6 человек потеряли.
16: А кто еще 2?
15: Двое ночью. Ушли. Да. Потом двое, 6 человек, да, сразу же за день ушло. 6 человек, 200 сразу же, 6.
11: О неблагоприятном положении в армии высказался недавно и писатель Захар Прилепин. Он заявил, что первоначальные расчеты на быстрое завершение боевых действий не оправдались.
17: Оказывается, мы убиваемы. Оказывается, у нас можно отрезать колонны. Оказывается, можно сжечь нашу технику. Оказывается, все это возможно.
11: Несмотря на все проблемы, окончания спецоперации пока в планах нет. Владимир Путин позвонил Дональду Трампу и сообщил ему, цитирую, критической ситуации для Украины на поле боя. Кстати, о ситуации на фронте и возможных мирных переговорах американский президент планирует поговорить на встрече с Зеленским во время саммита «Большой семерки» во Франции.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: в Кремле. Как уроженец Осиповича стал главным хранителем тайн России и почему его уволили спустя 12 лет. Главный хранитель кремлевских тайн, как он себя сам называл, неожиданно получил отставку после 12 лет службы. Речь идет об уроженце Могилевской области Андрее Казакове, возглавлявшем канцелярию Кремля и действительно имевшем доступ к документам особой важности. Как так получилось, что скромный белорус получил доступ к механизмам принятия секретных решений в РФ и почему Путин его уволил?
13: Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли?
1: Андрей Казаков родился в 1958 году в небольшом городке Осиповичи. Позднее переехал в Москву, где окончил военное училище и служил секретчиком в Главном управлении Международного военного сотрудничества Минобороны, тесно сотрудничавшим с ГРУ. Там его и приметил давний сослуживец Владимира Путина по КГБ Сергей Иванов, возглавлявший в то время военное ведомство, рассказывает политический обозреватель Андрей Придонный.
18: А дальше сами понимаете, кто перед кем замолвил словечко, и карьера скромного белоруса Казакова пошла в гору. В 2011 году Иванов занял кресло руководителя АП и вскоре назначил Казакова заместителем начальника своего секретариата. Дальше больше. В 2016 году Казаков перешел в канцелярию президента РФ, а уже в 2020 году занял непосредственно должность начальника. Казаков имел славу одержимого секретностью. Он проводил постоянные проверки в своем ведомстве, поощрял так называемое «стукачество». Власть у Казакова была безграничная, так как выше него был только Иванов и сам Путин. Естественно, с карьерным ростом росло и благосостояние начальника канцелярии. Дорогие машины всем членам семьи, элитное жилье, поездки на курорты, еда из ресторанов на дом и многое другое. Однако не это стало причиной его увольнения.
1: Начальник кремлевской канцелярии жестко требовал от всех соблюдения секретности, а сам потерял бдительность, говорит Придонный. Большинство экспертов также сходятся во мнении, что именно неосмотрительный образ жизни Казакова повлек за собой его увольнение. Так, известно, что он свободно общался с руководством Главного разведывательного управления по мобильному. Использовал для общения Gmail, чьи архивы хранятся на американских серверах. Расслабился и потерял бдительность, отмечает политический обозреватель.
18: На мой взгляд, Путин убрал Казакова из соображений безопасности, так как тот стал открытой книгой для иностранных спецслужб. Не знаю, что конкретно повлияло на то, что он стал таким беспечным. Может, финансовый достаток и возможности, может, по сути, неограниченная власть и чувство собственной важности. Только вот информация о любом его шаге, поездках, встречах и даже покупках продуктов стали легко доступны даже для хакеров среднего звена. Всю информацию о жизни начальника кремлевской канцелярии можно получить просто через обычные боты для пробивания сведений. Кроме того, Казаков выкладывал в публичном доступе фотографии своего семейного отдыха в странах НАТО. Да, это было до начала России войны на Украине, и тем не менее.
1: К слову, своего сына и невестку Казаков также устроил на теплые места. Первую возглавляет Управление защиты гостайны Минфина, вторую свекр продвинул консультантом в департамент по работе с секретными документами Управления президента по государственным наградам. Несмотря на работу под подпиской о неразглашении гостайны и предубеждением ФСБ о вербовке в зарубежных командировках, семья активно путешествует и выкладывает в интернет фото из поездок по Италии, Германии, Швейцарии и Испании. К слову, президент РФ отправил в отставку главного хранителя тайн Кремля не с пустыми руками. Путин наградил Казакова орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Проблемные ветераны. В каждом регионе России есть максимум 4 специалиста, которые могут работать с бойцами с ПТСР. болезнь нового времени, посттравматическое стрессовое расстройство или сокращенно ПТСР стала неотъемлемой частью жизни россиян. Новая уполномоченная по правам человека Яна Лантратова заявила о дефиците психологов, у которых есть необходимая квалификация для работы с военнослужащими и их родственниками.
2: Мы видим, что сейчас идет специальная военная операция. И большое количество семей сталкиваются с тем, что они переживают за своих отцов, мужей, братьев. И действительно, при этом мы видим системную проблему – это дефицит психологов. И на 100 тысяч человек приходится всего 12 психологов. При этом 40% выпускников психологических факультетов уходят из профессии.
20: А тех психологов, которые умеют работать именно с ПТСР, и того меньше. По словам уполномоченной по правам человека, это максимум 4 специалиста на регион. Хотя именно ПТСР чаще всего рушит жизни и семьи ветеранов СВО. Люди с ПТСР испытывают хроническую внутреннюю боль, перевозбуждение нервной системы и стресс. Они теряют сон, живут в постоянной тревоге и испытывают так называемые флешбеки, то есть регулярные возвраты к травматической ситуации, которая ощущается как абсолютно реальная, а не пережитая в прошлом. Часто бойцы пытаются заглушить симптомы травмы с помощью спиртного. Согласно исследованиям, 75% людей с ПТСР становятся вдобавок ко всему алкоголиками. Таких людей необходимо срочно лечить, говорит омбудсмен Яна Лантратова. А делать это некому.
2: И второй момент с точки зрения квалифицированности специалистов. Вот объективно не все психологи, которые имеют образование, знают, как работать с горем, как работать с травмой. Проблема на самом деле колоссальная.
20: 4 специалиста на целый регион, из которого на фронт забрали от нескольких тысяч до десятков тысяч мужчин – это катастрофа. Проблему острой не хватает.
19: Важный сигнал.
21: Пекин всему голова. Лукашенко поздравил Си Цзиньпиня с 73-летием и сказал, что Беларусь и Китай близки как никогда.
22: С теплотой вспоминаю наши содержательные беседы в прошлом году. Рассчитываю на продолжение доверительного диалога и с нетерпением жду предстоящей встречи, которая, несомненно, придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию Минска и Пекина.
21: Это слова из поздравления Александра Лукашенко, направленного председателю КНР по случаю его дня рождения. В нем также отмечается, что отношения Беларуси и КНР находятся на, цитирую, «беспрецедентно высоком уровне стратегического партнерства».
22: Модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. Во многом это является результатом вашего дальновидного руководства, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны. Трудно также переоценить ваш вклад в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире. Желаю Си Цзиньпиню доброго здоровья и новых достижений на благо дружественного китайского народа.
21: Эксперты напоминают, что Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
23: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
21: Но в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
24: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ. Мол, либо так, либо вообще никак.
21: Эксперты отмечают, что если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то такое же будущее ждет Беларусь. Пекин уже разрывает соглашение в одностороннем порядке, навязывает свои условия и требует максимальную выгоду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о том, что российско-украинский конфликт может быть завершен уже в этом году.
4: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вашего подтекста вопроса о и можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и не только в нашем, но и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Новости союзного государства. Будущее в смерти. Автопром в кризисе. На базе «Лада Гранда» начали выпускать катафалки. Серийное производство люксовых «Аурус» закрыли. Российский аналог «Роллс-Ройса» оказался убыточным. Серийное производство «Аурусов» сворачивается, поэтому площадку по их сборке в Татарстане планируют закрыть. Об этом со ссылкой на источники написал в своем телеграм-канале автоэксперт Сергей Цыганов.
6: Завод «Аурус» в Елабуге все-таки закроют. Ну, не смогли превратить президентскую игрушку в по-настоящему серийную марку. Не смогли. Амбиций было много, а экономического обоснования – ноль. 2026 год завод, вероятнее всего, доработает. Но уже в сентябре начнется ликвидация офиса «Ауруса» в Химках, а работникам предложат перебазироваться в Питер.
5: Сейчас цена автомобилей «Аурус» начинается примерно от 50 миллионов рублей, а рестайлинговый лимузин «Сенат» в длинной версии стоит от 117 миллионов рублей. При такой цене спроса на «Аурусы» практически нет. Ни о каких ранее заявленных 5000 машин в год не может быть и речи, говорят эксперты. Себестоимость сборки «Ауруса» настолько высока, что рентабельным этот проект никогда не станет ни при каком тираже. За прошлый год в Елабуге выпустили примерно 150 автомобилей и еще около сотни собрали на другой площадке. Однако государство будет тянуть этот проект до последнего, хотя бы в виде мелкосерийного производства. Хотя уже вся отрасль автопрома в глубоком кризисе, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
7: Ну, смотрите, когда вы имеете столько заводов, сколько имеет сейчас страна, на 140 миллионов, даже если верить этой цифре, населения, из которых покупать машины может только каждый десятый, грубо, да, ну, сравним с Европой, где каждый второй может купить машину, с Америкой, где каждый первый может купить машину, каждая первая семья практически. Поэтому здесь обречен автопром. Ну, вот глобально, сколько бы ни возились, ну, еще потратят 100 миллиардов долларов туда и сюда. Сюда на поддержание иллюзии, что страна должна иметь свой собственный автопром. Это все иллюзии. Скоро с ними расстанутся.
5: «Автопром» остро нуждается в инвестициях, технологиях и партнерах из-за рубежа. Однако СВО и санкции положили конец таким проектам. Как следствие, большинство заводов «АвтоВАЗа» последний год работает неполную рабочую неделю. Людям сокращают зарплаты, а отечественные автомобили простаивают на открытых парковках-складах, говорит Ширяев.
7: Поймите, что «АвтоВАЗ» — это не жилец. Он мог выжить только с учетом кооперации с «Рено-Ниссан», да, с использованием той базы, которую принесли европейцы. Сам по себе это не жилец. Никто по доброй воле эти машины покупать не хочет. Когда вы поставили выбор между китайцами и «АвтоВАЗом», то даже китайцев начали покупать, хотя они ломаются, хотя они ненадежные. Но вот когда забрали европейские бренды, люди вот не хотят на «АвтоВАЗ». Ну, компания не жилец. «АвтоВАЗ» не жилец, «КамАЗ» не жилец. Это все рано или поздно придется просто ликвидировать. Либо они будут проедать дальше деньги, ведь не бывает бесплатных денег в экономике. Но просто это диагноз в системе, понимаете?
5: Чтобы хоть как-то поднять продажи, отечественные автомобилестроители переделывают модели под потребности рынка. Например, на базе «Лада Гранда» начали выпускать катафалки. Внутри предусмотрено все необходимое – место для гроба, венков и лопаты. Производители решили сосредоточиться на рынке, который стабильно растет с февраля 2022 года, в то время как многие бизнесы в России закрываются из-за выросших налогов и неблагоприятной экономической среды, ритуальный бум в стране набирает обороты. За первый квартал текущего года открылось более 1500 новых похоронных бюро. Это на 40% больше, чем годом ранее. Ритуальный рынок расцветает на фоне рекордных потерь на фронте. Так что, по крайней мере, продажи катафалков «Лада Гранда» будут стабильно расти.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о том, что российско-украинский конфликт может быть завершен уже в этом году.
4: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вашего подтекста вопроса о и можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и не только в нашем, но и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк».
10: Привет!
8: Давай начнем сегодня с довольно, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
10: Ага, живописная картина.
8: И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
10: Учения идут, все стандартно.
8: Да, но фокус в том, что эта пыль — это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
10: Ого! Тот самый из Чернобыля.
8: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
10: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
8: Беспрецедентное скопление техники.
10: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. важно разобрать скрытые механизмы.
12: То есть?
10: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
12: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
10: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
12: И это создает такое гравитационное поле.
10: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
12: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно, но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
10: Если маневры перерастают в реальное наступление?
12: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
10: Угу.
12: Но слушай, я вот смотрю на карту Запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
10: Я согласна, логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
12: А, поставки западного оружия?
10: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
12: Статус территории меняется?
10: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
12: И это ведь не просто галочка в международных документах.
10: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
14: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
10: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
14: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономный дизель-генератор, у них есть резерв.
10: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
14: В кранах пропадает вода.
10: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
14: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
10: Начнется тотальная паника.
14: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
10: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
14: Это моментальная смерть региональной экономики.
10: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
14: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
10: Угу.
14: Этот двигатель глохнет.
10: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
14: Армия забирает все необходимое.
10: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
14: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
10: А вывести его не может.
14: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
10: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
14: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
10: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
0: Банкоматы пустеют за часы.
10: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
0: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
10: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
0: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
10: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
0: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
10: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
0: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
10: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
0: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
10: Именно.
0: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
10: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
0: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
10: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
0: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
10: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
0: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
10: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
0: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
10: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
0: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
10: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
0: Вводится строжайшая цензура.
10: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
0: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
10: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
0: Социальные связи разрушаются.
10: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
0: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
10: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
0: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
10: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
0: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
10: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
0: Например?
10: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
0: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
10: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
0: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
10: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
11: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
10: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
11: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
10: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
11: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
10: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
11: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
10: Но это не так.
11: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
10: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
11: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
10: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
11: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
10: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
11: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
10: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
11: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
10: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
11: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
10: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
11: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
10: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
11: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
10: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
11: Дожди смывают все это в реки.
10: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
11: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
10: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
11: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
10: Угу.
11: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
10: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
13: Ты про международную репутацию?
10: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
13: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
10: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
13: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
21: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
16: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
21: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментарии

0: человек в прошлом до 1300 в этом году.
1: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
2: «Облако».
3: «Диван».
2: «Конь».
4: «Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое».
1: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
5: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
1: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Качество до гроба доведет. Почему в Беларуси запретили пиво из России и популярную рыбную закуску? С 13 июня вводится полный запрет на ввоз и продажу двух видов пивных напитков и пяти видов популярных закусок. Продукция внесена в реестр опасной и должна полностью исчезнуть из магазинов.
7: Под жесткий запрет попали пивные напитки от крафтовой пивоварни Pivot Point. Изготовитель использовал при производстве консерванты сорбат калия и бензоат натрия, которые по регламенту Таможенного союза в пивных напитках находиться вообще не должны. В закусках российской торговой марки «Чипка» во всех образцах нашли недопустимые пищевые добавки.
1: Например, в рыбе паутинки эксперты обнаружили запрещенную сорбиновую кислоту, еще и в конских дозах. Какую опасность несут такие продукты и напитки, объясняет врач Марина Евтушенко.
8: Сорбиновая кислота, сорбат калия, бензоат натрия сами по себе используются в пищевой промышленности, но только там, где это разрешено и в строго допустимых дозах. Если вещество добавили туда, где его быть не должно или концентрация превышена, у человека могут быть реакции со стороны желудка, кишечника, аллергия, тошнота, обострение хронических заболеваний. Особенно рискованно это для людей с болезнями печени, почек и пищеварительной системы. Органы со временем даже могут отказать.
1: Эксперты напоминают, что ввоз проблемной продукции из России в Беларусь – дело не новое. Так, в феврале контролеры МАРТ уже изымали партию вяленой рыбы российской торговой марки «Атлант», в составе которой тоже обнаружили огромное количество сорбат калия и бензоат натрия. До этого санитарно-эпидемиологическая служба сообщила об отзыве части партии детских смесей «Nestlé Россия», в которых нашли опасные токсины. А за пару месяцев до этого белорусы отравились российскими овощными смесями марки «Свой урожай». В них нашли кишечную палочку, рассказала врач-эпидемиолог Алла Волкова.
9: Обнаружение кишечной палочки в замороженных овощных смесях – это классический сигнал о нарушении стандартных норм на этапе первичной обработки сырья. Бактерии попадают на овощи из фекалий через загрязненную воду для полива или нестерильные удобрения вроде навоза, который не прошел компостирование. На производстве, таком как у РПК, проблема усугубляется, если оборудование для мойки и резки не дезинфицируется должным образом, а рабочие не соблюдают гигиену рук. Заморозка сохраняет калиформы живыми, и они активизируются при приготовлении, вызывая отравление.
1: Эксперт отмечает, что под запрет регулярно попадают российские кондитерские изделия, томатная паста, уксус, подсолнечное масло и другая продукция. Мол, пока Россия не наведет порядок на своих предприятиях, белорусам остается только внимательно изучать маркировку и самостоятельно заботиться о своем.

0: своим здоровьем. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Вместо пульта от БПЛА мясной штурм. На фронте в ДНР погиб студент из Бурятии, который одним из первых подписал контракт с Минобороны. 19-летний Илья Ульянов из Закаменска подписал контракт еще в первые дни кампании Минобороны по вербовке студентов. Тогда он учился на последнем курсе агропромышленного техникума. Илью определили на должность оператора БПЛА. Агитаторы уверяли, что это безопасная служба в тылу. Поэтому парень не согласился. В реальности же студента отправили на передовую, говорит его подруга Ольга.
3: Илья погиб на фронте. Ему было 20 лет. Нет никакой безопасной службы, нет никакой безопасной зоны. Мы Илью похоронили.
2: Это второй известный случай гибели завербованного в дроноводы студента из Бурятии. В мае погиб 23-летний Валерий Аверин, которого 3 месяца обучали управлять беспилотниками, а потом, по словам матери, цитирую, «бросили в самую мясорубку в качестве штурмовика». Активная агитация студентов подписывать контракт с Минобороны продолжается уже полгода. Недавно волонтер Анастасия Титова из Читы рассказала, что ее тоже звали выступить перед студентами и убедить их вступить в беспилотные войска. Она отказалась.
4: Ребята, вы что, офонарели? Уговаривать малявок 18-летних идти на войну? Может быть, мы прекратим затыкивать дыры вот этими лялечками? Никаких БПЛАшников там из этих пацанов не будут делать. Это сразу штурма.
2: По ее словам, на фронте очень много погибших сейчас. Это именно молодые ребята. О них официально никто не говорит, чтобы не отпугнуть потенциальных контрактников.
4: Эти 10 дней очень страшные. Сначала Ванечка 2005 года, потом Баир 4 дня назад 2005 года. Макс... позывной «Малыш». 18 лет позавчера. Ничего от него не осталось, даже хоронить нечего. А вы мне уговариваете, чтобы я ходила по техникумам и рассказывала, чтобы они подписывали контракты? Не просите меня об этом.
2: Титова говорит, что данные о погибших на фронте молодых людях скрывать становится все сложнее. За теми студентами, кто подписал контракт беспилотные войска, следят с особым вниманием. Ведь им обещают особые условия. Контракт на 1 год, восстановление в ВУЗе по возвращению, а главное – службу в тылу. Адвокаты напоминают, нет никакого контракта на год, они все бессрочны. А военнослужащие говорят, безопасного места сейчас нет нигде.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Глава Академии наук Владимир Караник о рациональном финансировании науки.
6: Наука финансировалась, финансируется и будет финансироваться. Вопрос повышения эффективности этого процесса. И здесь как раз обсуждалось, что если разделить сметы, возникнет у некоторых, может быть, иждивенческое настроение, что на текущее содержание деньги дают. Может быть, и не стоит как бы заниматься научными проектами и всем остальным. Поэтому задача сегодня обсуждалась, каким образом увязать. Либо это бюджетная смета, либо это накладные расходы в договорах с реальным сектором экономики, что государство готово платить, в том числе и на содержание инфраструктуры, но в рамках выполнения госзаказа либо хоздоговорной деятельности, отчисляя определенный процент именно на инфраструктуру. Это первое. Второе и ключевое, наверное, что сегодня было поддержано, что до того, когда мы будем обсуждать объемы финансирования инфраструктуры Академии наук, провести ревизию, помочь как бы избавиться от непрофильных активов. И то, в чем Академия наук не нуждается, чтобы она не перенесла накладные расходы на содержание зданий, которые не нужны, на содержание там ветхих зданий, то есть максимально оперативно распределиться и забрать то, что не надо. Говорит, когда мы оптимизируем структуру, когда мы уберем непрофильные активы, тогда мы вернемся к вопросу, каким образом финансировать в рамках бюджетной сметы то, что требует финансирования напрямую из бюджета.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
8: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
7: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
8: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
7: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено через кожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Марина Толстик о капитальном ремонте столичных домов.
9: План ввода капитального ремонта на 2026 год для города Минска определен в объемах 780 тысяч квадратных метров или 141 объект. Ну, к слову, необходимо отметить, что ежегодно до 1 февраля администрациями районов утверждаются перечни объектов, которые планируются к выполнению капитального ремонта. С данными перечнями можно ознакомиться как на сайтах администрации районов, так и на сайтах предприятий ЖКХ, которые являются заказчиками по выполнению работ на объектах капитального ремонта. Конечно, сегодня мы на первое полугодие также себе определили необходимые задачи для ввода объектов по капитальному ремонту. В целом задание составляет 210,4 тысячи квадратных метров или 48 объектов. На оперативном совещании сегодня рассматривался вопрос хода капитального ремонта, поставлены задачи для генподрядных организаций о соблюдении сроков строительства для своевременного ввода в эксплуатацию. Традиционно видами работ, которые выполняются при капитальном ремонте, является замена кровли, замена инженерных систем, как в квартирах, так и по подвалу, также выполнение ремонтных работ по фасаду, его окраска, выполнение работ по благоустройству после мест восстановления вот именно при капитальном ремонте. Ну, в целом такие работы мы выполняем, они определены постановлением Совета министров номер 324.
1: Новости регионов. На радио «Сигнал».
7: В Бобруйске в ДТП попал 12-летний ребенок. Авария произошла на перекрестке улиц Рокоссовского и 50 лет ВЛКСМ. 39-летний водитель «Тойота» совершил наезд на мальчика, пересекавшего проезжую часть на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Подросток с различными травмами доставлен в больницу. Госавтоинспекция напоминает родителям о том, что велосипедистам до 14 лет выезжать на проезжую часть категорически запрещено. Для пересечения дороги им необходимо спешиться. Ночью в Наровле загорелся дом с 6 людьми внутри. Сообщение о пожаре в доме на улице Социалистической поступило в МЧС 14 июня в 3:22. В момент возгорания в доме находились супруги-пенсионеры и четверо детей. До прибытия спасателей очевидцы помогли выбраться из горящего дома 73-летнему мужчине и старшему ребенку. В результате пожара погибла 73-летняя женщина, а также двое ее правнуков – 5-летняя девочка и 10-летний мальчик. Дети умерли по дороге в больницу. Еще один 7-летний мальчик был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. По данным Госкомитета судебных экспертиз, также госпитализированный ребенок 2011 года рождения и мужчина 1961. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, сотрудники областного управления Следственного комитета, специалисты криминалистического отдела и Госкомитета судебных экспертиз. Особое внимание будет уделено выяснению причин происшествия и условий, которые привели к гибели людей. В Барановичах чуть не погиб 2-месячный малыш. Инцидент произошел, когда женщина с грудным сыном приехала из-за границы в гости к своей матери. Незадолго до этого бабушка решила очистить чайник от накипи с помощью лимонной кислоты, но не предупредила об этом дочь. Не подозревая об этом, мать использовала кипяченую воду для приготовления детской смеси и покормила ей ребенка. Только тогда, когда она поняла, что в воде лимонная кислота, вызвала скорую. Мальчика доставили в больницу с диагнозом острое случайное отравление химическим веществом. В тяжелом состоянии его поместили в реанимацию. После госпитализации медики сообщили о случившемся в милицию. Ребенка удалось спасти. Сейчас его жизни ничего не угрожает. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
7: Новый враг из прошлого. В программе «Озаренка» магната Януша Радзивилла назвали главным палачом Беларуси. Что с этим заявлением не так?
10: Ну, у нас бегают люди, пускают книжки про Радзивиллов, огромные там фолианты издают, а...
7: Попытки переписать прошлое и осуществить подмену понятий все чаще встречаются в повестке дня средств массовой информации. На этот раз поводом для дискуссии известного ведущего гостелеканала Григория Озаренко и гендиректора Национальной библиотеки, идеолога Вадима Гигина, стала белорусская шляхта. В частности, последний назвал магната Януша Радзівіла, цитирую, «кровавым историческим врагом, целенаправленно истребляющим белорусов».
10: Подтверждено, и никто это не опровергает, подтверждены те просто колоссальные жертвы, которые были уничтожены Янушем Радзівілом во время его карательного похода, кровавого похода вдоль Припяти, Днепра, Березины в 1648-1649 годах, когда был уничтожен Пинск, был разорен Мозырь, Туров, Бобруйск, я уже не говорю про более мелкие городки и деревни, просто выжигалось в Пинске по разным данным. Было уничтожено от 3 до 14 тысяч человек. И вот эти цифры никто не ставит под сомнение. Это был абсолютно кровавый, разорительный поход по белорусским землям, где не жалели никого. Какое самое кровавое имя, какой самый лютый палач белорусского 17 века, а может быть даже более длинного периода, это как раз-таки вот этот гетман, сначала польный, потом гетман литовский, это Януш Радзівіл.
7: Речь в разговоре идет о событиях времен Речи Посполитой, а именно о восстаниях, возникших на религиозной и национальной почве, которую возглавлял Богдан Хмельницкий. При объединении ВКЛ и Польши часть украинских земель незаметно попала под их контроль. Украинцы были православными, поляки – католиками, что и послужило причиной массовых конфликтов, рассказывает историк Алексей Данута.
11: Это очень долгий разговор, но если коротко, православные устали терпеть гнет католиков и поднялись на бунт. Самое масштабное восстание 1648 года под руководством Хмельницкого и вовсе переросло в войну. Естественно, жертвой, так сказать, отмщения стали помещики, чиновники, духовенство. После захвата Киева в 1649-м Хмельницкий с повстанцами отправился на территорию тогдашней Беларуси, где при поддержке крестьян и мещан и был захвачен Пинск, Мозырь, Бобруйск и другие города. Именно эти территории и стал отбивать гетман, польный литовский Януш Радзівіл. Первым стал Пинск, который местные жители отказались сдать. В ходе штурма тогда погибло более 3000 человек, но никак не 14 тысяч, о которых говорит Гигин. И, что немаловажно, Януша Радзівіла там не было, как не было его и в Черикове. Войско возглавляли другие шляхтичи. Безусловно, Радзівіл нес ответственность за своих подчиненных, так как именно он руководил армией. Но Гигин и Озаренок почему-то замалчивают, что именно Хмельницкий положил начало череде насилия, тогда как Радзівіл пытался как раз-таки все это прекратить. Так корректно ли называть палачом человека, который защищал свои земли от агрессоров?
7: Хмельницкий с повстанцами уничтожали шляхту католических священников и тех, кто не присоединялся к восстанию. Радзівіл в том же Бобруйске расправился только с повстанцами, не тронув местных жителей, и отправил на виселицу своего же солдата, который совершил кражу. «Никто не делает из Радзівіла героя, но и палачом он не был», отмечает историк.
11: Никто не пытается оправдать насилие и убийство во время тех восстаний и войны. Но и вешать на Радзівіла ярлык «палач» — это уже слишком. Действия магната соответствовали духу времени. Януш не сделал чего-то исключительного, что могло бы как-то особенно выделить его среди современников. Массовые убийства повстанцами представителей привилегированных сословий требовали жесткого ответа. Иначе весь устоявшийся жизненный уклад мог рухнуть. Естественно, мировоззрение меняется, меняется уклад жизни и возможности. Поэтому и вещи, которые были обыденными 200 лет назад, стали дикостью. И слава Богу.
7: Заявления Гигина очень созвучны советской идеологией, когда Радзівілы преподносились как литовские и польские магнаты, угнетатели простых белорусов, отмечает Данута. В официальной концепции СССР восстание Хмельницкого называли национально-освободительной войной в Беларуси, что абсолютно не соответствует действительности. А все это выглядит как неумелая попытка вернуть настоящую белорусскую историю к советской трактовке, резюмирует историк. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: Бензиновая катастрофа. Еще 7 регионов ввели ограничения на продажу топлива. Кризис накрыл уже 3 десятка городов, в том числе Питер, Москву.
12: Так, ну что, у нас поставили лимиты на топливо в Подмосковье. Поэтому мы заливаем канистры.
2: Московские заправки крупнейших сетей ввели лимиты на отпуск топлива. На АЗС «Татнефть» ограничения действуют на бензин АИ-92 и АИ-95. Не более 20 литров в одни руки. Дистопливо можно купить только 40 литров на авто. На станциях «Роснефти» в Москве установлен общий лимит до 90 литров в бак или канистру, а «Лукойл» отпускает не более 100 литров бензина или дизеля в один чек. Такие же меры ввели и на АЗС Санкт-Петербурга.
13: Ну что, дожили? Татнефть выдает по 20 литров.
2: На сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован как минимум в 30 регионах России. Каждую неделю кризис охватывает все больше областей, говорит экономист Владислав Жуковский.
14: Даже в Татарстане, который является третьим по величине по объему добычи нефти регионом России, уступая лишь Ханты-Мансийскому автономному округу Югре, уступая и Малонинскому автономному округу, и добывая вот в год примерно 33-35 миллионов тонн нефти, и имея крупнейшие заводы по переработке топлива в дизель, в керосин и в бензин, уже даже в Татарстане вводится лимит по продаже бензина. То есть это уже и Москва, и Подмосковье, Петербург, Ленинградская область и даже Татарстан, в котором, казалось бы, это нефти просто некуда, нефтепродуктов девать. Но уже вот этот кризис начинает перебрасываться на смежные регионы по одной простой причине. Дана команда из Москвы везти топливо из регионов, везти из других крупнейших НПЗ.
2: На фоне ограничений продажи топлива его дефицит, а стоимость литра бензина моментально взлетела вверх. В Кузбассе и Самаре власти подтвердили, что дали такое разрешение АЗС. В некоторых регионах ситуация с бензином и дизелем настолько критична, что его не продают даже для нужд СВО.
15: Можно бензина набрать в КамАЗе? Можно бензина набрать в бочке?
16: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Я вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
15: Ну, нам на СВО.
16: До увольнения. Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию. Вот та сейчас мини-подходите, она вам даст номер телефона горячей линии. Вам там разрешат, пожалуйста. Пожалуйста, девочка.
2: Первое ограничение на продажу бензина в мае ввели в Крыму. Причина – дроны массово атакуют не только НПЗ и нефтебазы, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. На АЗС там постоянные очереди, в которых люди могут стоять сутки.
17: Сегодня в Евпатории поступил молодой человек, 40 лет. Его привезли из очереди. Он стоял, ждал очередь на бензин, на заправку. Его привезла скорая с острым инфарктом нижней стенки.
2: В этом году туристический сезон в Крыму, судя по всему, уже сорван. По крайней мере, его начало не сулит ничего хорошего. Россияне массово сдают путевки в Крым, которые они приобрели заранее.
18: Вот я читаю паблики по поводу туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу, вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку.
2: Тем временем власти разрешили нефтезаводам снизить качество бензина, который поставляется на внутренний рынок. Согласно постановлению, в бензине теперь допускается до 150 миллиграммов серы на килограмм, в дизельном топливе до 350 миллиграммов. При этом для стандарта Евро-5 предельный уровень составляет 10 миллиграммов. Продавать подобное топливо на территории других стран ЕАЭС запрещено.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о недальновидной политике некоторых руководителей в Соединенных Штатах Америки.
19: Что касается Ближнего Востока, там и вариантов других нет. Там нет вариантов, как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время, прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном, ну, как принято говорить, хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война, прежде всего, между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянутыми из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки. Но обстоятельства таковы, что они диктуют прекращение этой войны. И я знаю позицию президента Соединенных Штатов Америки, от которого многое зависит в прекращении этой войны. Он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить, еще раз подчеркиваю, потому что другого выхода нет, другого решения здесь нет. И в этом отличие этого конфликта в Ормузском проливе, Оманском заливе от войны в Украине. Здесь более сложный конфликт, нежели там, в Иране. Поэтому объективные обстоятельства и условия заставляют американское руководство прекратить американское давление, военное давление на Иран. Ну а Израиль будет зависеть полностью от позиции Соединенных Штатов Америки. Поэтому в этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. И я даже не надеюсь, а у меня уверенность такая, что они будут прекращены.
1: Важный сигнал.
0: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
11: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
0: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодовочная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% в году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
20: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
0: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
20: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
0: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
21: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
22: Все, вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
23: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
24: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если Раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле. То сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и большим отказывать.
3: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
4: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
0: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: Бензиновая катастрофа. Еще 7 регионов ввели ограничения на продажу топлива. Кризис накрыл уже 3 десятка городов, в том числе Питер, Москву.
12: Так, ну что, у нас поставили лимиты на топливо в Подмосковье, поэтому мы заливаем канистры.
2: Московские заправки крупнейших сетей ввели лимиты на отпуск топлива. На АЗС «Статнефть» ограничения действуют на бензин АИ-92 и АИ-95. Не более 20 литров в одни руки. Дистопливо можно купить только 40 литров на авто. На станциях «Роснефти» в Москве установлен общий лимит до 90 литров в бак или канистру, а «Лукойл» отпускает не более 100 литров бензина или дизеля в один чек. Такие же меры ввели и на АЗС Санкт-Петербурга.
13: Ну что, дожили? Татнефть выдает по 20 литров.
2: На сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован как минимум в 30 регионах России. Каждую неделю кризис охватывает все больше областей, говорит экономист Владислав Жуковский.
14: Даже в Татарстане, который является третьим по величине по объему добычи нефти регионом России, уступая лишь Ханты-Мансийскому автономному округу Югре, уступая и Малонинскому автономному округу, и добывая вот в год примерно 33-35 миллионов тонн нефти, и имея крупнейшие заводы по переработке топлива в дизель, в керосин и в бензин, уже даже в Татарстане вводится лимит по продаже бензина. То есть это уже и Москва, и Подмосковье, Петербург, Калининградская область и даже Татарстан, в котором, казалось бы, это нефти просто некуда, нефтепродуктов девать. Но уже вот этот кризис начинает перебрасываться на смежные регионы по одной простой причине. Дана команда из Москвы везти топливо из регионов, везти из других крупнейших НПЗ.
2: На фоне ограничений продажи топлива, его дефицита стоимость литра бензина моментально взлетела вверх. В Кузбассе и Самаре власти подтвердили, что дали такое разрешение АЗС. В некоторых регионах ситуация с бензином и дизелем настолько критична, что его не продают даже для нужд СВО.
15: Можно бензина набрать? В КамАЗе можно бензина набрать в бочке?
16: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Я вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
15: Ну, нам на СВО.
16: Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию. Вот та сейчас линия подходите, она вам даст номер телефона горячей линии. Вам там разрешат, пожалуйста. Пожалуйста, вот, девочка.
2: Первое ограничение на продажу бензина в мае ввели в Крыму. Причина – дроны массово атакуют не только НПЗ и нефтебазы, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. На АЗС там постоянные очереди, в которых люди могут стоять сутки.
17: Сегодня в Евпатории поступил молодой человек, 40 лет. Его привезли из очереди. Он стоял, ждал очередь на бензин, на заправку. Его привезла скорая с острым инфарктом нижней стенки.
2: В этом году туристический сезон в Крыму, судя по всему, уже сорван. По крайней мере, его начало не сулит ничего хорошего. Россияне массово сдают путевки в Крым, которые они приобрели заранее.
18: Вот я читаю паблики по поводу туриста едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу, вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку.
2: Тем временем власти разрешили нефтезаводам снизить качество бензина, который поставляется на внутренний рынок. Согласно постановлению, в бензине теперь допускается до 150 мг серы на килограмм, в дизельном топливе до 350 мг. При этом для стандарта Евро-5 предельный уровень составляет 10 мг. Продавать подобное топливо на территории других стран ЕАЭС запрещено.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
6: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
7: Гяра.
6: 12.
7: Бара.
6: 13.
7: Тера.
6: 14.
7: Чодага.
6: 15.
7: Пандрага.
6: 16.
7: Сола.
6: 17.
7: Сатрага.
6: 18.
7: Атара.
6: 19.
7: Унис.
6: 20.
7: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Обычно же экономику принято измерять, ну, такими, знаешь, довольно сухими и абстрактными показателями.
10: Ну да, графики валового внутреннего продукта, там учетные ставки какие-нибудь.
9: Ага, индексы деловой активности, вот это вот все. И официальная статистика в Беларуси фиксирует, что средняя заработная плата, она, ну, стабильно растет. Сейчас держится где-то на уровне около 1600 рублей.
10: Слушай, ну в отрыве от реальности это прям звучит как история успеха.
9: Вот. Звучит красиво, но я решила посмотреть на это немного с другой стороны. Что, если вообще перестать считать экономику в номинальных рублях и начать измерять ее, ну, скажем, в килограммах самой обычной базовой еды?
10: Подожди, а зачем? Ну, 1600 рублей – это же вполне солидная сумма. Объективно говоря, ну, на базовую продуктовую корзину этих денег должно хватать прям с лихвой.
9: Угу.
10: Какой смысл вообще усложнять и пересчитывать банковские счета в килограммы? Звучит, честно говоря, как попытка искусственно сгустить краски.
9: Ну, смотри, суть в том, что номинальные цифры, они часто работают как такая красивая витрина. За этой витриной очень легко спрятать реальное падение уровня жизни.
10: Ну, допустим.
9: И вот если взять эту среднюю зарплату и посмотреть, сколько реальных физических продуктов на нее можно купить сегодня, ну, по сравнению с прошлым годом, открывается вообще совершенно иная картина. Покупательная способность – это как бы, ну, единственный частный индикатор.
10: Ага.
9: И лучше всего он работает на самых простых продуктах, доступность которых вот прямо сейчас стремительно снижается. Я предлагаю начать с абсолютного фундамента – с картофеля.
10: С картофеля? Да ладно? Это же, ну, самый дешевый и массовый продукт вообще из всех существующих. Сложно представить, что с ним может происходить что-то критичное.
9: А вот цифры говорят об обратном. За последний год покупательная способность средней зарплаты рухнула на 41,8 килограмма картофеля.
10: Стоп, подожди. 42 килограмма – это просто один большой мешок. Ну, стало на мешок меньше. Это все еще звучит, знаешь, как статистическая погрешность, а не повод для какого-то там серьезного экономического разбора.
9: Давай переведем этот мешок в жизненные реалии. Картофель в Беларуси – это же не просто гарнир выходного дня, это прям основа ежедневного рациона для огромного количества людей.
10: Ну, пюре, супы, да, понятно.
9: Да-да, запеканки всякие. Обычная семья из трех человек потребляет, ну, от 10 до 15 килограммов в месяц.
10: А То есть получается, значит, потеря 42 килограммов – это исчезновение запаса на целых 3 месяца.
9: Именно так. Раньше можно было купить этот объем на зиму с одной зарплаты и даже, ну, особо не заметить расходов. А теперь из семейного бюджета фактически испарились 60, а то и 80 рублей, учитывая, что килограмм стоит где-то 1,5-2 рубля.
10: Ну да.
9: И для бюджета со средним доходом это прям ощутимая пробоина.
10: Хорошо, допустим, корнеплоды подорожали. Но слушай, сельское хозяйство всегда подвержено рискам. Бывают там аномальные засухи, затяжные дожди, неурожаи. На глобальном рынке постоянно дорожают удобрения, топливо для техники. Зачем превращать обычные сезонные колебания в системную трагедию?
9: А потому что климат здесь играет, ну, далеко не первую роль. Это маркер глубочайшего системного кризиса именно в инфраструктуре. Смотри, ежегодно от 20 до 30% собранного урожая просто физически сгнивает в период зимнего хранения.
10: Да ладно. Треть урожая превращается в компост. В эпоху современных технологий? Как такое вообще возможно?
9: А вот так. Проблема кроется в катастрофически устаревшей инфраструктуре. Огромное количество овощехранилищ осталось еще с советских времен.
10: Ага.
9: Это, по сути, просто бетонные ангары. Они элементарно не оборудованы современными системами климат-контроля, нет датчиков влажности, нет нормальной принудительной вентиляции.
10: То есть ты хочешь сказать, что картофель просто засыпают в кучу и оставляют лежать до весны?
9: Да, именно. И тут включается простая биология. Когда один клубень начинает портиться вот в этом непроветриваемом влажном помещении, он выделяет влагу и тепло. Это создает, ну, просто идеальный микроклимат для гниения соседних клубней. Запускается цепная реакция. Одна гнилая картофелина способна уничтожить тонну вокруг себя. В результате к весне на рынке образуется жесточайший дефицит местного качественного продукта.
10: Ну а когда возникает дефицит базовой еды, цены предсказуемо взлетают до небес. Логично?
5: Да.
10: Но, слушай, в Беларуси же активно применяется государственное регулирование цен.
5: Ой, да.
10: Разве вот эта социальная политика не должна замораживать стоимость и защищать покупателя от таких шоков? Административный ресурс ведь существует именно для этого, разве нет?
9: На бумаге – да. Но на практике административное сдерживание цен дает прямо противоположный эффект. Оно является главным катализатором дефицита. Давай разберем саму механику.
10: Давай.
9: Допустим, топливо и удобрения подорожали, так? И реальная себестоимость выращивания килограмма картофеля выросла. А государство диктует фермеру: продавай по фиксированной низкой цене.
10: Но никто не будет работать себе в убыток, значит, фермер просто отказывается от этого продукта.
9: Совершенно верно. Логика рынка непреклонна. Производитель оценивает риски и понимает, что каждый проданный килограмм приносит ему прямой убыток. В итоге он засеивает картофелем ровно тот минимум, который нужен, ну, для выполнения каких-то государственных контрактов.
10: Ага, а остальное отдает под что-то выгодное.
9: Да, под рапс, кукурузу или другие технические культуры, на которые нет такого жесткого ценового пресса. В масштабах страны объем производства падает, возникает реальная нехватка еды, люди начинают в панике скупать остатки, и система окончательно разбалансируется.
10: Но звучит логично, да? Овощехранилища требуют серьезных инвестиций в вентиляцию, в электронику. Это все-таки сложные инженерные сооружения.
9: Угу.
10: Но давай посмотрим на то, что растет буквально само. Яблоки. В этом климате яблоневые сады всегда были нормой. Деревья не требуют высокотехнологичных бункеров для роста. Что с ними-то не так?
9: С фруктами ситуация еще более показательная. Покупательная способность упала почти на 19 килограммов в месяц. Это колоссальное падение на 23% по сравнению с прошлым периодом.
10: Минус 19 килограммов яблок.
9: Да, в деньгах это потеря еще примерно 40-50 рублей. Фруктовая корзина, которой семье раньше легко хватало, ну, на весь месяц, теперь пустеет уже ко второй неделе.
10: Ну, справедливости ради, если зайти в любой супермаркет, прилавки круглый год завалены импортными яблоками. Польские, там, молдавские сорта. И очень часто этот импорт стоит значительно дешевле местного продукта. Разве это не естественный процесс?
9: В смысле?
10: Ну, глобальное разделение труда. Если соседи выращивают яблоки дешевле, ну, пусть везут.
9: Слушай, проблема в том, что местное промышленное садоводство находится в стадии глубочайшей деградации. И вот это создает критическую уязвимость. Старые сады, которые посажены там десятилетия назад, они снижают урожайность и постепенно отмирают. А новые посадки практически не осуществляются.
10: Подожди, но спрос на яблоки стабилен? Люди всегда будут их есть. Если есть спрос, почему не появляется предложение? Разве это не прибыльный бизнес?
9: Закладка современного яблоневого сада – это инвестиция с очень-очень длинным горизонтом планирования. Мало просто воткнуть саженец в землю. Нужны системы капельного полива, специальные сетки от града, там защита от весенних заморозков, современная уборочная техника.
10: Ну да, это серьезные вложения.
9: И самое главное, нужно ждать от 5 до 7 лет, прежде чем сад даст первый коммерческий урожай.
10: А, но в условиях экономической нестабильности никто не готов замораживать миллионы на 7 лет вперед, понятно.
9: В точку. Риски слишком высоки. Правила игры могут измениться в любой момент. В итоге техника доживает свой век, новые сады не появляются, и рынок полностью сдается импорту.
10: Ну и что в этом плохого, если импорт пока закрывает потребности?
9: То, что импорт крайне нестабилен. В конечную цену того же польского или молдавского яблока закладывается сложнейшая логистика, топливные сборы, очереди на границах и, главное, курсовые разницы. В итоге дешевые яблоки – это миф. Реальность такова, что люди просто начинают экономить.
10: Ну да.
9: Переходят на бананы по акции, ищут какие-нибудь уцененные фрукты с дефектами или вообще заменяют свежие витамины дешевыми пакетированными соками, которые, ну, по факту состоят из воды, сахара и лимонной кислоты.
10: Хорошо. Яблоки и картофель – это то, что теоретически должно расти внутри страны. Но давай возьмем категорию, где зависимость от внешних поставок стопроцентная. Морская рыба. Здесь никто не ожидает местного производства.
9: Верно. И вот статистика по рыбе – это настоящая тревожная сирена. Доступность базовой мороженой рыбы, ну типа там минтай, хек или скумбрия, упала на 2,3 килограмма.
10: 2,5 килограмма? На фоне 42 килограммов картошки это звучит, ну, несерьезно. Это вес двух средних рыбин. Кто вообще ведет учет таких крошечных изменений?
9: А цифра кажется незначительной только до тех пор, пока не сопоставить ее с реальным уровнем потребления. Средняя семья покупает всего от 3 до 5 килограммов рыбы в месяц.
10: А, понял. Значит, потеря 2 с лишним килограммов – это не просто какая-то там небольшая экономия.
9: Это обвал потребления ровно в 2 раза. Продукт, который на протяжении десятилетий считался, ну, самым доступным источником животного белка и фосфора, на глазах превращается в деликатес. Многие теперь позволяют себе рыбу исключительно по праздникам.
10: Ну, учитывая отсутствие выхода к морю, вся морская рыба поставляется из-за рубежа. Глобальные цепочки поставок сейчас сломаны везде, логистика через альтернативные порты стоит огромных денег, санкции опять же делают свое дело.
9: Логистика, безусловно, подорожала, да. Контейнеры идут обходными путями, страховка грузов выросла. Но фундаментальный удар по рыбному прилавку наносит девальвация местной валюты. Вот давай разберем механику импорта, чтобы понять прямо масштаб проблемы.
10: Давай. Допустим, тонна минтая на мировой бирже стоит условную $1000. И эта цена в долларах, ну, не менялась уже несколько лет.
9: Именно. Мировая цена стабильна, но импортер закупает рыбу за валюту. Процесс закупки, доставки, растаможки и отгрузки в розничные сети занимает месяцы.
10: Угу.
9: Затем магазин еще несколько недель продает товар и с задержкой возвращает деньги поставщику. И вот если за этот цикл местная валюта проседает хотя бы на 15-20%, импортер получает на руки обесцененные деньги.
10: Которых уже не хватит на закупку следующего контейнера.
9: Вот. Чтобы просто не обанкротиться и покрыть валютные риски, импортер вынужден превентивно закладывать этот риск в отпускную цену. В результате при абсолютно стабильной долларовой цене на мировом океане конечный покупатель в магазине видит рост цены на 30-40%.
10: Жесть.
9: Покупатель, по сути, оплачивает слабость национальной валюты из своего кармана.
10: Слушай, ну здесь возникает серьезное такое логическое противоречие. Если потребление картофеля падает на десятки килограммов, доступность яблок рушится на четверть, а рыба сокращается в 2 раза, как при таких чудовищных провалах официальная инфляция в стране заявляется на уровне всего 7-9%? Эти цифры словно существуют в каких-то параллельных реальностях.
9: Да, и этот феномен экономисты называют скрытой инфляцией или инфляцией для бедных.
10: Так, интересно.
9: Секрет кроется в том, как именно государственные органы считают индекс потребительских цен. Это же не просто корзина с хлебом и молоком. Это огромный массив из сотен товаров и услуг. Туда входят жидкокристаллические телевизоры, смартфоны, авиаперелеты, автомобильные шины, бытовая техника.
10: А технологии, как известно, имеют свойство дешеветь. Производство электроники постоянно оптимизируется.
9: Совершенно верно. Цены на многие непродовольственные товары могут стагнировать годами или даже снижаться. И математически, когда телевизор дешевеет на 10%, а базовая еда дорожает на 30%, средний показатель инфляции чудесным образом сглаживается до вот этих комфортных 7%. Но тут работает жесткая иллюзия средних значений.
10: А, классическая проблема средних величин.
9: Да, только не будем использовать эту избитую фразу про среднюю температуру по больнице. Давай возьмем более точную экономическую метафору. Если топ-менеджер ест на ужин мраморную говядину, а пенсионер варит пустую капусту, статистически они оба съели по порции голубцов с мясом.
10: Ну да, звучит так себе, конечно.
9: Возвращаясь к 1600 рублям средней зарплаты, это фикция для большинства. Опытный айтишник или руководитель может получать 4-5 тысяч рублей, но обычный работник склада или кассир в магазине видит в расщетнике 700 рублей. Пенсионер вообще живет на 350.
10: И структура их ежемесячных трат, соответственно, будет отличаться кардинально.
9: Падение покупательной способности – это не просто временный финансовый дискомфорт, когда, ну, приходится отказываться от лишней чашки кофе. Стоит серьезно задуматься над фундаментальной проблемой, когда базовая, самая простая еда забирает львиную долю заработанных денег, сколько у общества вообще остается ресурсов?
10: Ну да, финансовых ресурсов на платное образование, на квалифицированную медицину, на банальный психологический отдых, чтобы просто восстановить силы после рабочей недели.
9: Экономика, которая заставляет людей каждый божий день вести борьбу за минимальный продуктовый набор, делает страшную вещь. Она лишает людей перспективы. Все физические, финансовые и моральные силы тратятся исключительно на поддержание базового существования, на мысли о развитии, обучение новым навыкам или планирование будущего банально не остается ни энергии, ни средств.
10: Очень жестокий, но отрезвляющий вывод. Оказывается, килограммы обычных продуктов на столе говорят о реальном состоянии экономики гораздо честнее и громче, чем любые бодрые официальные отчеты и графики с растущими зарплатами.
9: На этом можно завершать разбор. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
10: До новых встреч.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Директор Минского городского агентства обслуживания населения Инна Бариева о большом количестве заявлений на регистрацию домашних животных.
11: В этом году большой всплеск заявлений был по регистрации домашних питомцев, наших компаньонов. И если ежегодно регистрировалось от 2 до 4 тысяч, то с марта по прошлую пятницу было зарегистрировано около 37 тысяч заявлений. Конечно же, появились очереди. Конечно же, все, кто имеет домашних питомцев, пришли в службы одно окно. Со всем мы потихонечку справляемся. Заявления всегда лежат в открытом доступе, работают волонтеры. Можно записаться заранее, сделав бронирование своего времени и прийти в службу по намеченному времени. Можно уточнить информацию через контакт-центр. Вопросы урегулированы. Теперь главное, чтобы мы с вами, те, кто имеем домашних животных, вспомнили о том, что животных мы регистрируем, как только им исполнилось 3 месяца. И тогда, поверьте, не будет вот такого ажиотажа. Все будет делаться вовремя.
8: Важный сигнал.
19: Беларусь в Кремле. Как уроженец Осиповича стал главным хранителем тайн России и почему его уволили спустя 12 лет. Главный хранитель кремлевских тайн, как он себя сам называл, неожиданно получил отставку после 12 лет службы. Речь идет об уроженце Могилевской области Андрее Казакове, возглавлявшем канцелярию Кремля и действительно имевшем доступ к документам особой важности. Как так получилось, что скромный белорус получил доступ к механизмам принятия секретных решений в РФ и почему Путин его уволил?
20: Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли?
19: Андрей Казаков родился в 1958 году в небольшом городке Осиповичи. Позднее переехал в Москву, где окончил военное училище и служил секретчиком в Главном управлении Международного военного сотрудничества Минобороны, тесно сотрудничавшим с ГРУ. Там его и приметил давний сослуживец Владимира Путина по КГБ Сергей Иванов, возглавлявший в то время военное ведомство, рассказывает политический обозреватель Андрей Придонный.
21: А дальше сами понимаете, кто перед кем замолвил словечко, и карьера скромного белоруса Казакова пошла в гору. В 2011 году Иванов занял кресло руководителя АП и вскоре назначил Казакова заместителем начальника своего секретариата. Дальше больше. В 2016 году Казаков перешел в канцелярию президента РФ, а уже в 2020 году занял непосредственно должность начальника. Казаков имел славу одержимого секретностью. Он проводил постоянные проверки в своем ведомстве, поощрял так называемое «стукачество». Власть у Казакова была безграничная, так как выше него был только Иванов и сам Путин. Естественно, с карьерным ростом росло и благосостояние начальника канцелярии. Дорогие машины всем членам семьи, элитное жилье, поездки на курорты, еда из ресторанов на дом и многое другое. Однако не это стало причиной его увольнения.
19: Начальник кремлевской канцелярии жестко требовал от всех соблюдения секретности, а сам потерял бдительность, говорит Придонный. Большинство экспертов также сходятся во мнении, что именно неосмотрительный образ жизни Казакова повлек за собой его увольнение.

0: среднего звена. Всю информацию о жизни начальника кремлевской канцелярии можно получить просто через обычные боты для пробивания сведений. Кроме того, Казаков выкладывал в публичном доступе фотографии своего семейного отдыха в странах НАТО. Да, это было до начала России войны на Украине, и тем не менее.
1: К слову, своего сына и невестку Казаков также устроил на теплые места. Первые возглавляют управление защиты гостайны Минфина, вторую свекр продвинул консультантом в департамент по работе с секретными документами управления президента по государственным наградам. Несмотря на работу под подпиской о неразглашении гостайны и предубеждением ФСБ о вербовке в зарубежных командировках, семья активно путешествует и выкладывает в интернет фото из поездок по Италии, Германии, Швейцарии и Испании. К слову, президент РФ отправил в отставку главного хранителя тайн Кремля не с пустыми руками. Путин наградил Казакова орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава Академии наук Владимир Караник о поддержке проекта указа президента о совершенствовании научной деятельности.
4: То есть, в принципе, проект указа поддержан. Часть положений направлена на доработку, в том числе и базовое финансирование. Учитывая, что не решен еще объем и то, что останется, часть как бы принята. Это и оптимизация структуры, и возможность педагогической деятельности, и возможность повышения доплат за научные степени в тех направлениях, которые являются приоритетными для нашей страны. Оптимизация затронет все сферы деятельности Академии наук, и в том числе и гуманитарную, но надо понимать, что оптимизация не направлена на сокращение направлений научных исследований и научного поиска. Оптимизация, в первую очередь, признана избавиться от громоздкой и неэффективной структуры управления. Заметьте, это не касается научных сотрудников и исследователей. Это касается, что той, кто не генерирует, той части Академии наук, которая не генерирует новые знания и не решает научный вопрос.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
6: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
5: Это комфорт, за который стоит платить.
6: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплату держали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
5: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
6: Но регистратура – это еще не вся медицина.
5: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
6: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
5: Какое неравенство? 40 рублей.
6: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
5: Я не говорю, что это копейки.

0: Ну,
1: дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
0: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
1: Нормальный график работы врача.
0: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
1: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
0: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
1: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
0: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
1: И что он делает эти 30 минут?
0: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
1: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
0: Бред. Врач лечит пациента.
1: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
0: И это плохо.
1: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
0: Вот именно, 40 пациентов. Это же конвейер.
1: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
0: Ага, я про это и говорю.
1: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
0: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
1: Лечит, если случай понятный.
0: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
1: Почему же?
0: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
1: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
0: Что за конспирология?
1: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
0: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
1: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
0: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
1: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
0: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
1: А почему тогда?
0: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
1: Но это логично для бюджета.
0: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ. Жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
1: Это преувеличение.
0: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
1: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
0: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
1: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
0: Ну давай.
1: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
0: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
1: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ – республиканские научно-практические центры.
0: Да, я знаю, что это такое.
1: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
0: Я с этим и не спорю.
1: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
0: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
1: Тебя перенаправят, если случай срочный.
0: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
1: Поликлиники ведут хроников.
0: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
1: Ну, электронные карты внедряются.
0: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история, график динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
1: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
0: Опять я виновата.
1: Те, кто голосуют рублем за частный сектор. Вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
0: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
1: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
0: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
1: Зато бесплатно.
0: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
1: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
0: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
1: Давай.
0: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. а черед к нему расписана на полгода вперед.
1: Там нет столько частников.
0: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
1: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
0: Какая монополия, если это частный бизнес?
1: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается один платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
0: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
0: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
0: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. Ищет, к чему придраться.
0: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
0: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
0: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
1: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
0: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
1: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
0: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
1: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
0: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
1: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
0: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
1: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
0: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
1: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
0: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
1: На этом и закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что в иранском вопросе американцам следует меньше говорить, а действовать быстрее.
5: Прежде всего, надо быстрее, если пользоваться вашей терминологией, прежде всего, Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику, прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые, прежде всего, затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто. Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом.
3: Важный сигнал.
6: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
7: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
6: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодовощная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% к году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
8: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
6: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
8: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
6: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
9: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
10: Все, вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
11: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
12: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и большим отказывать.
13: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
14: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
6: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что в иранском вопросе американцам следует меньше говорить, а действовать быстрее.
5: Прежде всего, надо быстрее, если пользоваться вашей терминологией, прежде всего, Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику, прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует, порой реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые, прежде всего, затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто. Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
7: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
6: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
15: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более чем 10 тысяч человек.
6: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
15: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
6: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
16: «Облако».
17: «Диван».
16: «Конь».
18: Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое.
6: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
19: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. С Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
6: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
16: Не только залило, но и подожгло. Во время грозы на Гродненщине молния ударила в два здания. Вспыхнули пожары. Первый произошел в садовом товариществе «Лесное Рыбница» возле деревни Рыбница. Когда подразделения МЧС прибыли на место, огнем была охвачена кровля дачного дома. Как выяснилось, в момент происшествия на участке находилась родственница хозяина. Женщина увидела, как молния ударила в дом, после чего загорелась крыша. Пенсионерка позвонила племяннику, а тот вызвал спасателей. Пожар был ликвидирован. Однако огонь уничтожил кровлю и перекрытие, а также имущество внутри дома. Второй пожар произошел в деревне Вигушки Ивевского района. На момент происшествия хозяев на подворье не было. Дым заметили очевидцы, которые сообщили о случившемся спасателям. Огонь также уничтожил кровлю постройку, повредил перекрытие и находившееся внутри имущество. В МЧС считают, что в обоих случаях наиболее вероятной причиной возгорания стал разряд молнии. На Витебщине отец пытался скрыться от ГАИ вместе с сыном. Мотоцикл без номеров привлек внимание госавтоинспекторов в Толочинском районе. Мотоциклист ехал с пассажиром. Водителю подали сигнал об остановке. Но он его проигнорировал и увеличил скорость. Во время преследования нарушитель не реагировал на требования и лишь пытался ускориться. Был задержан, когда съехал с дороги и свалился среди деревьев. Выяснилось, мотоциклом, незарегистрированным в установленном порядке, управлял 44-летний мужчина, не имеющий права управления. Транспортное средство он приобрел накануне и решил прокатить на нем 16-летнего сына. На нарушителя составлены административные протоколы, мотоцикл отправили на штрафстоянку. В Минском метро подросток попросил незнакомца не приставать к девушке. Закончилось все судом. Инцидент произошел поздно вечером в вагоне подземки. Накануне 28-летний мужчина выпил пол-литра коньяка. В поезде он обратил внимание на девушку, которая ехала вместе с 17-летним парнем, и решил познакомиться. Фигурант сел рядом с ней, однако ее спутник попросил его оставить их в покое. После этого между пассажирами возник конфликт. Мужчина нанес подростку не менее 10 ударов и толчков по голове руками. От ударов тот, не удержавшись на ногах, упал. После дебошир, высказывая различные угрозы, принялся давить руками на лицо и уши несовершеннолетнего, а также укусил его. В конфликт вмешался другой пассажир, который вытолкал возмутителя спокойствия на перрон станции метро «Партизанская». В отношении минчанина возбудили уголовное дело. В суде он полностью признал вину, раскаялся и примирился с потерпевшим. Мужчина трудоустроен стропольщиком в частной компании. Ранее к уголовной ответственности не привлекался. Суд признал его виновным в хулиганстве и назначил штраф в размере 40 базовых величин или 1800 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Главный инспектор Брестской таможни Наталья Грабинская о пресечении ввоза в Беларусь большой партии психотропных веществ.
17: Брестские таможенники пресекли попытку ввоза более 2 килограмм особо опасного психотропа. Гражданин Беларуси следовал через пункт пропуска Брест в качестве пассажира легкового автомобиля. При прохождении границы он выбрал зеленый коридор, предъявил к осмотру напольный кондиционер и заявил, что не имеет при себе товаров, запрещенных или ограниченных к ввозу. Таможенник принял решение проверить кондиционер с использованием рентгеновского оборудования. На сканограмме были четко видны посторонние вложения. При вскрытии из оборудования извлекли 4 полимерных пакета с веществом розового и зеленого цвета. Общий вес содержимого составил более 2 килограмм. Экспертиза Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области подтвердила, что это психотроп альфа-ПВП. При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий таможенники установили получателя груза и что психотроп планировался к реализации на территории города Минска через интернет-магазин.
3: Важный сигнал.
6: Пеким всему голова. Лукашенко поздравил Си Цзиньпиня с 73-летием и сказал, что Беларусь и Китай близки как никогда.
7: С теплотой вспоминаю наши содержательные беседы в прошлом году. Рассчитываю на продолжение доверительного диалога и с нетерпением жду предстоящей встречи, которая, несомненно, придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию Минска и Пекина.
6: Это слова из поздравления Александра Лукашенко, направленного председателю КНР по случаю его дня рождения. В нем также отмечается, что отношения Беларуси и КНР находятся на, цитирую, «беспрецедентно высоком уровне стратегического партнерства».
7: Модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. Во многом это является результатом вашего дальновидного руководства, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны. Трудно также переоценить ваш вклад в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире. Желаю Си Цзиньпиню доброго здоровья и новых достижений на благо дружественного китайского народа.
6: Эксперты напоминают, что Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
20: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
6: Но в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
21: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ, мол, либо так, либо вообще никак.
6: Эксперты отмечают, что если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то такое же будущее ждет Беларусь. Пекин уже разрывает соглашение в одностороннем порядке, навязывает свои условия и требует максимальную выгоду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава Академии наук Владимир Караник о том, что в науке тоже деньги должны работать.
22: На сегодняшний момент могу сказать несколько цифр. То есть это порядка 0,6% ВВП. И взять бюджет Академии наук на 2026 год, рост по сравнению с 2025, 23% – это существенный рост. И программа социально-экономического развития предусматривает за ближайшую пятилетку практически удвоение. Двукратный рост расходов на научно-научно-техническую деятельность. И поэтому идут такие дискуссии и идет обсуждение указа, что эти деньги должны работать. Это не должно быть просто проедание или, как у нас модно, освоение средств. Это должно быть то, что даст конкретный результат. И президент еще раз повторил, что на науке никто экономить не будет. И он будет и дальше стимулировать реальный сектор экономики для того, чтобы он обращался в научную сферу для решения своих текущих проблем. Именно к отечественной науке, а не стремился покупать готовые импортные технологии. И при этом, чтобы платил по мировым расценкам. Говорит, ну а тут уже это будет задача ваша, как бы не обмануть надежды наших производителей и выдать качественный научно-технический товар. Если все получится, ну, в таком случае вопросы, где найти деньги на текущий ремонт и отопление, у научных организаций стоять не будут.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
1: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
0: Обалдеть.
1: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
0: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
1: Угу. Ищут.
0: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
1: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
0: Это ты про какие сферы сейчас?
1: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
0: Ого!
1: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
0: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, ну, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
1: За прогулы?
0: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто, ну, не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
1: Ага, точно.
0: Ну, правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
1: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
0: Давай.
1: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
0: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
1: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
0: Да, плюс-минус, так и есть.
1: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
0: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
1: Угу, это правда.
0: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
1: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
0: Никто не хочет туда идти.
1: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
0: Здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. В любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
2: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
0: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
2: Давай попробуем.
0: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
2: Да, причем не в центре.
0: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
2: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, или хотя бы минимальный ремонт обуви.
0: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
1: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
0: Так.
1: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
0: Работа за наличку.
1: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в 2, а то и в 3 раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
0: Либо люди выбирают путь саморазрушения, тянут лямку на 2-3 официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
1: А, ты про домохозяек?
0: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
1: Но логика тут предельно прагматичная.
0: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
1: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
0: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
1: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
0: Ну да, почему?
1: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
0: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
1: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
0: Угу.
1: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, а оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются, и скорость этого цикла только нарастает.
0: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей — привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году, и там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
1: Да, есть такое.
0: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
1: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
0: Естественно.
1: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
0: Угу.
1: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
0: То есть они просто находят какие-то лазейки?
1: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
0: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
1: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
0: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
1: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
0: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
1: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
0: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
1: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
0: Да, это логично.
1: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
0: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
1: Совершенно верно. Трудовые мигранты, готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
0: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
1: Именно.
0: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
1: Угу, и какой же?
0: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими, закупленными станками, будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
1: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
0: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
1: До связи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Мобилизационная экономика. Слух или реальность? Почему Набиуллина на самом деле пропустила форум в Питере? Отставка не за горами? Длительное отсутствие в публичном поле главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной породило волну слухов о грядущих кадровых перестановках, которые могут затронуть не только Центробанк, но и всю вертикаль власти. В СМИ появилась информация о том, что Набиуллина обсуждает возможность покинуть пост главы Центробанка, который она занимала с 2013 года. Якобы она согласна доработать до конца своего срока в 2027 году, но не готова исполнять функции в случае введения военного положения или закрытия границ, что ранее обсуждали в правительстве. Также на прошлой неделе Владимир Путин высказался, что ставку ЦБ нужно снижать. Это впервые он открыто раскритиковал работу Центробанка, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
9: Значит, смотрите, Набиуллина, кто бы как про нее что бы ни говорил, она профессионал высокого уровня. Она решает ту задачу, которую ей поставил Путин. И он ее поэтому ценил. Она решала очень важную задачу. 4 года она больную, ненормальную военную экономику держала благодаря вот этой работе с рублем более или менее в вменяемых рамках. А теперь этот метод просто функционально перестает работать. Растет дефицит бюджета, потому что страна тратит больше денег, чем их зарабатывает. Растет быстро, сильно. И как ты тут уже не поднимаешь эту ставку? Если ты ставку поднимешь, то вообще экономика заглохнет, не военная. Короче, Набиуллина сделала все, что могла для Путина. И теперь ее сдают. Теперь ему надо назначить виноватого. И, конечно, этим виноватым будет этот самый экономический блок.
8: Среди кандидатов на замену Набиуллиной называют банкиров Андрея Костина и Петра Фродкова. Скорее всего, с Набиуллиной уйдет вся ее команда, которая больше не в силах тушить пожары в экономике военного времени. И эти возможные отставки представляют собой серьезные системные риски, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
10: У меня есть подозрение, что там коллективный демарш. Даже господин Заботкин, очень известный ее заместитель, тоже ушел в жесткую фронту. Я думаю, что сейчас идет лихорадочный поиск новой команды Центробанка, то есть кем заменить всю команду, а не только Эльвиру Сахибзадовну. И все последствия этого будут, естественно, выражаться в отсутствии какой бы то ни было стратегии в отношении денежно-кредитной политики, в отношении бюджета. Все пойдет в разнос.

0: поэтому его перевод в премьеры означал бы не просто кадровую перестановку, а гораздо более серьезный сигнал. Государство готово переходить от модели адаптации к модели жесткой мобилизационной экономики, а это будет плюсом для СХО, но минусом для простых граждан, живущих в тыловых городах России.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
3: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
2: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
3: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста,

0: возраста больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
1: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено через кожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
1: Машина в прошлое. Белоруска нашла буклет Евроопта за 2019 год. Цены с тех пор взлетели в космос. Ничто не стоит на месте, все движется и все изменяется. Однако некоторые перемены больно бьют и по памяти, и по карманам. В соцсетях белорусы запустили ностальгический тренд по ценникам в магазинах в 2019 году. Виной всему стал рекламный буклет Евроопта, который случайно нашла дома жительница Пинска и опубликовала на личной странице.
3: Предлагаю сравнить цены с сегодняшним и немного поплакать. Сразу скажу, не нужно писать «Так, а давайте и зарплаты сравним». Это глупо, потому что тут сравнивать нечего. Как получали несчастные копейки, так и получаем. Просто теперь те же 500 рублей 2019 года, благодаря всем манипуляциям, пишутся как от 800 до 1000. Но больше, чем на 500 рублей раньше, мы себе позволить ничего не можем.
1: Что же такого интересного в старой рекламе? Из наиболее примечательного – фарш за 5 рублей, подсолнечное масло за 1,5 рубля, батон за 79 копеек, сливочное масло за 2 рубля 39 копеек, сметана за рубль 55 и десяток яиц за рубль 19. Белорусы активно включились в обсуждение, и пост пинчанки стал вирусным. А если сравнивать газетки, которые были до деноминации, то можно и заплакать, прокомментировал одна из пользовательниц.
4: В 2019 году Яна Полтинник выходила даже из короны с двумя полными большими пакетами еды, которой хватало недели на две. А теперь? Больно, что-то прям в груди закололо. Цены выросли в 3-5 раз. А оплата труда как? Почему произносишь сумму ЗП больше, чем получал в 2019-м, а по факту на эти деньги еле сводишь концы с концами?
1: Минчанин Игорь считает, что 2019 год был прайм-эрой Беларуси.
5: Чипсы стоили чуть больше рубля, а по акции за эту цену можно было две пачки взять. Сегодня же я грустно наблюдаю за чипсами за 6 и больше рублей, а мои дети за киндером за 9 плюс рублей. Вот говорят, не жили богато, нечего и начинать. А как быть с тем, что мы, белорусы, пусть недолго, но жили неплохо, а потом как-то незаметно скатились к тому, что даже молодое работающее население ходит по магазинам и сравнивает цены по акциям на продукты? Честно вам скажу, вот я в детстве мечтал о киндере, но их было непросто купить. Получить заветное шоколадное яйцо было счастье вселенского масштаба. А теперь я своим детям говорю, мол, в награду куплю вам киндер. Но не потому, что его сложно достать, бляха, а потому что просто вот взять и купить, когда ребенок захотел, по бюджету не выходит. Потом можно на хлебушек искать, у кого занять ДЗП. Вот такие реалии.
1: Кто-то из пользователей отмечал, что параллельно с неудержимым ростом цен куда-то стал исчезать вес и объем продуктов. Цитирую. «Ценники переписали в плюс, но при этом мы уже платим не за литр, а за 900 миллилитров. Не за 500 граммов, а за 450-480. Экономика по-белорусски». Другие больше обсуждали не стоимость продуктов, а то, что зарплата осталась на уровне 2019 года. Объединило всех комментаторов мнение, что вот такие приветы из прошлого вызывают обильное слезовыделение и тоску по минувшим дням. Хотели ли бы вы на часок попасть в прошлое, чтобы скупиться в магазинах по старым ценам? Делитесь мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Новый враг из прошлого. В программе «Озаренка» магната Януша Радзівіла назвали главным палачом Беларуси. Что с этим заявлением не так?
6: Ну, у нас бегают, люди пускают, книжки про Радзівілов огромные там фолианты издают, а...
1: Попытки переписать прошлое и осуществить подмену понятий все чаще встречаются в повестке дня средств массовой информации. На этот раз поводом для дискуссии известного ведущего гостелеканала Григория Озаренко и гендиректора Национальной библиотеки, идеолога Вадима Гигина, стала белорусская шляхта. В частности, последний назвал магната Януша Радзівіла, цитирую, «кровавым историческим врагом, целенаправленно истребляющим белорусов».
7: Подтверждено, и никто это не опровергает, подтверждены те просто колоссальные жертвы, которые были уничтожены Янушем Радзівілом во время его карательного похода, кровавого похода вдоль Припяти, Днепра, Березины в 1648-1649 годах, когда был уничтожен Пинск, был разорен Мозырь, Туров, Бобруйск, я уже не говорю про более мелкие городки и деревни, просто выжигалось в Пинске по разным данным. Было уничтожено от 3 до 14 тысяч человек. И вот эти цифры никто не ставит под сомнение. Это был абсолютно кровавый, разорительный поход по белорусским землям, где не жалели никого. Какое самое кровавое имя, какой самый лютый палач белорусского 17 века, а может быть даже более длинного периода, это как раз-таки вот этот гетман, сначала польный, потом гетман литовский, это Януш Радзівіл.
1: Речь в разговоре идет о событиях времен Речи Посполитой, а именно о восстаниях, возникших на религиозной и национальной почве, которую возглавлял Богдан Хмельницкий. При объединении ВКЛ и Польши часть украинских земель незаметно попала под их контроль. Украинцы были православными, поляки – католиками, что и послужило причиной массовых конфликтов, рассказывает историк Алексей Данута.
8: Это очень долгий разговор, но если коротко, православные устали терпеть гнет католиков и поднялись на бунт. Самое масштабное восстание 1648 года под руководством Хмельницкого и вовсе переросло в войну. Естественно, жертвой, так сказать, отмщения стали помещики, чиновники, духовенство. После захвата Киева в 1649-м Хмельницкий с повстанцами отправился на территорию тогдашней Беларуси, где при поддержке крестьян и мещан и был захвачен Пинск, Мозырь, Бобруйск и другие города. Именно эти территории и стал отбивать гетман, польный литовский Януш Радзівіл. Первым стал Пинск, который местные жители отказались сдать. В ходе штурма тогда погибло более 3000 человек, но никак не 14 тысяч, о которых говорит Гигин. И, что немаловажно, Януша Радзівіла там не было, как не было его и в Черикове. Войско возглавляли другие шляхтичи. Безусловно, Радзівіл нес ответственность за своих подчиненных, так как именно он руководил армией. Но Гигин и Озаренок почему-то замалчивают, что именно Хмельницкий положил начало череде насилия, тогда как Радзівіл пытался как раз-таки все это прекратить. Так корректно ли называть палачом человека, который защищал свои земли от агрессоров?
1: Хмельницкий с повстанцами уничтожали шляхту католических священников и тех, кто не присоединялся к восстанию. Радзівіл в том же Бобруйске расправился только с повстанцами, не тронув местных жителей, и отправил на виселицу своего же солдата, который совершил кражу. Никто не делает из Радзівіла героя, но и палачом он не был, отмечает историк.
8: Никто не пытается оправдать насилие и убийство во время тех восстаний и войны, но и вешать на Радзивилла ярлык «палач» — это уже слишком. Действия магната соответствовали духу времени. Януш не сделал чего-то исключительного, что могло бы как-то особенно выделить его среди современников. Массовые убийства повстанцами представителей привилегированных сословий требовали жесткого ответа, иначе весь устоявшийся жизненный уклад мог рухнуть. Естественно, мировоззрение меняется, меняется уклад жизни и возможности. Поэтому и вещи, которые были обыденными 200 лет назад, стали дикостью. И слава богу.
1: Заявления Гигина очень созвучны советской идеологией, когда Радзивиллы преподносились как литовские и польские магнаты, угнетатели простых белорусов, отмечает Данута. В официальной концепции СССР восстание Хмельницкого называли национально-освободительной войной в Беларуси, что абсолютно не соответствует действительности. А все это выглядит как неумелая попытка вернуть настоящую белорусскую историю к советской трактовке, резюмирует историк. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Глава Академии наук Владимир Караник о поддержке проекта указа президента о совершенствовании научной деятельности.
10: То есть, в принципе, проект указа поддержан. Часть положений направлена на доработку, в том числе и базовое финансирование. Учитывая, что не решен еще объем и то, что останется, часть как бы принята. Это и оптимизация структуры, и возможность педагогической деятельности, и возможность повышения доплат за научные степени в тех направлениях, которые являются приоритетными для нашей страны. Оптимизация затронет все сферы деятельности Академии наук, и в том числе и гуманитарную, но надо понимать, что оптимизация не направлена на сокращение направлений научных исследований и научного поиска. Оптимизация, в первую очередь, признана избавиться от громоздкой и неэффективной структуры управления. Заметьте, это не касается научных сотрудников и исследователей. Это касается, что той, кто не генерирует, той части Академии наук, которая не генерирует новые знания и не решает научный вопрос.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Параллельная реальность. Президенту доложили о продвижении армии к Запорожью. Судя по спутникам, все не так. Какая ситуация на фронте на самом деле?
12: Да, это у вас группировка Днепр, да?
13: Так точно.
12: Постепенно подбираетесь к Запорожью?
13: Так точно.
12: Удачи вам.
11: Эту встречу Владимира Путина с военными группировки Днепр. Именно они спустя два дня после публикации этого видео начали отступать под Степногорском и Каменским. Запорожское направление остается одним из ключевых для армии. Однако, несмотря на сложное положение российских военных на том участке фронта, Владимир Путин уверен, что наступление идет как следует. В реальности армия России уже два месяца подряд отступает с ранее захваченных территорий на Украине, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
14: Украинские войска продвигаются с севера на юг широким фронтом на полосе от Камышевахи и Новогеоргиевки до Новогригоровки. Глубина наступления до 3 километров. И это только то, что публикуют российские каналы, признавая контрнаступление ВСУ. Украинские военные закрепились на восточном берегу реки Гайчур и поддерживают удары с севера.
11: Аналитики связывают это с контратаками ВСУ, усилением ударов беспилотников, а также блокировкой терминала Starlink и мессенджера Telegram, считает военный эксперт Ян Матвеев.
14: На юге это Кинбурнская коса, где уже почти не осталось солдат. С узкой части всех вывели, чуть восточнее некоторые подразделения остаются. Украинские военные используют тяжелые дроны-бомбардировщики с 14-килограммовыми боеприпасами, чтобы атаковать укрытие российских солдат. Шансов спастись от таких ударов крайне мало.
11: Сами военнослужащие считают, что они прекратили наступление из-за больших потерь в штурмах. Командиры не берегут личный состав, говорят солдаты.
13: Командир Гасан, в первую очередь Гас. Потом кто еще? Ангел.
15: Ангела нет.
13: Ангел нас отправляли. Они набухались и отправляли нас туда, где Русин Яр, в ту сторону, по посадкам, штурмовать посадки, идти вдвоем.
15: Без понча, без ничего.
13: Без понча, без ничего. Говорят, погода наша, ветер,
15: баба-яга
13: летает, да, там, она вас не видит, не переживайте. Ну, просто в один конец отправляют на смерть.
15: За 8 часов 4 трупа сразу, 2 группы.
13: Да, 2 группы сразу, да. Какие 4, 6? 6 человек потеряли.
15: А кто еще 2?
13: Двое ночью. Ушли. Да. Потом двое, 6 человек, да, сразу же за день ушло. 6 человек, 200 сразу же, 6.
11: О неблагоприятном положении в армии высказался недавно и писатель Захар Прилепин. Он заявил, что первоначальные расчеты на быстрое завершение боевых действий не оправдались.
16: Оказывается, мы убиваемы. Оказывается, у нас можно отрезать колонны. Оказывается, можно сжечь нашу технику. Оказывается, все это возможно.
11: Несмотря на все проблемы, окончания спецоперации пока в планах нет. Владимир Путин позвонил Дональду Трампу и сообщил ему, цитирую, критической ситуации для Украины на поле боя. Кстати, о ситуации на фронте и возможных мирных переговорах американский президент планирует поговорить на встрече с Зеленским во время саммита «Большой семерки» во Франции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Беларусь в Кремле. Как уроженец Осиповичей стал главным хранителем тайн России и почему его уволили спустя 12 лет. Главный хранитель кремлевских тайн, как он себя сам называл, неожиданно получил отставку после 12 лет службы. Речь идет об уроженце Могилевской области Андрее Казакове, возглавлявшем канцелярию Кремля и действительно имевшем доступ к документам особой важности. Как так получилось, что скромный белорус получил доступ к механизмам принятия секретных решений в РФ и почему Путин его уволил?
17: Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли?
1: Андрей Казаков родился в 1958 году в небольшом городке Осиповичи. Позднее переехал в Москву, где окончил военное училище и служил секретчиком в Главном управлении Международного военного сотрудничества Минобороны, тесно сотрудничавшим с ГРУ. Там его и приметил давний сослуживец Владимира Путина по КГБ Сергей Иванов, возглавлявший в то время военное ведомство, рассказывает политический обозреватель Андрей Придонный.
18: А дальше сами понимаете, кто перед кем замолвил словечко, и карьера скромного белоруса Казакова пошла в гору. В 2011 году Иванов занял кресло руководителя АП и вскоре назначил Казакова заместителем начальника своего секретариата. Дальше больше. В 2016 году Казаков перешел в канцелярию президента РФ, а уже в 2020 году занял непосредственно должность начальника. Казаков имел славу одержимого секретностью. Он проводил постоянные проверки в своем ведомстве, поощрял так называемое «стукачество». Власть у Казакова была безграничная, так как выше него был только Иванов и сам Путин. Естественно, с карьерным ростом росло и благосостояние начальника канцелярии. Дорогие машины всем членам семьи, элитное жилье, поездки на курорты, еда из ресторанов на дом и многое другое. Однако не это стало причиной его увольнения.
1: Начальник кремлевской канцелярии жестко требовал от всех соблюдения секретности, а сам потерял бдительность, говорит Придонный. Большинство экспертов также сходятся во мнении, что именно неосмотрительный образ жизни Казакова повлек за собой его увольнение. Так, известно, что он свободно общался с руководством Главного разведывательного управления по мобильному. Использовал для общения Gmail, чьи архивы хранятся на американских серверах. Расслабился и потерял бдительность, отмечает политический обозреватель.
18: На мой взгляд, Путин убрал Казакова из соображений безопасности, так как тот стал открытой книгой для иностранных спецслужб. Не знаю, что конкретно повлияло на то, что он стал таким беспечным. Может, финансовый достаток и возможности, может, по сути, неограниченная власть и чувство собственной важности. Только вот информация о любом его шаге, поездках, встречах и даже покупках продуктов стали легко доступны даже для хакеров среднего звена. Всю информацию о жизни начальника кремлевской канцелярии можно получить просто через обычные боты для пробивания сведений. Кроме того, Казаков выкладывал в публичном доступе фотографии своего семейного отдыха в странах НАТО. Да, это было до начала России войны на Украине, и тем не менее.
1: К слову, своего сына и невестку Казаков также устроил на теплые места. Первые возглавляют управление защиты гостайны Минфина, вторую свекр продвинул консультантом в департамент по работе с секретными документами управления президента по государственным наградам. Несмотря на работу под подпиской о неразглашении гостайны и предубеждением ФСБ о вербовке в зарубежных командировках, семья активно путешествует и выкладывает в интернет фото из поездок по Италии, Германии, Швейцарии и Испании. К слову, президент РФ отправил в отставку главного хранителя тайн Кремля не с пустыми руками. Путин наградил Казакова орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Проблемные ветераны. В каждом регионе России есть максимум 4 специалиста, которые могут работать с бойцами с ПТСР. Болезнь нового времени, посттравматическое стрессовое расстройство или сокращенно ПТСР стала неотъемлемой частью жизни россиян. Новая уполномоченная по правам человека Яна Лантратова заявила о дефиците психологов, у которых есть необходимая квалификация для работы с военнослужащими и их родственниками.
20: Мы видим, что сейчас идет специальная военная операция, и большое количество семей сталкиваются с тем, что они переживают за своих отцов, мужей, братьев. И действительно, при этом мы видим системную проблему – это дефицит психологов. И на 100 тысяч человек приходится всего 12 психологов. При этом 40% выпускников психологических факультетов уходят из профессии.
19: А тех психологов, которые умеют работать именно с ПТСР, и того меньше. По словам уполномоченной по правам человека, это максимум 4 специалиста на регион. Хотя именно ПТСР чаще всего рушит жизни и семьи ветеранов СВО. Люди с ПТСР испытывают хроническую внутреннюю боль, перевозбуждение нервной системы и стресс. Они теряют сон, живут в постоянной тревоге и испытывают так называемые флешбеки, то есть регулярные возвраты к травматической ситуации, которая ощущается как абсолютно реальная, а не пережитая в прошлом. Часто бойцы пытаются заглушить симптомы травмы с помощью спиртного. Согласно исследованиям, 75% людей с ПТСР становятся вдобавок ко всему алкоголиками. Таких людей необходимо срочно лечить, говорит омбудсмен Яна Лантратова. А делать это некому.
20: И второй момент с точки зрения квалифицированности специалистов. Вот объективно не все психологи, которые имеют образование, знают, как работать с горем, как работать с травмой. Проблема на самом деле колоссальная.
19: 4 специалиста на целый регион, из которого на фронт забрали от нескольких тысяч до десятков тысяч мужчин – это катастрофа. Проблему острой нехватки специалистов для психологической помощи военнослужащим озвучивали еще в марте 2025-го и даже признавали в Минобороны и Минздраве. Прошло больше года, и ровным счетом ничего в этом направлении сделано не было. ПТСР и дальше рушат семьи и жизни людей. Москвичка Александра Назарова опубликовала видео со следами избиения и рассказала, что это дело рук ее супруга, страдающего после возвращения с фронта неконтролируемыми приступами агрессии, особенно в состоянии опьянения. По словам женщины, муж избил ее после невинной просьбы починить дверную ручку.
0: И когда он пьет, даже там немножко выпивает, у него сносит крышу. И я, честно скажу, я просто попалась под горящую руку. Он ко мне подлетел, схватил меня за волосы, и потом там началось, там, ну, на самом деле много чего было там, и ножом он мне угрожал, и я боялась, вот честно, в этот момент только за ребенка. Мне было настолько страшно, что он сделает что-то с маленьким, потому что ему сейчас 6 месяцев. Он, конечно, еще ничего не понимает, но это очень страшно. Матери меня поймут.
19: Муж Александры, Владислав, вернулся домой с фронта с ампутированной ногой. Женщина всегда поддерживала его и навещала в госпитале, но после очередного избиения не выдержала и подала на развод. Специалисты считают, и дальше закрывать глаза на эту проблему не получится. Государство должно, наконец, организовать психологическую реабилитацию для вернувшихся с фронта ветеранов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Пеким всему голова. Лукашенко поздравил Си Цзиньпиня с 73-летием и сказал, что Беларусь и Китай близки как никогда.
22: С теплотой вспоминаю наши содержательные беседы в прошлом году. Рассчитываю на продолжение доверительного диалога и с нетерпением жду предстоящей встречи, которая, несомненно, придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию Минска и Пекина.
21: Это слова из поздравления Александра Лукашенко, направленного председателю КНР по случаю его дня рождения. В нем также отмечается, что отношения Беларуси и КНР находятся на, цитирую, «беспрецедентно высоком уровне стратегического партнерства».
22: Модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. Во многом это является результатом вашего дальновидного руководства, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны. Трудно также переоценить ваш вклад в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире. Желаю Си Цзиньпиню доброго здоровья и новых достижений на благо дружественного китайского народа.
21: Эксперты напоминают, что Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
23: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
21: Но в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
24: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ, мол, либо так, либо вообще никак.
21: Эксперты отмечают, что если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то такое же будущее ждет Беларусь. Пекин уже разрывает соглашение в одностороннем порядке, навязывает свои условия и требует максимальную выгоду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о том, что российско-украинский конфликт может быть завершен уже в этом году.
25: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому ну, нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вашего подтекста вопроса о и можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и не только в нашем, но и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Будущее в смерти. Автопром в кризисе. На базе «Лада Гранда» начали выпускать катафалки. Серийное производство люксовых «Аурус» закрыли. Российский аналог «Роллс-Ройса» оказался убыточным. Серийное производство «Аурусов» сворачивается, поэтому площадку по их сборке в Татарстане планируют закрыть. Об этом со ссылкой на источники написал в своем телеграм-канале автоэксперт Сергей Цыганов.
3: Завод «Аурус» в Елабуге все-таки закроют. Ну, не смогли превратить президентскую игрушку в по-настоящему серийную марку. Не смогли. Амбиций было много, а экономического обоснования – ноль. 2026 год завод, вероятнее всего, доработает. Но уже в сентябре начнется ликвидация офиса «Ауруса» в Химках, а работникам предложат перебазироваться в Питер.
4: Сейчас цена автомобилей «Аурус» начинается примерно от 50 миллионов рублей, а рестайлинговый лимузин «Сенат» в длинной версии стоит от 117 миллионов рублей. При такой цене спроса на «Аурусы» практически нет. Ни о каких ранее заявленных 5000 машин в год не может быть и речи, говорят эксперты. Себестоимость сборки «Ауруса» настолько высока, что рентабельным этот проект никогда не станет ни при каком тираже. За прошлый год в Елабуге выпустили примерно 150 автомобилей и еще около сотни собрали на другой площадке. Однако государство будет тянуть этот проект до последнего, хотя бы в виде мелкосерийного производства. Хотя уже вся отрасль автопрома в глубоком кризисе, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
5: Ну, смотрите, когда вы имеете столько заводов, сколько имеет сейчас страна на 140 миллионов, даже если верить этой цифре, населения, из которых покупать машины может только каждый десятый, грубо, да, ну, сравним с Европой, где каждый второй может купить машину, с Америкой, где каждый первый может купить машину, каждая первая семья практически. Поэтому здесь обречен автопром. Ну, вот глобально, сколько бы ни возились, ну, еще потратят 100 миллиардов долларов туда и сюда на поддержание иллюзии, что страна должна иметь свой собственный автопром. Это все иллюзии. Скоро с ними расстанутся.
4: Автопром остро нуждается в инвестициях, технологиях и партнерах из-за рубежа. Однако СВО и санкции положили конец таким проектам. Как следствие, большинство заводов АвтоВАЗа последний год работает неполную рабочую неделю. Людям сокращают зарплаты, а отечественные автомобили простаивают на открытых парковках-складах, говорит Ширяев.
5: Поймите, что АвтоВАЗ – это не жилец. Он мог выжить только с учетом кооперации с Renault-Nissan, да, с использованием той базы, которую принесли европейцы. Сам по себе это не жилец. Никто по доброй воле эти машины покупать не хочет. Когда вы поставили выбор между китайцами и АвтоВАЗом, то даже китайцев начали покупать, хотя они ломаются, хотя они ненадежные. Но вот когда забрали европейские бренды, люди вот не хотят на АвтоВАЗ. Ну, компания не жилец. АвтоВАЗ не жилец, КамАЗ. Не жилец. Это все рано или поздно придется просто ликвидировать. Либо они будут проедать дальше деньги, ведь не бывает бесплатных денег в экономике. Но просто это диагноз в системе, понимаете?
19: Чтобы хоть как-то поднять продажи, отечественные автомобилестроители переделывают модели под потребности рынка. Например, на базе «Лада Гранда» начали выпускать катафалки. Внутри предусмотрено все необходимое – место для гроба, венков и лопаты. Производители решили сосредоточиться на рынке, который стабильно растет с февраля 2022 года, в то время как многие бизнесы в России закрываются из-за выросших налогов и неблагоприятной экономической среды, ритуальный бум в стране набирает обороты. За первый квартал текущего года открылось более 1500 новых похоронных бюро. Это на 40% больше, чем годом ранее. Ритуальный рынок расцветает на фоне рекордных потерь на фронте. Так что, по крайней мере, продажи катафалков «Лада Гранда» будут стабильно расти.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о том, что российско-украинский конфликт может быть завершен уже в этом году.
25: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вашего подтекста вопроса о и можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и не только в нашем, но и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк».
8: Привет!
7: Давай начнем сегодня с довольно, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
8: Ага, живописная картина.
7: Да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
8: Учения идут, все стандартно.
7: Да, но фокус в том, что эта пыль — это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
8: Ого! Тот самый из Чернобыля.
7: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
8: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
7: Беспрецедентное скопление техники.
8: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
7: То есть?
8: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
7: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
8: В каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
7: И это создает такое гравитационное поле.
8: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
7: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
8: Если маневры перерастают в реальное наступление...
7: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Рогачевская. Ровненской области.
8: Угу.
7: Но слушай, я вот смотрю на карту Запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
8: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
7: А, поставки западного оружия?
8: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
7: Статус территории меняется?
8: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
7: И это ведь не просто галочка в международных документах.
8: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
10: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
8: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
10: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
8: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
10: В кранах пропадает вода.
8: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
10: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
8: Начнется тотальная паника.
10: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
8: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
10: Это моментальная смерть региональной экономики.
8: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
10: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
8: Угу.
10: Этот двигатель глохнет.
8: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
10: Армия забирает все необходимое.
8: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
10: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
8: А вывести его не может.
10: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
8: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
7: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
8: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
7: Банкоматы пустеют за часы.
8: Ага. Инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
7: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
8: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
7: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
8: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
7: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
8: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
7: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
8: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
7: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
8: Именно.
7: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос: кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
8: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
7: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
8: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
7: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
8: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинить семьи без стабильного дохода.
7: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
8: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
7: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
8: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека, механика контроля становится абсолютной.
7: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах, тайны связи больше нет.
8: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
7: Вводится строжайшая цензура.
8: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
7: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
8: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
7: Социальные связи разрушаются.
8: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
7: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
8: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
7: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
8: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
7: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
8: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
7: Например?
8: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
7: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
8: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
7: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
8: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
7: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
8: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
7: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
8: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
7: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
8: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
7: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
8: Но это не так.
7: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
8: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
7: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
8: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
7: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
8: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
7: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
8: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
7: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
8: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
7: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
8: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
7: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
8: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
7: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
8: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
7: Дожди смывают все это в реки.
8: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
7: И как финальный аккорд неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
8: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
7: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
8: Угу.
7: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
8: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
7: Ты про международную репутацию.
8: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
7: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
8: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
7: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
22: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
21: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
13: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более чем 10 тысяч человек.
21: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
13: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
21: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
14: «Волока».
15: «Диван».
14: «Конь».
16: «Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое».
21: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует.

0: Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
0: Качество до гроба доведет. Почему в Беларуси запретили пиво из России и популярную рыбную закуску? С 13 июня вводится полный запрет на ввоз и продажу двух видов пивных напитков и пяти видов популярных закусок. Продукция внесена в реестр опасной и должна полностью исчезнуть из магазинов.
2: Под жесткий запрет попали пивные напитки от крафтовой пивоварни Pivot Point. Изготовитель использовал при производстве консерванты сорбат калия и бензоат натрия, которые по регламенту Таможенного союза в пивных напитках находиться вообще не должны. В закусках российской торговой марки «Чипка» во всех образцах нашли недопустимые пищевые добавки.
0: Например, в рыбе паутинки эксперты обнаружили запрещенную сорбиновую кислоту, еще и в конских дозах. Какую опасность несут такие продукты и напитки, объясняет врач Марина Евтушенко.
3: Сорбиновая кислота, сорбат калия, бензоат натрия сами по себе используются в пищевой промышленности, но только там, где это разрешено и в строго допустимых дозах. Если вещество добавили туда, где его быть не должно или концентрация превышена, у человека могут быть реакции со стороны желудка, кишечника, аллергия, тошнота, обострение хронических заболеваний. Особенно рискованно это для людей с болезнями печени, почек и пищеварительной системы. Органы со временем даже могут отказать.
0: Эксперты напоминают, что ввоз проблемной продукции из России в Беларусь – дело не новое. Так, в феврале контролеры МАРТ уже изымали партию вяленой рыбы российской торговой марки «Атлант», в составе которой тоже обнаружили огромное количество сорбат калия и бензоат натрия. До этого санитарно-эпидемиологическая служба сообщила об отзыве части партии детских смесей «Nestlé Россия», в которых нашли опасные токсины. А за пару месяцев до этого белорусы отравились российскими овощными смесями марки «Свой урожай». В них нашли кишечную палочку, рассказала врач-эпидемиолог Алла Волкова.
4: Обнаружение кишечной палочки в замороженных овощных смесях – это классический сигнал о нарушении стандартных норм на этапе первичной обработки сырья. Бактерии попадают на овощи из фекалий через загрязненную воду для полива или нестерильные удобрения вроде навоза, который не прошел компостирование. На производстве, таком как у РПК, проблема усугубляется, если оборудование для мойки и резки не дезинфицируется должным образом, а рабочие не соблюдают гигиену рук. Заморозка сохраняет калиформы живыми, и они активизируются при приготовлении, вызывая отравление.
0: Эксперт отмечает, что под запрет регулярно попадают российские кондитерские изделия, томатная паста, уксус, подсолнечное масло и другая продукция. Мол, пока Россия не наведет порядок на своих предприятиях, белорусам остается только внимательно изучать маркировку и самостоятельно заботиться о своем здоровье. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Вместо пульта от БПЛА мясной штурм. На фронте в ДНР погиб студент из Бурятии, который одним из первых подписал контракт с Минобороны. 19-летний Илья Ульянов из Закаменска подписал контракт еще в первые дни кампании Минобороны по вербовке студентов. Тогда он учился на последнем курсе агропромышленного техникума. Илью определили на должность оператора БПЛА. Агитаторы уверяли, что это безопасная служба в тылу. Поэтому парень не согласился. В реальности же студенты

0: отправили на передовую, говорит его подруга Ольга.
1: Илья погиб на фронте. Ему было 20 лет. Нет никакой безопасной службы, нет никакой безопасной зоны. Мы Илью похоронили.
0: Это второй известный случай гибели завербованного в дроноводы студента из Бурятии. В мае погиб 23-летний Валерий Аверин, которого 3 месяца обучали управлять беспилотниками, а потом, по словам матери, цитирую, бросили в самую мясорубку в качестве штурмовика. Активная агитация студентов подписывать контракт с Минобороны продолжается уже полгода. Недавно волонтер Анастасия Титова из Читы рассказала, что ее тоже звали выступить перед студентами и убедить их вступить в беспилотные войска. Она отказалась.
2: Ребята, вы что, офонарели? Уговаривать малявок 18-летних идти на войну? Может быть, мы прекратим затыкивать дыры вот этими лялечками? Никаких БПЛАшников там из этих пацанов не будут делать. Это сразу штурма.
0: По ее словам, на фронте очень много погибших сейчас. Это именно молодые ребята. О них официально никто не говорит, чтобы не отпугнуть потенциальных контрактников.
2: Эти 10 дней очень страшные. Сначала Ванечка 2005 года, потом Баир 4 дня назад 2005 года. Макс... Позывной малыш. 18 лет позавчера. Ничего от него не осталось. Даже хоронить нечего. А вы мне уговариваете, чтобы я ходила по техникуму и рассказывала, чтобы они подписывали контракты? Не просите меня об этом.
0: Титова говорит, что данные о погибших на фронте молодых людях скрывать становится все сложнее. За теми студентами, кто подписал контракт беспилотные войска, следят с особым вниманием. Ведь им обещают особые условия. Контракт на 1 год, восстановление в ВУЗе по возвращению, а главное – службу в тылу. Адвокаты напоминают, нет никакого контракта на год, они все бессрочные. А военнослужащие говорят, безопасного места сейчас нет нигде.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
4: Глава Академии наук Владимир Караник о рациональном финансировании науки.
5: Наука финансировалась, финансируется и будет финансироваться. Вопрос повышения эффективности этого процесса. И здесь как раз-то обсуждалось, что если разделить сметы, возникнет у некоторых, может быть, иждивенческое настроение, что на текущее содержание деньги дают. Может быть, и не стоит как бы заниматься научными проектами и всем остальным. Поэтому задача сегодня обсуждалась, каким образом увязать. Либо это бюджетная смета, либо это накладные расходы в договорах с реальным сектором экономики, что государство готово платить, в том числе и на содержание инфраструктуры, но в рамках выполнения госзаказа либо хоздоговорной деятельности, отчисляя определенный процент именно на инфраструктуру. Это первое. Второе и ключевое, наверное, что сегодня было поддержано, что до того, когда мы будем обсуждать объемы финансирования инфраструктуры Академии наук, провести ревизию, помочь как бы избавиться от непрофильных активов. И то, в чем Академия наук не нуждается, чтобы она не несла накладные расходы на содержание зданий, которые не нужны, на содержание там ветхих зданий. То есть максимально оперативно распределиться и забрать то, что не надо. Говорит, когда мы оптимизируем структуру, когда мы уберем непрофильные активы, тогда мы вернемся к вопросу, каким образом финансировать в рамках бюджетной сметы то, что требует финансирования напрямую из бюджета.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
7: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии. и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
6: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
7: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
6: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено через кожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Марина Толстик о капитальном ремонте столичных домов.
8: План ввода капитального ремонта на 2026 год для города Минска определен в объемах 780 тысяч квадратных метров или 141 объект. Но, к слову, необходимо отметить, что ежегодно до 1 февраля администрациями районов утверждаются перечни объектов, которые планируются к выполнению капитального ремонта. С данными перечнями можно ознакомиться как на сайтах администрации районов, так и на сайтах предприятий ЖКХ, которые являются заказчиками по выполнению работ на объектах капитального ремонта. Конечно, сегодня мы на первое полугодие также себе определили необходимые задачи для ввода объектов по капитальному ремонту. В целом задание составляет 210,4 тысячи квадратных метров или 48 объектов. На оперативном совещании сегодня рассматривался вопрос хода капитального ремонта, поставлены задачи для генподрядных организаций о соблюдении сроков строительства для своевременного ввода в эксплуатацию. Традиционно видами работ, которые выполняются при капитальном ремонте, является замена кровли, замена инженерных систем, как в квартирах, так и по подвалу. Также выполнение ремонтных работ по фасаду, его окраска, выполнение работ по благоустройству после мест восстановления вот именно при капитальном ремонте. Ну, в целом такие работы мы выполняем, они определены постановлением Совета министров номер 324.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
6: В Бобруйске в ДТП попал 12-летний ребенок. Авария произошла на перекрестке улиц Рокоссовского и 50 лет ВЛКСМ. 39-летний водитель «Тойота» совершил наезд на мальчика, пересекавшего проезжую часть на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Подросток с различными травмами доставлен в больницу. Госавтоинспекция напоминает родителям о том, что велосипедистам до 14 лет выезжать на проезжую часть категорически запрещено. Для пересечения дороги им необходимо спешиться. Ночью в Наровле загорелся дом с 6 людьми внутри. Сообщение о пожаре в доме на улице Социалистической поступило в МЧС 14 июня в 3:22. В момент возгорания в доме находились супруги-пенсионеры и четверо детей. До прибытия спасателей очевидцы помогли выбраться из горящего дома 73-летнему мужчине и старшему ребенку. В результате пожара погибла 73-летняя женщина, а также двое ее правнуков – 5-летняя девочка и 10-летний мальчик. Дети умерли по дороге в больницу. Еще один 7-летний мальчик был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. По данным Госкомитета судебных экспертиз, также госпитализированный ребенок 2011 года рождения и мужчина 1961. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, сотрудники областного управления Следственного комитета, специалисты криминалистического отдела и Госкомитета судебных экспертиз. Особое внимание будет уделено выяснению причин происшествия и условий, которые привели к гибели людей. В Барановичах чуть не погиб двухмесячный малыш. Инцидент произошел, когда женщина с грудным сыном приехала из-за границы в гости к своей матери. Незадолго до этого бабушка решила очистить чайник от накипи с помощью лимонной кислоты, но не предупредила об этом дочь. Не подозревая об этом, мать использовала кипяченую воду для приготовления детской смеси и покормила ей ребенка. Только тогда, когда она поняла, что в воде лимонная кислота, вызвала скорую. Мальчика доставили в больницу с диагнозом острое случайное отравление химическим веществом. В тяжелом состоянии его поместили в реанимацию. После госпитализации медики сообщили о случившемся в милицию. Ребенка удалось спасти, сейчас его жизни ничего не угрожает. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
6: Новый враг из прошлого. В программе «Озаренка» магната Януша Радзивилла назвали главным палачом Беларуси. Что с этим заявлением не так?
9: Ну, у нас бегают, люди пускают, книжки про Радзивиллов огромные, там фолианты издают, а...
6: Попытки переписать прошлое и осуществить подмену понятий все чаще встречаются в повестке дня средств массовой информации. На этот раз поводом для дискуссии известного ведущего гостелеканала Григория Озаренко и гендиректора Национальной библиотеки, идеолога Вадима Гигина, стала белорусская шляхта. В частности, последний назвал магната Януша Радзивилла, цитирую, «кровавым историческим врагом, целенаправленно истребляющим белорусов».
10: Подтверждено, и никто это не опровергает, подтверждены те просто колоссальные жертвы, которые были уничтожены Янушем Радзивиллом во время его карательного похода, кровавого похода вдоль Припяти, Днепра, Березины в 1648-1649 годах, когда был уничтожен Пинск, был разорен Мозырь, Туров, Бобруйск, я уже не говорю про более мелкие городки и деревни, просто выжигалось в Пинске по разным данным. Было уничтожено от 3 до 14 тысяч человек. И вот эти цифры никто не ставит под сомнение. Это был абсолютно кровавый, разорительный поход по белорусским землям, где не жалели никого. Какое самое кровавое имя, какой самый лютый палач белорусского 17 века, а может быть даже более длинного периода, это как раз-таки вот этот гетман, сначала польный, потом гетман литовский, это Януш Радзивилл.
6: Речь в разговоре идет о событиях времен Речи Посполитой, а именно о восстаниях, возникших на религиозной и национальной почве, которые возглавлял Богдан Хмельницкий. При объединении ВКЛ и Польши часть украинских земель незаметно попала под их контроль. Украинцы были православными, поляки – католиками, что и послужило причиной массовых конфликтов, рассказывает историк Алексей Данута.
11: Это очень долгий разговор, но если коротко, православные устали терпеть гнет католиков и поднялись на бунт. Самое масштабное восстание 1648 года под руководством Хмельницкого и вовсе переросло в войну. Естественно, жертвой, так сказать, отмщения стали помещики, чиновники, духовенство. После захвата Киева в 1649-м Хмельницкий с повстанцами отправился на территорию тогдашней Беларуси, где при поддержке крестьян и мещан и был захвачен Пинск, Мозырь, Бобруйск и другие города. Именно эти территории и стал отбивать гетман, польный литовский Януш Радзивилл. Первым стал Пинск, который местные жители отказались сдать. В ходе штурма тогда погибло более 3000 человек, но никак не 14 тысяч, о которых говорит Гигин. И, что немаловажно, Януша Радзивилла там не было, как не было его и в Черикове. Войско возглавляли другие шляхтичи. Безусловно, Радзивилл нес ответственность за своих подчиненных, так как именно он руководил армией. Но Гигин и Озаренок почему-то замалчивают, что именно Хмельницкий положил начало череде насилия, тогда как Радзивилл пытался как раз-таки все это прекратить. Так корректно ли называть палачом человека, который защищал свои земли от агрессоров?
6: Хмельницкий с повстанцами уничтожали шляхту, католических священников и тех, кто не присоединялся к восстанию. Радзивилл в том же Бобруйске расправился только с повстанцами, не тронув местных жителей, и отправил на виселицу своего же солдата, который совершил кражу. «Никто не делает из Радзивилла героя, но и палачом он не был», — отмечает историк.
11: Никто не пытается оправдать насилие и убийство во время тех восстаний и войны, но и вешать на Радзивилла ярлык «палач» — это уже слишком. Действия магната соответствовали духу времени. Януш не сделал чего-то исключительного, что могло бы как-то особенно выделить его среди современников. Массовые убийства повстанцами представителей привилегированных сословий требовали жесткого ответа. Иначе весь устоявшийся жизненный уклад мог рухнуть. Естественно, мировоззрение меняется, меняется уклад жизни и возможности. Поэтому и вещи, которые были обыденными 200 лет назад, стали дикостью. И слава Богу.
6: Заявления Гигина очень созвучны советской идеологией, когда Радзивиллы преподносились как литовские и польские магнаты, угнетатели простых белорусов, отмечает Данута. В официальной концепции СССР восстание Хмельницкого называли национально-освободительной войной в Беларуси, что абсолютно не соответствует действительности. А все это выглядит как неумелая попытка вернуть настоящую белорусскую историю к советской трактовке, резюмирует историк. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: Бензиновая катастрофа. Еще 7 регионов ввели ограничения на продажу топлива. Кризис накрыл уже 30 городов, в том числе Питер, Москву.
13: Так, ну что, у нас поставили лимиты на топливо в Подмосковье. Поэтому мы заливаем канистры.
12: Московские заправки крупнейших сетей ввели лимиты на отпуск топлива. На АЗС «Татнефть» ограничения действуют на бензин АИ-92 и АИ-95. Не более 20 литров в одни руки. Дистоплива можно купить только 40 литров на авто. На станциях «Роснефти» в Москве установлен общий лимит до 90 литров в бак или канистру, а «Лукойл» отпускает не более 100 литров бензина или дизеля в один чек. Такие же меры ввели и на АЗС Санкт-Петербурга.
14: Ну что, дожили? Татнефть выдает по по 20 литров.
12: На сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован как минимум в 30 регионах России. Каждую неделю кризис охватывает все больше областей, говорит экономист Владислав Жуковский.
15: Даже в Татарстане, который является третьим по величине по объему добычи нефти регионом России, уступая лишь Ханты-Мансийскому автономному округу Югре, уступая и Малонинскому автономному округу, и добывая вот в год примерно 33-35 миллионов тонн нефти, и имея крупнейшие заводы по переработке топлива в дизель, в керосин и в бензин, уже даже в Татарстане вводится лимит по продаже бензина. То есть это уже и Москва, и Подмосковье, Петербург, Ленинградская область, и даже Татарстан, которым, казалось бы, это нефти просто некуда, нефтепродуктов девать. Но уже вот этот кризис начинает перебрасываться на смежные регионы по одной простой причине. Дана команда из Москвы везти топливо из регионов, везти из других крупнейших НПЗ.
12: На фоне ограничений продажи топлива, его дефицита стоимость литра бензина моментально взлетела вверх. В Кузбассе и Самаре власти подтвердили, что дали такое разрешение АЗС. В некоторых регионах ситуация с бензином и дизелем настолько критична, что его не продают даже для нужд СВО.
16: Можно бензина набрать в КамАЗе? Можно бензина набрать в бочке?
17: Нет, в бочке нельзя набрать бензина. У нас нельзя в бочке. Вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
16: Ну, нам, вот на,
17: до увольнения. Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию. Будет старший смене подходить, она вам даст номер телефона горячей линии. Вам там разрешат, пожалуйста. Пожалуйста, вот, девочка.
12: Первое ограничение на продажу бензина в мае ввели в Крыму. Причина – дроны массово атакуют не только НПЗ и нефтебазы, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. На АЗС там постоянные очереди, в которых люди могут стоять сутки.
18: Сегодня в Евпатории поступил молодой человек, 40 лет. Его привезли из очереди. Он стоял, ждал очередь на бензин, на заправку. Его привезла скорая с острым инфарктом нижней стенки.
12: В этом году туристический сезон в Крыму, судя по всему, уже сорван. По крайней мере, его начало не сулит ничего хорошего. Россияне массово сдают путевки в Крым, которые они приобрели заранее.
19: Вот я читаю паблики по поводу туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу, вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку.
12: Тем временем власти разрешили нефтезаводам снизить качество бензина, который поставляется на внутренний рынок. Согласно постановлению, в бензине теперь допускается до 150 миллиграммов серы на килограмм, в дизельном топливе до 350 миллиграммов. При этом для стандарта Евро-5 предельный уровень составляет 10 миллиграммов. Продавать подобное топливо на территории других стран ЕАЭС запрещено.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о недальновидной политике некоторых руководителей в Соединенных Штатах Америки.
20: Что касается Ближнего Востока, там и вариантов других нет. Там нет вариантов, как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время, прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном. Ну, как принято говорить, хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война, прежде всего, между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянутыми из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки. Но обстоятельства таковы, что они диктуют прекращение этой войны. И я знаю позицию президента Соединенных Штатов Америки, от которого многое зависит в прекращении этой войны. Он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить. Еще раз подчеркиваю, потому что другого выхода нет, другого решения здесь нет. И в этом отличие этого конфликта в Ормузском проливе, Оманском заливе от войны в Украине. Здесь более сложный конфликт, нежели там, в Иране. Поэтому объективные обстоятельства и условия заставляют американское руководство прекратить американское давление, военное давление на Иран. Ну, а Израиль будет зависеть полностью от позиции Соединенных Штатов Америки. Поэтому в этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. И я даже не надеюсь, а у меня уверенность такая, что они будут прекращены.
3: Важный сигнал.
14: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
21: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
14: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодово-овощная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% к году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
22: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
14: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
22: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
14: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
23: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
24: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
25: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
26: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и большим отказывать.
27: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
28: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
14: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: Бензиновая катастрофа. Еще 7 регионов ввели ограничения на продажу топлива. Кризис накрыл уже 30 городов, в том числе Питер, Москву.
13: Так, ну что, у нас поставили лимиты на топливо в Подмосковье,
0: поэтому мы заливаем.
13: Конечно.
12: Московские заправки крупнейших сетей ввели лимиты на отпуск топлива. На АЗС «Татнефть» ограничения действуют на бензин АИ-92 и АИ-95. Не более 20 литров в одни руки. Дистопливо можно купить только 40 литров на авто. На станциях «Роснефти» в Москве установлен общий лимит до 90 литров в бак или канистру, а «Лукойл» отпускает не более 100 литров бензина или дизеля в один чек. Такие же меры ввели и на АЗС Санкт-Петербурга.
1: Ну что, дожили? Так нефть выдает по 20 литров.
12: На сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован как минимум в 30 регионах России. Каждую неделю кризис охватывает все больше областей, говорит экономист Владислав Жуковский.
15: Даже в Татарстане, который является третьим по величине по объему добычи нефти регионом России, уступая лишь Ханты-Мансийскому автономному округу Югре, уступая и Малонинскому автономному округу, и добывая вот в год примерно 33-35 миллионов тонн нефти, и имея крупнейшие заводы по переработке топлива в дизель, в керосин и в бензин, уже даже в Татарстане вводится лимит по продаже бензина. То есть это уже и Москва, и Подмосковье, Петербург, Калининградская область и даже Татарстан, в котором, казалось бы, это нефти просто некуда, нефтепродуктов девать. Но уже вот этот кризис начинает перебрасываться на смежные регионы по одной простой причине. Дана команда из Москвы везти топливо из регионов, везти из других крупнейших НПЗ.
12: На фоне ограничений продажи топлива, его дефицита стоимость литра бензина моментально взлетела вверх. В Кузбассе и Самаре власти подтвердили, что дали такое разрешение АЗС. В некоторых регионах ситуация с бензином и дизелем настолько критична, что его не продают даже для нужд СВО.
16: Можно бензина набрать? В КамАЗа можно бензина набрать? В бочке?
17: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Я вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
16: Ну, нам до увольнения.
17: Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию. Вот сюда сейчас линии подходите, она вам даст номер телефона горячей линии. Вам там разрешат, пожалуйста. Пожалуйста, вот, девочка.
12: Первое ограничение на продажу бензина в мае ввели в Крыму. Причина – дроны массово атакуют не только НПЗ и нефтебазы, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. На АЗС там постоянные очереди, в которых люди могут стоять сутки.
18: Сегодня в Евпатории поступил молодой человек, 40 лет. Его привезли из очереди. Он стоял, ждал очередь на бензин, на заправку. Его привезла скорая с острым инфарктом нижней стенки.
12: В этом году туристический сезон в Крыму, судя по всему, уже сорван. По крайней мере, его начало не сулит ничего хорошего. Россияне массово сдают путевки в Крым, которые они приобрели заранее.
19: Вот я читаю паблики по поводу туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу, вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку.
12: Тем временем власти разрешили нефтезаводам снизить качество бензина, который поставляется на внутренний рынок. Согласно постановлению, в бензине теперь допускается до 150 миллиграммов серы на килограмм, в дизельном топливе до 350 миллиграммов. При этом для стандарта Евро-5 предельный уровень составляет 10 миллиграммов. Продавать подобное топливо на территории других стран ЕАЭС запрещено.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
2: Гяра.
3: 12.
2: Бара.
3: 13.
2: Тера.
3: 14.
2: Чода.
3: 15.
2: Пандра.
3: 16.
2: Сола.
3: 17.
2: Сатра.
3: 18.
2: Атара.
3: 19.
2: Унис.
3: 20.
2: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Обычно же экономику принято измерять, ну, такими, знаешь, довольно сухими и абстрактными показателями.
5: Ну да, графики валового внутреннего продукта, там учетные ставки какие-нибудь.
4: Ага, индексы деловой активности, вот это вот все. И официальная статистика в Беларуси фиксирует, что средняя заработная плата, она, ну, стабильно растет. Сейчас держится где-то на уровне около 1600 рублей.
5: Слушай, ну в отрыве от реальности это прям звучит как история успеха.
4: Вот. Звучит красиво, но я решила посмотреть на это немного с другой стороны. Что, если вообще перестать считать экономику в номинальных рублях и начать измерять ее, ну, скажем, в килограммах самой обычной базовой еды?
5: Подожди, а зачем? Ну, 1600 рублей – это же вполне солидная сумма. Объективно говоря, ну, на базовую продуктовую корзину этих денег должно хватать прям с лихвой.
4: Угу.
5: Какой смысл вообще усложнять и пересчитывать банковские счета в килограммы? Звучит, честно говоря, как попытка искусственно сгустить краски.
4: Ну, смотри, суть в том, что номинальные цифры, они часто работают как такая красивая витрина. За этой витриной очень легко спрятать реальное падение уровня жизни.
5: Ну, допустим.
4: И вот если взять эту среднюю зарплату и посмотреть, сколько реальных физических продуктов на нее можно купить сегодня, ну, по сравнению с прошлым годом, открывается вообще совершенно иная картина. Покупательная способность – это как бы, ну, единственный частный индикатор.
5: Ага.
4: И лучше всего он работает на самых простых продуктах, доступность которых вот прямо сейчас стремительно снижается. Я предлагаю начать с абсолютного фундамента, с картофеля.
5: С картофеля? Да ладно? Это же, ну, самый дешевый и массовый продукт вообще из всех существующих. Сложно представить, что с ним может происходить что-то критичное.
4: А вот цифры говорят об обратном. За последний год покупательная способность средней зарплаты рухнула на 41,8 килограмма картофеля.
5: Стоп, подожди. 42 килограмма – это просто один большой мешок. Ну, стало на мешок меньше. Это все еще звучит, знаешь, как статистическая погрешность, а не повод для какого-то там серьезного экономического разбора.
4: Давай переведем этот мешок в жизненные реалии. Картофель в Беларуси – это же не просто гарнир выходного дня, это прям основа ежедневного рациона для огромного количества людей.
5: Ну, пюре, супы, да, понятно.
4: Да-да, запеканки всякие. Обычная семья из трех человек потребляет, ну, от 10 до 15 килограммов в месяц.
5: А-а-а. То есть получается, значит, потеря 42 килограммов – это исчезновение запаса на целых 3 месяца.
4: Именно так. Раньше можно было купить этот объем на зиму с одной зарплаты и даже, ну, особо не заметить расходов. А теперь из семейного бюджета фактически испарились 60, а то и 80 рублей, учитывая, что килограмм стоит где-то 1,5-2 рубля.
5: Ну да.
4: И для бюджета со средним доходом это прям ощутимая пробоина.
5: Хорошо, допустим, корнеплоды подорожали. Но слушай, сельское хозяйство всегда подвержено рискам. Бывают там аномальные засухи, затяжные дожди, неурожаи. На глобальном рынке постоянно дорожают удобрения, топливо для техники. Зачем превращать обычные сезонные колебания в системную трагедию?
4: А потому что климат здесь играет, ну, далеко не первую роль. Это маркер глубочайшего системного кризиса. Именно в инфраструктуре. Смотри, ежегодно от 20 до 30% собранного урожая просто физически сгнивает в период зимнего хранения.
5: Да ладно. Треть урожая превращается в компост. В эпоху современных технологий? Как такое вообще возможно?
4: А вот так. Проблема кроется в катастрофически устаревшей инфраструктуре. Огромное количество овощехранилищ осталось еще с советских времен.
5: Ага.
4: Это, по сути, просто бетонные ангары. Они элементарно не оборудованы современными системами климат-контроля, нет датчиков влажности, нет нормальной принудительной вентиляции.
5: То есть ты хочешь сказать, что картофель просто засыпают в кучу и оставляют лежать до весны?
4: Да, именно. И тут включается простая биология. Когда один клубень начинает портиться вот в этом непроветриваемом влажном помещении, он выделяет влагу и тепло. Это создает, ну, просто идеальный микроклимат для гниения соседних клубней. запускается цепная реакция. Одна гнилая картофелина способна уничтожить тонну вокруг себя. В результате к весне на рынке образуется жесточайший дефицит местного качественного продукта.
5: Ну а когда возникает дефицит базовой еды, цены предсказуемо взлетают до небес. Логично?
6: Да.
5: Но, слушай, в Беларуси же активно применяется государственное регулирование цен.
6: Ой, да.
5: Разве вот эта социальная политика не должна замораживать стоимость и защищать покупателя от таких шоков? Административный ресурс ведь существует именно для этого, разве нет?
4: На бумаге – да. Но на практике административное сдерживание цен дает прямо противоположный эффект. Оно является главным катализатором дефицита. Давай разберем саму механику.
5: Давай.
4: Допустим, топливо и удобрения подорожали, так? И реальная себестоимость выращивания килограмма картофеля выросла. А государство диктует фермеру: продавай по фиксированной низкой цене.
5: Но никто не будет работать себе в убыток, значит, фермер просто отказывается от этого продукта.
4: Совершенно верно. Логика рынка непреклонна. Производитель оценивает риски и понимает, что каждый проданный килограмм приносит ему прямой убыток. В итоге он засеивает картофелем ровно тот минимум, который нужен, ну, для выполнения каких-то государственных контрактов.
5: Ага, а остальное отдает под что-то выгодное.
4: Да, под рапс, кукурузу или другие технические культуры, на которые нет такого жесткого ценового пресса. В масштабах страны объем производства падает, возникает реальная нехватка еды, люди начинают в панике скупать остатки, и система окончательно разбалансируется.
5: Но звучит логично, да? Овощехранилища требуют серьезных инвестиций в вентиляцию, в электронику. Это все-таки сложные инженерные сооружения.
4: Угу.
5: Но давай посмотрим на то, что растет буквально само. Яблоки. В этом климате яблоневые сады всегда были нормой. Деревья не требуют высокотехнологичных бункеров для роста. Что с ними-то не так?
4: С фруктами ситуация еще более показательная. Покупательная способность упала почти на 19 килограммов в месяц. Это колоссальное падение на 23% по сравнению с прошлым периодом.
5: Минус 19 килограммов яблок.
4: Да, в деньгах это потеря еще примерно 40-50 рублей. Фруктовая корзина, которой семье раньше легко хватало, ну, на весь месяц, теперь пустеет уже ко второй неделе.
5: Ну, справедливости ради, если зайти в любой супермаркет, прилавки круглый год завалены импортными яблоками. Польские, там, молдавские сорта. И очень часто этот импорт стоит значительно дешевле местного продукта. Разве это не естественный процесс?
4: В смысле?
5: Ну, глобальное разделение труда. Если соседи выращивают яблоки дешевле, ну, пусть везут.
4: Слушай, проблема в том, что местное промышленное садоводство находится в стадии глубочайшей деградации. И вот это создает критическую уязвимость. Старые сады, которые посажены там десятилетия назад, они снижают урожайность и постепенно отмирают. А новые посадки практически не осуществляются.
5: Подожди, но спрос на яблоки стабилен? Люди всегда будут их есть. Если есть спрос, почему не появляется предложение? Разве это не прибыльный бизнес?
4: Закладка современного яблоневого сада – это инвестиция с очень-очень длинным горизонтом планирования. Мало просто воткнуть саженец в землю. Нужны системы капельного полива, специальные сетки от града, там защита от весенних заморозков, современная уборочная техника.
5: Ну да, это серьезные вложения.
4: И самое главное, нужно ждать от 5 до 7 лет, прежде чем сад даст первый коммерческий урожай.
5: А, но в условиях экономической нестабильности никто не готов замораживать миллионы на 7 лет вперед, понятно.
4: В точку. Риски слишком высоки. Правила игры могут измениться в любой момент. В итоге техника доживает свой век, новые сады не появляются, и рынок полностью сдается импорту.
5: Ну и что в этом плохого, если импорт пока закрывает потребности?
4: То, что импорт крайне нестабилен. В конечную цену того же польского или молдавского яблока закладывается сложнейшая логистика, топливные сборы, очереди на границах и, главное, курсовые разницы. В итоге дешевые яблоки – это миф. Реальность такова, что люди просто начинают экономить.
5: Ну да.
4: Переходят на бананы по акции, ищут какие-нибудь уцененные фрукты с дефектами или вообще заменяют свежие витамины дешевыми пакетированными соками, которые, ну, по факту состоят из воды, сахара и лимонной кислоты.
5: Хорошо. Яблоки и картофель – это то, что теоретически должно расти внутри страны. Но давай возьмем категорию, где зависимость от внешних поставок стопроцентная. Морская рыба. Здесь никто не ожидает местного производства.
4: Верно. И вот статистика по рыбе – это настоящая тревожная сирена. Доступность базовой мороженой рыбы, ну типа там минтай, хек или скумбрия, упала на 2,3 килограмма.
5: 2,5 килограмма? На фоне 42 килограммов картошки это звучит, ну, несерьезно. Это вес 2 средних рыбин. Кто вообще ведет учет таких крошечных изменений?
4: А цифра кажется незначительной только до тех пор, пока не сопоставить ее с реальным уровнем потребления. Средняя семья покупает всего от 3 до 5 килограммов рыбы в месяц.
5: А, понял. Значит, потеря 2 с лишним килограммов – это не просто какая-то там небольшая экономия.
4: Это обвал потребления ровно в 2 раза. Продукт, который на протяжении десятилетий считался, ну, самым доступным источником животного белка и фосфора, на глазах превращается в деликатес. Многие теперь позволяют себе рыбу исключительно по праздникам.
5: Ну, учитывая отсутствие выхода к морю, вся морская рыба поставляется из-за рубежа. Глобальные цепочки поставок сейчас сломаны везде, логистика через альтернативные порты стоит огромных денег, санкции, опять же, делают свое дело.
4: Логистика, безусловно, подорожала, да. Контейнеры идут обходными путями, страховка грузов выросла. Но фундаментальный удар по рыбному прилавку наносит девальвация местной валюты. Вот давай разберем механику импорта, чтобы понять прямо масштаб проблемы.
5: Давай. Допустим, тонна минтая на мировой бирже стоит условную $1000. И эта цена в долларах, ну, не менялась уже несколько лет.
4: Именно. Мировая цена стабильна, но импортер закупает рыбу за валюту. Процесс закупки, доставки, растаможки и отгрузки в розничные сети занимает месяцы.
5: Угу.
4: Затем магазин еще несколько недель продает товар и с задержкой возвращает деньги поставщику. И вот если за этот цикл местная валюта проседает хотя бы на 15-20%, импортер получает на руки обесцененные деньги,
5: которых уже не хватит на закупку следующего контейнера.
4: Вот. Чтобы просто не обанкротиться и покрыть валютные риски, импортер вынужден превентивно закладывать этот риск в отпускную цену. В результате при абсолютно стабильной долларовой цене на мировом океане конечный покупатель в магазине видит рост цены на 30-40%.
5: Жесть.
4: Покупатель, по сути, оплачивает слабость национальной валюты из своего кармана.
5: Слушай, ну здесь возникает серьезное такое логическое противоречие. Если потребление картофеля падает на десятки килограммов, доступность яблок рушится на четверть, а рыба сокращается в 2 раза, как при таких чудовищных провалах официальная инфляция в стране заявляется на уровне всего 7-9%? Эти цифры словно существуют в каких-то параллельных реальностях.
4: Да, и этот феномен экономисты называют скрытой инфляцией или инфляцией для бедных.
5: Так, интересно.
4: Секрет кроется в том, как именно государственные органы считают индекс потребительских цен. Это же не просто корзина с хлебом и молоком. Это огромный массив из сотен товаров и услуг. Туда входят жидкокристаллические телевизоры, смартфоны, авиаперелеты, автомобильные шины, бытовая техника.
5: А технологии, как известно, имеют свойство дешеветь. Производство электроники постоянно оптимизируется.
4: Совершенно верно. Цены на многие непродовольственные товары могут стагнировать годами или даже снижаться. И математически, когда телевизор дешевеет на 10%, а базовая еда дорожает на 30%, средний показатель инфляции чудесным образом сглаживается до вот этих комфортных 7%. Но тут работает жесткая иллюзия средних значений.
5: А, классическая проблема средних величин.
4: Да, только не будем использовать эту избитую фразу про среднюю температуру по больнице. Давай возьмем более точную экономическую метафору. Если топ-менеджер ест на ужин мраморную говядину, а пенсионер варит пустую капусту, статистически они оба съели по порции голубцов с мясом.
5: Ну да, звучит так себе, конечно.
4: Возвращаясь к 1600 рублям средней зарплаты, это фикция для большинства. Опытный айтишник или руководитель может получать 4-5 тысяч рублей, но обычный работник склада или кассир в магазине видит в расчетнике 700 рублей. Пенсионер вообще живет на 350.
5: И структура их ежемесячных трат, соответственно, будет отличаться кардинально.
4: Падение покупательной способности – это не просто временный финансовый дискомфорт, когда, ну, приходится отказываться от лишней чашки кофе. Стоит серьезно задуматься над фундаментальной проблемой, когда базовая, самая простая еда забирает львиную долю заработанных денег, сколько у общества вообще остается ресурсов.
5: Ну да, финансовых ресурсов на платное образование, на квалифицированную медицину, на банальный психологический отдых, чтобы просто восстановить силы после рабочей недели.
4: Экономика, которая заставляет людей каждый божий день вести борьбу за минимальный продуктовый набор, делает страшную вещь. Она лишает людей перспективы. все физические, финансовые и моральные силы тратятся исключительно на поддержание базового существования, на мысли о развитии, обучение новым навыкам или планировании будущего банально не остается ни энергии, ни средств.
5: Очень жестокий, но отрезвляющий вывод. Оказывается, килограммы обычных продуктов на столе говорят о реальном состоянии экономики гораздо честнее и громче, чем любые бодрые официальные отчеты и графики с растущими зарплатами.
4: На этом можно завершать разбор. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
5: До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Директор Минского городского агентства обслуживания населения Инна Бариева о большом количестве заявлений на регистрацию домашних животных.
7: В этом году большой всплеск заявлений был по регистрации домашних питомцев, наших компаньонов. И если ежегодно регистрировалось от 2 до 4 тысяч, то с марта по прошлую пятницу было зарегистрировано около 37 тысяч заявлений. Конечно же, появились очереди. Конечно же, все, кто имеет домашних питомцев, пришли в службы одно окно. Совсем мы потихонечку справляемся. Заявления всегда лежат в открытом доступе, работают волонтеры. Можно записаться заранее, сделав бронирование своего времени и прийти в службу по намеченному времени. Можно уточнить информацию через контакт-центр. Вопросы урегулированы. Теперь главное, чтобы мы с вами, те, кто имеем домашних животных, вспомнили о том, что животных мы регистрируем, как только им исполнилось 3 месяца. И тогда, поверьте, не будет вот такого ажиотажа. Все будет делаться вовремя.
3: Важный сигнал.
8: Беларусь в Кремле. Как уроженец Осиповича стал главным хранителем тайн России и почему его уволили спустя 12 лет. Главный хранитель кремлевских тайн, как он себя сам называл, неожиданно получил отставку после 12 лет службы. Речь идет об уроженце Могилевской области Андрее Казакове, возглавлявшем канцелярию Кремля и действительно имевшем доступ к документам особой важности. Как так получилось, что скромный белорус получил доступ к механизмам принятия секретных решений в РФ и почему Путин его уволил?
9: Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли?
8: Андрей Казаков родился в 1958 году в небольшом городке Осиповичи. Позднее переехал в Москву, где окончил военное училище и служил секретчиком в Главном управлении Международного военного сотрудничества Минобороны, тесно сотрудничавшим с ГРУ. Там его и приметил давний сослуживец Владимира Путина по КГБ Сергей Иванов, возглавлявший в то время военное ведомство, рассказывает политический обозреватель Андрей Придонный.
10: А дальше сами понимаете, кто перед кем замолвил словечко, и карьера скромного белоруса Казакова пошла в гору. В 2011 году Иванов занял кресло руководителя АП и вскоре назначил Казакова заместителем начальника своего секретариата. Дальше больше. В 2016 году Казаков перешел в канцелярию президента РФ, а уже в 2020 году занял непосредственно должность начальника. Казаков имел славу одержимого секретностью. Он проводил постоянные проверки в своем ведомстве, поощрял так называемое «стукачество». Власть у Казакова была безграничная, так как выше него был только Иванов и сам Путин. Естественно, с карьерным ростом росло и благосостояние начальника канцелярии. Дорогие машины всем членам семьи, элитное жилье, поездки на курорты, еда из ресторанов на дом и многое другое. Однако не это стало причиной его увольнения.
8: Начальник кремлевской канцелярии жестко требовал от всех соблюдения секретности, а сам потерял бдительность, говорит Придонный. Большинство экспертов также сходятся во мнении, что именно неосмотрительный образ жизни Казакова повлек за собой его увольнение. Так, известно, что он свободно общался с руководством Главного разведывательного управления по мобильному. Использовал для общения Gmail, чьи архивы хранятся на американских серверах. Расслабился и потерял бдительность, отмечает политический обозреватель.
10: На мой взгляд, Путин убрал Казакова из соображений безопасности, так как тот стал открытой книгой для иностранных спецслужб. Не знаю, что конкретно повлияло на то, что он стал таким беспечным. Может, финансовый достаток и возможности, может, по сути, неограниченная власть и чувство собственной важности. Только вот информация о любом его шаге, поездках, встречах и даже покупках продуктов стали легко доступны даже для хакеров среднего звена. Всю информацию о жизни начальника кремлевской канцелярии можно получить просто через обычные боты для пробивания сведений. Кроме того, Казаков выкладывал в публичном доступе фотографии своего семейного отдыха в странах НАТО. Да, это было до начала России войны на Украине, и тем не менее.
8: К слову, своего сына и невестку Казаков также устроил на теплые места. Первые возглавляют управление защиты гостайны Минфина, вторую – свекр.

0: Радіосигнал 666 АМ. Вся Білорусь на одной частоте. Радіосигнал от первого лица.
1: Глава Академии наук Владимир Караник о поддержке проекта указа президента о совершенствовании научной деятельности.
2: То есть, в принципе, проект указа поддержан. Часть положений направлена на доработку, в том числе и базовое финансирование. Учитывая, что не решен еще объем и то, что останется, часть как бы принята. Это и оптимизация структуры, и возможность педагогической деятельности, и возможность повышения доплат за научные степени в тех направлениях, которые являются приоритетными для нашей страны. Оптимизация затронет все сферы деятельности Академии наук, и в том числе и гуманитарную, но надо понимать, что оптимизация не направлена на сокращение направлений научных исследований и научного поиска. Оптимизация, в первую очередь, признана избавиться от громоздкой и неэффективной структуры управления. Заметьте, это не касается научных сотрудников и исследователей. Это касается, что той, кто не генерирует, той части Академии наук, которая не генерирует новые знания и не решает научный вопрос.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
3: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги, и заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
4: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
3: Это комфорт, за который стоит платить.
4: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
3: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
4: Но регистратура – это еще не вся медицина.
3: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
4: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
3: Какое неравенство? 40 рублей.
4: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
3: Я не говорю, что это копейки, ну…
4: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
3: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
4: Нормальный график работы врача.
3: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
4: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
3: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
4: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
3: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса.

0: физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
1: И что он делает эти 30 минут?
0: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
1: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача — это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
0: Бред. Врач лечит пациента.
1: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
0: И это плохо.
1: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
0: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
1: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
0: Ага, я про это и говорю.
1: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
0: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
1: Лечит, если случай понятный.
0: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
1: Почему же?
0: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
1: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
0: Что за конспирология?
1: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
0: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
1: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
0: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
1: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
0: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
1: А почему тогда?
0: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
1: Но это логично для бюджета.
0: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
1: Это преувеличение.
0: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
1: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
0: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
1: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
0: Ну давай.
1: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
0: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
1: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
0: Да, я знаю, что это такое.
1: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
0: Я с этим и не спорю.
1: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
0: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
1: Тебя перенаправят, если случай срочный.
0: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
1: Поликлиники ведут хроников.
0: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
1: Ну, электронные карты внедряются.
0: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
1: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
0: Опять я виновата.
1: Те, кто голосуют рублем за частный сектор. Вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
0: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
1: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
0: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
1: Зато бесплатно.
0: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
1: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
0: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
1: Давай.
0: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 года вперед.
1: Там нет столько частников.
0: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
1: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
0: Какая монополия, если это частный бизнес?
1: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
0: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
0: или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
0: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. Ищет, к чему придраться.
0: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
0: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
0: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
2: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
0: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
2: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
0: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
2: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
0: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
2: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
0: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
2: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
0: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
2: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
0: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
2: На этом мы закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что в иранском вопросе американцам следует меньше говорить, а действовать быстрее.
5: Прежде всего, надо быстрее, если пользоваться вашей терминологией, прежде всего, Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые прежде всего затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто. Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом.
3: Важный сигнал.
6: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
7: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
6: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодоовощная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% в году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
8: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
6: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
8: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
6: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
9: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
10: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
11: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
12: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и большим отказывать.
13: Ты заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану, ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
14: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
6: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что в иранском вопросе американцам следует меньше говорить, а действовать быстрее.
5: Прежде всего, надо быстрее, если пользоваться вашей терминологией, прежде всего, Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику, прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые, прежде всего, затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто. Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
7: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
6: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
15: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более чем 10 тысяч человек.
6: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
15: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
6: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
16: «Облако».
17: «Чего?»
16: «Конь».
18: «Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое».
6: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
19: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
6: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
17: Не только залило, но и подожгло. Во время грозы на Гродненщине молния ударила в два здания. Вспыхнули пожары. Первый произошел в садовом товариществе «Лесное Рыбница» возле деревни Рыбница. Когда подразделения МЧС прибыли на место, огнем была охвачена кровля дачного дома. Как выяснилось, в момент происшествия на участке находилась родственница хозяина. Женщина увидела, как молния ударила в дом, после чего загорелась крыша. Пенсионерка позвонила племяннику, а тот вызвал спасателей. Пожар был ликвидирован. Однако огонь уничтожил кровлю и перекрытие, а также имущество внутри дома. Второй пожар произошел в деревне Вигушки Ивевского района. На момент происшествия хозяев на подворье не было. Дым заметили очевидцы, которые сообщили о случившемся спасателям. Огонь также уничтожил кровлю-постройку, повредил перекрытие и находившееся внутри имущество. В МЧС считают, что в обоих случаях наиболее вероятной причиной возгорания стал разряд молнии. На Витебщине отец пытался скрыться от ГАИ вместе с сыном. Мотоцикл без номеров привлек внимание госавтоинспекторов в Толочинском районе. Мотоциклист ехал с пассажиром. Водителю подали сигнал об остановке. Но он его проигнорировал и увеличил скорость. Во время преследования нарушитель не реагировал на требования и лишь пытался ускориться. Был задержан, когда съехал с дороги и свалился среди деревьев. Выяснилось, мотоциклом, незарегистрированным в установленном порядке, управлял 44-летний мужчина, не имеющий права управления. Транспортное средство он приобрел накануне и решил прокатить на нем 16-летнего сына. На нарушителя составлены административные протоколы, мотоцикл отправили на штрафстоянку. В минском метро подросток попросил незнакомца не приставать к девушке. Закончилось все судом. Инцидент произошел поздно вечером в вагоне подземки. Накануне 28-летний мужчина выпил пол-литра коньяка. В поезде он обратил внимание на девушку, которая ехала вместе с 17-летним парнем, и решил познакомиться. Фигурант сел рядом с ней, однако ее спутник попросил его оставить их в покое. После этого между пассажирами возник конфликт. Мужчина нанес подростку не менее 10 ударов и толчков по голове руками. От ударов тот, не удержавшись на ногах, упал. После дебошир, высказывая различные угрозы, принялся давить руками на лицо и уши несовершеннолетнего, а также укусил его. В конфликт вмешался другой пассажир, который вытолкал возмутителя спокойствия на перрон станции метро «Партизанская». В отношении минчанина возбудили уголовное дело. В суде он полностью признал вину, раскаялся и примирился с потерпевшим. Мужчина трудоустроен стропольщиком в частной компании. Ранее к уголовной ответственности не привлекался. Суд признал его виновным в хулиганстве и назначил штраф в размере 40 базовых величин или 1800 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Главный инспектор Брестской таможни Наталья Грабинская о пресечении ввоза в Беларусь большой партии психотропных веществ.
20: Брестские таможенники пресекли попытку ввоза более 2 килограмм особо опасного психотропа. Гражданин Беларуси следовал через пункт пропуска Брест в качестве пассажира легкового автомобиля. При прохождении границы он выбрал зеленый коридор, предъявил к осмотру напольный кондиционер и заявил, что не имеет при себе товаров, запрещенных или ограниченных к ввозу. Таможенник принял решение проверить кондиционер с использованием рентгеновского оборудования. На сканограмме были четко видны посторонние вложения. При вскрытии из оборудования извлекли 4 полимерных пакета с веществом розового и зеленого цвета. Общий вес содержимого составил более 2 килограмм. Экспертиза Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области подтвердила, что это психотроп альфа-ПВП. При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий таможенники установили получателя груза и что психотроп планировался к реализации на территории города Минска через интернет-магазин.
3: Важный сигнал.
6: Пекин всему голова. Лукашенко поздравил Си Цзиньпиня с 73-летием и сказал, что Беларусь и Китай близки как никогда.
7: С теплотой вспоминаю наши содержательные беседы в прошлом году. Рассчитываю на продолжение доверительного диалога и с нетерпением жду предстоящей встречи, которая, несомненно, придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию Минска и Пекина.
6: Это слова из поздравления Александра Лукашенко, направленного председателю КНР по случаю его дня рождения. В нем также отмечается, что отношения Беларуси и КНР находятся на, цитирую, «беспрецедентно высоком уровне стратегического партнерства».
7: Модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. Во многом это является результатом вашего дальновидного руководства, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны. Трудно также переоценить ваш вклад в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире. Желаю Си Цзиньпиню доброго здоровья и новых достижений на благо дружественного китайского народа.
6: Эксперты напоминают, что Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
1: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
6: Но в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
21: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ, мол, либо так, либо вообще никак.
6: Эксперты отмечают, что если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то такое же будущее ждет Беларусь. Пекин уже разрывает соглашение в одностороннем порядке, навязывает свои условия и требует максимальную выгоду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава Академии наук Владимир Караник о том, что в науке тоже деньги должны работать.
22: На сегодняшний момент могу сказать несколько цифр. То есть это порядка 0,6% ВВП. И взять бюджет Академии наук на 2026 год, рост по сравнению с 2025, 23% – это существенный рост. И программа социально-экономического развития предусматривает за ближайшую пятилетку практически удвоение. Двукратный рост расходов на научно-научно-техническую деятельность. И поэтому идут такие дискуссии и идет обсуждение указа, что эти деньги должны работать. Это не должно быть просто проедание или, как у нас модно, освоение средств. Это должно быть то, что даст конкретный результат. И президент еще раз повторил, что на науке никто экономить не будет. И он будет и дальше стимулировать реальный сектор экономики для того, чтобы он обращался в научную сферу для решения своих текущих проблем. Именно к отечественной науке, а не стремился покупать готовые импортные технологии. И при этом, чтобы платил по мировым расценкам. Говорит, ну а тут уже это будет задача ваша, как бы не обмануть надежды наших производителей и выдать качественный научно-технический товар. Если все получится, ну в таком случае вопросы, где найти деньги на текущий ремонт и отопление, у научных организаций стоять не будут.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
2: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
0: Обалдеть.
2: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
0: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
2: Угу. Ищут.
0: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
2: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
0: Это ты про какие сферы сейчас?
2: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
0: Ого!
2: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
0: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, ну, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
2: За прогулы?
0: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто, ну, не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
2: Ага, точно.
0: Ну, правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
2: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
0: Давай.
2: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
0: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
2: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, ну, не знаю, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
0: Да, плюс-минус, так и есть.
2: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
0: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Ну, те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
2: Угу, это правда.
0: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
2: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
0: Ну да, никто не хочет туда идти.
2: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
0: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
8: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
0: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
8: Ну, давай попробуем.
0: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
8: Да, причем не в центре.
0: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
8: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
0: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
8: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
0: Так.
8: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
0: Ну да, работа за наличку.
8: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
0: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
8: А, ты про домохозяек.
0: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
8: Но логика тут предельно прагматичная.
0: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
8: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
0: точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
2: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
0: Ну да, почему?
2: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
0: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
2: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
0: Угу.
2: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, а оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
0: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей — привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году, и там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
2: Да, есть такое.
0: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
2: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
0: Естественно.
2: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
0: Угу.
2: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
0: То есть они просто находят какие-то лазейки?
2: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
0: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
2: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
0: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
2: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
0: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
2: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
0: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
2: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
0: Да, это логично.
2: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
0: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
2: С Совершенно верно. Трудовые мигранты готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
0: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
2: Именно.
0: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
2: Угу, и какой же?
0: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими закупленными станками будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
2: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
0: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
2: До связи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Мобилизационная экономика. Вслух или реальность? Почему Набиуллина на самом деле пропустила форум в Питере? Отставка не за горами? Длительное отсутствие в публичном поле главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной породило волну слухов о грядущих кадровых перестановках, которые могут затронуть не только Центробанк, но и всю вертикаль власти. В СМИ появилась информация о том, что Набиуллина обсуждает возможность покинуть пост главы Центробанка, который она занимала с 2013 года. Якобы она согласна доработать до конца своего срока в 2027 году, но не готова исполнять функции в случае введения военного положения или закрытия границ, что ранее обсуждали в правительстве. Также на прошлой неделе Владимир Путин высказался, что ставку ЦБ нужно снижать. Это впервые он открыто раскритиковал работу Центробанка, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
10: Значит, смотрите, Набиуллина, кто бы как про нее что бы ни говорил, она профессионал высокого уровня. Она решает ту задачу, которую ей поставил Путин. И он ее поэтому ценил. Она решала очень важную задачу. 4 года она больную, ненормальную военную экономику держала благодаря вот этой работе с рублем более или менее в вменяемых рамках. А теперь этот метод просто функционально перестает работать. Растет дефицит бюджета, потому что страна тратит больше денег, чем их зарабатывает. Растет быстро, сильно. И как ты тут уже не поднимаешь эту ставку? Если ты ставку поднимешь, то вообще экономика заглохнет, не военная. Короче, Набиуллина сделала все, что могла для Путина. И теперь ее сдают. Теперь ему надо назначить виноватого. И, конечно, этим виноватым будет этот самый экономический блок.
9: Среди кандидатов на замену Набиуллиной называют банкиров Андрея Костина и Петра Фродкова. Скорее всего, с Набиуллиной уйдет вся ее команда, которая больше не в силах тушить пожары в экономике военного времени. И эти возможные отставки представляют собой серьезные системные риски, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
11: У меня есть подозрение, что там коллективный демарш. Даже господин Заботкин, очень известный ее заместитель, тоже ушел в жесткую фронту. Я думаю, что сейчас идет лихорадочный поиск новой команды Центробанка, то есть кем заменить всю команду, а не только Эльвиру Сахибзадовну. И все последствия этого будут, естественно, выражаться в отсутствии какой бы то ни было стратегии в отношении денежно-кредитной политики, в отношении бюджета. Все пойдет в разнос, гиперинфляция, печатание денег, никаких ограничителей у системы не будет. Исчезнет защита от дурака. Набиуллина играла отчасти такую роль, вот защита от дурака.
9: Одновременно с этим появились случаи и о грядущей отставке правительства Михаила Мишустина, занимающего премьерский пост с 2020 года. Есть версия, что Мишустина может сменить Андрей Белоусов, ныне министр обороны, а ранее помощник президента по экономике. Он сторонник логики осажденной крепости и жесткого госпланирования, говорят эксперты. Поэтому его перевод в премьеры означал бы не просто кадровую перестановку, а гораздо более серьезный сигнал. Государство готово переходить от модели адаптации к модели жесткой мобилизационной экономики. А это будет плюсом для СХО, но минусом для простых граждан, живущих в тыловых городах России.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
2: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
1: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
2: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
1: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено чрезкожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
1: Машина в прошлое. Белоруска нашла буклет Евросоюза.

0: Опта за 2019 год. Цены с тех пор взлетели в космос. Ничто не стоит на месте, все движется и все изменяется. Однако некоторые перемены больно бьют и по памяти, и по карманам. В соцсетях белорусы запустили ностальгический тренд по ценникам магазинов в 2019 году. Виной всему стал рекламный буклет «Евроопта», который случайно нашла дома жительница Пинска и опубликовала на личной странице.
1: Предлагаю сравнить цены с сегодняшним и немного поплакать. Сразу скажу, не нужно писать «так, а давайте и зарплаты сравним». Это глупо, потому что тут сравнивать нечего. Как получали несчастные копейки, так и получаем. Просто теперь те же 500 рублей 2019 года, благодаря всем манипуляциям, пишутся как от 800 до 1000. Но больше, чем на 500 рублей раньше, мы себе позволить ничего не можем.
0: Что же такого интересного в старой рекламе? Из наиболее примечательного – фарш за 5 рублей, подсолнечное масло за 1,5 рубля, батон за 79 копеек, сливочное масло за 2 рубля 39 копеек, сметана за рубль 55 и десяток яиц за рубль 19. Белорусы активно включились в обсуждение, и пост пинчанки стал вирусным. А если сравнивать газетки, которые были до деноминации, то можно и заплакать, прокомментировала одна из пользовательниц.
2: В 2019 году я на полтинник выходила даже из короны с двумя полными большими пакетами еды, которой хватало недели на две. А теперь? Больно, что-то прям в груди закололо. Цены выросли в 3-5 раз, а оплата труда как? Почему произносишь сумму ЗП больше, чем получал в 2019-м, а по факту на эти деньги еле сводишь концы с концами?
0: Минчанин Игорь считает, что 2019 год был прайм-эрой Беларуси.
3: Чипсы стоили чуть больше рубля, а по акции за эту цену можно было две пачки взять. Сегодня же я грустно наблюдаю за чипсами за 6 и больше рублей, а мои дети за киндером за 9 плюс рублей. Вот говорят, не жили богато, нечего и начинать. А как быть с тем, что мы, белорусы, пусть недолго, но жили неплохо, а потом как-то незаметно скатились к тому, что даже молодое работающее население ходит по магазинам и сравнивает цены по акциям на продукты? Честно вам скажу, вот я в детстве мечтал о киндере, но их было непросто купить. Получить заветное шоколадное яйцо было счастье вселенского масштаба. А теперь я своим детям говорю, мол, в награду куплю вам киндер. Но не потому, что его сложно достать, бляха, а потому что просто вот взять и купить, когда ребенок захотел, по бюджету не выходит. Потом можно на хлебушек искать, у кого занять ДЗП. Вот такие реалии.
0: Кто-то из пользователей отмечал, что параллельно с неудержимым ростом цен куда-то стал исчезать вес и объем продуктов. Цитирую. «Ценники переписали в плюс, но при этом мы уже платим не за литр, а за 900 миллилитров. Не за 500 граммов, а за 450-480. Экономика по-белорусски». Другие больше обсуждали не стоимость продуктов, а то, что зарплата осталась на уровне 2019 года. Объединило всех комментаторов мнение, что вот такие приветы из прошлого вызывают обильное слезовыделение и тоску по минувшим дням. Хотели ли бы вы на часок попасть в прошлое, чтобы скупиться в магазинах по старым ценам? Делитесь мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Новый враг из прошлого. В программе «Озаренка» магната Януша Радзівіла назвали главным палачом Беларуси. Что с этим заявлением не так?
5: Ну, у нас бегают люди, пускают книжки про Радзівілов, огромные там фолианты издают, а...
0: Попытки переписать прошлое и осуществить подмену понятий все чаще встречаются в повестке дня средств массовой информации. На этот раз поводом для дискуссии известного ведущего гостелеканала Григория Озаренко и гендиректора Национальной библиотеки, идеолога Вадима Гигина, стала белорусская шляхта. В частности, последний назвал магната Януша Радзівіла, цитирую, «кровавым историческим врагом, целенаправленно истребляющим белорусов».
5: Подтверждено, и никто это не опровергает, подтверждены те просто колоссальные жертвы, которые были уничтожены Янушем Радзівілом во время его карательного похода, кровавого похода вдоль Припяти, Днепра, Березины в 1648-1649 годах, когда был уничтожен Пинск, был разорен Мозырь, Туров, Бобруйск, я уже не говорю про более мелкие городки и деревни, просто выжигалось в Пинске по разным данным. Было уничтожено от 3 до 14 тысяч человек. И вот эти цифры никто не ставит под сомнение. Это был абсолютно кровавый, разорительный поход по белорусским землям, где не жалели никого. Какое самое кровавое имя, какой самый лютый палач белорусского 17 века, а может быть даже более длинного периода, это как раз-таки вот этот гетман, сначала польный, потом гетман литовский, это Януш Радзівіл.
0: Речь в разговоре идет о событиях времен Речи Посполитой, а именно о восстаниях, возникших на религиозной и национальной почве, которую возглавлял Богдан Хмельницкий. При объединении ВКЛ и Польши часть украинских земель незаметно попала под их контроль. Украинцы были православными, поляки – католиками, что и послужило причиной массовых конфликтов, рассказывает историк Алексей Данута.
6: Это очень долгий разговор, но если коротко, православные устали терпеть гнет католиков и поднялись на бунт. Самое масштабное восстание 1648 года под руководством Хмельницкого и вовсе переросло в войну. Естественно, жертвой, так сказать, отмщения стали помещики, чиновники, духовенство. После захвата Киева в 1649-м Хмельницкий с повстанцами отправился на территорию тогдашней Беларуси, где при поддержке крестьян и мещан и был захвачен Пинск, Мозырь, Бобруйск и другие города. Именно эти территории и стал отбивать гетман, польный литовский Януш Радзівіл. Первым стал Пинск, который местные жители отказались сдать. В ходе штурма тогда погибло более 3000 человек, но никак не 14 тысяч, о которых говорит Гигин. И, что немаловажно, Януша Радзівіла там не было, как не было его и в Черикове. Войско возглавляли другие шляхтичи. Безусловно, Радзівіл нес ответственность за своих подчиненных, так как именно он руководил армией. Но Гигин и Озаренок почему-то замалчивают, что именно Хмельницкий положил начало череде насилия, тогда как Радзівіл пытался как раз-таки все это прекратить. Так корректно ли называть палачом человека, который защищал свои земли от агрессоров?
0: Хмельницкий с повстанцами уничтожали шляхту католических священников и тех, кто не присоединялся к восстанию. Радзівіл в том же Бобруйске расправился только с повстанцами, не тронув местных жителей, и отправил на виселицу своего же солдата, который совершил кражу. «Никто не делает из Радзівіла героя, но и палачом он не был», — отмечает историк.
6: Никто не пытается оправдать насилие и убийство во время тех восстаний и войны. Но и вешать на Радзівіла ярлык «палач» — это уже слишком. Действия магната соответствовали духу времени. Януш не сделал чего-то исключительного, что могло бы как-то особенно выделить его среди современников. Массовые убийства повстанцами представителей привилегированных сословий требовали жесткого ответа. Иначе весь устоявшийся жизненный уклад мог рухнуть. Естественно, мировоззрение меняется, меняется уклад жизни и возможности. Поэтому и вещи, которые были обыденными 200 лет назад, стали дикостью. И слава Богу.
0: Заявления Гигина очень созвучны советской идеологией, когда Радзівілы преподносились как литовские и польские магнаты, угнетатели простых белорусов, отмечает Данута. В официальной концепции СССР восстание Хмельницкого называли национально-освободительной войной в Беларуси, что абсолютно не соответствует действительности. А все это выглядит как неумелая попытка вернуть настоящую белорусскую историю к советской трактовке, резюмирует историк. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Глава Академии наук Владимир Караник о поддержке проекта указа президента о совершенствовании научной деятельности.
8: То есть, в принципе, проект указа поддержан. Часть положений направлена на доработку, в том числе и базовое финансирование. Учитывая, что не решен еще объем и то, что останется, часть как бы принята. Это и оптимизация структуры, и возможность педагогической деятельности, и возможность повышения доплат за научные степени в тех направлениях, которые являются приоритетными для нашей страны. Оптимизация затронет все сферы деятельности Академии наук, и в том числе и гуманитарную, но надо понимать, что оптимизация не направлена на сокращение направлений научных исследований и научного поиска. Оптимизация, в первую очередь, признана избавиться от громоздкой и неэффективной структуры управления. Заметьте, это не касается научных сотрудников и исследователей. Это касается, что той, кто не генерирует, той части Академии наук, которая не генерирует новые знания и не решает научный вопрос.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Параллельная реальность. Президенту доложили о продвижении армии к Запорожью. Судя по спутникам, все не так. Какая ситуация на фронте на самом деле?
10: Да, это у вас группировка Днепр, да?
11: Так точно.
10: Постепенно подбираетесь к Запорожью?
11: Так точно.
10: Откуда чего?
9: Эту встречу Владимира Путина с военными группировки «Днепр». Именно они спустя два дня после публикации этого видео начали отступать под Степногорском и Каменским. Запорожское направление остается одним из ключевых для армии. Однако, несмотря на сложное положение российских военных на том участке фронта, Владимир Путин уверен, что наступление идет как следует. В реальности армия России уже два месяца подряд отступает с ранее захваченных территорий на Украине, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
12: Украинские войска продвигаются с севера на юг широким фронтом на полосе от Камышевахи и Новогеоргиевки до Новогригоровки. Глубина наступления до 3 километров. И это только то, что публикуют российские каналы, признавая контрнаступление ВСУ. Украинские военные закрепились на восточном берегу реки Гайчур и поддерживают удары с севера.
9: Аналитики связывают это с контратаками ВСУ, усилением ударов беспилотников, а также блокировкой терминала Starlink и мессенджера Telegram, считает военный эксперт Ян Матвеев.
12: На юге это Кинбурнская коса, где уже почти не осталось солдат. С узкой части всех вывели, чуть восточнее некоторые подразделения остаются. Украинские военные используют тяжелые дроны-бомбардировщики с 14-килограммовыми боеприпасами, чтобы атаковать укрытия российских солдат. Шансов спастись от таких ударов крайне мало.
9: Сами военнослужащие считают, что они прекратили наступление из-за больших потерь в штурмах. Командиры не берегут личный состав, говорят солдаты.
13: Командир Гасан, в первую очередь Газ, потом кто еще? Ангел.
14: Ангела нет.
13: Ангел нас отправляли, они набухались и отправляли нас туда, где Русин Яр, в ту сторону, по посадкам, штурмовать посадки, идти вдвоем.
14: Без понча, без ничего.
13: Говорят, погода наша, ветер,
14: Баба-Яга летает,
13: да, там, она вас не видит, не переживайте. Ну, просто в один конец отправляют на смерть.
14: За 8 часов 4 трупа сразу, 2 группы.
13: Да, 2 группы сразу, да. Какие 4, 6? 6 человек потеряли.
14: А кто еще 2?
13: Двое ночью. Ушли. Да. Потом двое, 6 человек, да, сразу же за день ушло. 6 человек, 200 сразу же, 6.
9: О неблагоприятном положении в армии высказался недавно и писатель Захар Прилепин. Он заявил, что первоначальные расчеты на быстрое завершение боевых действий не оправдались.
15: Оказывается, мы убиваемы. Оказывается, у нас можно отрезать колонны. Оказывается, можно сжечь нашу технику. Оказывается, все это возможно.
9: Несмотря на все проблемы окончания спецоперации, пока в планах нет, Владимир Путин позвонил Дональду Трампу и сообщил ему, цитирую, критической ситуации для Украины на поле боя. Кстати, о ситуации на фронте и возможных мирных переговорах американский президент планирует поговорить на встрече с Зеленским во время саммита «Большой семерки» во Франции.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Белорус в Кремле. Как уроженец Осиповича стал главным хранителем тайн России и почему его уволили спустя 12 лет. Главный хранитель кремлевских тайн, как он себя сам называл, неожиданно получил отставку после 12 лет службы. Речь идет об уроженце Могилевской области Андрее Казакове, возглавлявшем канцелярию Кремля и действительно имевшем доступ к документам особой важности. Как так получилось, что скромный белорус получил доступ к механизмам принятия секретных решений в РФ и почему Путин его уволил?
11: Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли?
0: Андрей Казаков родился в 1958 году в небольшом городке Осиповичи. Позднее переехал в Москву, где окончил военное училище и служил секретчиком в Главном управлении Международного военного сотрудничества Минобороны, тесно сотрудничавшим с ГРУ. Там его и приметил давний сослуживец Владимира Путина по КГБ Сергей Иванов, возглавлявший в то время военное ведомство, рассказывает политический обозреватель Андрей Придонный.
16: А дальше сами понимаете, кто перед кем замолвил словечко, и карьера скромного белоруса Казакова пошла в гору. В 2011 году Иванов занял кресло руководителя АП и вскоре назначил Казакова заместителем начальника своего секретариата. Дальше больше. В 2016 году Казаков перешел в канцелярию президента РФ, а уже в 2020 году занял непосредственно должность начальника. Казаков имел славу одержимого секретностью. Он проводил постоянные проверки в своем ведомстве, поощрял так называемое «стукачество». Власть у Казакова была безграничная, так как выше него был только Иванов и сам Путин. Естественно, с карьерным ростом росло и благосостояние начальника канцелярии. Дорогие машины всем членам семьи, элитное жилье, поездки на курорты, еда из ресторанов на дом и многое другое. Однако не это стало причиной его увольнения.
0: Начальник кремлевской канцелярии жестко требовал от всех соблюдения секретности, а сам потерял бдительность, говорит Придонный. Большинство экспертов также сходятся во мнении, что именно неосмотрительный образ жизни Казакова повлек за собой его увольнение. Так, известно, что он свободно общался с руководством Главного разведывательного управления по мобильному. Использовал для общения Gmail, чьи архивы хранятся на американских серверах. Расслабился и потерял бдительность, отмечает политический обозреватель.
16: На мой взгляд, Путин убрал Казакова из соображений безопасности, так как тот стал открытой книгой для иностранных спецслужб. Не знаю, что конкретно повлияло на то, что он стал таким беспечным. Может, финансовый достаток и возможности, может, по сути, неограниченная власть и чувство собственной важности. Только вот информация о любом его шаге, поездках, встречах и даже покупках продуктов стали легко доступны даже для хакеров среднего звена. Всю информацию о жизни начальника кремлевской канцелярии можно получить просто через обычные боты для пробивания сведений. Кроме того, Казаков выкладывал в публичном доступе фотографии своего семейного отдыха в странах НАТО. Да, это было до начала России войны на Украине, и тем не менее.
0: К слову, своего сына и невестку Казаков также устроил на теплые места. Первую возглавляет Управление защиты гостайны Минфина, вторую свекр продвинул консультантом в департамент по работе с секретными документами Управления президента по государственным наградам. Несмотря на работу под подпиской о неразглашении гостайны и предубеждением ФСБ о вербовке в зарубежных командировках, семья активно путешествует и выкладывает в интернет фото из поездок по Италии, Германии, Швейцарии и Испании. К слову, президент РФ отправил в отставку главного хранителя тайн Кремля не с пустыми руками. Путин наградил Казакова орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: Проблемные ветераны. В каждом регионе России есть максимум 4 специалиста, которые могут работать с бойцами с ПТСР. Болезнь нового времени, посттравматическое стрессовое расстройство или сокращенно ПТСР стала неотъемлемой частью жизни россиян. Новая уполномоченная по правам человека Яна Лантратова заявила о дефиците психологов, у которых есть необходимая квалификация для работы с военнослужащими и их родственниками.
18: Мы видим, что сейчас идет специальная военная операция, и большое количество семей сталкиваются с тем, что они переживают за своих отцов, мужей, братьев. И действительно, при этом мы видим системную проблему – это дефицит психологов. И на 100 тысяч человек приходится всего 12 психологов. При этом 40% выпускников психологических факультетов уходят из профессии.
17: А тех психологов, которые умеют работать именно с ПТСР, и того меньше. По словам уполномоченной по правам человека, это максимум 4 специалиста на регион. Хотя именно ПТСР чаще всего рушит жизни и семьи ветеранов СВО. Люди с ПТСР испытывают хроническую внутреннюю боль, перевозбуждение нервной системы и стресс. Они теряют сон, живут в постоянной тревоге и испытывают так называемые флешбеки, то есть регулярные возвраты к травматической ситуации, которая ощущается как абсолютно реальная, а не пережитая в прошлом. Часто бойцы пытаются заглушить симптомы травмы с помощью спиртного. Согласно исследованиям, 75% людей с ПТСР становятся вдобавок ко всему алкоголиками. Таких людей необходимо срочно лечить, говорит омбудсмен Яна Лантратова. А делать это некому.
18: И второй момент с точки зрения квалифицированности специалистов. Вот объективно не все психологи, которые имеют образование, знают, как работать с горем, как работать с травмой. Проблема на самом деле колоссальная.
17: 4 специалиста на целый регион, из которого на фронт забрали от нескольких тысяч до десятков тысяч мужчин – это катастрофа. Проблему острой нехватки специалистов для психологической помощи военнослужащим озвучивали еще в марте 2025-го и даже признавали в Минобороны и Минздраве. Прошло больше года, и ровным счетом ничего в этом направлении сделано не было. ПТСР и дальше рушат семьи и жизни людей. Москвичка Александра Назарова опубликовала видео со следами избиения и рассказала, что это дело рук ее супруга, страдающего после возвращения с фронта неконтролируемыми приступами агрессии, особенно состояние опьянения. По словам женщины, муж избил ее после невинной просьбы починить дверную ручку.
19: И когда он пьет, даже там немножко выпивает, у него сносит крышу. И я, честно скажу, я просто попалась под горящую руку. Он ко мне подлетел, схватил меня за волосы. И потом там началось, там на самом деле много чего было. Там и ножом он мне угрожал. И я боялась, вот честно, в этот момент только за ребенка. Мне было настолько страшно, что он сделает что-то с маленьким, потому что ему сейчас 6 месяцев. Он, конечно, еще ничего не понимает, но это очень страшно. Матери меня поймут.
17: Муж Александры, Владислав, вернулся домой с фронта с ампутированной ногой. Женщина всегда поддерживала его и навещала в госпитале, но после очередного избиения не выдержала и подала на развод. Специалисты считают, и дальше закрывать глаза на эту проблему не получится. Государство должно, наконец, организовать психологическую реабилитацию для вернувшихся с фронта ветеранов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
21: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее.
20: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
21: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
20: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
21: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
20: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
21: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди, границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
20: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлением Донбасса. А значит, меньше людей и техники осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о том, что Америка может оказать влияние на Израиль в ближневосточном конфликте.
21: Абсолютно может. И некоторые факты последнего времени об этом говорят. Вы знаете, вот открытый такой в средствах массовой информации конфликт между Трампом и Нетаньяху, где Трамп в свойственной для него манере упрекнул Нетаньяху, который по-прежнему, как и раньше, атакует Ливан. Но это было одно из условий Ирана – не атаковать Ливан во время попытки договориться. Но Израиль в свойственной для него манере, ему все, видите ли, позволено, начал бить по-прежнему, как и раньше, по югу Ливана и не только по югу. В результате гибнут ни в чем не повинные люди. И когда Трамп одернул Нетаньяху, удалось все-таки приостановить Израиль. Это показало полную зависимость Израиля от Соединенных Штатов Америки. И Дональд Трамп прямо сказал, если он не будет слушаться его, то он останется Израиль, останется в одиночку. Этого больше всего Израиль боится. Потому что Израиль расположен относительно недалеко от Ирана. И у Ирана есть все возможности для того, чтобы атаковать Израиль. И если не будет американских ракет у израильтян, то этот так называемый золотой всепогодный купол будет пробит. И евреи на своей земле получат то, чего они не хотят, и то, чего они не ждут.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Новости союзного государства. Худший топливный кризис в истории. После ударов по НПЗ Россия потеряла треть нефтепереработки. Дефицит дошел до аграриев. В первую неделю июня объем нефтепереработки в России опустились ниже 4 миллионов баррелей в сутки и стали самыми низкими за последние 20 с лишним лет. Поражены дронами и простаивают 8 из 10 крупнейших производителей топлива в России. В результате этим летом страна, похоже, движется к тому, что может стать худшим топливным кризисом в истории, предупреждают эксперты. Начавшийся с Крыма топливный дефицит расползается по регионам и уже охватил более 25 субъектов. Ограничения на продажу бензина стали появляться в городах-миллионниках, включая Москву и Санкт-Петербург. Перебои на АЗС возникли в Кузбассе, Татарстане, Ульяновской и Нижегородской областях. А зоной бензинового бедствия стали заправки Татнефти, которая продает не более 20 литров в одни руки, как минимум в 6 регионах.
22: Ну что, дожили? Так нефть выдает по 20 литров.
23: Приехали на татарку, тут выдача на раз человеку 20 литров. Льют даже туда вот. Все, короче, ажиотаж появляется. Люди запасаются.
24: Вот и в Санкт-Петербурге встретились с дефицитом топлива.
25: Так, ну что, у нас поставили лимиты на топливо в Подмосковье. Поэтому мы заливаем канистры.
3: Катастрофа и у аграриев, которые жалуются на перебои с поставкой дизельного топлива на юге России, в центрально-черноземной зоне и Поволжье. В Иркутской области, в Усольском районе, из-за дефицита горючего уже остановили посевную. О жалобах местных аграриев на нехватку солярки сообщил депутат Заксобрания региона Степан Фронтенко, он же замдиректора крупнейшего агрохолдинга Иркутской области.
26: На все попытки аграриев договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету топлива, либо у них задача поставки на запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, не будет зерна. Можно просто не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области.
3: Проблемы и в авиаперевозках. С нехваткой авиатоплива еще в конце мая столкнулись аэропорты Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы. А в середине июня в 6 городах, включая Нижний Новгород и Краснодар, были введены ограничения на заправку пассажирских самолетов. Атакующие НПЗ дроны все чаще бьют не по главным, а по вторичным установкам, отвечающим именно за выпуск топлива, отмечает эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
27: И бьют очень точно. Вот, ну, раньше били по, ну, довольно грубым узлам, которые можно было починить командой сварщиков, листами стали и так далее. Вот. А сейчас бьют по таким узлам, где импортное тонкое оборудование. Там какие-нибудь крекинг-установки. Долго перечислять. Вот по этим узлам, которые отвечают за производство, например, АИ-95. И мы видим, что в стране уже начинает во многих регионах возникать дефицит.
3: Топлива становится все меньше, и рынок реагирует ростом цен. С начала года АИ-92 подорожал на бирже на 28%, АИ-95 на 34%, дистоплива на 43%, авиакеросин на 40%. Самый тревожный момент в том, что кризис только начинается, предупреждают эксперты, ведь пик сезонного спроса традиционно приходится на август-сентябрь, а признаки дефицита и ускорения цен появились уже в июне. Экономисты говорят, если ситуация с НПЗ не стабилизируется, топливный фактор может стать одним из ключевых драйверов инфляции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о том, при каком условии возможна его встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом.
27: Я это не отрицаю. Тем более, что я был приглашен на саммит мира, так называемый. Следующая такая встреча произойдет осенью. Я приглашен на эту встречу. Поэтому я не исключаю эту встречу. Но опять же, вот о чем всегда Путин говорит. Прежде чем встречаться с кем-то, особенно если главы государств встречаются, надо понимать, а что будет в результате? Что с Дональдом Трампом, встретившись, мы можем склеить, сварить, чтобы люди получили ответ? Ну, встретились, и что? Да, это не могут быть какие-то глобальные договоренности, но это будут договоренности, в том числе на основании компромиссов, чтобы развязать какие-то узлы, которые в последнее время созданы между двумя государствами, чтобы сделать так, чтобы улучшить наши отношения. Мы готовы к этому, и американцы, и мы готовы создать эти условия. Они должны быть всеобъемлющие. Не только, как вы сказали, заключенные, осужденные и так далее. Но, слушайте, это на поверхности. У нас есть вопросы посольств. У нас есть вопросы экономического характера, финансового. У нас много вопросов. И эти вопросы должны быть в одном пакете. И в результате встречи двух президентов должны быть, ну, если не договоренность, хотя бы намеки на развязку этих вопросов.
5: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
6: Гяра.
5: 12.
6: Бара.
5: 13.
6: Тера.
5: 14.
6: Чодаха.
5: 15.
6: Пандраха.
5: 16.
6: Солаха.
5: 17.
6: Сатраха.
5: 18.
6: Атара.
5: 19.
6: Унис.
5: 20.
6: Бис.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Прямо сходу стоит обсудить одну совершенно парадоксальную ситуацию. Экономика начинает заметно буксовать, реальные доходы населения идут на спад, но при этом статистика показывает абсолютно иррациональную картину. Люди продолжают массово скупать новую бытовую технику и электронику в рассрочку. Спрашивается, зачем брать дорогие телевизоры, когда впереди, ну, сплошная финансовая неопределенность?
10: На первый взгляд это выглядит как прям массовое финансовое помутнение. Но если разобрать детали, становится ясно, что это попытка удержаться на плаву с помощью такого свинцового спасательного круга. И именно этот феномен отлично иллюстрирует свежие данные по белорусской экономике за апрель 2026 года.
8: Да, апрель вообще принес то, чего официальные экономические модели как бы совершенно не ожидали. В начале года звучали обещания уверенного роста благосостояния, но вместо этого средняя зарплата по стране внезапно сменила курс и бац, пошла вниз.
10: Слушай, тут сразу хочется включить режим адвоката дьявола. Стоит ли вообще бить в набат из-за данных за один единственный месяц? Экономика же живой организм, бизнес постоянно колеблется.
8: Угу.
10: Возможно, в марте просто закрывали квартальные премии, а апрель показал естественный откат. Одно дело системный кризис, и совсем другое – легкая сезонная просадка.
8: Возражение логичное, да. Но проблема кроется не в самом факте колебания, а именно в сломе тренда. Месяцами выстраивалась траектория роста, на которую опирались государственные планы. И когда реальность так резко отклоняется от ожиданий, это жесткий сигнал. Сигнал о том, что в самом механизме распределения денег – что-то сломалось.
10: Ну хорошо, давай препарируем эти цифры. Официальная статистика фиксирует среднюю начисленную зарплату на уровне 2952 рублей. Это падение почти на 23 рубля по сравнению с предыдущим месяцем.
8: И вот тут скептик снова может сказать, мол, 23 рубля, серьезно, кажется, что это вообще не повод для паники.
10: Если смотреть исключительно на номинал, да, сумма выглядит смешной. Но магия разрушается, как только вспоминаешь про разницу между начисленными деньгами и реальными. Термин «начисленная зарплата» — это, по сути, финансовая иллюзия.
8: То есть грязные деньги, которые существуют только в ведомостях бухгалтерии.
10: Вот именно. Все прекрасно знают о подоходном налоге и взносах в пенсионный фонд. Отнимаем эти 13,1%, остается примерно 2539.
8: Потеря больше 400 рублей. Но ведь эти налоги существовали всегда. Почему именно сейчас эта разница становится прям критической?
10: Потому что нужно смотреть на скрытую часть системы. На то, сколько платит работодатель. Чтобы человек получил на руки эти 2539 рублей, бизнес должен сверху перечислить в фонд социальной защиты еще около 28%.
8: Ого.
10: То есть реальная стоимость этого рабочего места для предприятия переваливает за 3700 рублей.
8: Получается колоссальный налоговый клин, и в период, когда экономика замедляется, этот клин превращается в бетонную стену. Бизнес просто физически не может повышать зарплаты, потому что каждое повышение обходится предприятию несоизмеримо дорого.
10: Совершенно верно. Компании зажаты в тиски. В таких условиях даже сохранение текущего уровня выплат – это уже достижение.
8: Слушай, если перевести эти начисленные 2952 рубля в твердую валюту для глобального контекста, получается около 870, ну максимум 900 долларов. Для сравнения, на рынках труда соседних стран, например, в Польше, средний показатель сейчас где-то 1800-2000 долларов. А в странах Западной Европы стартуют от 2,5.
10: И этот валютный разрыв не просто цифры. Это гравитация, которая неумолимо вытягивает из страны квалифицированные кадры. Разница в доходах в 2-3 раза – это аргумент, с которым очень сложно спорить.
8: К теме трудовой миграции стоит обязательно вернуться позже. Это отдельная болевая точка. Но сейчас хочется заглянуть внутрь самой Беларуси. Средняя температура по больнице всегда скрывает контрасты, и внутренняя география доходов преподносит сюрпризы.
10: Самый тревожный сюрприз – это Минск. Столица исторически была экономическим локомотивом, тянущим всю статистику вверх. И вдруг фиксируется падение на 3,3%. Средняя зарплата опустилась до 3889 рублей.
8: А 3% — это уже далеко не 23 рубля. В абсолютных значениях это потеря почти 136 рублей за месяц на одного человека. Если взять стандартную семью из двух работающих, из их бюджета просто испарились 270 рублей.
10: Фактически это стоимость хорошего продуктового набора на несколько недель. И важно понимать, почему падает именно Минск. Столица – это концентрация сферы услуг, развлечений и IT-сектора.
8: То есть секторов, которые первыми реагируют на любые экономические шоки.
10: Абсолютно. Если глобальный IT-рынок штормит, компании в Минске режут бонусы. Программисты начинают экономить и реже ходят в рестораны. Рестораны теряют выручку и сокращают премии официантам и поварам. Запускается классический эффект домино.
8: Но при этом статистика показывает, что в регионах, например, в Гродненской и Брестской областях, доходы внезапно выросли на 1-2%. Звучит нелогично. Столица падает, а регионы вдруг стали драйверами?
10: Да здесь нет никакого экономического чуда. Это феномен низкой базы.
8: Оптическая иллюзия процентов.
10: Угу. Именно. Когда доход растет с очень скромных сумм, любое копеечное прибавление выглядит как солидный процентный скачок. Но в абсолютных деньгах разрыв-то остается гигантским. Между столицей и той же Витебской областью пропасть никуда не исчезает и держится на уровне 60-70%.
8: То есть рост на 1% в регионе – это условные 20 рублей, которые вообще никак не меняют качество жизни, но зато красиво смотрятся в отчетах.
10: 100%. И этот контраст виден не только в географии, но и в профессиях.
8: Вот тут действительно разброс поражает. Статистика фиксирует абсолютный рекорд в сфере воздушного транспорта. Доходы там пробивают потолок в 7400 рублей.
10: Но это крайне узкая ниша. Авиация не делает погоду. Куда показательнее ситуация на противоположном конце рейтинга.
8: На дне. Там прочно обосновались сферы образования и общепит. Средние цифры колеблются в районе 1900-2100 рублей грязными.
10: И вот это системная угроза. Когда воспитатели, школьные учителя и рядовые сотрудники пищепрома получают суммы, которые с трудом покрывают базовые потребности, начинается процесс вымывания кадров из критически важных сфер.
8: Тут кто-то может возразить и привести другие цифры. Статистика по бюджетникам в апреле показала рост на 1,9%. Доходы достигли 2335 рублей. Звучит как попытка выровнять ситуацию.
10: Это позитив, который разбивается о суровую математику. Во-первых, даже после этого повышения сумма остается на 21% ниже средней по экономике. Во-вторых, рост почти на 2%. Это всего пара десятков рублей. Это может быть просто разовая выплата, которая мелькнула и исчезла.
8: И самое главное, любой такой номинальный рост мгновенно съедается инфляцией, что подводит нас к самому болезненному механизму во всей этой истории.
10: К инфляционным ножницам, да?
8: Да-да. Возникает резонный вопрос. Если номинально зарплата упала всего на долю процента, почему люди на бытовом уровне ощущают, что стали беднее процентов на 10?
10: Потому что важно различать цифры на бумаге и реальную покупательную способность. Можно использовать простую аналогию. Экономика – это самолет. Номинальные зарплаты – это мощность двигателей. А инфляция – это плотность воздуха.
8: То есть двигатели работают на тех же оборотах, цифры в зарплатной ведомости почти не меняются.
10: Точно. Но самолет влетает в зону разреженного воздуха. Цены на базовые продукты питания, коммуналку, транспорт выросли. Покупательная способность тех же денег резко снизилась, и самолет начинает стремительно терять высоту. Хотя приборы показывают, что все окей.
8: И этот полет вниз ощущается в каждом походе в магазин. Набор продуктов, который год назад обходился в одну сумму, теперь требует совершенно других расходов. Возникает скрытый дефицит бюджета.
10: И первыми это падение фиксируют не люди, а банковские алгоритмы. Снижение реальных доходов моментально бьет по кредитной системе. И в первую очередь по ипотеке.
8: Ипотека требует долгосрочной финансовой выносливости. А когда доходы падают на фоне роста цен, эта выносливость исчезает.
10: Угу. Банки работают с жесткими метриками. Для получения кредита на жилье есть критические пороги долговой нагрузки. Если ежемесячный платеж начинает превышать 25-28% от чистого дохода семьи, система автоматически зажигает красный свет.
8: Потому что риск невозврата становится слишком высоким. Даже минимальная просадка реальной зарплаты выбрасывает тысячи людей за этот барьер надежности.
10: Именно. Банки замораживают выдачу кредитов. И вот тут запускается мощная цепная реакция, которая бьет вообще по всей экономике.
8: Остановка ипотеки означает паралич рынка недвижимости. Застройщики не могут продать квартиры, стройки консервируются.
10: А остановка строек тянет за собой производители бетона, арматуры, отделочных материалов, склады затовариваются, предприятия теряют выручку и вынуждены резать расходы. И за счет чего они это делают?
8: Очевидно, за счет урезания зарплат своим рабочим.
10: Да?
8: Круг замкнулся. И это заставляет задуматься, если механизм настолько предсказуем, почему официальные прогнозы в начале года так жестко ошиблись, обещая стабильный рост?
10: Прогнозы строились на слишком оптимистичных ожиданиях от экспорта. Ожидалось, что промышленность будет активно продавать продукцию на внешние рынки, приносить валютную выручку, и эти деньги польются в экономику в виде высоких зарплат.
8: Но внешние рынки оказались не готовы потреблять в таких объемах. Экспорт забуксовал.
10: И здесь сработала специфическая структура белорусской системы оплаты труда. Ее главная характеристика – это колоссальная зависимость от премий и надбавок.
8: Хрупкость зарплат. В отличие от западных моделей, где базовый оклад – это львиная доля дохода, в Белоруссии оклад может быть минимальным, а все остальное – это переменная часть, которая зависит от успехов предприятия.
10: Совершенно точно. Это система перекладывания рисков на работника. Когда у завода начинаются проблемы со сбытом, руководству не нужно проводить сложные процедуры по сокращению штата. Достаточно просто выпустить приказ о снятии премиальной части.
8: И доход человека летит в пропасть за один день. И вот тут стоит вернуться к тому самому парадоксу, с которого начался разговор. Зарплаты хрупкие, доходы падают, цены растут. Элементарная логика подсказывает, что нужно затянуть пояса, отменить крупные покупки и формировать подушку безопасности.
10: Но вместо этого статистика показывает бум потребительского кредитования и рост покупок в рассрочку.
8: Да. Люди покупают новые смартфоны, огромные телевизоры, меняют бытовую технику и делают это не за наличные, которых нет, а залезая в долги. Как это можно объяснить с точки зрения здравого смысла?
10: С точки зрения экономики это кажется безумием, но с точки зрения психологии это абсолютно предсказуемый защитный механизм. Снижение социального статуса и отказ от привычного уровня потребления вызывает колоссальный стресс.
8: Никто не хочет чувствовать себя беднеющим.
10: Вот именно. Рассрочка в этой ситуации работает как такой психологический анальгетик. Если сломалась стиральная машина или просто хочется почувствовать иллюзию контроля над своей жизнью через новую вещь, человек выбирает путь наименьшего сопротивления, мол, заберу товар сейчас, а платить буду по чуть-чуть, как-нибудь справлюсь.
8: Но этот спасательный круг, как уже упоминалось, отлит из свинца.
10: Потому что бесплатных денег не бывает. Стоимость любой так называемой беспроцентной рассрочки уже зашиты скрытые комиссии, наценки магазина, обязательные страховки. В реальности переплата составляет от 15 до 25%. То есть люди добровольно загоняют себя в долговую яму, из которой в условиях стагнирующей экономики выбраться будет невероятно сложно. Банки забирают будущие доходы, которых может просто не оказаться.
8: Если отступить на шаг назад и посмотреть на все это глобально. Ну хорошо, доходы упали. Кто-то перейдет на более дешевые макароны, откажется от отпусков, как-то перетерпит. Чем это грозит в макромасштабе, ну кроме снижения выручки у магазинов?
10: Убеждение, что люди будут бесконечно терпеть, это главная ошибка любых планировщиков. Терпение имеет предел, и когда он наступает, начинается самое страшное для государства – разрушение человеческого капитала.
8: Ты имеешь в виду трудовую миграцию?
10: Угу. И первыми уезжают не те, кому просто не хватает на хлеб. Уезжают самые активные, квалифицированные и востребованные. Происходит масштабная утечка умов.
8: Те самые инженеры, врачи высшей категории, IT-специалисты, люди, чей опыт на международных рынках мгновенно конвертируется в те самые 2 или 3 тысячи долларов.
10: Система теряет ядро. Государство десятилетиями вкладывало ресурсы в обучение этих людей. Поликлиники и заводы держатся на их опыте, и когда этот капитал утекает сквозь пальцы из-за неконкурентных зарплат, восполнить его быстро просто невозможно.
8: Это же не станок, который можно купить за границей и включить в розетку. Вырастить хорошего хирурга – это десятилетия.
10: А пока они не выросли, государственная медицина неизбежно теряет в качестве. Высокотехнологичная промышленность начинает буксовать, потому что банально некому настраивать сложные процессы.
8: Когда видишь, что лучшие специалисты увольняются и уезжают, мотивация работать на максимуме исчезает. Производительность труда падает просто на фоне общего пессимизма.
10: И восстановить этот человеческий потенциал в будущем обойдется в астрономические суммы. Гораздо дороже, чем стоило бы создание нормальных условий оплаты труда уже сегодня.
8: Хорошо, диагноз понятен. Что впереди? Есть ли объективные данные, предсказывающие резкий отскок во втором полугодии 2026 года? Может, экспорт внезапно прорвет?
10: Если анализировать фундаментальные показатели, чудес ждать не стоит. Наиболее вероятный сценарий – это затяжная стагнация. То есть катастрофического обвала до уровня выживания не предвидится, но и возвращения к бурному росту доходов нет даже на горизонте.
8: А почему нельзя просто влить деньги в систему, повысить зарплаты бюджетникам директивно, напечатать денег на премии заводам?
10: Это прямой путь к гиперинфляции. Директивное повышение номинальных цифр без реального обеспечения товарами приведет только к тому, что наш самолет инфляции сорвется в пике. Цены взлетят еще быстрее, и реальная зарплата рухнет окончательно.
8: Значит, здоровый рост доходов может базироваться только на росте производительности труда.
10: Верно. А для этого нужны масштабные инвестиции в технологии, закупка современного оборудования, автоматизация. В текущих условиях с внешними инвестициями все крайне сложно.
8: Получается, экономика будет долго и болезненно адаптироваться к новым реалиям, предприятия начнут еще жестче резать издержки.
10: Скорее всего, начнется скрытая безработица. Компании будут избегать массовых увольнений, но начнут переводить сотрудников на неполную неделю или отправлять в неоплачиваемые отпуска, чтобы искусственно снизить тот самый фонд оплаты труда и налоги с него.
8: Подводя черту под этим разбором, статистика за апрель показала не случайную погрешность, а системный сбой. Какие чисто практические выводы стоит сделать каждому человеку, чтобы адаптироваться к этой затяжной стагнации? Очевидно, что надеяться на скорое чудо больше нельзя.
10: Первый и самый жесткий шаг – полная ревизия личных финансов. Финансовая осознанность сейчас превращается из модного тренда в инструмент выживания. Нужно понимать структуру расходов и безжалостно срезать все, что не является жизненно необходимым.
8: Второе правило вытекает из обсуждения рассрочек. Абсолютное табу на новые долги. Кредит – это продажа своего будущего. А когда будущее туманно и доходы не гарантированы, любая кредитная нагрузка может стать фатальной.
10: Ну и третье – диверсификация доходов. Зависеть от одной хрупкой зарплаты с переменной премией сейчас

0: концу. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Собачники под прицелом. С июля в Беларуси по-новому начнут начислять налог на собак. Что важно знать даже тем, у кого их нет.
3: Сумму будут включать прямо в квитанцию за коммунальные услуги. Сам сбор существует давно, но теперь власти хотят охватить и тех, кто раньше собак не оформлял.
2: Об этом рассказал юрист Олег Дубинин. Белорусы в ТикТок таким новостям не рады и спрашивают, куда вообще идут эти деньги.
4: Так уже все платят, когда покупают для питомцев корм, лекарства, наполнитель для туалета. Там и НДС, и прибыль продавца, и налоги производителя.
5: А из-за чего налог? Налоги платят с дохода. Это что за бред?
6: Ожидаю, когда примут налог на ходьбу пешком. Катание на лыжах, санках и велосипеде. За воздух давайте платить.
5: Мы с отстрела спасли собаку и подобрали кота. Снимаем однушку. И мы должны платить налог? А кто их выкинул? Государство у нас заботливое, конечно.
2: Особенно людей волнует, как власти вообще будут определять, где живет собака и кому ее записывать. Отвечает на этот вопрос юрист Олег Дубинин.
3: Данные могут поступать от соседей, из ветклиник, гостиниц для животных, ЖЭСов и районных администраций. Если появится информация, что в квартире живет собака, ЖЭО должно в течение 15 дней проверить это и уточнить, зарегистрировано ли животное. Даже если собака не оформлена, налог все равно начнут начислять. А за отсутствие регистрации владельцу может грозить штраф. Уже можем прогнозировать, что будет путаница, и штрафы будут приходить тем, у кого собак нет и не было.
2: То есть государство создает не просто учет собак, а механизм выявления владельцев. И для людей это неприятно не только из-за суммы, а из-за ощущения, что за ними начинают следить даже в вопросах домашних животных, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
2: Врачи хуже бомжей. Медик из Витебска показала ведомственное жилье. Это как декорации к фильму ужасов. Прогнившие полы, опасные условия и многочисленные обращения, которые, как утверждает женщина, так и не помогли решить проблему.
7: Что раньше, что сейчас? Строительство всегда было одинаковым. Строили из говна и палок. То же самое, без единого гвозда. Просто его здесь вообще, в принципе, нету. Вот на кирпичиках все и вот на таких вот палках. Я не знаю, как они правильно называются. Но вот так вот это выглядит, конечно.
2: На кадрах не просто старый ремонт, а фактически разрушенные конструкции. Женщина показывает балки, пол и основание комнаты. Все мокрое, гнилое и рассыпается буквально под ногами. В таком помещении опасно не только жить, но и просто находиться.
7: И очень все... Все палки эти, балки мокрые, все гнилые, понятно, ну все трухаль, тут все это видно, конечно же. И вот так вот выглядит... Это сейчас.
2: По словам женщины, комнаты находятся на балансе Сенинского райпо. Медик годами добивается ремонта, но безрезультатно. Жилье продолжает разрушаться, а ответственные за него структуры будто делают вид, что проблемы не существует. При этом речь идет не об одной комнате. Рядом есть еще такое же помещение.
7: В балансе Сенинского райпо мне никаких ответов, конечно, не поступает. Но так же тоже жить нельзя. И это не одна комната такая, еще есть вторая. Никто, короче, не шевелится. Вот так вот приходится жить людям.
2: И это не единичная история. По официальным данным Белстата, на конец 2025 года в Беларуси на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий стояли 542 тысячи семей. За прошлый год жилье получили или улучшили условия только 20 тысяч. По словам экспертов, государство годами говорит о поддержке медиков, молодых специалистов и регионов, но на практике человек может спасать жизни, а после смерти

0: Мены возвращаться в жилье с гнилыми полами, балками. Но помните, если у вас есть жалобы на жилищные условия, коммунальные услуги, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Бензина нет. Военные столкнулись с дефицитом топлива на передовой. На Донецком направлении просто Армагеддон. Из-за проблем со снабжением военнослужащие вынуждены закупать топливо за свой счет. Но пополнить запасы на обычных заправках они теперь тоже не могут. О катастрофическом положении дел бойцов сообщает военблогер Владимир Романов.
3: Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. В Донецке и в целом по ДНР бензина сейчас практически нет.
2: В районах Донецкой области, находящихся под контролем армии России, еще в конце мая ввели запрет на продажу топлива с канистры. Аналогичные ограничения и в Луганской области. Военным ничего не остается, как ездить за топливом в приграничные регионы России, например, в Ростовскую область. Однако жесткие лимиты на заправках ввели и там. На тех же АЗС, где топливо еще можно купить, военным тоже отказывают, но по другим причинам.
4: Можно бензина набрать в КАМАЗа? Можно бензина набрать в бочке?
5: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
4: Ну, нам
5: вплоть до увольнения.
4: Нам
5: у нас вплоть до увольнения. Я понимаю. Горячая линия. Звоните на горячую линию.
2: Это видео опубликовал военнослужащий Алексей. Одно из подразделений отправило его для самостоятельной закупки большого объема горючего. Однако на всех АЗС Ростовской области ему категорически отказались заливать бензин в бочке. Работники заправок объясняют отказ техникой безопасности.
4: Дайте, пожалуйста, бензина. Нам на СВО.
6: Нет
4: у меня канистр.
6: Мы не имеем права пожарной безопасности.
4: Ну, блин.
6: У нас заземления нет. Понимаете? Сейчас доля секунды, все слегка.
4: Родину надо защищать, а мы, получается, помогите, пожалуйста.
2: Алексей так и не смог заправиться топливом для своего подразделения. Тем временем в ДНР ситуация с дефицитом бензина стала настолько критической, что исчезли уже привычные в последний месяц километровые очереди на заправках. АЗС массово закрываются, топлива попросту нет. В регионе с огромными перебоями работает общественный транспорт и такси. Те же, кому чудом удалось заправиться, потом начинают об этом жалеть. Местный житель недоумевает, чем разбавляют бензин на местных АЗС и почему топливный фильтр его автомобиля настолько забитый.
7: 15 июня 2026 года. Донецк. Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
2: Ранее правительство разрешило отдельным НПЗ снизить качество бензина и дизтоплива, чтобы не допустить дестабилизацию рынка. Например, бензин и дизельное топливо класса Евро-5 теперь можно выпускать с показателями Евро-3. Какую долю рынка занимают НПЗ, получившие право производить топливо более низкого качества, не сообщается.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
8: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об успешном сезоне хоккейного клуба «Динамо Минск».
9: Что касается хоккея, то, конечно, на примере, наверное, нашей основной команды хоккейного клуба «Динамо» президент посмотрел, как вообще идут дела в наших спортивных клубах. Отдельно было отмечено, что, конечно, успешное выступления нашего хоккейного клуба. Наверное, первый раз мы достигли таких результатов, и это очень значимо благодаря, конечно, и тренерскому штабу, но особенно игрокам, которые, несмотря на расстроившего всех нас поражение, тем не менее, команда выступила очень достойно, это надо признать. Но глава государства особенно подчеркнул, что дальше. Вот эти перспективы были сегодня в центре самого пристального внимания. С чем мы идем в следующий сезон и в хоккее в целом, в других видах спорта и, в частности, с хоккейным клубом «Динамо».
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Жизнь под жужжание дронов. Жители Гомельщины рассказали всю правду о дронах, летящих бомбить Украину. Нарушали, нарушают и будут нарушать. Речь идет о российских беспилотниках, следующих на Украину через Беларусь. Минувшие выходные для жителей Гомельской области стали по-настоящему горячими. Люди писали и делились видео о пролетах БПЛА на низких высотах над населенными пунктами и ночью, и днем.
11: Лоев. Очень громко и страшно до ужаса. Летят не над рекой, как раньше, а прямо над домами. Летят не с Украины вглубь Беларуси, а от нас туда летят.
12: Буквально над моим домом за один раз штук 5 пролетело, а потом еще и наш военный вертолет. У меня вопрос ко всем, кто вечно находит оправдание типа «да это учение», «да это белорусы учатся управлять дронами, чтобы родину защищать», «да это украинские». Что на этот раз? Киев бомбили все эти дни, по-моему. Очевидно, что эти дроны туда и летели.
13: Я на экзаменах сидел и наблюдал за дронами. Подряд несколько пролетели. Все тоже увидели и побежали к окну смотреть. Прямо на экзамене.
10: Жители Гомельщины указывали и конкретные локации как одиночных, так и массовых пролетов БПЛА. Информации об их сбитии или падении не было. Отмечу, с начала лета количество дронов в небе над Беларусью заметно увеличилось. Так, например, на Могилевщине утром 3 июня беспилотник упал на гараж. Обошлось без пострадавших, однако в ближайших жилых домах взрывной волной выбило стекла. Кроме этого, дроны были замечены над Барановичами и Слуцком. Однако чаще всего воздушное пространство нарушается в Лоеве, деревне Переделка и других населенных пунктах Гомельщины, которые находятся в непосредственной близости от границы с Украиной, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
14: В том, что это российские шахеды, ни у меня, ни у моих коллег нет ни малейшего сомнения. Здесь все очевидно. Белорусы фиксируют пролеты беспилотников над городами, затем мы получаем информацию об ударах по Украине. Что касается Гомельской области и непосредственно Лоевского района. Общеизвестная информация, что в Брянской области оборудованы 3 площадки для запусков БПЛА, откуда они взлетают и летят вдоль украинско-белорусской границы на запад Украины. Чтобы снизить риск раннего обнаружения украинскими ПВО, шахеды летят очень низко, вдоль поймы Днепра и непосредственно над Лоевом и близлежащими деревнями и городскими поселками. Замалчивать ситуацию уже не получается, потому что можно скрыть пролет беспилотника над отдельным деревенским участком, но когда вся школа вынуждена прервать экзамены из-за угрозы, тут уже сложно свести все к фейку. А то, что пока ни один из дронов не рухнул на жилые дома, школы или другие объекты гражданской инфраструктуры, это просто дело времени.
10: Увеличивающееся с каждым днем количество БПЛА, нарушающих воздушное пространство над Беларусью, по мнению Лаврентьева, свидетельствует о том, что Кремль заигрался. А для российских военных нет границ дозволенного, поскольку белорусские земли уже воспринимаются как свои полигоны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов о тесном сотрудничестве с Беларусью в сфере образования.
15: Российской Федерации формировали единое образовательное пространство с удовлетворением системы образования, что однозначно значит, что мы исключили влияние всех экспертов, которые в свое время консультировали, задача которого хотелось бы там, чтобы было наше образование неконкурентоспособным, навязать нетрадиционные ценности. И сегодня Российская Федерация выставит суверенную систему образования и готова делиться опытом воспитательной политики, учения по единым программам высокого уровня. Мы тесно работаем с Республикой Беларусь, очень много сделано в Республике Беларусь, делимся опытом, также системы образования, мы действуем.
1: Новости регионов на радиосигнал.
10: Жительница Гродно попыталась расплатиться за покупки необычным способом, который признали грабежом. Инцидент произошел утром в одном из магазинов областного центра. 34-летняя гродненка выбрала товары, сложила их в пакет и направилась к кассе. Когда пришло время оплачивать покупку, она показала водительское удостоверение и предложила использовать его для расчета. После отказа и требования оплатить товар, женщина покинула магазин вместе с покупками. Добычей покупательницы стали 20 пачек сигарет, 2 бутылки газировки, 3 пачки кофе и сушеные кальмары. Общая сумма причиненного ущерба составила около 150 рублей. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Добруше. По информации милиции, 30-летний водитель «Вольво», двигаясь по улице Октябрьской, в какой-то момент совершил наезд на 68-летнего пешехода. Установлено, что мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Также сообщается, что световозвращающими элементами он обозначен не был. В результате наезда пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, где позже умер. На Могилевщине в болоте нашли тело мужчины. Пенсионер 1941 года рождения пропал еще в октябре 2025 года. Тогда он отправился с женой за грибами в лес вблизи деревни Ольница и заблудился. Несмотря на организованное поисковое мероприятие, найти его не удалось. Мужчина числился пропавшим без вести. Погибшего обнаружил местный житель. По словам очевидца, во время сбора грибов он заметил тело в воде. Примерно в 4 метрах от берега. Сотрудники МЧС извлекли погибшего из болота. В Брестской области заключили под стражу 37-летнего жителя Каменецкого района, которого подозревают в убийстве своей соседки. Трагедия произошла в одной из деревень Каменецкого района. Во дворе жилого дома было обнаружено тело 61-летней женщины. На месте были зафиксированы признаки насильственной смерти. На установление обстоятельств произошедшего и личности предполагаемого преступника потребовалось менее суток. Предварительно известно, что в день происшествия к погибшей пришел ее сосед. Между ними произошел конфликт. По версии прокуратуры, во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину металлическим предметом по голове, после чего задушил ее. Уголовное дело расследует управление СК по Брестской области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
10: Стало только хуже. Белорусская железная дорога сообщила о возвращении штадлеров после ремонта. Но есть нюанс. Белорусы наконец-то дождались возвращения комфортабельных скоростных электропоездов. После длительного отсутствия на маршрутах БелЖД запустила штадлеры, которые сняли с эксплуатации для технического обслуживания и ремонта. Вот только радость населения была недолгой. В соцсетях стали появляться жалобы на частые поломки электричек. Житель Гомеля Александр рассказал о том, как прошла его поездка из областного центра в Минск и обратно.
16: Я, конечно, понимаю, что там санкции, и ЖДшка не может закупать оригинальные запчасти на штадлеры. Я понимаю, что там долговая яма, но неужели и со специалистами такая беда, что никто не может нормально ремонт поездов сделать? Нужно мне было по рабочим вопросам утром в Минске быть. Взял билеты туда и обратно на штадлер, потому что быстро и комфортно. Фото билетов, к слову, прилагаю, чтобы не писали, что придумал. Так вот, штадлер уже не тот. Вперед я доехал до Осиповичей, и все, поезд дальше не идет, сломался. Пока там решали, пока пересадили нас на эконом-класс, пока добрались, в общем, в Минске я попал на 1,5 часа позже, на рабочую встречу опоздал. Но на этом еще не все. Назад же в Гомель тоже билеты на штадлер были. И тут без неприятных сюрпризов не обошлось. Электричка резко сбрасывала скорость до минимальной, экстренно тормозила, несколько раз вообще останавливалась. А потом и вовсе объявили, что вынуждены постоять немного по техническим причинам. В результате домой я попал с задержкой на 45 минут.
10: Такой случай не единственный. Белорусы массово жалуются на проблемы с вернувшимися штадлерами и призывают БелЖД, цитата, «наконец-то привести поезда в порядок». Люди делятся своими историями, когда электрички ломались в пути и простаивали 1,5–2 часа, из-за чего они опаздывали на автобусы и самолеты. А железная дорога компенсировала неудобства в размере всего лишь 9% от стоимости билета. Иногда пассажиров пересаживали на обычные поезда. При этом разницу в стоимости проезда не возвращали. Проблема обслуживания швейцарских электричек многолетняя. Но, как показывает практика, решения в Беларуси не нашли, говорит экономист Валерий Седых.
17: Ничего нового и в этот раз я не скажу. Не получилось у белорусской железной дороги справиться с последствиями санкций ни в сфере логистики, ни в техобслуживании швейцарских и польских поездов. Новые электрички бизнес-класса нам не продают. А те, что есть, критически изношены. Требуется глобальная замена запчастей, которые нам тоже не продают. Да, что-то там удается закрыть российскими аналогами. Но стоят они дороже, а по качеству проигрывают. Вот отсюда и частые поломки прямо на маршрутах. Еще одна проблема – это нехватка специалистов на железнодорожном транспорте после массового сокращения штата и увольнений по собственному желанию. На предприятии просто не хватает рук, чтобы своевременно и качественно осуществить необходимый ремонт. Почему руководство предприятия не ищет варианты создания своих запчастей или адаптации уже имеющихся по швейцарские поезда? У предприятия банально нет на это денег. О каких новых разработках может идти речь, если железная дорога распродает имущество, чтобы покрыть задолженности по кредитам?
10: Люди должны понимать, что винить во всех бедах руководство железной дороги нельзя. Предприятие, не получающее господдержки, всеми силами пытается хоть как-то функционировать. «Тоже понятно», – отмечает Седых. Напомню, в марте предприятие обратилось к президенту за финансовой помощью, на что получило ответ, цитата, «Так надо затянуть пояса, если не можете заработать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
18: Кладбищ машин на трассе смерти. По сухопутному мосту в Крым ВСУ нанесли 200 ударов за месяц. Что будет дальше? Крым из полуострова за последний месяц почти превратился в остров. Трасса из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь из-за ударов беспилотников по бензовозам и грузовикам практически полностью отрезана. Причем мощность этих бомбардировок с каждым днем только нарастает. Например, за весь май БПЛА поразили 125 грузовиков, а в июне беспилотники регулярно атаковали еще и мосты между Херсонской областью и полуостровом. Из-за этого в Чангаре грузовые автомобили вынуждены были пользоваться понтонным мостом, проложенным по реке, пишет Z-канал «Рыбарь».
19: В южных регионах России обстановка складывается все более угрожающим образом. На полуострове Крым возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями. До поры до времени перемещения по дорогам, близким к фронту, а тыла больше нет, станут той еще лотереей.
18: Дорога между Джанкоем и Ростовом фактически была основной и единственной трассой для военной логистики. После атак по Керченскому мосту российская армия перестала пользоваться этим участком дороги, пишут военкоры. Однако, по их словам, задачу наращивать группировку на южном направлении никто не снимал. Похоже, что сейчас это будут делать либо за счет переброски военных с других направлений, либо за счет новой волны мобилизации, отмечает канал «Военный осведомитель».
19: В перспективе при негативном сценарии властям придется делать выбор между двумя сценариями. Либо частичное снятие запрета на проезд грузовиков по Керченскому мосту с шансом его подрыва, либо сохранение этого запрета с шансом усугубления проблем с топливом и товарами в Крыму. Уже сейчас Украина имеет ресурсы для усложнения логистики Крыма и новых территорий.
18: Из-за налетов дронов на бензовозы Крым накрыл настоящий дефицит бензина. Власти ввели талоны на продажу топлива, но заветных литров на заправках нет и по ним. В результате проблемы с топливом ощущают не только простые туристы, но и военные в Запорожской области, которые получали снабжение именно из Крыма, говорят волонтеры.
20: Выехали с гуманитарной миссией в Запорожскую область, город Токмак, для поставки бензина для наших бойцов. В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших трехсотых.
18: Защитить такой большой участок трассы российское командование физически не может, поэтому было принято распоряжение использовать гражданский транспорт для перевозки горючего. Военные используют конфискованный транспорт, хлебовозы, фуры для продуктов и медикаментов. Из-за этого в Крыму уже дефицит продуктов и лекарств. Кроме того, военные пытаются замаскировать военные грузовики. Уралы перекрашивают, а водители одевают в гражданскую одежду. Вот только номера машин армейские, а все водители краткостриженные.
21: Я живу в поселке, у меня в 4 километрах от меня воинская часть. Братан, у нас каждую ночь беспилотники. Вот это просто. Оно долетает даже сюда. Джанкой просто страшно каждый день.
18: В Минобороны никак не реагируют на проблемы вокруг ключевой трассы снабжения Крыма. АЗ-каналы уже начали критиковать медлительность высшего командования. Они предрекают большие проблемы для фронта уже в ближайшее время.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Военная мышеловка для Беларуси. Рособоронэкспорт привезет в Минск беспилотники и экипировку. Об этом сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
22: Мы везем в Минск на выставку «Национальная безопасность. Беларусь-2026», которая пройдет с 17 по 19 июня, беспилотники и экипировку. Они будут представлены на единой экспозиции России. В рамках выставки мы обсудим новые проекты, нацеленные на укрепление безопасности наших стран, основанные на опыте противодействия организованной преступности, терроризму и другим актуальным вызовам.
0: По словам Михеева, на стенде будут представлены комплекс «Ланцет-Э», разведывательный беспилотник «Скат», баражирующие боеприпасы, автоматы Калашникова, снайперские комплексы, карабины, пулеметы, бронежилеты «Нептун» и множество другой российской продукции военного назначения. Рособоронэкспорт надеется не только на демонстрацию в рамках выставки, но и на заключение выгодных контрактов, заявил гендир ведомства. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, именно Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
23: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
0: При этом эксперты подметили неожиданную тенденцию. Беларусь сейчас вынуждена наращивать закупки оружия у России, поскольку часть собственных запасов страна передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
23: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащат в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
0: Подтверждает эту информацию и российский военкор Иван Отраковский.
4: Лукашенко не хочет проблем. И прямо показательно, как та же Северная Корея не делает. Но поверьте, как Зеленский распотрошил все европейские склады с вооружением, так же и мы все, что могли получить от союзного государства, получили. Причем думаю, что еще в первый год-два спецоперации.
0: В итоге в стране практически не осталось современного вооружения, заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
5: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
0: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о праве Ирана обладать ядерным оружием.
7: И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно, родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать, будем потихоньку, поэтапно, все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
18: Кладбищ машин на трассе смерти. По сухопутному мосту в Крым ВСУ нанесли 200 ударов за месяц. Что будет дальше? Крым из полуострова за последний месяц почти превратился в остров. Трасса из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь из-за ударов беспилотников по бензовозам и грузовикам практически полностью отрезана. Причем мощность этих бомбардировок с каждым днем только нарастает. Например, за весь май БПЛА поразили 125 грузовиков, а в июне беспилотники регулярно атаковали еще и мосты между Херсонской областью и полуостровом. Из-за этого в Чангаре грузовые автомобили вынуждены были пользоваться понтонным мостом, проложенным по реке, пишет Z-канал «Рыбарь».
19: В южных регионах России обстановка складывается все более угрожающим образом. На полуострове Крым возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями. До поры до времени перемещения по дорогам, близким к фронту, а тыла больше нет, станут той еще лотереей.
18: Дорога между Джанкоем и Ростовом фактически была основной и единственной трассой для военной логистики. После атак по Керченскому мосту российская армия перестала пользоваться этим участком дороги, пишут военкоры. Однако, по их словам, задачу наращивать группировку на южном направлении никто не снимал. Похоже, что сейчас это будут делать либо за счет переброски военных с других направлений, либо за счет новой волны мобилизации, отмечает канал «Военный осведомитель».
19: В перспективе при негативном сценарии властям придется делать выбор между двумя сценариями. Либо частичное снятие запрета на проезд грузовиков по Керченскому мосту с шансом его подрыва, либо сохранение этого запрета с шансом усугубления проблем с топливом и товарами в Крыму. Уже сейчас Украина имеет ресурсы для усложнения логистики Крыма и новых территорий.
18: Из-за налетов дронов на бензовозы Крым накрыл настоящий дефицит бензина. Власти ввели талоны на продажу топлива, но заветных литров на заправках нет и по ним. В результате проблемы с топливом ощущают не только простые туристы, но и военные в Запорожской области, которые получали снабжение именно из Крыма, говорят волонтеры.
20: Выехали с гуманитарной миссией в Запорожскую область, город Токмак, для поставки бензина для наших бойцов. В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х.
18: Защитить такой большой участок трассы российское командование физически не может, поэтому было принято распоряжение использовать гражданский транспорт для перевозки горючего. Военные используют конфискованный транспорт, хлебовозы, фуры для продуктов и медикаментов. Из-за этого в Крыму уже дефицит продуктов и лекарств. Кроме того, военные пытаются замаскировать военные грузовики. Уралы перекрашивают, водители одевают в гражданскую одежду. Вот только номера машин армейские, а все водители краткостриженные.
21: Я живу в поселке, у меня в 4 километрах от меня воинская часть. Братан, у нас каждую ночь ху** беспилотники. Вот это просто ху**. Оно долетает даже сюда. Джанкой ху**, просто страшно каждый день.
18: В Минобороны никак не реагируют на проблемы вокруг ключевой трассы снабжения Крыма. АЗ-каналы уже начали критиковать медлительность высшего командования. Они предрекают большие проблемы для фронта уже в ближайшее время.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
8: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
2: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
8: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
2: Логично, да.
8: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
2: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
8: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
2: Страх упущенной выгоды.
8: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
2: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
8: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
2: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
8: Логично.
2: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
8: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
2: Налог на ликвидность?
8: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
2: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
8: Совершенно верно.
2: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
8: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
2: Так.
8: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
2: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
8: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
2: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
8: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
2: За концепцию?
8: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
2: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
8: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
2: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
8: Ну, так многие и думают.
2: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
8: География действительно сильно влияет на цифры, но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
2: Ага.
8: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
2: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
8: Это классическая иллюзия.
2: Да ладно?
8: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
2: Почему?
8: Баланс рынка устроим так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают ценность земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
2: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
8: Да-да.
2: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
8: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
2: Вот. Для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
8: Да, разрыв колоссальный.
2: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
8: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
2: Ага.
8: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
2: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
8: Но достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
2: Да, я помню те цены.
8: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
2: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
8: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
2: То есть нельзя быстро построить много квартир?
8: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
2: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
8: Да, именно так.
2: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
8: Совершенно верно.
2: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
8: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
2: Да уж.
8: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
2: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
8: Ох да.
2: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще полторы квартиры для банка.
8: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
2: Там же жесткие условия.
8: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
2: Ага.
8: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
2: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
8: Откажут 100%.
2: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
8: Выглядит красиво, согласен.
2: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
8: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. платеж в первые два года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
2: Так.
8: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
2: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые два года.
8: Да.
2: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
8: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
2: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
8: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
2: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
8: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
2: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
8: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
2: Которые просто пытаются спасти деньги.
8: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
2: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
8: Именно.
2: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
8: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
2: Всего 3-4%?
8: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
2: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
8: Обязательно.
2: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
8: Окей.
2: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
8: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
2: Да, что делать-то?
8: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
2: Дорожает земля.
8: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
2: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
8: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
2: И тогда дефицит станет еще острее.
8: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
2: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
8: Угу.
2: покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
8: И при этом категорически важно включать холодный рассудок, считать полную переплату за все 20 лет ипотеки, изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
2: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
8: Точно.
2: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
8: В каком смысле?
2: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
8: О каком именно вопросе речь?
2: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
8: Так...
9: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
8: Ого, глубоко копаешь.
9: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
8: Какой?
9: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
8: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
9: Да, есть такое.
8: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
9: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
8: Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Совместная следственная группа Беларуси и Российской Федерации раскрыла международную преступную организацию. Мошенники изготавливали в Беларуси фальшивые печати, штампы и документы, которые передавали покупателям в Россию.
12: Занимались вот этим вот, как сказать, гробовым риэлторством. Встретил своего давнего товарища в Москве. И он задал мне вопрос, могу ли я там кое-какие моменты, связанные с регистрацией брака фиктивного, сделать. Я согласился. В итоге взял своего работника, женим на мертвом человеке. Тут у меня еще один дружок появляется. Он мне предлагает, слушай, у меня есть в Москве такие люди, давай они займутся. В итоге он меня знакомит с этими людьми, я эти все документы передаю, которые мы подделали. Они открывают наследственное дело у нотариуса в Москве. Получилась такая, так сказать, преступная организация международная. Нашу преступную организацию в Беларуси входило, ну, человека, наверное, 4. В Российской Федерации были очень серьезные люди, человек 12-18, наверное. Свидетельство о браке, справки архивные о том, что действительно заключались браки, медицинские справки, ну, печати различные, очень много печатей, удостоверение ФСБ, удостоверение КГБ, изготавливали ID-карты польские, водительских удостоверений разных стран, паспорта белорусские, американские, любые, то есть любой документ, который фактически ничем не отличался от оригинального документа. В том, что я делал, я действительно раскаиваюсь и честно раскаиваюсь. От ответственности уйти я не хочу.
1: Важный сигнал.
10: Что это было? В свежем интервью Лукашенко впервые призвал и Россию пойти на компромисс.
7: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
10: Такое неожиданное заявление Александр Лукашенко сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия». В беседе, длившейся около полутора часов, президент делился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказывал о контрактах Беларуси с США и странами Евросоюза, высказывался о милитаризации в ряде европейских стран. В СМИ самый большой резонанс вызвали заявление Лукашенко по теме конфликтов в Украине в контексте встречи в Лондоне лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины.
7: Последнее заявление большой тройки из пяти этих пунктов требует от России крайних мер, невыполнимых. Классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят, а видимо уже к этому склонны европейские государства, в начале этого диалога на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров. Российская позиция также максимальная, она была заявлена. Но теперь надо сесть за стол переговоров и сблизить эти позиции. А чтобы сблизить позиции, надо идти на компромисс. Если мы хотим закончить эту войну, одна сторона и другая.
10: Политическое экспертное сообщество активно обсуждает и то, с какой целью президент Беларуси дал такое развернутое интервью.

0: безопасную старость внутри Беларуси.
1: Политологи также высказывают мнение, что Лукашенко пошел на такой шаг из-за острой необходимости налаживания отношений с Европой. Так как белорусская экономика буквально трещит по швам, неуклонно падает экспорт и грузооборот, а Россия в силу такого же нестабильного экономического положения и изоляции на международной арене больше не способна оказывать даже минимальную поддержку Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин об итогах встречи с президентом Узбекистана.
4: Мы с Шавкатом Мирамоновичем уже встречаемся второй раз в течение этого года, как я пошутил, и встретимся в третий раз в городе Минске. Поэтому вот как раз одна из тем была это предстоящий визит уважаемого Шавката Мирамоновича в город Минск, его программа, насыщенная повестка. Ну и, безусловно, конечно, мы не могли традиционно обсудить текущее состояние белорусско-узбекских отношений. И надо сказать, что на самом деле есть чему радоваться, потому что и прошлый год, и текущий год темпы роста взаимного товарооборота, они демонстрируют такие очень значимые цифры. И самое главное, не только что товарооборот, а целый ряд проектов. И в очередной раз убедился, как президент глубоко погружен во все эти процессы. То есть фактически мы прошлись по каждому проекту, который реализуется либо в Узбекистане, либо в Белоруссии. И, обсудили и дальнейшие перспективы наращивания нашего сотрудничества. И, конечно, мы ждем Шавката Мирамоновича в Минске. Я уверен, что его визит это станет очередным толчком для выхода, я так даже не побоюсь этого слова, наших отношений на новый уровень.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
6: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
5: Да, и представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
6: Слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
5: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
6: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
5: Математика в руках корпорации.
6: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
5: Ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
7: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
5: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания.

0: Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
1: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
0: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
1: А что тогда?
0: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
1: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
0: Да ладно? И почему же?
1: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
0: Бумажки. Просто бумажки.
1: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
0: Это как?
1: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
0: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
1: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
0: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
1: Ну давай, в чем вред?
0: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
1: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
0: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
1: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
0: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
1: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
0: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
1: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
0: Ой, кто это вообще читает?
1: Подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
0: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
1: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
0: Ну, не знаю.
1: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
0: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
1: Ну, логично.
0: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
1: Да, есть такая проблема.
0: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
1: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
0: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
1: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
0: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
1: Чтобы ты не списывал. Логично.
0: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
1: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
0: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительные срабатывания. А дальше начинается эффект лечения.
1: Звучит как медицинский термин.
0: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм и спровоцировал этот провал.
1: Жесть.
0: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
1: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
0: Это как же?
1: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
0: Да, помню такое.
1: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
0: А опять штрафами пугаешь.
1: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
0: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
1: Давай.
0: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
2: Ну, требования спецслужб, понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
0: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агентов ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
2: Это правда.
0: Любой бэкдор в алгоритме ключа ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
2: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
0: Это важный шаг, супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
3: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
0: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
3: Какая же?
0: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
3: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
0: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
3: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Военная мышеловка для Беларуси. Рособоронэкспорт привезет в Минск беспилотники и экипировку. Об этом сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
6: Мы везем в Минск на выставку «Национальная безопасность. Беларусь-2026», которая пройдет с 17 по 19 июня, беспилотники и экипировку. Они будут представлены на единой экспозиции России. В рамках выставки мы обсудим новые проекты, нацеленные на укрепление безопасности наших стран, основанные на опыте противодействия организованной преступности, терроризму и другим актуальным вызовам.
5: По словам Михеева, на стенде будут представлены комплекс «Ланцет-Э», разведывательный беспилотник «Скат», баражирующие боеприпасы, автоматы Калашникова, снайперские комплексы, карабины, пулеметы, бронежилеты «Нептун» и множество другой российской продукции военного назначения. Рособоронэкспорт надеется не только на демонстрацию в рамках выставки, но и на заключение выгодных контрактов, заявил гендир ведомства. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, именно Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
7: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
5: При этом эксперты подметили неожиданную тенденцию. Беларусь сейчас вынуждена наращивать закупки оружия у России, поскольку часть собственных запасов страна передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
7: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащат в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружения и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
5: Подтверждает эту информацию и российский военкор Иван Отраковский.
8: Лукашенко не хочет проблем. И прямо показательно, как та же Северная Корея не делает. Но поверьте, как Зеленский распотрошил все европейские склады с вооружением, так же и мы все, что могли получить от союзного государства, получили. Причем думаю, что еще в первый год-два спецоперации.
5: В итоге в стране практически не осталось современного вооружения, заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
9: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии, но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
5: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о деблокаде Ормузского пролива.
11: Что касается блокировки Ормузского пролива, вы знаете, я не думаю, что иранцы хотят там прекратить судоходство. Это не в их интересах. Потому что если будет блокирован Ормузский пролив, то богатые страны залива найдут другой путь. В конце концов, проложат трубы туда, куда надо, с севера на юг через Оман, и в Индийском океане будут заправлять свои танкеры и так далее и тому подобное. Поэтому это не в интересах Ирана, но они хотят получить компенсацию за ту агрессию, которая произошла против Ирана. Мы тоже их понимаем в этом плане. Поэтому надо Израилю и США, которые атаковали Иран, подумать о том, как они будут компенсировать этот ущерб. То есть здесь очень много проблем, которые надо решать. И эти проблемы могут быть решены только за столом переговоров. Военного решения ни у одного, ни у второго конфликта нет. Ни в Украине, ни на Ближнем Востоке. Нет военного решения.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
12: Эк.
4: 2.
12: До.
4: 3.
12: Тин.
4: 4.
12: Чар.
4: 5.
12: Пач.
4: 6.
12: Че.
4: 7.
12: Сат.
4: 8.
12: Ат.
4: 9.
12: Но.
4: 10.
12: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
5: Собачники под прицелом. С июля в Беларуси по-новому начнут начислять налог на собак. Что важно знать даже тем, у кого их нет.
7: Сумму будут включать прямо в квитанцию за коммунальные услуги. Сам сбор существует давно, но теперь власти хотят охватить и тех, кто раньше собак не оформлял.
5: Об этом рассказал юрист Олег Дубинин. Белорусы в ТикТок таким новостям не рады и спрашивают, куда вообще идут эти деньги.
13: Так уже все платят, когда покупают для питомцев корм, лекарства, наполнитель для туалета. Там и НДС, и прибыль продавца, и налоги производителя.
14: А из-за чего налог? Налоги платят с дохода. Это что за бред?
15: Ожидаю, когда примут налог на ходьбу пешком. Катание на лыжах, санках и велосипеде. За воздух давайте платить.
14: Мы с отстрела спасли собаку и подобрали кота. Снимаем однушку. И мы должны платить налог? А кто их выкинул? Государство у нас заботливое, конечно.
5: Особенно людей волнует, как власти вообще будут определять, где живет собака и кому ее записывать. Отвечает на этот вопрос юрист Олег Дубинин.
7: Данные могут поступать от соседей, из ветклиник, гостиниц для животных, ЖЭСов и районных администраций. Если появится информация, что в квартире живет собака, ЖЭО должно в течение 15 дней проверить это и уточнить, зарегистрировано ли животное. Даже если собака не оформлена, налог все равно начнут начислять. А за отсутствие регистрации владельцу может грозить штраф. Уже можем прогнозировать, что будет путаница, и штрафы будут приходить тем, у кого собак нет и не было.
5: То есть государство создает не просто учет собак, а механизм выявления владельцев. И для людей это неприятно не только из-за суммы, а из-за ощущения, что за ними начинают следить даже в вопросах домашних животных, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
16: В Гомельской области перекрыли крупные каналы поставки наркотиков. Первый этап операции прошел в Гомеле, где оперативники с поличным задержали двух местных жителей в возрасте 42 и 45 лет. Оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В ходе проверки было установлено, что мужчины организовали деятельность сразу двух интернет-магазинов, через которые осуществлялась продажа запрещенных веществ. Распространение велось преимущественно на территории Гомельской Минского районов. Во время обысков сотрудники обнаружили и изъяли около 1,5 килограмма марихуаны, которая находилась как в оборудованных тайниках, так и в подвальном помещении. Кроме наркотиков, правоохранители изъяли технику и предметы, которые по предварительной оценке могли использоваться для организации незаконной деятельности. Среди обнаруженного – ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, денежные средства, упаковочные материалы, электронные весы. После задержания и проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили отдельный канал поставки марихуаны в интернет-магазин России. В рамках продолжения операции были задержаны еще двое жителей Гомеля – мужчины 54 и 56 лет. Во время обыска по месту их проживания оперативники также обнаружили еще около 6 килограммов марихуаны. Возбуждено 3 уголовных дела, фигурантам грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. В Могилеве мужчина под видом покупателя сдал чужой автомобиль на металлолом. По данным милиции, владелец разместил объявление о продаже авто в интернете и вскоре получил отклик от потенциального покупателя. На встречу приехал 31-летний житель областного центра, который осмотрел транспортное средство и заявил, что готов его приобрести, однако предложил провести сделку не сразу. По словам мужчины, машину можно было бы выгоднее реализовать по частям, а уже после продажи комплектующих полностью рассчитаться с владельцем. Такая схема показалась продавцу приемлемой, и он согласился передать машину в распоряжение покупателя, рассчитывая получать деньги позднее. Однако выполнять свои обещания новый владелец не собирался. Получив доступ к чужому авто, мужчина распорядился им по собственному усмотрению. А именно, вместо продажи запчастей сдал транспортное средство на металлолом. После этого связь с владельцем была прекращена. Вырученное средство подозреваемый использовал на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Найдено тело белоруски, которое числилось пропавшей без вести. Последний раз 63-летнюю Ирину Андрееву видели живой 7 июня в деревне Телуша Бобруйского района. Поисковые работы не увенчались успехом, и о местонахождении женщины не было известно. Обстоятельства гибели не разглашаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
10: Консультант Главного управления контроля реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам Дмитрий Василенко пояснил, зачем нужна прослеживаемость товаров.
17: Система прослеживаемости товаров – это комплекс методов и технологий, направленных на отслеживание движения товара по всей его цепочке. От производителя до конечного потребителя. Впервые она была разработана в Беларуси в 2021 году в рамках исполнения обязательств Республики Беларусь, взятых при подписании соглашения о механизме прослеживаемости товаров в рамках Евразийского экономического союза. Создан специализированный программный комплекс системы прослеживаемости товаров, который осуществляет сбор, обработку, хранение информации в отношении всего движения товара, подлежащего прослеживаемости. Данная система направлена в первую очередь на повышение оборота легального товара, снижение контрафактной продукции на рынке. Это, как так сказать, в первую очередь. Во вторую, эта система является, можно сказать, драйвером цифровизации экономики, поскольку подразумевает под собой обязательное использование электронных накладных субъектами хозяйствования. То есть субъекты хозяйствования постепенно переходят от накладных на бумажных носителях к электронным накладным.
4: Важный сигнал.
5: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
11: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожней.
5: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
11: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические окажутся под ударом.
5: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
11: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
5: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
11: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили, в свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
5: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлением Донбасса. А значит, меньше людей и техники осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о том, как нарушения «Динамо Минск» привели к проверкам в других клубах.
18: Одним из выступающих, кроме министра спорта, был председатель комитета государственного контроля, который доложил о результатах проверки хоккейного клуба «Динамо». Вы знаете, что, в общем, все хозяйствующие субъекты, а это закрытое акционерное общество, они подлежат проверке, поэтому в результате проверки было выявлено ряд серьезных нарушений, учитывая, что хоккейный клуб пользуется средствами государственной поддержки и уделяется очень пристальное внимание. И было доложено о ряде серьезных недостатков, которые, в общем, конечно, не остаются без внимания главы государства. И в этой связи было поручено Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в целом спортивные клубы в нашей стране для того, чтобы средства, направляемые на спорт, средства государственной поддержки, спорт, то есть целевые средства, шли на спорт, а не на какие-то иные нужды, не связанные с спортом, в том числе для удовлетворения каких-то хозяйственных потребностей.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк».
20: Привет!
19: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
20: Ага, живописная картина.
19: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
20: Ну, учения идут, все стандартно.
19: Да, но фокус в том, что эта пыль — это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
20: Ого! Тот самый из Чернобыля.
19: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
20: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
19: Беспрецедентное скопление техники.
20: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
19: То есть?
20: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
19: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
20: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
19: И это создает такое гравитационное поле?
20: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
19: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
20: Если маневры перерастают в реальное наступление...
19: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
20: Угу.
19: Но слушай, я вот смотрю на карту Запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
20: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
19: А, поставки западного оружия?
20: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
19: Статус территории меняется?
20: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
19: И это ведь не просто галочка в международных документах.
20: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
1: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
20: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
1: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
20: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
1: В кранах пропадает вода.
20: За несколько часов ложатся мышки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
1: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
20: Начнется тотальная паника.
1: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
20: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
1: Это моментальная смерть региональной экономики.
20: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
1: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
20: Угу.
1: Этот двигатель глохнет.
20: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
1: Армия забирает все необходимое.
20: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
1: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
20: А вывести его не может.
1: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
20: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
19: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
20: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
19: Банкоматы пустеют за часы.
20: Ага. Инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотеке.
19: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
20: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
19: вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
20: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
19: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
20: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
19: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
20: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
19: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
20: Именно.
19: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
20: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
19: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
20: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
19: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
20: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинить семьи без стабильного дохода.
19: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
20: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
19: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
20: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека, механика контроля становится абсолютной.
19: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах, тайны связи больше нет.
20: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
19: Вводится строжайшая цензура.
20: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
19: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
20: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
19: Социальные связи разрушаются.
20: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
19: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
20: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
19: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
20: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
19: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
20: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
19: Например?
20: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
19: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
20: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
19: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
20: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. полный вакуум.
19: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
20: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
19: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
20: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
19: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
20: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
19: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
20: Но это не так.
19: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
20: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
19: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
20: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
19: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
20: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
19: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
20: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
19: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
20: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
19: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
20: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
19: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
20: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
19: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
20: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
19: Дожди смывают все это в реки.
20: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
19: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
20: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
19: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
20: Угу.
19: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
20: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
19: Ты про международную репутацию?
20: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
19: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
20: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
19: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
21: Там будут все лидеры Европы и США, приехали во Францию на саммит G7. Самое важное заявление первого дня главной политической тусовки мира. Во французском Эвиане стартовал второй день саммита Большой Семерки. Однажды мероприятие уже проходило в этом городе, в далеком 2003 году, но тогда на встрече присутствовал и Владимир Путин. Сегодня саммит проходит без него. Зато есть Украина, участие которой тогда невозможно было и представить. Накануне Зеленский заявил, что предлагал президенту России встретиться на полях саммита Большой Семерки, но ответа не получил. Поэтому Зеленский обсудил с Дональдом Трампом потенциальную встречу с Владимиром Путиным в США.
22: Мы предложили Путину встретиться где угодно, в любом месте, где можно было бы принять реальные решения по прекращению войны. Он не хочет этого. Мы также обсудили с США и Францией возможность встречи с Россией в рамках Большой Семерки с участием всех демократических стран. Путин этого не хочет. Вчера мы обсудили с президентом Трампом, что такую встречу можно было бы организовать в США, в таком формате, при котором Путину было бы гораздо сложнее отказаться. По крайней мере, перед президентом Трампом. И посмотрим, что из этого выйдет.
21: На необходимости их личной встречи Зеленский настаивает с начала июня. В открытом письме Владимиру Путину он предлагал сразу несколько вариантов, где ее можно было бы организовать. Президент России заочно ответил, что пока смысла встречаться не видит. Сегодня второй день саммита Большой Семерки. И если вчера главной темой обсуждения был Иран, то сегодня на повестке в основном Украина. Зеленский еще вчера прибыл в аэропорт Женевы, и утром состоялась его рабочая встреча с мировыми лидерами, которая называлась «Построение мира и безопасности для Украины и Европы». Это ключевой пункт для европейских глав. И президент Франции Эммануэль Макрон накануне говорил о том, что стремится убедить президента США Дональда Трампа продолжать поддержку Украины и усиливать давление на Россию, чтобы способствовать достижению мирного соглашения. По словам Макрона, вчера от Дональда Трампа он получил позитивный сигнал о том, что тот готов все это обсуждать. Сам Трамп заявил, что так как с Ираном у него все получилось, теперь на повестке дня Украина.
23: Я хочу поблагодарить вас за помощь. Вы всегда помогали, и для меня большая честь быть вместе с вами. Вчера у нас состоялся очень хороший разговор с президентом Зеленским и президентом Путиным. И мне кажется, что, возможно, нам удастся чего-то добиться и там. Действительно, думаю, что обе стороны к этому открыты. Теперь, когда вопрос с Ираном завершен, мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли довести до результата и этот процесс. Каждый месяц погибают 25 тысяч человек, в основном солдаты. Такого не должно происходить.
21: Немецкий канцлер Фридрих Мерц также считает, что основания для мирного переговорного процесса как никогда сильны. Он довольно жестко высказался о положении дел России и на поле боя, и в экономике.
24: Сегодня Украина находится в новом, более сильном положении. Россия не может победить в военном отношении. Более того, ее экономика находится в ужасном состоянии. Я говорю с определенной осторожностью и сдержанностью, что впервые, возможно, здесь постепенно открывается окно для дипломатии.
21: Тем временем премьер Великобритании объявил о новых энергетических санкциях против Москвы. Удар по теневому флоту. В Брюсселе готовят 21-й пакет санкций, который предусматривает дополнительные импортные и экспортные ограничения, а также запрет на въезд военным, участвовавшим в боевых действиях против Украины, на территорию ЕС. Завтра, если не будет решения о новом продлении, истекает срок действия исключения из санкций США для российской нефти, сделанного из-за ситуации на Ближнем Востоке.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Жизнь под жужжание дронов. Жители Гомельщины рассказали всю правду о дронах, летящих бомбить Украину. Нарушали, нарушают и будут нарушать. Речь идет о российских беспилотниках, следующих на Украину через Беларусь. Минувшие выходные для жителей Гомельской области стали по-настоящему горячими. Люди писали и делились видео о пролетах БПЛА на низких высотах над населенными пунктами и ночью, и днем.
3: Лоев. Очень громко и страшно до ужаса. Летят не над рекой, как раньше, а прямо над домами. Летят не с Украины вглубь Беларуси, а от нас туда летят.
6: Буквально над моим домом за один раз штук 5 пролетело, а потом еще и наш военный вертолет. У меня вопрос ко всем, кто вечно находит оправдание типа «да это учение», «да это белорусы учатся управлять дронами, чтобы родину защищать»,

0: и других населенных пунктов Гомельщины, которые находятся в непосредственной близости от границы с Украиной, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
1: В том, что это российские шахеды, ни у меня, ни у моих коллег нет ни малейшего сомнения. Здесь все очевидно. Белорусы фиксируют пролеты беспилотников над городами, затем мы получаем информацию об ударах по Украине. Что касается Гомельской области и непосредственно Лоевского района. Общеизвестная информация, что в Брянской области оборудованы три площадки для запусков БПЛА, откуда они взлетают и летят вдоль украинско-белорусской границы на запад Украины. Чтобы снизить риск раннего обнаружения украинскими ПВО, шахеды летят очень низко, вдоль поймы Днепра и непосредственно над Лоевом и близлежащими деревнями и городскими поселками. Замалчивать ситуацию уже не получается, потому что можно скрыть пролет беспилотника над отдельным деревенским участком, но когда вся школа вынуждена прервать экзамены из-за угрозы, тут уже сложно свести все к фейку. А то, что пока ни один из дронов не рухнул на жилые дома, школы или другие объекты гражданской инфраструктуры, это просто дело времени.
0: Увеличивающееся с каждым днем количество БПЛА, нарушающих воздушное пространство над Белоруссией, по мнению Лаврентьева, свидетельствует о том, что Кремль заигрался. А для российских военных нет границ дозволенного, поскольку белорусские земли уже воспринимаются как свои полигоны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
0: 3000 только во сне. Расчетник водителя из Минска спровоцировал скандал в соцсетях. 200 рабочих часов за копейки.
3: Ценность кадров в Беларуси. Вот мой, водителя третьего класса первого разряда в Минске, расчетный лист. Имеем переработку 196 часов вместо 159. За это начислено чуть больше 1900 рублей. Минус налоги, взносы, аванс. Получаем на руки 1000. Подскажите, где находится тот Минск, в котором люди за свою работу получают от 2500 и больше 3000?
0: Такой пост на личной странице в соцсетях опубликовал водитель общественного транспорта из Минска Алексей. Под видео мужчина отметил, что опубликовал расчетку ОЗП не для того, чтобы пожаловаться. Его целью было показать всем, как существенно отличается реальная Беларусь от сюжетов по ТВ и отчетов чиновников. Ожидаемо в комментариях собрались белорусы, желающие рассказать о своем уровне дохода. «Водитель – очень нужная и важная работа», – пишет минчанин Филипп.
4: Еще и ответственность какая за чужие жизни. А что в итоге имеем? Человек приходит на работу к 4-5 утра, чтобы проверить автобус, где-то что-то прибрать, потом целый день на маршруте, если что-то вдруг сломалось, чинишь сам. И вот этот человек получает как студент. И это у него еще переработка. А на сайте вакансий в объявлениях пишут: оплата труда 3,5-4 тысячи рублей. Вот и где же правда, интересно? А еще интересно, как человеку с семьей в Минске выживать на 1500?
0: Обычное дело для Минска и Беларуси в целом, делится мнением еще один житель столицы Алексей.
5: Если вы хотя бы раз просматривали республиканскую базу вакансий, то там 60% предложений с зарплатами 2450 рублей плюс. А по факту эти работники получают от 1200 до 1600 на полную ставку с переработками. Я работаю в метро. Зарплата больше 4000 у нас только у начальников. У машинистов в районе 3. Но вы видели их график работы? С таким графиком 3000, да даже 4, это жалкая подачка. Простые работяги у нас грязными получают 1500-2000, и нету больше нихрена. Даже на празднике 5 рублей премии никто не даст.
0: Пользовательница под ником Татьяна Солнышко написала, что водитель врет, и дала ему совет. Цитирую. «Ложь, неправда. Можно заработать, если хочешь. Я вон перерабатываю больше, и зарплата достойная. Не устраивает? Найди подработку». Ирина с таким мнением не согласна.
6: «Не говорите глупости. Работать с переработкой и... чтобы умереть за рулем. Отработал 196

0: часов. Можно взять подработку. Интересно, кто такой грамотный? А отдыхать когда? А жить? Вы о чем? Я работаю на скорой и прекрасно помню случай, когда приехали в автопарк к водителю, которому стало плохо, потерял сознание. Так вот, реанимировали в скорой, но до больницы он не доехал. Позже разбирательство было. Вот этот водитель и пахал с переработками, потому что некому было. В результате пришел на очередную смену, и все, нет человека. А если бы он выехал на маршрут, то жертв могло бы быть больше. Надо оплачивать достойно труд, а не вынуждать людей работать на износ. И скажите мне, когда стало нормой советовать людям, которые хотят, чтобы их труд просто достойно оплачивался, искать подработки? Люди, включайте мозги. Людям, которые работают, денег на жизнь не хватает, а не на яхты и дома у моря. В какой нормальной стране человеку нужно искать подработки, чтобы выживать? Потому что на основной работе платят гроши. Очнитесь уже наконец-то. Это абсолютно ненормально.
1: Кто-то из комментаторов написал, что 1000-1500 – это зарплата водителя газельки где-то в сельской местности, который на работе спит 6 часов и 2 часа за рулем. Но никак не водителя общественного транспорта. Довольны ли вы уровнем своей заработной платы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о праве Ирана обладать ядерным оружием.
4: И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно, родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать, будем потихоньку, поэтапно, все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Стало только хуже. Белорусская железная дорога сообщила о возвращении штадлеров после ремонта. Но есть нюанс. Белорусы наконец-то дождались возвращения комфортабельных скоростных электропоездов. После длительного отсутствия на маршрутах БелЖД запустила штадлеры, которые сняли с эксплуатации для технического обслуживания и ремонта. Вот только радость населения была недолгой. В соцсетях стали появляться жалобы на частые поломки электричек. Житель Гомеля Александр рассказал о том, как прошла его поездка из областного центра в Минск и обратно.
5: Я, конечно, понимаю, что там санкции, и ЖДшка не может закупать оригинальные запчасти на штадлеры. Я понимаю, что там долговая яма, но неужели и со специалистами такая беда, что никто не может нормально ремонт поездов сделать? Нужно мне было по рабочим вопросам утром в Минске быть. Взял билеты туда и обратно на штадлер, потому что быстро и комфортно. Фото билетов, к слову, прилагаю, чтобы не писали, что придумал. Так вот, штадлер уже не тот. Вперед я доехал до Осиповичей, и все, поезд дальше не идет, сломался. Пока там решали, пока пересадили нас на эконом-класс, пока добрались. В общем, в Минске я попал на 1,5 часа позже, на рабочую встречу опоздал. Но на этом еще не все. Назад же в Гомель тоже билеты на Штадлер были. И тут без неприятных сюрпризов не обошлось. Электричка резко сбрасывала скорость до минимальной, экстренно тормозила, несколько раз вообще останавливалась. А потом и вовсе объявили, что вынуждены постоять немного по техническим причинам. В результате домой я попал с задержкой на 45 минут.
1: Такой случай не единственный. Белорусы массово жалуются на проблемы с вернувшимися штадлерами и призывают БелЖД, цитата, «наконец-то привести поезда в порядок». Люди делятся своими историями, когда электрички ломались в пути и простаивали 1,5-2 часа, из-за чего они опаздывали на автобусы и самолеты. А железная дорога компенсировала неудобства в размере всего лишь 9% от стоимости билета. Иногда пассажиров пересаживали на обычные поезда. При этом разницу в стоимости проезда не возвращали. Проблема обслуживания швейцарских электричек многолетняя. Но, как показывает практика, решения в Беларуси не нашли, говорит экономист Валерий Седых.
6: Ничего нового и в этот раз я не скажу. Не получилось у белорусской железной дороги справиться с последствиями санкций ни в сфере логистики, ни в техобслуживании швейцарских и польских поездов. Новые электрички бизнес-класса нам не продают. А те, что есть, критически изношены. Требуется глобальная замена запчастей, которые нам тоже не продают. Да, что-то там удается закрыть российскими аналогами. Но стоят они дороже, а по качеству проигрывают. Вот отсюда и частые поломки прямо на маршрутах. Еще одна проблема – это нехватка специалистов на железнодорожном транспорте после массового сокращения штата и увольнений по собственному желанию. На предприятии просто не хватает рук, чтобы своевременно и качественно осуществить необходимый ремонт. Почему руководство предприятия не ищет варианты создания своих запчастей или адаптации уже имеющихся по швейцарские поезда? У предприятия банально нет на это денег. О каких новых разработках может идти речь, если железная дорога распродает имущество, чтобы покрыть задолженности по кредитам?
1: Люди должны понимать, что винить во всех бедах руководство железной дороги нельзя. Предприятие, не получающее господдержки, всеми силами пытается хоть как-то функционировать. «Тоже понятно», – отмечает Седых. Напомню, в марте предприятие обратилось к президенту за финансовой помощью, на что получило ответ, цитата, «Так надо затянуть пояса, если не можете заработать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин об итогах встречи с президентом Узбекистана.
7: Мы с Шавкатом Мирамоновичем уже встречаемся второй раз в течение этого года, и, как я пошутил, и встретимся в третий раз в городе Минске. Поэтому вот как раз одна из тем была это предстоящий визит уважаемого Шавката Мирамоновича в город Минск, его программа, насыщенная повестка. Ну и, безусловно, конечно, мы не могли традиционно обсудить текущее состояние белорусско-узбекских отношений. И надо сказать, что на самом деле есть чему радоваться, потому что и прошлый год, и текущий год темпы роста взаимного товарооборота, они демонстрируют такие очень значимые цифры. И самое главное, не только что товарооборот, а целый ряд проектов. И в очередной раз убедился, как президент глубоко погружен во все эти процессы. То есть фактически мы прошлись по каждому проекту, который совместно, который реализуется либо в Узбекистане, либо в Белоруссии. И, обсудили и дальнейшие перспективы наращивания нашего сотрудничества. И, конечно, мы ждем Шавката Мирамоновича в Минске. Я уверен, что его визит это станет очередным толчком для выхода, даже не побоюсь этого слова, наших отношений на новый уровень.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Союзного государства.
8: Прорвали целое кольцо ПВО. Собянин подтвердил удар дронов по московскому НПЗ. Пламя видно за километры. Утром 16 июня беспилотники снова атаковали Москву. За два часа было сбито или подавлено более 70 БПЛА, заявил мэр Собянин. По его словам, целью дронов стал московский нефтеперерабатывающий завод.
9: Один из дронов повредил объект московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.
8: В Главном управлении МЧС по Москве уточнили, что на заводе вследствие атаки вспыхнул пожар. Огромный столб черного дыма было видно далеко за пределами Капотни, где находится НПЗ.
10: Либо по сотоводу, либо по нефтеперерабатывающему в итоге попали. Но, судя по всему, что это за сотоводом? Что это нефтеперерабатывающий? Ну, это потому что там вот видно, где леса. Это уже нефтеперерабатывающий. У нас, значит, по заводу попали. Пипец. Что там вот еще этот факел их дымит, как не в себя.
8: После удара беспилотников по заводу в районе Капотни перекрыли движение автотранспорта. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Номинальная мощность предприятия – около 14 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине.

0: Это не первый удар по предприятию. До этого московские НПЗ дроны месяц назад атаковали 17 мая. Тогда ранения получили 12 человек из смены строителей. Сообщалось, что оборудование не пострадало, но завод останавливал переработку, чтобы снизить угрозу негативных последствий.
1: Вон эта труба как раз горит. А вот только что вбит.
0: Приведет ли новый удар к ограничению работы предприятия, пока неизвестно. Вопрос в другом. Как такое количество дронов смогли прорвать плотное кольцо ПВО, совсем недавно усиленное вокруг столицы? На днях в Москву привезли 7 новых систем, одну из которых разместили как раз в Капотне. Военный аналитик Руслан Левиев поясняет, на самом деле такую защиту из панцирей беспилотникам преодолеть несложно. По его мнению, зря ради Москвы оголили регионы, где эти системы ПВО могли бы быть полезнее.
2: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это панцирь, будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг. Что, тем, как вы понимаете, тем самым не может покрыть там даже там всю Москву. Москва там сильно больше. И этим пользуются как раз таки те люди, которые задают маршрут для беспилотников, они выявляют, где эти установки, там те же панцири, стоят и специально программируют маршрут таким образом, чтобы максимально облетать эти точки, чтобы их, эти системы, не заметили. И чтобы беспилотник пролетел несбитым и поразил свою цель.
0: Кроме Капотни, дроны атаковали подмосковную Электросталь. Там БПЛА, подавленный системой НРЭП, попал в строящийся корпус ЖК «Северный квартал». В результате на последнем этаже многоквартирного дома возник пожар.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Что это было? В свежем интервью Лукашенко впервые призвал и Россию пойти на компромисс.
5: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
4: Такое неожиданное заявление Александр Лукашенко сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия». В беседе, длившейся около полутора часов, президент делился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказывал о контрактах Беларуси с США и странами Евросоюза, высказывался о милитаризации в ряде европейских стран. В СМИ самый большой резонанс вызвали заявление Лукашенко по теме конфликтов в Украине в контексте встречи в Лондоне лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины.
5: Последнее заявление большой тройки из 5 этих пунктов требует от России крайних мер, невыполнимых. Классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят, а, видимо, уже к этому склонны европейские государства, в начале этого диалога на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров. Российская позиция также максимальная, она была заявлена. Но теперь надо сесть за стол переговоров и сблизить эти позиции. А чтобы сблизить позиции, надо идти на компромисс. Если мы хотим закончить эту войну, одна сторона и другая.
4: Политическое экспертное сообщество активно обсуждает и то, с какой целью президент Беларуси дал такое развернутое интервью международному телеканалу и намеки Лукашенко в сторону России о необходимости пойти на уступки в разрешении конфликта с Украиной. Доктор экономических наук Игорь Липсиц назвал это интервью очень хитрым ходом.
6: С моей точки зрения, Лукашенко сейчас самый ловкий политик в мире. Он выкручивается, вывертывается. И я не исключаю, что вы еще увидите, когда он вдруг окажется очень таким ярым партнером Евросоюза. И окажется в Евросоюзе, может быть, даже быстрее, чем Украина. Он очень ловкий, он очень хитрый. У него есть белорусский олень, который нужен миру, в том числе нужен США. Как видите, уже американцы санкции с белорусского олень сняли. И я думаю, что он и в войну с Украиной не вяжется, потому что это гибельно для него и для его позиции. Так что, я думаю, он будет выживать, удерживать власть. Не сомневаюсь, сумеет ли передать, но во всех случаях, если передаст, то кому-то из своих, чтобы сохранить себе, опять же, безопасную старость внутри Беларуси.
4: Политологи также высказывают мнение, что Лукашенко пошел на такой шаг из-за острой необходимости налаживания отношений с Европой. Так как белорусская экономика буквально трещит по швам, неуклонно падает экспорт и грузооборот, а Россия в силу такого же нестабильного экономического положения и изоляции на международной арене больше не способна оказывать даже минимальную поддержку Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
0: Море трупов. Бойцы, воюющие в районе Константиновки в ДНР, показали десятки двухсотых после очередного штурма леспосадки. В редакцию пришло сразу несколько сообщений от родных военнослужащих, которые находятся на одном из самых горячих направлений. По их словам, с мужчинами на фронте нет связи уже неделю. В последнем разговоре солдаты рассказали родственникам, что уходят в штурм. Через несколько дней родственникам позвонили из части и сказали, что все, кто был в штурме, погибли. Однако с организацией похорон придется подождать. Тела штурмовиков разорвало на части. И сейчас идет сбор и эвакуация останков.
7: Ну что, не буду снимать. Да его там лица нету, череп отвалился. Да не, не понял. А, все, что осталось. Ну все, можешь закрывать.
0: Еще один военнослужащий из Донецкого направления записал видео для семьи. Он получил ранение в штурме. Третий день. Солдат находится на позициях без воды. Он в критическом состоянии, потерял много крови.
8: Все, я умираю. Я от жажды умираю уже третий день. Дальше весь вытек. Рука отлетела. Выйти отсюда нет возможности. Эвакуация не придет.
0: Дальнейшая судьба этого военного неизвестна. Больше на связь он не выходил. Еще один боец, который служит в морской пехоте, рассказал, что военные с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
9: Полный. На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода. У них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют.
0: Сам военный чудом выжил в последнем бою. Ему повезло, что рядом проходила группа, которая его и подобрала.
9: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето, но я, кости не задеты были, я сам выходил.
0: Проблемы с эвакуацией на фронте подтверждают военные медики. По их данным, иногда раненому приходится самостоятельно добираться до госпиталя по несколько дней.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
5: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожней.
10: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
5: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические окажутся под ударом.
10: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
5: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
10: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
5: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились все, детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
10: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлением Донбасса. А значит, меньше людей и техники – осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о том, что Америка может оказать влияние на Израиль в ближневосточном конфликте.
5: Абсолютно может. И некоторые факты последнего времени об этом говорят. Вы знаете, вот открытый такой в средствах массовой информации конфликт между Трампом и Нетаньяху, где Трамп в свойственной для него манере упрекнул Нетаньяху, который по-прежнему, как и раньше, атакует Ливан. Но это было одно из условий Ирана – не атаковать Ливан во время попытки договориться. Но Израиль в свойственной для него манере, ему все, видите ли, позволено, начал бить по-прежнему, как и раньше, по югу Ливана и не только по югу. В результате гибнут ни в чем не повинные люди. И когда Трамп одернул Нетаньяху, удалось все-таки приостановить Израиль. Это показало полную зависимость Израиля от Соединенных Штатов Америки. И Дональд Трамп прям сказал, если он не будет слушаться его, то он останется, Израиль останется в одиночку. Этого больше всего Израиль боится, потому что Израиль расположен относительно недалеко от Ирана. И у Ирана есть все возможности для того, чтобы атаковать Израиль. И если не будет американских ракет у израильтян, то этот так называемый золотой всепогодный купол будет пробит, и евреи на своей земле получат то, чего они не хотят, и то, чего они не ждут.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Худший топливный кризис в истории. После ударов по НПЗ Россия потеряла треть нефтепереработки. Дефицит дошел до аграриев. В первую неделю июня объем нефтепереработки в России опустились ниже 4 миллионов баррелей в сутки и стали самыми низкими за последние 20 с лишним лет. Поражены дронами и простаивают 8 из 10 крупнейших производителей топлива в России. В результате этим летом страна, похоже, движется к тому, что может стать худшим топливным кризисом в истории, предупреждают эксперты. Начавшийся с Крыма топливный дефицит расползается по регионам и уже охватил более 25 субъектов. Ограничения на продажу бензина стали появляться в городах-миллионниках, включая Москву и Санкт-Петербург. Перебои на АЗС возникли в Кузбассе, Татарстане, Ульяновской и Нижегородской областях. А зоной бензинового бедствия стали заправки Татнефти, которая продает не более 20 литров в одни руки, как минимум 6 регионов.
12: Ну что, дожили? Татнефть выдает по 20 литров.
13: Приехали на татарку, тут выдача на раз человеку 20 литров. Льют даже туда вот. Все, короче, ажиотаж появляется. Люди запасаются.
14: Вот и в Санкт-Петербурге встретились с дефицитом топлива.
15: Так, ну что, у нас поставили лимиты на топливо в Подмосковье. Поэтому мы заливаем канистры.
3: Катастрофа и у аграриев, которые жалуются на перебои с поставкой дизельного топлива на юге России, в центрально-черноземной зоне и Поволжье. В Иркутской области, в Усольском районе, из-за дефицита горючего уже остановили посевную. О жалобах местных аграриев на нехватку солярки сообщил депутат Заксобрания региона Степан Фронтенко, он же замдиректора крупнейшего агрохолдинга Иркутской области.
16: На все попытки аграриев договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету топлива, либо у них задача поставки на запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, не будет зерна. Можно просто не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области.
3: Проблемы и в авиаперевозках. С нехваткой авиатоплива еще в конце мая столкнулись аэропорты Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы. А в середине июня в 6 городах, включая Нижний Новгород и Краснодар, были введены ограничения на заправку пассажирских самолетов. Атакующие НПЗ-дроны все чаще бьют не по главным, а по вторичным установкам, отвечающим именно за выпуск топлива, отмечает эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
17: И бьют очень точно. Вот, ну, раньше били по, ну, довольно грубым узлам, которые можно было починить командой сварщиков, листами стали и так далее. Вот. А сейчас бьют по таким узлам, где импортное тонкое оборудование. Там какие-нибудь крекинг-установки. Долго перечислять. Вот по этим узлам, которые отвечают за производство, например, АИ-95. И мы видим, что в стране уже начинает во многих регионах возникать дефицит.
3: топлива становится все меньше, и рынок реагирует ростом цен. С начала года АИ-92 подорожал на бирже на 28%, АИ-95 на 34%, дистоплива на 43%, авиакеросин на 40%. Самый тревожный момент в том, что кризис только начинается, предупреждают эксперты, ведь пик сезонного спроса традиционно приходится на август-сентябрь, а признаки дефицита и ускорения цен появились уже в июне. Экономисты говорят, если ситуация с НПЗ не стабилизируется, топливный фактор может стать одним из ключевых драйверов инфляции.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко о том, при каком условии возможна его встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом.
5: Я это не отрицаю. Тем более, что я был приглашен на саммит мира, так называемый. Следующая такая встреча произойдет осенью. Я приглашен на эту встречу. Поэтому я не исключаю эту встречу. Но опять же, вот о чем всегда Путин говорит. Прежде чем встречаться с кем-то, особенно если главы государств встречаются, надо понимать, а что будет в результате? Что с Дональдом Трампом, встретившись, мы можем склеить, сварить, чтобы люди получили ответ? Ну, встретились, и что? Да, это не могут быть какие-то глобальные договоренности, но это будут договоренности, в том числе на основании компромиссов, чтобы развязать какие-то узлы, которые в последнее время созданы между двумя государствами, чтобы сделать так, чтобы улучшить наши отношения. Мы готовы к этому, и американцы, и мы готовы создать эти условия. Они должны быть всеобъемлющие. Не только, как вы сказали, заключенные, осужденные и так далее. Но, слушайте, это на поверхности. У нас есть вопросы посольств. У нас есть вопросы экономического характера, финансового. У нас много вопросов. И эти вопросы должны быть в одном пакете. И в результате встречи двух президентов должны быть, ну, если не договоренность, хотя бы намеки на развязку этих вопросов.
18: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
19: Гяра.
18: 12.
19: Бара.
18: 13.
19: Тера.
18: 14.
19: Чодаха.
18: 15.
19: Пандраха.
18: 16.
19: Солаха.
18: 17.
19: Сатраха.
18: 18.
19: Атара.
18: 19.
19: Унис.
18: 20.
19: Бис.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Прямо сходу стоит обсудить одну совершенно парадоксальную ситуацию. Экономика начинает заметно буксовать, реальные доходы населения идут на спад, но при этом статистика показывает абсолютно иррациональную картину. Люди продолжают массово скупать новую бытовую технику и электронику в рассрочку. Спрашивается, зачем брать дорогие телевизоры, когда впереди, ну, сплошная финансовая неопределенность?
22: На первый взгляд это выглядит как прям массовое финансовое помутнение. Но если разобрать детали, становится ясно, что это попытка удержаться на плаву с помощью такого свинцового спасательного круга. И именно этот феномен отлично иллюстрирует свежие данные по белорусской экономике за апрель 2026 года.
21: Да, апрель вообще принес то, чего официальные экономические модели как бы совершенно не ожидали. В начале года звучали обещания уверенного роста благосостояния, но вместо этого средняя зарплата по стране внезапно сменила курс и бац, пошла вниз.
22: Слушай, тут сразу хочется включить режим адвоката дьявола. Стоит ли вообще бить в набат из-за данных за один единственный месяц? Экономика же живой организм, бизнес постоянно колеблется.
21: Угу.
22: Возможно, в марте просто закрывали квартальные премии, а апрель показал естественный откат. Одно дело системный кризис, и совсем другое – легкая сезонная просадка.
21: Возражение логичное, да. Но проблема кроется не в самом факте колебания, а именно в сломе тренда. Месяцами выстраивалась траектория роста, на которую опирались государственные планы. И когда реальность так резко отклоняется от ожиданий, это жесткий сигнал. Сигнал о том, что в самом механизме распределения денег – что-то сломалось.
22: Ну хорошо, давай препарируем эти цифры. Официальная статистика фиксирует среднюю начисленную зарплату на уровне 2952 рублей. Это падение почти на 23 рубля по сравнению с предыдущим месяцем.
21: И вот тут скептик снова может сказать, мол, 23 рубля, серьезно, кажется, что это вообще не повод для паники.
22: Если смотреть исключительно на номинал, да, сумма выглядит смешной. Но магия разрушается, как только вспоминаешь про разницу между начисленными деньгами и реальными. Термин «начисленная зарплата» — это, по сути, финансовая иллюзия.
21: То есть грязные деньги, которые существуют только в ведомостях бухгалтерии.
22: Вот именно. Все прекрасно знают о подоходном налоге и взносах в пенсионный фонд. Отнимаем эти 13,1%, остается примерно 2539.
21: Потеря больше 400 рублей. Но ведь эти налоги существовали всегда. Почему именно сейчас эта разница становится прям критической?
22: Потому что нужно смотреть на скрытую часть системы. На то, сколько платит работодатель. Чтобы человек получил на руки эти 2539 рублей, бизнес должен сверху перечислить в фонд социальной защиты еще около 28%.
21: Ого.
22: То есть реальная стоимость этого рабочего места для предприятия переваливает за 3700 рублей.
21: Получается колоссальный налоговый клин, и в период, когда экономика замедляется, этот клин превращается в бетонную стену. Бизнес просто физически не может повышать зарплаты, потому что каждое повышение обходится предприятию несоизмеримо дорого.
22: Совершенно верно. Компании зажаты в тиски. В таких условиях даже сохранение текущего уровня выплат – это уже достижение.
21: Слушай, если перевести эти начисленные 2952 рубля в твердую валюту для глобального контекста, получается около 870, ну максимум 900 долларов. Для сравнения, на рынках труда соседних стран, например, в Польше, средний показатель сейчас где-то 1800-2000 долларов. А в странах Западной Европы стартуют от 2,5.
22: И этот валютный разрыв не просто цифры. Это гравитация, которая неумолимо вытягивает из страны квалифицированные кадры. Разница в доходах в 2-3 раза – это аргумент, с которым очень сложно спорить.
21: К теме трудовой миграции стоит обязательно вернуться позже. Это отдельная болевая точка. Но сейчас хочется заглянуть внутрь самой Беларуси. Средняя температура по больнице всегда скрывает контрасты, и внутренняя география доходов преподносит сюрпризы.
22: Самый тревожный сюрприз – это Минск. Столица исторически была экономическим локомотивом, тянущим всю статистику вверх. И вдруг фиксируется падение на 3,3%. Средняя зарплата опустилась до 3889 рублей.
21: А 3% это уже далеко не 23 рубля. В абсолютных значениях это потеря почти 136 рублей за месяц на одного человека. Если взять стандартную семью из двух работающих, из их бюджета просто испарились 270 рублей.
22: Фактически это стоимость хорошего продуктового набора на несколько недель. И важно понимать, почему падает именно Минск. Столица – это концентрация сферы услуг, развлечений и IT-сектора.
21: То есть секторов, которые первыми реагируют на любые экономические шоки.
22: Абсолютно. Если глобальный IT-рынок штормит, компании в Минске режут бонусы. Программисты начинают экономить и реже ходят в рестораны. Рестораны теряют выручку и сокращают премии официантам и поварам. Запускается классический эффект домино.
21: Но при этом статистика показывает, что в регионах, например, в Гродненской и Брестской областях, доходы внезапно выросли на 1-2%. Звучит нелогично. Столица падает, а регионы вдруг стали драйверами?
22: Да здесь нет никакого экономического чуда. Это феномен низкой базы.
21: Оптическая иллюзия процентов.
22: Угу. именно. Когда доход растет с очень скромных сумм, любое копеечное прибавление выглядит как солидный процентный скачок. Но в абсолютных деньгах разрыв-то остается гигантским. Между столицей и той же Витебской областью пропасть никуда не исчезает и держится на уровне 60-70%.
21: То есть рост на 1% в регионе – это условные 20 рублей, которые вообще никак не меняют качество жизни, но зато красиво смотрятся в отчетах.
22: 100%. И этот контраст виден не только в географии, но и в профессиях.
21: Вот тут действительно разброс поражает. Статистика фиксирует абсолютный рекорд в сфере воздушного транспорта. Доходы там пробивают потолок в 7400 рублей.
22: Но это крайне узкая ниша. Авиация не делает погоду. Куда показательнее ситуация на противоположном конце рейтинга.
21: На дне. Там прочно обосновались сферы образования и общепит. Средние цифры колеблются в районе 1900-2100 рублей грязными.
22: И вот это системная угроза. Когда воспитатели, школьные учителя и рядовые сотрудники пищепрома получают суммы, которые с трудом покрывают базовые потребности, начинается процесс вымывания кадров из критически важных сфер.
21: Тут кто-то может возразить и привести другие цифры. Статистика по бюджетникам в апреле показала рост на 1,9%. Доходы достигли 2335 рублей. Звучит как попытка выровнять ситуацию.
22: Это позитив, который разбивается о суровую математику. Во-первых, даже после этого повышения сумма остается на 21% ниже средней по экономике. Во-вторых, рост почти на 2%. Это всего пара десятков рублей. Это может быть просто разовая выплата, которая мелькнула и исчезла.
21: И самое главное, любой такой номинальный рост мгновенно съедается инфляцией, что подводит нас к самому болезненному механизму во всей этой истории.
22: К инфляционным ножницам, да?
21: Да-да. Возникает резонный вопрос. Если номинально зарплата упала всего на долю процента, почему люди на бытовом уровне ощущают, что стали беднее процентов на 10?
22: Потому что важно различать цифры на бумаге и реальную покупательную способность. Можно использовать простую аналогию. Экономика – это самолет. Номинальные зарплаты – это мощность двигателей. А инфляция – это плотность воздуха.
21: То есть двигатели работают на тех же оборотах, цифры в зарплатной ведомости почти не меняются.
22: Точно. Но самолет влетает в зону разреженного воздуха. Цены на базовые продукты питания, коммуналку, транспорт выросли. Покупательная способность тех же денег резко снизилась, и самолет начинает стремительно терять высоту. Хотя приборы показывают, что все окей.
21: И этот полет вниз ощущается в каждом походе в магазин. Набор продуктов, который год назад обходился в одну сумму, теперь требует совершенно других расходов. Возникает скрытый дефицит бюджета.
22: И первыми это падение фиксируют не люди, а банковские алгоритмы. Снижение реальных доходов моментально бьет по кредитной системе. И в первую очередь по ипотеке.
21: Ну, ипотека требует долгосрочной финансовой выносливости. А когда доходы падают на фоне роста цен, эта выносливость исчезает.
22: Угу. Банки работают с жесткими метриками. Для получения кредита на жилье есть критические пороги долговой нагрузки. Если ежемесячный платеж начинает превышать 25-28% от чистого дохода семьи, система автоматически зажигает красный свет.
21: Потому что риск невозврата становится слишком высоким. Даже минимальная просадка реальной зарплаты выбрасывает тысячи людей за этот барьер надежности.
22: Именно. Банки замораживают выдачу кредитов. И вот тут запускается мощная цепная реакция, которая бьет вообще по всей экономике.
21: Остановка ипотеки означает паралич рынка недвижимости. Застройщики не могут продать квартиры, стройки консервируются.
22: А остановка строек тянет за собой производителей бетона, арматуры, отделочных материалов, склады затовариваются, предприятия теряют выручку и вынуждены резать расходы. И за счет чего они это делают?
21: Очевидно, за счет урезания зарплат своим рабочим.
22: Да?
21: Круг замкнулся. И это заставляет задуматься, если механизм настолько предсказуем, почему официальные прогнозы в начале года так жестко ошиблись, обещая стабильный рост?
22: Прогнозы строились на слишком оптимистичных ожиданиях от экспорта. Ожидалось, что промышленность будет активно продавать продукцию на внешние рынки, приносить валютную выручку, и эти деньги польются в экономику в виде высоких зарплат.
21: Но внешние рынки оказались не готовы потреблять в таких объемах. Экспорт забуксовал.
22: И здесь сработала специфическая структура белорусской системы оплаты труда. Ее главная характеристика – это колоссальная зависимость от премий и надбавок.
21: Хрупкость зарплат – В отличие от западных моделей, где базовый оклад – это львиная доля дохода, в Белоруссии оклад может быть минимальным, а все остальное – это переменная часть, которая зависит от успехов предприятия.
22: Совершенно точно. Это система перекладывания рисков на работника. Когда у завода начинаются проблемы со сбытом, руководству не нужно проводить сложные процедуры по сокращению штата. Достаточно просто выпустить приказ о снятии премиальной части.
21: И доход человека летит в пропасть за один день. И вот тут стоит вернуться к тому самому парадоксу, с которого начался разговор. Зарплаты хрупкие, доходы падают, цены растут. Элементарная логика подсказывает, что нужно затянуть пояса, отменить крупные покупки и формировать подушку безопасности.
22: Но вместо этого статистика показывает бум потребительского кредитования и рост покупок в рассрочку.
21: Да. Люди покупают новые смартфоны, огромные телевизоры, меняют бытовую технику и делают это не за наличные, которых нет, а залезая в долги. Как это можно объяснить с точки зрения здравого смысла?
22: С точки зрения экономики это кажется безумием, но с точки зрения психологии это абсолютно предсказуемый защитный механизм. Снижение социального статуса и отказ от привычного уровня потребления вызывает колоссальный стресс.
21: Никто не хочет чувствовать себя беднеющим.
22: Вот именно. Рассрочка в этой ситуации работает как такой психологический анальгетик. Если сломалась стиральная машина или просто хочется почувствовать иллюзию контроля над своей жизнью через новую вещь, человек выбирает путь наименьшего сопротивления, мол, заберу товар сейчас, оплатить буду по чуть-чуть, как-нибудь справлюсь.
21: Но этот спасательный круг, как уже упоминалось, отлит из свинца.
22: Потому что бесплатных денег не бывает. В стоимость любой так называемой беспроцентной рассрочки уже зашиты скрытые комиссии, наценки магазина, обязательные страховки. В реальности переплата составляет от 15 до 25%. То есть люди добровольно загоняют себя в долговую яму, из которой в условиях стагнирующей экономики выбраться будет невероятно сложно. Банки забирают будущие доходы, которых может просто не оказаться.
21: Если отступить на шаг назад и посмотреть на все это глобально. Ну хорошо, доходы упали. Кто-то перейдет на более дешевые макароны, откажется от отпусков, как-то перетерпит. Чем это грозит в макромасштабе, ну кроме снижения выручки у магазинов?
22: Убеждение, что люди будут бесконечно терпеть, это главная ошибка любых планировщиков. Терпение имеет предел, и когда он наступает, начинается самое страшное для государства – разрушение человеческого капитала.
21: Ты имеешь в виду трудовую миграцию?
22: Угу. И первыми уезжают не те, кому просто не хватает на хлеб. Уезжают самые активные, квалифицированные и востребованные. Происходит масштабная утечка умов.
21: Те самые инженеры, врачи высшей категории, IT-специалисты, люди, чей опыт на международных рынках мгновенно конвертируется в те самые 2 или 3 тысячи долларов.
22: Система теряет ядро. Государство десятилетиями вкладывало ресурсы в обучение этих людей. Поликлиники и заводы держатся на их опыте, и когда этот капитал утекает сквозь пальцы из-за неконкурентных зарплат, восполнить его быстро просто невозможно.
21: Это же не станок, который можно купить за границей и включить в розетку. Вырастить хорошего хирурга – это десятилетия.
22: А пока они не выросли, государственная медицина неизбежно теряет в качестве. Высокотехнологичная промышленность начинает буксовать, потому что банально некому настраивать сложные процессы.
21: Когда видишь, что лучшие специалисты увольняются и уезжают, мотивация работать на максимуме исчезает. Производительность труда падает просто на фоне общего пессимизма.
22: И восстановить этот человеческий потенциал в будущем обойдется в астрономические суммы. Гораздо дороже, чем стоило бы создание нормальных условий оплаты труда уже сегодня.
21: Хорошо, диагноз понятен. Что впереди? Есть ли объективные данные, предсказывающие резкий отскок во втором полугодии 2026 года? Может, экспорт внезапно прорвет?
22: Если анализировать фундаментальные показатели, чудес ждать не стоит. Наиболее вероятный сценарий – это затяжная стагнация. То есть катастрофического обвала до уровня выживания не предвидится, но и возвращения к бурному росту доходов нет даже на горизонте.
21: А почему нельзя просто влить деньги в систему, повысить зарплаты бюджетникам директивно, напечатать денег на премии заводам?
22: Это прямой путь к гиперинфляции. Директивное повышение номинальных цифр без реального обеспечения товарами приведет только к тому, что наш самолет инфляции сорвется в пике. Цены взлетят еще быстрее, и реальная зарплата рухнет окончательно.
21: Значит, здоровый рост доходов может базироваться только на росте производительности труда.
22: Верно. А для этого нужны масштабные инвестиции в технологии, закупка современного оборудования, автоматизация. В текущих условиях с внешними инвестициями все крайне сложно.
21: Получается, экономика будет долго и болезненно адаптироваться к новым реалиям, предприятия начнут еще жестче резать издержки.
22: Скорее всего, начнется скрытая безработица. Компании будут избегать массовых увольнений, но начнут переводить сотрудников на неполную неделю или отправлять в неоплачиваемые отпуска, чтобы искусственно снизить тот самый фонд оплаты труда и налоги с него.
21: Подводя черту под этим разбором, статистика за апрель показала не случайную погрешность, а системный сбой. Какие чисто практические выводы стоит сделать каждому человеку, чтобы адаптироваться к этой затяжной стагнации? Очевидно, что надеяться на скорое чудо больше нельзя.
22: Первый и самый жесткий шаг – полная ревизия личных финансов. Финансовая осознанность сейчас превращается из модного тренда в инструмент выживания. Нужно понимать структуру расходов и безжалостно срезать все, что не является жизненно необходимым.
21: Второе правило вытекает из обсуждения рассрочек. Абсолютное табу на новые долги. Кредит – это продажа своего будущего. А когда будущее туманно и доходы не гарантированы, любая кредитная нагрузка может стать фатальной.
22: Ну и третье – диверсификация доходов. Зависеть от одной хрупкой зарплаты с переменной премией сейчас слишком рискованно. Нужно искать возможности для монетизации дополнительных навыков.
21: Получается, нужно принимать новые правила игры, где стабильности в привычном понимании больше нет.
22: Именно. И здесь стоит задуматься над одним очень важным сдвигом в мышлении. Если привычные профессии больше не гарантируют защиту от потрясений, возможно, люди входят в эпоху, где главным капиталом становится не должность и не сумма на счете. Возможно, главной валютой будущего становится способность человека каждые несколько лет полностью переучиваться и кардинально менять сферу деятельности.
21: К постоянной трансформации как главный навык выживания. На этой ноте сегодняшний разбор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Собачники под прицелом. С июля в Беларуси по-новому начнут начислять налог на собак. Что важно знать даже тем, у кого их нет.
2: Сумму будут включать прямо в квитанцию за коммунальные услуги. Сам сбор существует давно, но теперь власти хотят охватить и тех, кто раньше собак не оформлял.
1: Об этом рассказал юрист Олег Дубинин. Белорусы в ТикТок таким новостям не рады и спрашивают, куда вообще идут эти деньги.
6: Так уже все платят, когда покупают для питомцев корм, лекарства, наполнитель для туалета. Там и НДС, и прибыль продавца, и налоги производителя.
23: А из-за чего налог? Налоги платят с дохода. Это что за бред?
6: Ожидаю, когда примут налог на ходьбу пешком. Катание на лыжах, санках и велосипеде. За воздух давайте платить.
23: Мы с отстрела спасли собаку и подобрали кота. Снимаем однушку. И мы должны платить налог? А кто их выкинул? Государство у нас заботливое, конечно.
1: Особенно людей волнует, как власти вообще будут определять, где живет собака и кому ее записывать.

0: Людей это неприятно не только из-за суммы, а из-за ощущения, что за ними начинают следить даже в вопросах домашних животных, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
0: Врачи хуже бомжей. Медик из Витебска показала ведомственное жилье. Это как декорации к фильму ужасов. Прогнившие полы, опасные условия и многочисленные обращения, которые, как утверждает женщина, так и не помогли решить проблему.
2: Что раньше, что сейчас? Строительство всегда было одинаковым. Строили из говна и палок. То же самое, без единого гвозда. Просто его здесь вообще, в принципе, нету. Вот на кирпичиках все и вот на таких вот палках. Я не знаю, как они правильно называются. Но вот так вот это выглядит, конечно.
0: На кадрах не просто старый ремонт, а фактически разрушенные конструкции. Женщина показывает балки, пол и основание комнаты. Все мокрое, гнилое и рассыпается буквально под ногами. В таком помещении опасно не только жить, но и просто находиться.
2: И очень все... Все палки эти, балки мокрые, все гнилые, понятно, но все трухаль, тут все это видно, конечно же. И вот так вот выглядит... Это сейчас.
0: По словам женщины, комнаты находятся на балансе Сенинского райпо. Медик годами добивается ремонта, но безрезультатно. Жилье продолжает разрушаться, а ответственные за него структуры будто делают вид, что проблемы не существует. При этом речь идет не об одной комнате. Рядом есть еще такое же помещение.
2: В балансе Сенинского райпо мне никаких ответов, конечно, не поступает. Но так же тоже жить нельзя. И это не одна комната такая, еще есть вторая. Никто, короче, не шевелится. Вот так вот приходится жить людям.
0: И это не единичная история. По официальным данным Белстата, на конец 2025 года в Беларуси на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий стояли 542 тысячи семей. За прошлый год жилье получили или улучшили условия только 20 тысяч. По словам экспертов, государство годами говорит о поддержке медиков, молодых специалистов и регионов, но на практике человек может спасать жизни, а после смены возвращаться в жилье с гнилыми полами, балками. Но помните, если у вас есть жалобы на жилищные условия, коммунальные услуги, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Бензина нет. Военные столкнулись с дефицитом топлива на передовой. На Донецком направлении просто Армагеддон. Из-за проблем со снабжением военнослужащие вынуждены закупать топливо за свой счет, но пополнить запасы на обычных заправках они теперь тоже не могут. О катастрофическом положении дел бойцов сообщает военблогер Владимир Романов.
4: Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. В Донецке и в целом по ДНР бензина сейчас практически нет.
3: В районах Донецкой области, находящихся под контролем армии России, еще в конце мая ввели запрет на продажу топлива с канистры. Аналогичные ограничения и в Луганской области. Военным ничего не остается, как ездить за топливом в приграничные регионы России, например, в Ростовскую область. Однако жесткие лимиты на заправках ввели и там. На тех же АЗС, где топливо еще можно купить, военным тоже отказывают, но по другим причинам.
5: Можно бензина набрать в КамАЗа? Можно бензина набрать в бочке?
6: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
5: Ну, нам
6: вплоть до увольнения.
5: Нам на СВО.

0: увольнения. Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию.
1: Это видео опубликовал военнослужащий Алексей. Одно из подразделений отправило его для самостоятельной закупки большого объема горючего. Однако на всех АЗС Ростовской области ему категорически отказались заливать бензин в бочке. Работники заправок объясняют отказ техникой безопасности.
2: Дайте, пожалуйста, бензина. Нам на СВО. Нет у меня канистра.
3: Ну, мы не имеем права пожарной безопасности.
2: Ну, блин.
3: У нас заземления нету. Понимаете? Сейчас доля Сибири, все слегка.
2: Родину надо защищать, а мы, получается, помогите, пожалуйста.
1: Алексей так и не смог заправиться топливом для своего подразделения. Тем временем в ДНР ситуация с дефицитом бензина стала настолько критической, что исчезли уже привычные в последний месяц километровые очереди на заправках. АЗС массово закрываются, топлива попросту нет. В регионе с огромными перебоями работает общественный транспорт и такси. Те же, кому чудом удалось заправиться, потом начинают об этом жалеть. Местный житель недоумевает, чем разбавляют бензин на местных АЗС и почему топливный фильтр его автомобиля настолько забитый.
4: 15 июня 2026 года. Донецк. Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
1: Ранее правительство разрешило отдельным НПЗ снизить качество бензина и дизтоплива, чтобы не допустить дестабилизацию рынка. Например, бензин и дизельное топливо класса Евро-5 теперь можно выпускать с показателями Евро-3. Какую долю рынка занимают НПЗ, получившие право производить топливо более низкого качества, не сообщается.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об успешном сезоне хоккейного клуба «Динамо Минск».
7: Что касается хоккея, то, конечно, на примере, наверное, нашей основной команды хоккейного клуба «Динамо» президент посмотрел, как вообще идут дела в наших спортивных клубах. Отдельно было отмечено, что, конечно, успешное выступление нашего хоккейного клуба. Наверное, первый раз мы достигли таких результатов, и это очень значимо благодаря, конечно, и тренерскому штабу, но особенно игрокам, которые, несмотря на расстроившего всех нас поражение, тем не менее, команда выступила очень достойно, это надо признать. Но глава государства особенно подчеркнул, что дальше. Вот эти перспективы были сегодня в центре самого пристального внимания. С чем мы идем в следующий сезон и в хоккее в целом, в других видах спорта и, в частности, с хоккейным клубом «Динамо».
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Жизнь под жужжание дронов. Жители Гомельщины рассказали всю правду о дронах, летящих бомбить Украину. Нарушали, нарушают и будут нарушать. Речь идет о российских беспилотниках, следующих на Украину через Беларусь. Минувшие выходные для жителей Гомельской области стали по-настоящему горячими. Люди писали и делились видео о пролетах БПЛА на низких высотах над населенными пунктами и ночью, и днем.
9: Лоев. Очень громко и страшно до ужаса. Летят не над рекой, как раньше, а прямо над домами. Летят не с Украины вглубь Беларуси, а от нас туда летят.
10: Буквально над моим домом за один раз штук 5 пролетело, а потом еще и наш военный вертолет. У меня вопрос ко всем, кто вечно находит оправдание типа «да это учение», «да это белорусы учатся управлять дронами, чтобы родину защищать», «да это украинские». Что на этот раз? Киев бомбили все эти дни, по-моему. Очевидно, что эти дроны туда и летели.
11: Я на экзаменах сидел и наблюдал за дронами. Подряд несколько пролетели. Все тоже увидели и побежали к окну смотреть. Прямо на экзамене.
8: Жители Гомельщины указывали и конкретные локации как одиночных, так и массовых пролетов БПЛА. Информации об их сбитии или падении не было. Отмечу, с начала лета количество дронов в небе над Беларусью заметно увеличилось. Так, например, на Могилевщине утром 3 июня беспилотник упал на гараж. Обошлось без пострадавших, однако в ближайших жилых домах взрывной волной выбило стекла. Кроме этого, дроны были замечены над Барановичами и Слуцком. Однако чаще всего воздушное пространство нарушается в Лоеве, деревне Переделка и других населенных пунктах Гомельщины, которые находятся в непосредственной близости от границы с Украиной, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
12: В том, что это российские шахеды, ни у меня, ни у моих коллег нет ни малейшего сомнения. Здесь все очевидно. Белорусы фиксируют пролеты беспилотников над городами, затем мы получаем информацию об ударах по Украине. Что касается Гомельской области и непосредственно Лоевского района. Общеизвестная информация, что в Брянской области оборудованы три площадки для запусков БПЛА, откуда они взлетают и летят вдоль украинско-белорусской границы на запад Украины. Чтобы снизить риск раннего обнаружения украинскими ПВО, шахеды летят очень низко, вдоль поймы Днепра и непосредственно над Лоевом и близлежащими деревнями и городскими поселками. Замалчивать ситуацию уже не получается, потому что можно скрыть пролет беспилотника над отдельным деревенским участком, но когда вся школа вынуждена прервать экзамены из-за угрозы, тут уже сложно свести все к фейку. А то, что пока ни один из дронов не рухнул на жилые дома, школы или другие объекты гражданской инфраструктуры, это просто дело времени.
8: Увеличивающееся с каждым днем количество БПЛА, нарушающих воздушное пространство над Белоруссией, по мнению Лаврентьева, свидетельствует о том, что Кремль заигрался. А для российских военных нет границ дозволенного, поскольку белорусские земли уже воспринимаются как свои полигоны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов о тесном сотрудничестве с Беларусью в сфере образования.
13: Российская Федерация формировала единое образовательное пространство, создание системы образования, что однозначно значит, что мы исключили влияние всех экспертов, которые в свое время консультировали, задача которых хотелось бы там, чтобы был наш образование неконкурентоспособным, навязать нетрадиционные ценности. И сегодня Российская Федерация выставила суверенную систему образования и готова делиться опытом воспитательной политики, учения по единым программам высокого уровня. Мы тесно работаем с Республикой Беларусь, очень много сделано в Республике Беларусь, делимся опытом, как мастерами системы образования, которые сегодня говорят в своем выступлении, готовы делиться опытом и стучаться.
5: Новости регионов. На радиосигнал.
8: Жительница Гродно попыталась расплатиться за покупки необычным способом, который признали грабежом. Инцидент произошел утром в одном из магазинов областного центра. 34-летняя гродненка выбрала товары, сложила их в пакет и направилась к кассе. Когда пришло время оплачивать покупку, она показала водительское удостоверение и предложила использовать его для расчета. После отказа и требования оплатить товар женщина покинула магазин вместе с покупками. Добычей покупательницы стали 20 пачек сигарет, 2 бутылки газировки, 3 пачки кофе и сушеные кальмары. Общая сумма причиненного ущерба составила около 150 рублей. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Добруше. По информации милиции, 30-летний водитель Volvo, двигаясь по улице Октябрьской, в какой-то момент совершил наезд на 68-летнего пешехода. Установлено, что мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Также сообщается, что световозвращающими элементами он обозначен не был. В результате наезда пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, где позже умер. На Могилевщине в болоте нашли тело мужчины. Пенсионер 1941 года рождения пропал еще в октябре 2025 года. Тогда он отправился с женой за грибами в лес вблизи деревни Ольница и заблудился. Несмотря на организованное поисковое мероприятие, найти его не удалось. Мужчина числился пропавшим без вести. Погибшего обнаружил местный житель. По словам очевидца, во время сбора грибов он заметил тело в воде. Примерно в 4 метрах от берега. Сотрудники МЧС извлекли погибшего из болота. В Брестской области заключили под стражу 37-летнего жителя Каменецкого района, которого подозревают в убийстве своей соседки. Трагедия произошла в одной из деревень Каменецкого района. Во дворе жилого дома было обнаружено тело 61-летней женщины. На месте были зафиксированы признаки насильственной смерти. На установление обстоятельств произошедшего и личности предполагаемого преступника потребовалось менее суток. Предварительно известно, что в день происшествия к погибшей пришел ее сосед. Между ними произошел конфликт. По версии прокуратуры, во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину металлическим предметом по голове, после чего задушил ее. Уголовное дело расследует управление СК по Брестской области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
8: Стало только хуже. Белорусская железная дорога сообщила о возвращении штадлеров после ремонта. Но есть нюанс. Белорусы наконец-то дождались возвращения комфортабельных скоростных электропоездов. После длительного отсутствия на маршрутах БелЖД запустила штадлеры, которые сняли с эксплуатации для технического обслуживания и ремонта. Вот только радость населения была недолгой. В соцсетях стали появляться жалобы на частые поломки электричек. Житель Гомеля Александр рассказал о том, как прошла его поездка из областного центра в Минск и обратно.
14: Я, конечно, понимаю, что там санкции, и ЖДшка не может закупать оригинальные запчасти на штадлеры. Я понимаю, что там долговая яма, но неужели и со специалистами такая беда, что никто не может нормально ремонт поездов сделать? Нужно мне было по рабочим вопросам утром в Минске быть. Взял билеты туда и обратно на штадлер, потому что быстро и комфортно. Фото билетов, к слову, прилагаю, чтобы не писали, что придумал. Так вот, штадлер уже не тот. Вперед я доехал до Осиповичей, и все, поезд дальше не идет, сломался. Пока там решали, пока пересадили нас на эконом-класс, пока добрались. В общем, в Минске я попал на 1,5 часа позже, на рабочую встречу опоздал. Но на этом еще не все. Назад же в Гомель тоже билеты на штадлер были. И тут без неприятных сюрпризов не обошлось. Электричка резко сбрасывала скорость до минимальной, экстренно тормозила, несколько раз вообще останавливалась. А потом и вовсе объявили, что вынуждены постоять немного по техническим причинам. В результате домой я попал с задержкой на 45 минут.
8: Такой случай не единственный. Белорусы массово жалуются на проблемы с вернувшимися штадлерами и призывают БелЖД, цитата, «наконец-то привести поезда в порядок». Люди делятся своими историями, когда электрички ломались в пути и простаивали 1,5-2 часа, из-за чего они опаздывали на автобусы и самолеты. А железная дорога компенсировала неудобства в размере всего лишь 9% от стоимости билета. Иногда пассажиров пересаживали на обычные поезда. При этом разницу в стоимости проезда не возвращали. Проблема обслуживания швейцарских электричек многолетняя. Но, как показывает практика, решения в Беларуси не нашли, говорит экономист Валерий Седых.
15: Ничего нового и в этот раз я не скажу. Не получилось у белорусской железной дороги справиться с последствиями санкций ни в сфере логистики, ни в техобслуживании швейцарских и польских поездов. Новые электрички бизнес-класса нам не продают. А те, что есть, критически изношены. Требуется глобальная замена запчастей, которые нам тоже не продают. Да, что-то там удается закрыть российскими аналогами. Но стоят они дороже, а по качеству проигрывают. Вот отсюда и частые поломки прямо на маршрутах. Еще одна проблема – это нехватка специалистов на железнодорожном транспорте после массового сокращения штата и увольнений по собственному желанию. На предприятии просто не хватает рук, чтобы своевременно и качественно осуществить необходимый ремонт. Почему руководство предприятия не ищет варианты создания своих запчастей или адаптации уже имеющихся по швейцарские поезда? У предприятия банально нет на это денег. О каких новых разработках может идти речь, если железная дорога распродает имущество, чтобы покрыть задолженности по кредитам?
8: Люди должны понимать, что винить во всех бедах руководство железной дороги нельзя. Предприятие, не получающее господдержки, всеми силами пытается хоть как-то функционировать. «Тоже понятно», – отмечает Седых. Напомню, в марте предприятие обратилось к президенту за финансовой помощью, на что получило ответ, цитата, «Так надо затянуть пояса, если не можете заработать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: Кладбищ машин на трассе смерти. По сухопутному мосту в Крым ВСУ нанесли 200 ударов за месяц. Что будет дальше? Крым из полуострова за последний месяц почти превратился в остров. Трасса из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь из-за ударов беспилотников по бензовозам и грузовикам практически полностью отрезана. Причем мощность этих бомбардировок с каждым днем только нарастает. Например, за весь май БПЛА поразили 125 грузовиков, а в июне беспилотники регулярно атаковали еще и мосты между Херсонской областью и полуостровом. Из-за этого в Чангаре грузовые автомобили вынуждены были пользоваться понтонным мостом, проложенным по реке, пишет Z-канал «Рыбарь».
17: В южных регионах России обстановка складывается все более угрожающим образом. На полуострове Крым возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями. До поры до времени перемещения по дорогам, близким к фронту, а тыла больше нет, станут той еще лотереей.
16: Дорога между Джанкоем и Ростовом фактически была основной и единственной трассой для военной логистики. После атак по Керченскому мосту российская армия перестала пользоваться этим участком дороги, пишут военкоры. Однако, по их словам, задачу наращивать группировку на южном направлении никто не снимал. Похоже, что сейчас это будут делать либо за счет переброски военных с других направлений, либо за счет новой волны мобилизации, отмечает канал «Военный осведомитель».
17: В перспективе при негативном сценарии властям придется делать выбор между двумя сценариями. Либо частичное снятие запрета на проезд грузовиков по Керченскому мосту с шансом его подрыва, либо сохранение этого запрета с шансом усугубления проблем с топливом и товарами в Крыму. Уже сейчас Украина имеет ресурсы для усложнения логистики Крыма и новых территорий.
16: Из-за налетов дронов на бензовозы Крым накрыл настоящий дефицит бензина. Власти ввели талоны на продажу топлива, но заветных литров на заправках нет и по ним. В результате проблемы с топливом ощущают не только простые туристы, но и военные в Запорожской области, которые получали снабжение именно из Крыма, говорят волонтеры.
18: Выехали с гуманитарной миссией в Запорожскую область, город Токмак, для поставки бензина для наших бойцов. В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших трехсотых.
16: Защитить такой большой участок трассы российское командование физически не может, поэтому было принято распоряжение использовать гражданский транспорт для перевозки горючего. Военные используют конфискованный транспорт, хлебовозы, фуры для продуктов и медикаментов. Из-за этого в Крыму уже дефицит продуктов и лекарств. Кроме того, военные пытаются замаскировать военные грузовики. Уралы перекрашивают, водители одевают в гражданскую одежду. Вот только номера машин армейские, а все водители – краткостриженные.
19: Я живу в поселке, у меня в 4 километрах от меня воинская часть. Братан, у нас каждую ночь беспилотники. Вот это просто оно долетает даже сюда. Джанкой просто страшно каждый день.
16: В Минобороны никак не реагируют на проблемы вокруг ключевой трассы снабжения Крыма. АЗ-каналы уже начали критиковать медлительность высшего командования. Они предрекают большие проблемы для фронта уже в ближайшее время.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о том, какой философии многие страны могли бы поучиться у Беларуси.
20: Мы для этого открыты. Если мы чего-то умеем, мы готовы услуги эти оказывать. Вот в Африку. Нас там ждут и принимают с удовольствием. Почему? Потому что мы туда не идем как колонизаторы и не идем с идеей прежде всего Беларусь. Как некоторые, прежде всего Америка. Мы идем в Африку и думаем о том, что прежде всего Зимбабве, прежде всего Гана, Алжир, прежде всего Африка. И мы не только торгуем с ними, поставляя свою технику, там, мы передаем им свои технологии, и самое главное, мы обучаем их людей. Вот техника, вот технологии, давайте к нам людей, мы будем обучать их. Наши специалисты приезжают туда и на месте обучают этих людей. Вот с такой философией мы идем в Африку. И они нас хорошо принимают.
5: Важный сигнал.
21: Военная мышеловка для Беларуси. Рособоронэкспорт привезет в Минск беспилотники и экипировку. Об этом сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
22: Мы везем в Минск на выставку «Национальная безопасность. Беларусь-2026», которая пройдет с 17 по 19 июня, беспилотники и экипировку. Они будут представлены на единой экспозиции России. В рамках выставки мы обсудим новые проекты, нацеленные на укрепление безопасности наших стран, основанные на опыте противодействия организованной преступности, терроризму и другим актуальным вызовам.
21: По словам Михеева, на стенде будут представлены комплекс «Ланцет-Э», разведывательный беспилотник «Скат», баражирующие боеприпасы, автоматы Калашникова, снайперские комплексы, карабины, пулеметы, бронежилеты «Нептун» и множество другой российской продукции военного назначения. Рособоронэкспорт надеется не только на демонстрацию в рамках выставки, но и на заключение выгодных контрактов, заявил гендир ведомства. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, именно Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
23: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
21: При этом эксперты подметили неожиданную тенденцию. Беларусь сейчас вынуждена наращивать закупки оружия у России, поскольку часть собственных запасов страна передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
23: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащит в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружения и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
21: Подтверждает эту информацию и российский военкор Иван Отраковский.
24: Лукашенко не хочет проблем. И прямо показательно,
0: как та же Северная Корея, не делает. Но поверьте, как Зеленский распотрошил все европейские склады с вооружением, так же и мы все, что могли получить от союзного государства, получили. Причем думаю, что еще в первый год-два спецоперации.
21: В итоге в стране практически не осталось современного вооружения, заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
2: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
21: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о праве Ирана обладать ядерным оружием.
20: И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно, родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать, будем потихоньку, поэтапно, все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Кладбищ машин на трассе смерти. По сухопутному мосту в Крым ВСУ нанесли 200 ударов за месяц. Что будет дальше? Крым из полуострова за последний месяц почти превратился в остров. Трасса из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь из-за ударов беспилотников по бензовозам и грузовикам практически полностью отрезана. Причем мощность этих бомбардировок с каждым днем только нарастает. Например, за весь май БПЛА поразили 125 грузовиков, а в июне беспилотники регулярно атаковали еще и мосты между Херсонской областью и полуостровом. Из-за этого в Чангаре грузовые автомобили вынуждены были пользоваться понтонным мостом, проложенным по реке, пишет Z-канал «Рыбарь».
17: В южных регионах России обстановка складывается все более угрожающим образом. На полуострове Крым возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями. До поры до времени перемещения по дорогам, близким к фронту, а тыла больше нет, станут той еще лотереей.
16: Дорога между Джанкоем и Ростовом фактически была основной и единственной трассой для военной логистики. После атак по Керченскому мосту российская армия перестала пользоваться этим участком дороги, пишут военкоры. Однако, по их словам, задачу наращивать группировку на южном направлении никто не снимал. Похоже, что сейчас это будут делать либо за счет переброски военных с других направлений, либо за счет новой волны мобилизации, отмечает канал «Военный осведомитель».
17: В перспективе при негативном сценарии властям придется делать выбор между двумя сценариями. Либо частичное снятие запрета на проезд грузовиков по Керченскому мосту с шансом его подрыва, либо сохранение этого запрета с шансом усугубления проблем с топливом и товарами в Крыму. Уже сейчас Украина имеет ресурсы для усложнения логистики Крыма и новых территорий.
16: Из-за налетов дронов на бензовозы Крым накрыл настоящий дефицит бензина. Власти ввели талоны на продажу топлива, но заветных литров на заправках нет и по ним. В результате проблемы с топливом ощущают не только простые туристы, но и военные в Запорожской области, которые получали снабжение именно из Крыма, говорят волонтеры.
18: Выехали с гуманитарной миссией в Запорожскую область, город Токмак, для поставки бензина для наших бойцов. В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х.
16: Защитить такой большой участок трассы российское командование физически не может, поэтому было принято распоряжение использовать гражданский транспорт для перевозки горючего. Военные используют конфискованный транспорт, хлебовозы, фуры для продуктов и медикаментов. Из-за этого в Крыму уже дефицит продуктов и лекарств. Кроме того, военные пытаются замаскировать военные грузовики. Уралы перекрашивают, а водители одевают в гражданскую одежду. Вот только номера машин армейские, а все водители краткостриженные.
19: Я живу в поселке, у меня в 4 километрах от меня воинская часть. Братан, у нас каждую ночь ху** беспилотники. Вот это просто ху**. Оно долетает даже сюда. Джанкой ху**. Просто страшно каждый день.
16: В Минобороны никак не реагируют на проблемы вокруг ключевой трассы снабжения Крыма. АЗ-каналы уже начали критиковать медлительность высшего командования. Они предрекают большие проблемы для фронта уже в ближайшее время.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
3: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
1: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
3: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
1: Логично, да.
3: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
1: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
3: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
1: Страх упущенной выгоды.
3: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
1: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
3: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
1: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Оптимальное соотношение цены и площади.
3: Логично.
1: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
3: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
1: Налог на ликвидность?
3: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
1: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
3: Совершенно верно.
1: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
3: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
1: Так.
3: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
1: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
3: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв в стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
1: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
3: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
1: За концепцию?
3: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
1: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
3: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
1: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
3: Ну, так многие думают.
1: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
3: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
1: Ага.
3: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
1: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
3: Это классическая иллюзия.
1: Да ладно?
3: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
1: Почему?
3: Баланс рынка устроим так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают цены земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
1: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
3: Да-да.
1: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
3: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
1: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
3: Да, разрыв колоссальный.
1: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
3: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
1: Ага.
3: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
1: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
3: Но достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
1: Да, я помню те цены.
3: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
1: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
3: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
1: То есть нельзя быстро построить много квартир?
3: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
1: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
3: Да, именно так.
1: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
3: Совершенно верно.
1: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
3: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
1: Да уж.
3: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
1: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
3: Ох да.
1: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще полторы квартиры для банка.
3: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
1: Там же жесткие условия.
3: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
1: Ага.
3: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
1: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
3: Откажут 100%.
1: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
3: Выглядит красиво, согласен.
1: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
3: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
1: Так.
3: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
1: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
3: Да.
1: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
3: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
1: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
3: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
1: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
3: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
1: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
3: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
1: Которые просто пытаются спасти деньги.
3: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
1: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
3: Именно.
1: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
3: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
1: Всего 3-4%?
3: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
1: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
3: Обязательно.
1: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
3: Окей.
1: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
3: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
1: Да, что делать-то?
3: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
1: Дорожает земля.
3: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
1: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
3: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
1: И тогда дефицит станет еще острее.
3: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
1: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
3: Угу.
1: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
3: И при этом категорически важно включать холодный рассудок, считать полную переплату за все 20 лет ипотеки, изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
1: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
3: Точно.
1: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
3: В каком смысле?
1: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах. Или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
3: О каком именно вопросе речь?
1: Ну смотри. Если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты,
3: так.
1: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
3: Ого, глубоко копаешь.
1: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
3: Какой?
1: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
3: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
1: Да, есть такое.
3: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
1: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
3: Всем пока.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Совместная следственная группа Беларуси и Российской Федерации раскрыла международную преступную организацию. Мошенники изготавливали в Беларуси фальшивые печати, штампы и документы, которые передавали покупателям в Россию.
4: Занимались вот этим вот, как сказать, гробовым риэлторством. Встретил своего давнего товарища в Москве. И он задал мне вопрос, могу ли я там кое-какие моменты, связанные с регистрацией брака фиктивного, сделать. Я согласился. В итоге взял своего работника, женим на мертвом человеке. Тут у меня еще один дружок появляется. Он мне предлагает, слушай, у меня есть в Москве такие люди, давай они займутся. В итоге он меня знакомит с этими людьми, я эти все документы передаю, которые мы подделали. Они открывают наследственное дело у нотариуса в Москве. Получилась такая, так сказать, преступная организация международная. Нашу преступную организацию в Беларуси входило у человека, наверное, 4. В Российской Федерации были очень серьезные люди, человек 12-18, наверное. Свидетельства о браке, справки архивные о том, что действительно заключались браки, медицинские справки, ну, печати различные, очень много печатей, удостоверения ФСБ, удостоверения КГБ, изготавливали ID-карты польские, водительских удостоверений разных стран, паспорта белорусские, американские, любые, то есть любой документ, который фактически ничем не отличался от оригинального документа. В том, что я делал, я действительно раскаиваюсь и честно раскаиваюсь. От ответственности уйти я не хочу.
5: Важный сигнал.
8: Что это было? В свежем интервью Лукашенко впервые призвал и Россию пойти на компромисс.
20: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
8: Такое неожиданное заявление Александр Лукашенко сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия». В беседе, длившейся около полутора часов, президент делился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказывал о контрактах Беларуси с США и странами Евросоюза, высказывался о милитаризации в ряде европейских стран. В СМИ самый большой резонанс вызвали заявление Лукашенко по теме конфликтов в Украине в контексте встречи в Лондоне лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины.
20: Последнее заявление «Большой тройки» из пяти этих пунктов требует от России крайних мер, невыполнимых. Классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят, а, видимо, уже к этому склонны европейские государства, в начале этого диалога на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров. Российская позиция также максимальная, она была заявлена. Но теперь надо сесть за стол переговоров и сблизить эти позиции. А чтобы сблизить позиции, надо идти на компромисс. Если мы хотим закончить эту войну. Одна сторона и другая.
8: Политическое экспертное сообщество активно обсуждает и то, с какой целью президент Беларуси дал такое развернутое интервью международному телеканалу и намеки Лукашенко в сторону России о необходимости пойти на уступки в разрешении конфликта с Украиной. Доктор экономических наук Игорь Липсиц назвал это интервью очень хитрым ходом.
7: С моей точки зрения, Лукашенко сейчас самый ловкий политик в мире. Он выкручивается, вывертывается. И я не исключаю, что вы еще увидите, когда он вдруг окажется очень таким ярым партнером Евросоюза. И окажется в Евросоюзе, может быть, даже быстрее, чем Украина. Он очень ловкий, он очень хитрый. У него есть белорусский олень, который нужен миру, в том числе нужен США. Как видите, уже американцы санкции с белорусского олень сняли. И я думаю, что он и в войну с Украиной не вяжется, потому что это гибельно для его позиции. Так что, я думаю, он будет выживать, удерживать власть, не сомневаюсь, умеет ли передать, но во всех случаях, если передаст, то кому-то из своих, чтобы сохранить себе, опять же, безопасную старость внутри Беларуси.
8: Политологи также высказывают мнение, что Лукашенко пошел на такой шаг из-за острой необходимости наладить

0: От первого лица.
1: Глава правительства Александр Турчин об итогах встречи с президентом Узбекистана.
2: Мы с Шавкатом Миромоновичем уже встречаемся второй раз в течение этого года, и, как я пошутил, и встретимся в третий раз в городе Минске. Поэтому вот как раз одна из тем была это предстоящий визит уважаемого Шавката Миромоновича в город Минск, его программа, насыщенная повестка. Ну и, безусловно, конечно, мы не могли традиционно обсудить текущее состояние белорусско-узбекских отношений. И надо сказать, что на самом деле есть чем... Есть чему радоваться, потому что и прошлый год, и текущий год темпы роста взаимного товарооборота, они демонстрируют такие очень значимые цифры. И самое главное, не только что товарооборот, а целый ряд проектов. И в очередной раз убедился, как президент глубоко погружен во все эти процессы. То есть фактически мы прошлись по каждому проекту, который совместно, который реализуется либо в Узбекистане, либо в Белоруссии. И, обсудили и дальнейшие перспективы наращивания нашего сотрудничества. И, конечно, мы ждем Шавката Миромоновича в Минске. Я уверен, что его визит это станет очередным толчком для выхода, даже не побоюсь этого слова, наших отношений на новый уровень.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
3: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
4: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
3: Да, и представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
4: Слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
3: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
4: Угу. И я... со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
3: Математика в руках корпорации.
4: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
3: Ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
5: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
3: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
5: Люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
3: Вот, это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас – это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
5: А что тогда?
3: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
5: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
3: Да ладно?

0: И почему же?
1: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
0: Бумажки. Просто бумажки.
1: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
0: Это как?
1: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
0: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
1: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
0: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
1: Ну давай, в чем вред?
0: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
1: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
0: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
1: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
0: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
1: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
0: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
1: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
0: Ой, кто это вообще читает?
1: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных. Data portability.
0: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
1: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается? Ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
0: Ну, не знаю.
1: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
0: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
1: Ну, логично.
0: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
1: Да, есть такая проблема.
0: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
1: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
0: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
1: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
0: Давай возьмем супер понятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
1: Чтобы ты не списывал. Логично.
0: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
1: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
0: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
1: Звучит как медицинский термин.
0: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
1: Жесть.
0: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
1: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
0: Это как же?
1: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
0: Да, помню такое.
1: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
0: А опять штрафами пугаешь.
1: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модель из-за юристов.
0: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
1: Давай.
0: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
2: Ну, требования спецслужб понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
0: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
2: Это правда.
0: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
1: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
0: Это важный шаг, супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
1: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
0: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
1: Какая же?
0: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
1: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
0: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
1: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Военная мышеловка для Беларуси. Рособоронэкспорт привезет в Минск беспилотники и экипировку. Об этом сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
5: Мы везем в Минск на выставку «Национальная безопасность. Беларусь-2026», которая пройдет с 17 по 19 июня, беспилотники и экипировку. Они будут представлены на единой экспозиции России. В рамках выставки мы обсудим новые проекты, нацеленные на укрепление безопасности наших стран, основанные на опыте противодействия организованной преступности, терроризму и другим актуальным вызовам.
4: По словам Михеева, на стенде будут представлены комплекс «Ланцет-Э», разведывательный беспилотник «Скат», баражирующие боеприпасы, автоматы Калашникова, снайперские комплексы, карабины, пулеметы, бронежилеты «Нептун» и множество другой российской продукции военного назначения. Рособоронэкспорт надеется не только на демонстрацию в рамках выставки, но и на заключение выгодных контрактов, заявил гендир ведомства. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, именно Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
6: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
4: При этом эксперты подметили неожиданную тенденцию. Беларусь сейчас вынуждена наращивать закупки оружия у России, поскольку часть собственных запасов страна передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
6: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащит в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружения и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
4: Подтверждает эту информацию и российский военкор Иван Отраковский.
7: Лукашенко не хочет проблем. И прямо показательно, как та же Северная Корея не делает. Но поверьте, как Зеленский распотрошил все европейские склады с вооружением, так же и мы все, что могли получить от союзного государства, получили. Причем думаю, что еще в первый год-два спецоперации.
4: В итоге в стране практически не осталось современного вооружения, заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
8: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
4: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о деблокаде Ормузского пролива.
10: Что касается блокировки Ормузского пролива, вы знаете, я не думаю, что иранцы хотят там прекратить судоходство. Это не в их интересах. Потому что если будет блокирован Ормузский пролив, то богатые страны залива найдут другой путь. В конце концов, проложат трубы туда, куда надо, с севера на юг через Оман, и в Индийском океане будут заправлять свои танкеры и так далее и тому подобное. Поэтому это не в интересах Ирана, но они хотят получить компенсацию за ту агрессию, которая произошла против Ирана. Мы тоже их понимаем в этом плане. Поэтому надо Израилю и США, которые атаковали Иран, подумать о том, как они будут компенсировать этот ущерб. То есть здесь очень много проблем, которые надо решать. И эти проблемы могут быть решены только за столом переговоров. Военного решения ни у одного, ни у второго конфликта нет. Ни в Украине, ни на Ближнем Востоке. Нет военного решения.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
11: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
12: Эк.
11: 2.
12: До.
11: 3.
12: Тин.
11: 4.
12: Чар.
11: 5.
12: Пач.
11: 6.
12: Че.
11: 7.
12: Сат.
11: 8.
12: Ат.
11: 9.
12: Но.
11: 10.
12: Дас.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
4: Собачники под прицелом. С июля в Беларуси по-новому начнут начислять налог на собак. Что важно знать даже тем, у кого их нет.
6: Сумму будут включать прямо в квитанцию за коммунальные услуги. Сам сбор существует давно, но теперь власти хотят охватить и тех, кто раньше собак не оформлял.
4: Об этом рассказал юрист Олег Дубинин. Белорусы в ТикТок таким новостям не рады и спрашивают, куда вообще идут эти деньги.
13: Так уже все платят, когда покупают для питомцев корм, лекарства, наполнитель для туалета. Там и НДС, и прибыль продавца, и налоги производителя.
14: А из-за чего налог? Налоги платят с дохода. Это что за бред?
13: Ожидаю, когда примут налог на ходьбу пешком. Катание на лыжах, санках и велосипеде. За воздух давайте платить.
14: Мы с отстрела спасли собаку и подобрали кота. Снимаем однушку. И мы должны платить налог? А кто их выкинул? Государство у нас заботливое, конечно.
4: Особенно людей волнует, как власти вообще будут определять, где живет собака и кому ее записывать. Отвечает на этот вопрос юрист Олег Дубинин.
6: Данные могут поступать от соседей, из ветклиник, гостиниц для животных, ЖЭСов и районных администраций. Если появится информация, что в квартире живет собака, ЖЭО должно в течение 15 дней проверить это и уточнить, зарегистрировано ли животное. Даже если собака не оформлена, налог все равно начнут начислять, а за отсутствие регистрации владельцу может грозить штраф. Уже можем прогнозировать, что будет путаница, и штрафы будут приходить тем, у кого собак нет и не было.
4: То есть государство создает не просто учет собак, а механизм выявления владельцев. И для людей это неприятно не только из-за суммы, а из-за ощущения, что за ними начинают следить даже в вопросах домашних животных, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
15: В Гомельской области перекрыли крупные каналы поставки наркотиков. Первый этап операции прошел в Гомеле, где оперативники с поличным задержали двух местных жителей в возрасте 42 и 45 лет. Оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В ходе проверки было установлено, что мужчины организовали деятельность сразу двух интернет-магазинов, через которые осуществлялась продажа запрещенных веществ. Распространение велось преимущественно на территории Гомельской Минского районов. Во время обысков сотрудники обнаружили и изъяли около 1,5 килограмма марихуаны, которая находилась как в оборудованных тайниках, так и в подвальном помещении. Кроме наркотиков, правоохранители изъяли технику и предметы, которые по предварительной оценке могли использоваться для организации незаконной деятельности. Среди обнаруженного – ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, денежные средства, упаковочные материалы, электронные весы. После задержания и проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили отдельный канал поставки марихуаны в интернет-магазин России. В рамках продолжения операции были задержаны еще двое жителей Гомеля – мужчины 54 и 56 лет. Во время обыска по месту их проживания оперативники также обнаружили еще около 6 килограммов марихуаны. Возбуждено 3 уголовных дела, фигурантам грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. В Могилеве мужчина под видом покупателя сдал чужой автомобиль на металлолом. По данным милиции, владелец разместил объявление о продаже авто в интернете и вскоре получил отклик от потенциального покупателя. На встречу приехал 31-летний житель областного центра, который осмотрел транспортное средство и заявил, что готов его приобрести, однако предложил провести сделку не сразу. По словам мужчины, машину можно было бы выгоднее реализовать по частям, а уже после продажи комплектующих полностью рассчитаться с владельцем. Такая схема показалась продавцу приемлемой, и он согласился передать машину в распоряжение покупателя, рассчитывая получать деньги позднее. Однако, выполняя свои обещания, новый владелец не собирался. Получив доступ к чужому авто, мужчина распорядился им по собственному усмотрению. А именно, вместо продажи запчастей сдал транспортное средство на металлолом. После этого связь с владельцем была прекращена. Вырученное средство подозреваемый использовал на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Найдено тело белоруски, которое числилось пропавшей без вести. Последний раз 63-летнюю Ирину Андрееву видели живой 7 июня в деревне Телуша Бобруйского района. Поисковые работы не увенчались успехом, и о местонахождении женщины не было известно. Обстоятельства гибели не разглашаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
9: Консультант Главного управления контроля реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам Дмитрий Василенко пояснил, зачем нужна прослеживаемость товаров.
16: Система прослеживаемости товаров – это комплекс методов и технологий, направленных на отслеживание движения товара по всей его цепочке. От производителя до конечного потребителя. Впервые она была разработана в Беларуси в 2021 году в рамках исполнения обязательств Республики Беларусь, взятых при подписании соглашения о механизме прослеживаемости товаров в рамках Евразийского экономического союза. Создан специализированный программный комплекс системы прослеживаемости товаров, который осуществляет сбор, обработку, хранение информации в отношении всего движения товара, подлежащего прослеживаемости. Данная система направлена в первую очередь на повышение оборота легального товара, снижение контрафактной продукции на рынке. Это, как так сказать, в первую очередь. Во вторую, эта система является, можно сказать, драйвером цифровизации экономики, поскольку подразумевает под собой обязательное использование электронных накладных субъектами хозяйствования. То есть субъекты хозяйствования постепенно переходят от накладных на бумажных носителях к электронным накладным.
3: Важный сигнал.
4: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
10: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее.
4: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
10: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические окажутся под ударом.
4: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
10: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
4: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
10: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас – там, на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
4: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко воспринялись негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлением Донбасса. А значит, меньше людей и техники осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о том, как нарушения «Динамо Минск» привели к проверкам в других клубах.
17: Одним из выступающих, кроме министра спорта, был председатель комитета государственного контроля, который доложил о результатах проверки хоккейного клуба «Динамо». Вы знаете, что, в общем, все хозяйствующие субъекты, а это закрытое акционерное общество, они подлежат проверке, поэтому в результате проверки было выявлено ряд серьезных нарушений, учитывая, что хоккейный клуб пользуется средствами государственной поддержки и уделяется очень пристальное внимание. И было доложено о ряде серьезных недостатков, которые, в общем, конечно, не остаются без внимания главы государства. И в этой связи было поручено Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в целом спортивные клубы в нашей стране для того, чтобы средства, направляемые на спорт, средства государственной поддержки, спорт, то есть целевые средства, шли на спорт, а не на какие-то иные нужды, не связанные с спортом, в том числе для удовлетворения каких-то хозяйственных потребностей.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк».
19: Привет!
18: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
19: Ага, живописная картина.
18: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
19: Ну, учения идут, все стандартно.
18: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
19: Ого! Тот самый из Чернобыля.
18: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
19: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
18: Беспрецедентное скопление техники.
19: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
18: То есть?
19: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
18: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
19: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
18: И это создает такое гравитационное поле.
19: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
18: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
19: Если маневры перерастают в реальное наступление...
18: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровенская. Ровненской области.
19: Угу.
18: Но слушай, я вот смотрю на карту Запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
19: Я согласна, логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
18: А, поставки западного оружия?
19: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
18: Статус территории меняется?
19: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
18: И это ведь не просто галочка в международных документах.
19: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
20: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
19: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
20: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
19: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
20: В кранах пропадает вода.
19: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
18: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
19: Начнется тотальная паника.
18: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
19: И вот этот хаос запускает следующие механизмы, которым редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
18: Это моментальная смерть региональной экономики.
19: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
18: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
19: Угу.
18: Этот двигатель глохнет.
19: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
18: Армия забирает все необходимое.
19: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
18: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
19: А вывести его не может.
18: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
19: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
18: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
19: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
18: Банкоматы пустеют за часы.
19: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
18: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
19: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
18: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
19: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
18: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
19: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
18: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
19: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
18: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
19: Именно.
20: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос: кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
19: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
20: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
19: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
20: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
19: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
20: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
19: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
20: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
19: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека, механика контроля становится абсолютной.
20: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах, тайны связи больше нет.
19: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
20: Вводится строжайшая цензура.
19: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
20: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
19: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
20: Социальные связи разрушаются.
19: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
20: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
19: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
20: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
19: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
20: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
19: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
20: Например?
19: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
20: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
19: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
20: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
19: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
20: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
19: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
20: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
19: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
20: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
19: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
20: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
19: Но это не так.
20: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
19: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
20: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
19: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
20: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
19: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
20: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
19: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
20: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
19: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
20: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
19: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
20: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
19: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
20: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
19: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
20: Дожди смывают все это в реки.
19: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
20: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
19: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
20: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
19: Угу.
20: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
19: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
20: Ты про международную репутацию?
19: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
20: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
19: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
20: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: Там будут все лидеры Европы и США, приехали во Францию на саммит G7. Самое важное заявление первого дня главной политической тусовки мира. Во французском Эвиане стартовал второй день саммита «Большой семерки». Однажды мероприятие уже проходило в этом городе в далеком 2003 году, но тогда на встрече присутствовал и Владимир Путин. Сегодня саммит проходит без него. Зато есть Украина, участие которой тогда невозможно было и представить. Накануне Зеленский заявил, что предлагал президенту России встретиться на полях саммита «Большой семерки», но ответа не получил. Поэтому Зеленский обсудил с Дональдом Трампом потенциальную встречу с Владимиром Путиным в США.
0: Мы предложили Путину встретиться где угодно, в любом месте, где можно было бы принять реальные решения по прекращению войны. Он не хочет этого. Мы также обсудили с США и Францией возможность встречи с Россией в рамках «Большой семерки» с участием всех демократических стран. Путин этого не хочет. Вчера мы обсудили с президентом Трампом, что такую встречу можно было бы организовать в США, в таком формате, при котором Путину было бы гораздо сложнее отказаться. По крайней мере, перед президентом Трампом. И посмотрим, что из этого выйдет.
2: На необходимости их личной встречи Зеленский настаивает с начала июня. В открытом письме Владимиру Путину он предлагал сразу несколько вариантов, где ее можно было бы организовать. Президент России заочно ответил, что пока смысла встречаться не видит. Сегодня второй день саммита «Большой семерки». И если вчера главной темой обсуждения был Иран, то сегодня на повестке в основном Украина. Зеленский еще вчера прибыл в аэропорт Женевы, и утром состоялась его рабочая встреча с мировыми лидерами, которая называлась «Построение мира и безопасности для Украины и Европы». Это ключевой пункт для европейских глав. И президент Франции Эммануэль Макрон накануне говорил о том, что стремится убедить президента США Дональда Трампа продолжать поддержку Украины и усиливать давление на Россию, чтобы способствовать достижению мирного соглашения. По словам Макрона, вчера от Дональда Трампа он получил позитивный сигнал о том, что тот готов все это обсуждать. Сам Трамп заявил, что так как с Ираном у него все получилось, теперь на повестке дня Украина.
21: Я хочу поблагодарить вас за помощь. Вы всегда помогали, и для меня большая честь быть вместе с вами. Вчера у нас состоялся очень хороший разговор с президентом Зеленским и президентом Путиным. И мне кажется, что, возможно, нам удастся чего-то добиться и там. Действительно, думаю, что обе стороны к этому открыты. Теперь, когда вопрос с Ираном завершен, мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли довести до результата и этот процесс. Каждый месяц погибают 25 тысяч человек, в основном солдаты. Такого не должно происходить.
2: Немецкий канцлер Фридрих Мерц также считает, что основания для мирного переговорного процесса как никогда сильны. Он довольно жестко высказался о положении дел России и на поле боя, и в экономике.
22: Сегодня Украина находится в новом, более сильном положении. Россия не может победить в военном отношении. Более того, ее экономика находится в ужасном состоянии. Я говорю с определенной осторожностью и сдержанностью, что впервые, возможно, здесь постепенно открывается окно для дипломатии.
2: Тем временем премьер Великобритании объявил о новых энергетических санкциях против Москвы. Удар по теневому флоту. В Брюсселе готовят 21-й пакет санкций, который предусматривает дополнительные импортные и экспортные ограничения, а также запрет на въезд военным, участвовавшим в боевых действиях против Украины, на территорию ЕС. Завтра, если не будет решения о новом продлении, истекает срок действия исключения из санкций США для российской нефти, сделанного из-за ситуации на Ближнем Востоке.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Жизнь под жужжание дронов. Жители Гомельщины рассказали всю правду о дронах, летящих бомбить Украину. Нарушали, нарушают и будут нарушать. Речь идет о российских беспилотниках, следующих на Украину через Беларусь. Минувшие выходные для жителей Гомельской области стали по-настоящему горячими. Люди писали и делились видео о пролетах БПЛА на низких высотах над населенными пунктами и ночью, и днем.
24: Лоев.
1: очень громко и страшно до ужаса. Летят не над рекой, как раньше, а прямо над домами. Летят не с Украины вглубь Беларуси, а от нас туда летят.
5: Буквально над моим домом за один раз штук 5 пролетело, а потом еще и наш военный вертолет. У меня вопрос ко всем, кто вечно находит оправдание типа «да это учение», «да это белорусы учатся управлять дронами, чтобы родину защищать», «да это украинские». Что на этот раз? Киев бомбили все эти дни, по-моему. Очевидно, что эти дроны туда и летели.
7: Я на экзаменах сидел и наблюдал за дронами. Подряд несколько пролетели. Все тоже увидели и побежали к окну смотреть. Прямо на экзамене.
23: Жители Гомельщины указывали и конкретные локации как одиночных, так и массовых пролетов БПЛА. Информации об их сбитии или падении не было. Отмечу, с начала лета количество дронов в небе над Беларусью заметно увеличилось. Так, например, на Могилевщине утром 3 июня беспилотник упал на гараж. Обошлось без пострадавших, однако в ближайших жилых домах взрывной волной выбило стекла. Кроме этого, дроны были замечены над Барановичами и Слуцком. Однако чаще всего воздушное пространство нарушается в Лоеве, деревне Переделка и других населенных пунктах Гомельщины,

0: снизить риск раннего обнаружения украинскими ПВО, шахеды летят очень низко, вдоль поймы Днепра и непосредственно над Лоевом и близлежащими деревнями и городскими поселками. Замалчивать ситуацию уже не получается, потому что можно скрыть пролет беспилотника над отдельным деревенским участком, но когда вся школа вынуждена прервать экзамены из-за угрозы, тут уже сложно свести все к фейку. А то, что пока ни один из дронов не рухнул на жилые дома, школы или другие объекты гражданской инфраструктуры, это просто дело времени.
1: Увеличивающееся с каждым днем количество БПЛА, нарушающих воздушное пространство над Белоруссией, по мнению Лаврентьева, свидетельствует о том, что Кремль заигрался. А для российских военных нет границ дозволенного, поскольку белорусские земли уже воспринимаются как свои полигоны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
1: 3000 только во сне. Расчетник водителя из Минска спровоцировал скандал в соцсетях. 200 рабочих часов за копейки.
3: Ценность кадров в Беларуси. Вот мой, водителя третьего класса первого разряда в Минске, расчетный лист. Имеем переработку 196 часов вместо 159. За это начислено чуть больше 1900 рублей. Минус налоги, взносы, аванс. Получаем на руки 1000. Подскажите, где находится тот Минск, в котором люди за свою работу получают от 2500 и больше 3000?
1: Такой пост на личной странице в соцсетях опубликовал водитель общественного транспорта из Минска Алексей. Под видео мужчина отметил, что опубликовал расчетку ОЗП не для того, чтобы пожаловаться. Его целью было показать всем, как существенно отличается реальная Беларусь от сюжетов по ТВ и отчетов чиновников. Ожидаемо в комментариях собрались белорусы, желающие рассказать о своем уровне дохода. «Водитель – очень нужная и важная работа», – пишет минчанин Филипп.
4: Еще и ответственность какая за чужие жизни. А что в итоге имеем? Человек приходит на работу к 4-5 утра, чтобы проверить автобус, где-то что-то прибрать, потом целый день на маршруте, если что-то вдруг сломалось, чинишь сам. И вот этот человек получает как студент. И это у него еще переработка. А на сайте вакансий в объявлениях пишут: оплата труда 3,5-4 тысячи рублей. Вот и где же правда, интересно? А еще интересно, как человеку с семьей в Минске выживать на 1000-1500?
1: Обычное дело для Минска и Беларуси в целом, делится мнением еще один житель столицы Алексей.
5: Если вы хотя бы раз просматривали республиканскую базу вакансий, то там 60% предложений с зарплатами 2450 рублей плюс. А по факту эти работники получают от 1200 до 1600 на полную ставку с переработками. Я работаю в метро. Зарплата больше 4000 у нас только у начальников. У машинистов в районе 3. Но вы видели их график работы? С таким графиком 3000, да даже 4, это жалкая подачка. Простые работяги у нас грязными получают 1500-2000, и нету больше нихрена. Даже на празднике 5 рублей премии никто не даст.
1: Пользовательница под ником Татьяна Солнышко написала, что водитель врет, и дала ему совет. Цитирую. «Ложь, неправда. Можно заработать, если хочешь. Я вон перерабатываю больше, и зарплата достойная. Не устраивает? Найди подработку». Ирина с таким мнением не согласна.
6: «Не говорите глупости. Работать с переработкой и... чтобы умереть за рулем. Отработал 196 часов. Можно взять подработку. Интересно, кто такой грамотный? А отдыхать когда? А жить? Вы о чем? Я работаю на скорой и прекрасно помню случай, когда приехали в автопарк к водителю, которому стало плохо, потерял сознание. Так вот, реанимировали в скорой, но до больницы он не доехал. Позже разбирательство было. Вот этот водитель и пахал с переработками, потому что некому было. В результате пришел на очередную смену и все, нет человека. А если бы он выехал на маршрут, то жертв могло бы быть больше. Надо оплачивать достойно труд, а не вынуждать людей работать на износ. И скажите мне,

0: Когда стало нормой советовать людям, которые хотят, чтобы их труд просто достойно оплачивался, искать подработки? Люди, включайте мозги. Людям, которые работают, денег на жизнь не хватает, а не на яхты и дома у моря. В какой нормальной стране человеку нужно искать подработки, чтобы выживать, потому что на основной работе платят гроши? Очнитесь уже наконец-то. Это абсолютно ненормально.
1: Кто-то из комментаторов написал, что 1000-1500 – это зарплата водителя газельки где-то в сельской местности, который на работе спит 6 часов и 2 часа за рулем, но никак не водителя общественного транспорта. Довольны ли вы уровнем своей заработной платы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о праве Ирана обладать ядерным оружием.
4: И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно, родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать, будем потихоньку, поэтапно, все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Стало только хуже. Белорусская железная дорога сообщила о возвращении штадлеров после ремонта. Но есть нюанс. Белорусы наконец-то дождались возвращения комфортабельных скоростных электропоездов. После длительного отсутствия на маршрутах БелЖД запустила штадлеры, которые сняли с эксплуатации для технического обслуживания и ремонта. Вот только радость населения была недолгой. В соцсетях стали появляться жалобы на частые поломки электричек. Житель Гомеля Александр рассказал о том, как прошла его поездка из областного центра в Минск и обратно.
5: Я, конечно, понимаю, что там санкции, и ЖДшка не может закупать оригинальные запчасти на штадлеры. Я понимаю, что там долговая яма, но неужели и со специалистами такая беда, что никто не может нормально ремонт поездов сделать? Нужно мне было по рабочим вопросам утром в Минске быть. Взял билеты туда и обратно на штадлер, потому что быстро и комфортно. Фото билетов, к слову, прилагаю, чтобы не писали, что придумал. Так вот, штадлер уже не тот. Вперед я доехал до Осиповичей, и все, поезд дальше не идет, сломался. Пока там решали, пока пересадили нас на эконом-класс, пока добрались, в общем, в Минске я попал на 1.5 часа позже, на рабочую встречу опоздал. Но на этом еще не все. Назад же в Гомель тоже билеты на штадлер были. И тут без неприятных сюрпризов не обошлось. Электричка резко сбрасывала скорость до минимальной, экстренно тормозила, несколько раз вообще останавливалась. А потом и вовсе объявили, что вынуждены постоять немного по техническим причинам. В результате домой я попал с задержкой на 45 минут.
1: Такой случай не единственный. Белорусы массово жалуются на проблемы с вернувшимися штадлерами и призывают БелЖД, цитата, «наконец-то привести поезда в порядок». Люди делятся своими историями, когда электрички ломались в пути и простаивали 1.5-2 часа, из-за чего они опаздывали на автобусы и самолеты. А железная дорога компенсировала неудобства в размере всего лишь 9% от стоимости билета. Иногда пассажиров пересаживали на обычные поезда. При этом разницу в стоимости стоимости проезда не возвращали. Проблема обслуживания швейцарских электричек многолетняя. Но, как показывает практика, решения в Беларуси не нашли, говорит экономист Валерий Седых.
6: Ничего нового и в этот раз я не скажу. Не получилось у белорусской железной дороги справиться с последствиями санкций ни в сфере логистики, ни в техобслуживании швейцарских и польских поездов. Новые электрички бизнес-класса нам не продают. А те, что есть, критически изношены. Требуется глобальная замена запчастей, которые нам тоже не продают. Да, что-то там удается закрыть российскими аналогами. Но стоят они дороже, а по качеству проигрывают. Вот отсюда и частые поломки прямо на маршрутах. Еще одна проблема – это нехватка специалистов на железнодорожном транспорте после массового сокращения штата и увольнений по собственному желанию. На предприятии просто не хватает рук, чтобы своевременно и качественно осуществить необходимый ремонт. Почему руководство предприятия не ищет варианты создания своих запчастей или адаптации уже имеющихся по швейцарские поезда? У предприятия банально нет на это денег. О каких новых разработках может идти речь, если железная дорога распродает имущество, чтобы покрыть задолженности по кредитам?
1: Люди должны понимать, что винить во всех бедах руководство железной дороги нельзя. Предприятие, не получающее господдержки, всеми силами пытается хоть как-то функционировать. «Тоже понятно», – отмечает Седых. Напомню, в марте предприятие обратилось к президенту за финансовой помощью, на что получило ответ, цитата, «Так надо затянуть пояса, если не можете заработать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин об итогах встречи с президентом Узбекистана.
7: Мы с Шавкатом Мирамоновичем уже встречаемся второй раз в течение этого года, и, как я пошутил, и встретимся в третий раз в городе Минске. Поэтому вот как раз одна из тем была это предстоящий визит уважаемого Шавката Мирамоновича в город Минск, его программа, насыщенная повестка. Ну и, безусловно, конечно, мы не могли традиционно обсудить текущее состояние белорусско-узбекских отношений. И надо сказать, что на самом деле есть чему радоваться, потому что и прошлый год, и текущий год темпы роста взаимного товарооборота, они демонстрируют такие очень значимые цифры. И самое главное, не только что товарооборот, а целый ряд проектов. И в очередной раз убедился, как президент глубоко погружен во все эти процессы. То есть фактически мы прошлись по каждому проекту, который совместно, который реализуется либо в Узбекистане, либо в Белоруссии. И, обсудили и дальнейшие перспективы наращивания нашего сотрудничества. И, конечно, мы ждем Шавката Мирамоновича в Минске. Я уверен, что его визит это станет очередным толчком для выхода, даже не побоюсь этого слова, наших отношений на новый уровень.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Прорвали целое кольцо ПВО. Собянин подтвердил удар дронов по московскому НПЗ. Пламя видно за километры. Утром 16 июня беспилотники снова атаковали Москву. За два часа было сбито или подавлено более 70 БПЛА, заявил мэр Собянин. По его словам, целью дронов стал московский нефтеперерабатывающий завод.
9: Один из дронов повредил объект московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.
8: В Главном управлении МЧС по Москве уточнили, что на заводе вследствие атаки вспыхнул пожар. Огромный столб черного дыма было видно далеко за пределами Капотни, где находится НПЗ.
10: либо по садоводу, либо по нефтеперерабатывающему. В итоге попали. Но, судя по всему, что это за садоводом? Что это нефтеперерабатывающий? Ну вот, потому что там вот видно, где леса. Это уже нефтеперерабатывающий. Да, значит, по заводу попали. Пипец. Там вот еще этот факел их дымит, как не в себя.
8: После удара беспилотников по заводу в районе Капотни перекрыли движение автотранспорта. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Номинальная мощность предприятия – около 14 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине.

0: Это не первый удар по предприятию. До этого московские НПЗ дроны месяц назад атаковали 17 мая. Тогда ранения получили 12 человек из смены строителей. Сообщалось, что оборудование не пострадало, но завод останавливал переработку, чтобы снизить угрозу негативных последствий.
1: Вон эта труба как раз горит. А вот тот столб.
0: Приведет ли новый удар к ограничению работы предприятия, пока неизвестно. Вопрос в другом. Как такое количество дронов смогли прорвать плотное кольцо ПВО, совсем недавно усиленное вокруг столицы? На днях в Москву привезли 7 новых систем, одну из которых разместили как раз в капотне. Военный аналитик Руслан Левиев поясняет, на самом деле такую защиту из панцирей беспилотникам преодолеть несложно. По его мнению, зря ради Москвы оголили регионы, где эти системы ПВО могли бы быть полезнее.
2: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это панцирь, будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг. Что, тем, как вы понимаете, тем самым не может покрыть там даже там всю Москву. Москва там сильно больше. И этим пользуются как раз-таки те люди, которые задают маршрут для беспилотников, они выявляют, где эти установки, там те же панцири, стоят, и специально программируют маршрут таким образом, чтобы максимально облетать эти точки, чтобы их, эти системы не заметили, и чтобы беспилотник пролетел несбитым и поразил свою цель.
0: Кроме капотни, дроны атаковали подмосковную электросталь. Там БПЛА, подавленный системами РЭП, попал в строящийся корпус ЖК «Северный квартал». В результате на последнем этаже многоквартирного дома возник пожар.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Что это было? В свежем интервью Лукашенко впервые призвал и Россию пойти на компромисс.
5: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
4: Такое неожиданное заявление Александр Лукашенко сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия». В беседе, длившейся около полутора часов, президент делился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказывал о контрактах Беларуси с США и странами Евросоюза, высказывался о милитаризации в ряде европейских стран. В СМИ самый большой резонанс вызвали заявление Лукашенко по теме конфликтов в Украине в контексте встречи в Лондоне лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины.
5: Последнее заявление большой тройки из 5 этих пунктов требует от России крайних мер, невыполнимых. Классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят, а видимо уже к этому склонны европейские государства, в начале этого диалога на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров. Российская позиция также максимальная, она была заявлена. Но теперь надо сесть за стол переговоров и сблизить эти позиции. А чтобы сблизить позиции, надо идти на компромисс. Если мы хотим закончить эту войну, одна сторона и другая.
4: Политическое экспертное сообщество активно обсуждает и то, с какой целью президент Беларуси дал такое развернутое интервью международному телеканалу и намеки Лукашенко в сторону России о необходимости пойти на уступки в разрешении конфликта с Украиной. Доктор экономических наук Игорь Липсиц назвал это интервью очень хитрым ходом.
6: С моей точки зрения, Лукашенко сейчас самый ловкий политик в мире. Он выкручивается, вывертывается. И я не исключаю, что вы еще увидите, когда он вдруг окажется очень таким ярым партнером Евросоюза. И окажется в Евросоюзе, может быть, даже быстрее, чем Украина. Он очень ловкий, он очень хитрый. У него есть белорусский олень, который нужен миру, в том числе нужен США. Как видите, уже американцы санкции с белорусского олень сняли. И я думаю, что он и в войну с Украиной не вяжется, потому что это гибельно для него и для его позиции. Так что, я думаю, он будет выживать, удерживать власть. Не знаю, сумеет ли передать, но во всех случаях, если передаст, то кому-то из своих, чтобы сохранить себе, опять же, безопасную старость внутри Беларуси.
4: Политологи также высказывают мнение, что Лукашенко пошел на такой шаг из-за острой необходимости налаживания отношений с Европой. Так как белорусская экономика буквально трещит по швам, неуклонно падает экспорт и грузооборот, а Россия в силу такого же нестабильного экономического положения и изоляции на международной арене больше не способна оказывать даже минимальную поддержку Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Море трупов. Бойцы, воюющие в районе Константиновки в ДНР, показали десятки двухсотых после очередного штурма леспосадки. В редакцию пришло сразу несколько сообщений от родных военнослужащих, которые находятся на одном из самых горячих направлений. По их словам, с мужчинами на фронте нет связи уже неделю. В последнем разговоре солдаты рассказали родственникам, что уходят в штурм. Через несколько дней родственникам позвонили из части и сказали, что все, кто был в штурме, погибли. Однако с организацией похорон придется подождать. Тела штурмовиков разорвало на части. И сейчас идет сбор и эвакуация останков.
7: Я сейчас не буду снимать. Да его там лица нет, череп отвалился. Но... Да нет, по-моему. А, все, что осталось. Фу, все, можешь закрывать.
0: Еще один военнослужащий из Донецкого направления записал видео для семьи. Он получил ранение в штурме. Третий день. Солдат находится на позициях без воды. Он в критическом состоянии, потерял много крови.
8: Все, я умираю. Я от жажды умираю уже третий день. Дальше весь вытек. Рука отлетела. Выйти отсюда нет возможности. Эвакуация не придет.
0: Дальнейшая судьба этого военного неизвестна. Больше на связь он не выходил. Еще один боец, который служит в морской пехоте, рассказал, что военные с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
9: Полный. На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода. У них висит, у хохлов висит разведчик. Километры где-то от нас наблюдают. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют.
0: Сам военный чудом выжил в последнем бою. Ему повезло, что рядом проходила группа, которая его и подобрала.
9: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
0: Проблемы с эвакуацией на фронте подтверждают военные медики. По их данным, иногда раненому приходится самостоятельно добираться до госпиталя по нескольку дней.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
5: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее.
10: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
5: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические, окажутся под ударом.
10: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
5: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
10: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
5: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились все, детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
10: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлением Донбасса. А значит, меньше людей и техники – осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о том, что Америка может оказать влияние на Израиль в ближневосточном конфликте.
5: Абсолютно может. И некоторые факты последнего времени об этом говорят. Вы знаете, вот открытый такой в средствах массовой информации конфликт между Трампом и Нетаньяху, где Трамп в свойственной для него манере упрекнул Нетаньяху, который по-прежнему, как и раньше, атакует Ливан. Но это было одно из условий Ирана – не атаковать Ливан во время попытки договориться. Но Израиль в свойственной для него манере, ему все, видите ли, позволено, начал бить по-прежнему, как и раньше, по югу Ливана, и не только по югу. В результате гибнут ни в чем не повинные люди. И когда Трамп одернул Нетаньяху, удалось все-таки приостановить Израиль. Это показало полную зависимость Израиля от Соединенных Штатов Америки. И Дональд Трамп прямо сказал, если он не будет слушаться его, то он останется, Израиль останется в одиночку. Этого больше всего Израиль боится, потому что Израиль расположен относительно недалеко от Ирана. И у Ирана есть все возможности для того, чтобы атаковать Израиль. И если не будет американских ракет у израильтян, то этот так называемый золотой всепогодный купол будет пробит, и евреи на своей земле получат то, чего они не хотят, и то, чего они не ждут.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Худший топливный кризис в истории. После ударов по НПЗ Россия потеряла треть нефтепереработки. Дефицит дошел до аграриев. В первую неделю июня объем нефтепереработки в России опустились ниже 4 миллионов баррелей в сутки и стали самыми низкими за последние 20 с лишним лет. Поражены дронами и простаивают 8 из 10 крупнейших производителей топлива в России. В результате этим летом страна, похоже, движется к тому, что может стать худшим топливным кризисом в истории, предупреждают эксперты. Начавшийся с Крыма топливный дефицит расползается по регионам и уже охватил более 25 субъектов. Ограничения на продажу бензина стали появляться в городах-миллионниках, включая Москву и Санкт-Петербург. Перебои на АЗС возникли в Кузбассе, Татарстане, Ульяновской и Нижегородской областях. А зоной бензинового бедствия стали заправки Татнефти, которая продает не более 20 литров в одни руки, как минимум в 6 регионах.
12: Ну что, дожили? Татнефть выдает по 20 литров.
13: Приехали на татарку, тут выдача на раз человеку 20 литров. Льют даже туда вот. Все, короче, ажиотаж появляется. Люди запасаются.
14: Вот и в Санкт-Петербурге встретились с дефицитом топлива.
15: Так, ну что, у нас поставили лимиты на топливо в Подмосковье. Поэтому мы заливаем канистры.
3: Катастрофа и у аграриев, которые жалуются на перебои с поставкой дизельного топлива на юге России, в центрально-черноземной зоне и Поволжье. В Иркутской области, в Усольском районе, из-за дефицита горючего уже остановили посевную. О жалобах местных аграриев на нехватку солярки сообщил депутат Заксобрания региона Степан Фронтенко, он же замдиректора крупнейшего агрохолдинга Иркутской области.
16: На все попытки аграриев договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету топлива, либо у них задача поставки на запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, не будет зерна. Можно просто не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области.
3: Проблемы и в авиаперевозках. С нехваткой авиатоплива еще в конце мая столкнулись аэропорты Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы. А в середине июня в 6 городах, включая Нижний Новгород и Краснодар, были введены ограничения на заправку пассажирских самолетов. Атакующие НПЗ-дроны все чаще бьют не по главным, а по вторичным установкам, отвечающим именно за выпуск топлива, отмечает эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
17: И бьют очень точно. Вот, ну, раньше били по, ну, довольно грубым узлам, которые можно было починить командой сварщиков, листами стали и так далее. Вот. А сейчас бьют по таким узлам, где импортное тонкое оборудование. Там какие-нибудь крекинг-установки. Долго перечислять. Вот по этим узлам, которые отвечают за производство, например, АИ-95. И мы видим, что в стране уже начинает во многих регионах возникать дефицит.
3: Топлива становится все меньше, и рынок реагирует ростом цен. С начала года АИ-92 подорожал на бирже на 28%, АИ-95 на 34%, дистоплива на 43%, авиакеросин на 40%. Самый тревожный момент в том, что кризис только начинается, предупреждают эксперты, ведь пик сезонного спроса традиционно приходится на август-сентябрь, а признаки дефицита и ускорения цен появились уже в июне. Экономисты говорят, если ситуация с НПЗ не стабилизируется, топливный фактор может стать одним из ключевых драйверов инфляции.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко о том, при каком условии возможна его встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом.
19: Я это не отрицаю. Тем более, что я был приглашен на саммит мира, так называемый. Следующая такая встреча произойдет осенью. Я приглашен на эту встречу. Поэтому я не исключаю эту встречу. Но опять же, вот о чем всегда Путин говорит. Прежде чем встречаться с кем-то, особенно если главы государств встречаются, надо понимать, а что будет в результате? Что с Дональдом Трампом, встретившись, мы можем склеить, сварить, чтобы люди получили ответ? Ну, встретились, и что? Да, это не могут быть какие-то глобальные договоренности, но это будут договоренности, в том числе на основании компромиссов, чтобы развязать какие-то узлы, которые в последнее время созданы между двумя государствами, чтобы сделать так, чтобы улучшить наши отношения. Мы готовы к этому, и американцы, и мы готовы создать эти условия. Они должны быть всеобъемлющие. Не только, как вы сказали, заключенные, осужденные и так далее. Но, слушайте, это на поверхности. У нас есть вопросы посольств. У нас есть вопросы экономического характера, финансового. У нас много вопросов. И эти вопросы должны быть в одном пакете. И в результате встречи двух президентов должны быть, ну, если не договоренность, хотя бы намеки на развязку этих вопросов.
18: Учим пакистанский вместе!
20: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
21: Гяра.
20: 12.
21: Бара.
20: 13.
21: Тера.
20: 14.
21: Чодаха.
20: 15.
21: Пандраха.
20: 16.
21: Солаха.
20: 17.
21: Сатраха.
20: 18.
21: Атара.
20: 19.
21: Унис.
20: 20.
21: Бис.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк». Прямо сходу стоит обсудить одну совершенно парадоксальную ситуацию. Экономика начинает заметно буксовать, реальные доходы населения идут на спад, но при этом статистика показывает абсолютно иррациональную картину. Люди продолжают массово скупать новую бытовую технику и электронику в рассрочку. Спрашивается, зачем брать дорогие телевизоры, когда впереди, ну, сплошная финансовая неопределенность?
24: На первый взгляд это выглядит как прям массовое финансовое помутнение. Но если разобрать детали, становится ясно, что это попытка удержаться на плаву с помощью такого свинцового спасательного круга. И именно этот феномен отлично иллюстрирует свежие данные по белорусской экономике за апрель 2026 года.
23: Да, апрель вообще принес то, чего официальные экономические модели как бы совершенно не ожидали. В начале года звучали обещания уверенного роста благосостояния, но вместо этого средняя зарплата по стране внезапно сменила курс и бац, пошла вниз.
24: С Слушай, тут сразу хочется включить режим адвоката дьявола. Стоит ли вообще бить в набат из-за данных за один единственный месяц? Экономика же живой организм, бизнес постоянно колеблется.
23: Угу.
24: Возможно, в марте просто закрывали квартальные премии, а апрель показал естественный откат. Одно дело системный кризис, и совсем другое – легкая сезонная просадка.
23: Возражение логичное, да, но проблема кроется не в самом факте колебания, а именно в сломе тренда. Месяцами выстраивалась траектория роста, на которую опирались государственные планы. И когда реальность так резко отклоняется от ожиданий, это жесткий сигнал. Сигнал о том, что в самом механизме распределения денег что-то сломалось.
24: Ну хорошо, давай препарируем эти цифры. Официальная статистика фиксирует среднюю начисленную зарплату на уровне 2952 рублей. Это падение почти на 23 рубля по сравнению с предыдущим месяцем.
23: И вот тут скептик снова может сказать, мол, 23 рубля, серьезно, кажется, что это вообще не повод для паники.
24: Если смотреть исключительно на номинал, да, сумма выглядит смешной. Но магия разрушается, как только вспоминаешь про разницу между начисленными деньгами и реальными. Термин «начисленная зарплата» — это, по сути, финансовая иллюзия.
23: То есть грязные деньги, которые существуют только в ведомостях бухгалтерии.
24: Вот именно. Все прекрасно знают о подоходном налоге и взносах в пенсионный фонд. Отнимаем эти 13,1%, остается примерно 2539.
23: Потеря больше 400 рублей. Но ведь эти налоги существовали всегда. Почему именно сейчас эта разница становится прям критической?
24: Потому что нужно смотреть на скрытую часть системы. На то, сколько платит работодатель. Чтобы человек получил на руки эти 2539 рублей, бизнес должен сверху перечислить в фонд социальной защиты еще около 28%.
23: Ого.
24: То есть реальная стоимость этого рабочего места для предприятия переваливает за 3700 рублей.
23: Получается колоссальный налоговый клин, и в период, когда экономика замедляется, этот клин превращается в бетонную стену. Бизнес просто физически не может повышать зарплаты, потому что каждое повышение обходится предприятию несоизмеримо дорого.
24: Совершенно верно. Компании зажаты в тиски. В таких условиях даже сохранение текущего уровня выплат – это уже достижение.
23: Слушай, если перевести эти начисленные 2952 рубля в твердую валюту для глобального контекста, получается около 870, ну максимум 900 долларов. Для сравнения, на рынках труда соседних стран, например, в Польше, средний показатель сейчас где-то 1800-2000 долларов. А в странах Западной Европы стартуют от 2,5.
24: И этот валютный разрыв не просто цифры. Это гравитация, которая неумолимо вытягивает из страны квалифицированные кадры. Разница в доходах в 2-3 раза – это аргумент, с которым очень сложно спорить.
23: К теме трудовой миграции стоит обязательно вернуться позже. Это отдельная болевая точка. Но сейчас хочется заглянуть внутрь самой Беларуси. Средняя температура по больнице всегда скрывает контрасты, и внутренняя география доходов преподносит сюрпризы.
24: Самый тревожный сюрприз – это Минск. Столица исторически была экономическим локомотивом, тянущим всю статистику вверх. И вдруг фиксируется падение на 3,3%. Средняя зарплата опустилась до 3889 рублей.
23: А 3% — это уже далеко не 23 рубля. В абсолютных значениях это потеря почти 136 рублей за месяц на одного человека. Если взять стандартную семью из двух работающих, из их бюджета просто испарились 270 рублей.
24: Фактически это стоимость хорошего продуктового набора на несколько недель. И важно понимать, почему падает именно Минск. Столица – это концентрация сферы услуг, развлечений и IT-сектора.
23: То есть секторов, которые первыми реагируют на любые экономические шоки.
24: Абсолютно. Если глобальный IT-рынок штормит, компании в Минске режут бонусы. Программисты начинают экономить и реже ходят в рестораны. Рестораны теряют выручку и сокращают премии официантам и поварам. Запускается классический эффект домино.
23: Но при этом статистика показывает, что в регионах, например, в Гродненской и Брестской областях, доходы внезапно выросли на 1-2%. Звучит нелогично. Столица падает, а регионы вдруг стали драйверами?
24: Да здесь нет никакого экономического чуда. Это феномен низкой базы.
23: Оптическая иллюзия процентов.
24: Угу. Именно. Когда доход растет с очень скромных сумм, любое копеечное прибавление выглядит как солидный процентный скачок. Но в абсолютных деньгах разрыв-то остается гигантским. Между столицей и той же Витебской областью пропасть никуда не исчезает и держится на уровне 60-70%.
23: То есть рост на 1% в регионе – это условные 20 рублей, которые вообще никак не меняют качество жизни, но зато красиво смотрятся в отчетах.
24: 100%. И этот контраст виден не только в географии, но и в профессиях.
23: Вот тут действительно разброс поражает. Статистика фиксирует абсолютный рекорд в сфере воздушного транспорта. Доходы там пробивают потолок в 7400 рублей.
24: Но это крайне узкая ниша. Авиация не делает погоду. Куда показательнее ситуация на противоположном конце рейтинга.
23: На дне. Там прочно обосновались сферы образования и общепит. Средние цифры колеблются в районе 1900-2100 рублей грязными.
24: И вот это системная угроза. Когда воспитатели, школьные учителя и рядовые сотрудники пищепрома получают суммы, которые с трудом покрывают базовые потребности, начинается процесс вымывания кадров из критически важных сфер.
23: Тут кто-то может возразить и привести другие цифры. Статистика по бюджетникам в апреле показала рост на 1,9%. Доходы достигли 2335 рублей. Звучит как попытка выровнять ситуацию.
24: Это позитив, который разбивается о суровую математику. Во-первых, даже после этого повышения сумма остается на 21% ниже средней по экономике. Во-вторых, рост почти на 2%. Это всего пара десятков рублей. Это может быть просто разовая выплата, которая мелькнула и исчезла.
23: И самое главное, любой такой номинальный рост мгновенно съедается инфляцией, что подводит нас к самому болезненному механизму во всей этой истории.
24: К инфляционным ножницам, да?
23: Да-да. Возникает резонный вопрос. Если номинально зарплата упала всего на долю процента, почему люди на бытовом уровне ощущают, что стали беднее процентов на 10?
24: Потому что важно различать цифры на бумаге и реальную покупательную способность. Можно использовать простую аналогию. Экономика – это самолет. Номинальные зарплаты – это мощность двигателей. А инфляция – это плотность воздуха.
23: То есть двигатели работают на тех же оборотах, цифры в зарплатной ведомости почти не меняются.
24: Точно. Но самолет влетает в зону разреженного воздуха. Цены на базовые продукты питания, коммуналку, транспорт выросли. Покупательная способность тех же денег резко снизилась, и самолет начинает стремительно терять высоту, хотя приборы показывают, что все окей.
23: И этот полет вниз ощущается в каждом походе в магазин. Набор продуктов, который год назад обходился в одну сумму, теперь требует совершенно других расходов. Возникает скрытый дефицит бюджета.
24: И первыми это падение фиксируют не люди, а банковские алгоритмы. Снижение реальных доходов моментально бьет по кредитной системе. И в первую очередь по ипотеке.
23: Ну, ипотека требует долгосрочной финансовой выносливости. А когда доходы падают на фоне роста цен, эта выносливость исчезает.
24: Угу. Банки работают с жесткими метриками. Для получения кредита на жилье есть критические пороги долговой нагрузки. Если ежемесячный платеж начинает превышать 25-28% от чистого дохода семьи, система автоматически зажигает красный свет.
23: Потому что риск невозврата становится слишком высоким. Даже минимальная просадка реальной зарплаты выбрасывает тысячи людей за этот барьер надежности.
24: Именно. Банки замораживают выдачу кредитов. И вот тут запускается мощная цепная реакция, которая бьет вообще по всей экономике.
23: Остановка ипотеки означает паралич рынка недвижимости. Застройщики не могут продать квартиры, стройки консервируются.
24: А остановка строек тянет за собой производители бетона, арматуры, отделочных материалов, склады затовариваются, предприятия теряют выручку и вынуждены резать расходы. И за счет чего они это делают?
23: Очевидно, за счет урезания зарплат своим рабочим.
24: Да?
23: Круг замкнулся. И это заставляет задуматься, если механизм настолько предсказуем, почему официальные прогнозы в начале года так жестко ошиблись, обещая стабильный рост?
24: Прогнозы строились на слишком оптимистичных ожиданиях от экспорта. Ожидалось, что промышленность будет активно продавать продукцию на внешние рынки, приносить валютную выручку, и эти деньги польются в экономику в виде высоких зарплат.
23: Но внешние рынки оказались не готовы потреблять в таких объемах. Экспорт забуксовал.
24: И здесь сработала специфическая структура белорусской системы оплаты труда. Ее главная характеристика – это колоссальная зависимость от премий и надбавок.
23: Хрупкость зарплат. В отличие от западных моделей, где базовый оклад – это львиная доля дохода, в Белоруссии оклад может быть минимальным, а все остальное – это переменная часть, которая зависит от успехов предприятия.
24: Совершенно точно. Это система перекладывания рисков на работника. Когда у завода начинаются проблемы со сбытом, руководству не нужно проводить сложные процедуры по сокращению штата. Достаточно просто выпустить приказ о снятии премиальной части.
23: И доход человека летит в пропасть за один день. И вот тут стоит вернуться к тому самому парадоксу, с которого начался разговор. Зарплаты хрупкие, доходы падают, цены растут. Элементарная логика подсказывает, что нужно затянуть пояса, отменить крупные покупки и формировать подушку безопасности.
24: Но вместо этого статистика показывает бум потребительского кредитования и рост покупок в рассрочку.
23: Да. Люди покупают новые смартфоны, огромные телевизоры, меняют бытовую технику и делают это не за наличные, которых нет, а залезая в долги. Как это можно объяснить с точки зрения здравого смысла?
24: С точки зрения экономики это кажется безумием, но с точки зрения психологии это абсолютно предсказуемый защитный механизм. Снижение социального статуса и отказ от привычного уровня потребления вызывает колоссальный стресс.
23: Никто не хочет чувствовать себя беднеющим.
24: Вот именно. Рассрочка в этой ситуации работает как такой психологический анальгетик. Если сломалась стиральная машина или просто хочется почувствовать иллюзию контроля над своей жизнью через новую вещь, человек выбирает путь наименьшего сопротивления, мол, заберу товар сейчас, а платить буду по чуть-чуть, как-нибудь справлюсь.
23: Но этот спасательный круг, как уже упоминалось, отлит из свинца.
24: Потому что бесплатных денег не бывает. Стоимость любой так называемой беспроцентной рассрочки уже зашиты скрытые комиссии, наценки магазина, обязательные страховки. В реальности переплата составляет от 15 до 25%. То есть люди добровольно загоняют себя в долговую яму, из которой в условиях стагнирующей экономики выбраться будет невероятно сложно. Банки забирают будущие доходы, которых может просто не оказаться.
23: Если отступить на шаг назад и посмотреть на все это глобально. Ну хорошо, доходы упали. Кто-то перейдет на более дешевые макароны, откажется от отпусков, как-то перетерпит. Чем это грозит в макромасштабе, ну кроме снижения выручки у магазинов?
24: Убеждение, что люди будут бесконечно терпеть, это главная ошибка любых планировщиков. Терпение имеет предел, и когда он наступает, начинается самое страшное для государства – разрушение человеческого капитала.
23: Ты имеешь в виду трудовую миграцию?
24: Угу. И первыми уезжают не те, кому просто не хватает на хлеб. Уезжают самые активные, квалифицированные и востребованные. Происходит масштабная утечка умов.
23: Те самые инженеры, врачи высшей категории, IT-специалисты. Люди, чей опыт на международных рынках мгновенно конвертируется в те самые 2 или 3 тысячи долларов.
24: Система теряет ядро. Государство десятилетиями вкладывало ресурсы в обучение этих людей. Поликлиники и заводы держатся на их опыте, и когда этот капитал утекает сквозь пальцы из-за неконкурентных зарплат, восполнить его быстро просто невозможно.
23: Это же не станок, который можно купить за границей и включить в розетку. Вырастить хорошего хирурга – это десятилетие.
24: А пока они не выросли, государственная медицина неизбежно теряет в качестве. Высокотехнологичная промышленность начинает буксовать, потому что банально некому настраивать сложные процессы.
23: Когда видишь, что лучшие специалисты увольняются и уезжают, мотивация работать на максимуме исчезает. Производительность труда падает просто на фоне общего пессимизма.
24: И восстановить этот человеческий потенциал в будущем обойдется в астрономические суммы. Гораздо дороже, чем стоило бы создание нормальных условий оплаты труда уже сегодня.
23: Хорошо, диагноз понятен. Что впереди? Есть ли объективные данные, предсказывающие резкий отскок во втором полугодии 2026 года? Может, экспорт внезапно прорвет?
24: Если анализировать фундаментальные показатели, чудес ждать не стоит. Наиболее вероятный сценарий – это затяжная стагнация. То есть катастрофического обвала до уровня выживания не предвидится, но и возвращения к бурному росту доходов нет даже на горизонте.
23: А почему нельзя просто влить деньги в систему, повысить зарплаты бюджетникам директивно, напечатать денег на премии заводам?
24: Это прямой путь гиперинфляции. Директивное повышение номинальных цифр без реального обеспечения товарами приведет только к тому, что наш самолет инфляции сорвется в пике. Цены взлетят еще быстрее, и реальная зарплата рухнет окончательно.
23: Значит, здоровый рост доходов может базироваться только на росте производительности труда.
24: Верно. А для этого нужны масштабные инвестиции в технологии, закупка современного оборудования, автоматизация. В текущих условиях с внешними инвестициями все крайне сложно.
23: Получается, экономика будет долго и болезненно адаптироваться к новым реалиям, предприятия начнут еще жестче резать издержки.
24: Скорее всего, начнется скрытая безработица. Компании будут избегать массовых увольнений, но начнут переводить сотрудников на неполную неделю или отправлять в неоплачиваемые отпуска, чтобы искусственно снизить тот самый фонд оплаты труда и налоги с него.
23: Подводя черту под этим разбором, статистика за апрель показала не случайную погрешность, а системный сбой. Какие чисто практические выводы стоит сделать каждому человеку, чтобы адаптироваться к этой затяжной стагнации? Очевидно, что надеяться на скорое чудо больше нельзя.
24: Первый и самый жесткий шаг – полная ревизия личных финансов. Финансовая осознанность сейчас превращается из модного тренда в инструмент выживания. Нужно понимать структуру расходов и безжалостно срезать все, что не является жизненно необходимым.
23: Второе правило вытекает из обсуждения рассрочек. Абсолютное табу на новые долги. Кредит – это продажа своего будущего. А когда будущее туманно и доходы не гарантированы, любая кредитная нагрузка может стать фатальной.
24: Ну и третье – диверсификация доходов. Зависеть от одной хрупкой зарплаты с переменной премией сейчас слишком рискованно. Нужно искать возможности для монетизации дополнительных навыков.
23: Получается, нужно принимать новые правила игры, где стабильности в привычном понимании больше нет.
24: Именно. И здесь стоит задуматься над одним очень важным сдвигом в мышлении. Если привычные профессии больше не гарантируют защиту от потрясений, возможно, люди входят в эпоху, где главным капиталом становится не должность и не сумма на счете. Возможно, главной валютой будущего становится способность человека каждые несколько лет полностью переучиваться и кардинально менять сферу деятельности.
23: К постоянной трансформации как главный навык выживания. На этой ноте сегодняшний разбор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Собачники под прицелом. С июля в Беларуси по-новому начнут начислять налог на собак. Что важно знать даже тем, у кого их нет.
4: Сумму будут включать прямо в квитанцию за коммунальные услуги. Сам сбор существует давно, но теперь власти хотят охватить и тех, кто раньше собак не оформлял.
2: Об этом рассказал юрист Олег Дубинин. Белорусы в ТикТок таким новостям не рады и спрашивают, куда вообще идут эти деньги.
6: Так уже все платят, когда покупают для питомцев корм, лекарства, наполнитель для туалета. Там и НДС, и прибыль продавца, и налоги производителя.
7: А из-за чего налог? Налоги платят с дохода. Это что за бред?
6: Ожидаю, когда примут налог на ходьбу пешком. Катание на лыжах, санках и велосипеде. За воздух давайте платить.
7: Мы с отстрела спасли собаку и подобрали кота. Снимаем однушку. И мы должны платить налог? А кто их выкинул? Государство у нас заботливое, конечно.
2: Особенно людей волнует, как власти вообще будут определять, где живет собака и кому ее записывать. Отвечает на этот вопрос юрист Олег Дубинин.
4: Данные могут поступать от соседей, из ветклиник, гостиниц для животных, ЖЭСов и районных администраций. Если появится информация, что в квартире живет собака, ЖЭО должно в течение 15 дней проверить это и уточнить, зарегистрировано ли животное. Даже если собака не оформлена, налог все равно начнут начислять, а за отсутствие регистрации владельцу может грозить штраф. Уже можем прогнозировать, что будет путаница, и штрафы будут приходить тем, у кого собак нет и не было.
2: То есть государство создает не просто учет собак, а механизм выявления владельцев. И для людей это неприятно не только из-за суммы, а из-за ощущения, что за ними начинается.

0: ужасов. Прогнившие полы, опасные условия и многочисленные обращения, которые, как утверждает женщина, так и не помогли решить проблему.
1: Что раньше, что сейчас? Строительство всегда было одинаковым. Строили из говна и палок. То же самое, без единого гвозда. Просто его здесь вообще, в принципе, нету. Вот на кирпичиках все и вот на таких вот палках. Я не знаю, как они правильно называются. Но вот так вот это выглядит, конечно.
0: На кадрах не просто старый ремонт, а фактически разрушенные конструкции. Женщина показывает балки, пол и основание комнаты. Все мокрое, гнилое и рассыпается буквально под ногами. В таком помещении опасно не только жить, но и просто находиться.
1: И очень все... Все палки эти, балки мокрые, все гнилые, понятно, ну все трухаль, тут все это видно, конечно же. И вот так вот выглядит это сейчас.
0: По словам женщины, комнаты находятся на балансе Сенинского райпо. Медик годами добивается ремонта, но безрезультатно. Жилье продолжает разрушаться, а ответственные за него структуры будто делают вид, что проблемы не существует. При этом речь идет не об одной комнате. Рядом есть еще такое же помещение.
1: В балансе Сенинского райпо мне никаких ответов, конечно, не поступает. Но так же тоже жить нельзя. И это не одна комната такая, еще есть вторая. Никто, короче, не шевелится. Вот так вот приходится жить людям.
0: И это не единичная история. По официальным данным Белстата, на конец 2025 года в Беларуси на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий стояли 542 тысячи семей. За прошлый год жилье получили или улучшили условия только 20 тысяч. По словам экспертов, государство годами говорит о поддержке медиков, молодых специалистов и регионов, но на практике человек может спасать жизни, а после смены возвращаться в жилье с гнилыми полами, балками. Но помните, если у вас есть жалобы на жилищные условия, коммунальные услуги, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Бензина нет. Военные столкнулись с дефицитом топлива на передовой. На Донецком направлении просто Армагеддон. Из-за проблем со снабжением военнослужащие вынуждены закупать топливо за свой счет, но пополнить запасы на обычных заправках они теперь тоже не могут. О катастрофическом положении дел бойцов сообщает военблогер Владимир Романов.
4: Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. В Донецке и в целом по ДНР бензина сейчас практически нет.
3: В районах Донецкой области, находящихся под контролем армии России, еще в конце мая ввели запрет на продажу топлива с канистры. Аналогичное ограничение и в Луганской области. Военным ничего не остается, как ездить за топливом в приграничные регионы России, например, в Ростовскую область. Однако жесткие лимиты на заправках ввели и там. На тех же АЗС, где топливо еще можно купить, военным тоже отказывают, но по другим причинам.
5: Можно бензина набрать в КамАЗа? Можно бензина набрать в бочке?
6: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
5: Ну, нам,
6: вплоть
5: на,
6: до увольнения.
5: Нам
6: у нас
5: на СВО.
6: Вплоть до увольнения. Я понимаю. Горячая линия. Звоните на горячую линию.
3: Это видео опубликовал военнослужащий Алексей. Одно из подразделений отправило его для самостоятельной закупки большого объема горючего. Однако на всех АЗС Ростовской области ему категорически отказались заливать бензин в бочке. Работники заправок объясняют отказ техникой безопасности.
5: Дайте, пожалуйста, бензина. Нам на СВО. Нет у меня канистры.
7: Ну, не имеем права пожарной безопасности.
5: Ну, блин.
7: У нас заземления нет. Понимаете? Сейчас доля судьи, все слегка.
5: Родину надо защищать, а мы, получается, помогите, пожалуйста.
3: Алексей так и не

0: смог заправиться топливом для своего подразделения. Тем временем в ДНР ситуация с дефицитом бензина стала настолько критической, что исчезли уже привычные в последний месяц километровые очереди на заправках. АЗС массово закрываются, топлива попросту нет. В регионе с огромными перебоями работает общественный транспорт и такси. Те же, кому чудом удалось заправиться, потом начинают об этом жалеть. Местный житель недоумевает, чем разбавляют бензин на местных АЗС и почему топливный фильтр его автомобиля настолько забитый.
1: 15 июня 2026 года. Донецк. Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
0: Ранее правительство разрешило отдельным НПЗ снизить качество бензина и дизтоплива, чтобы не допустить дестабилизацию рынка. Например, бензин и дизельное топливо класса Евро-5 теперь можно выпускать с показателями Евро-3. Какую долю рынка занимают НПЗ, получившие право производить топливо более низкого качества, не сообщается.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об успешном сезоне хоккейного клуба «Динамо Минск».
4: Что касается хоккея, то, конечно, на примере, наверное, нашей основной команды хоккейного клуба «Динамо» президент посмотрел, как вообще идут дела в наших спортивных клубах. Отдельно было отмечено, что, конечно, успешное выступление нашего хоккейного клуба. Наверное, первый раз мы достигли таких результатов, и это очень значимо благодаря, конечно, и тренерскому штабу, но особенно игрокам, которые, несмотря на расстроившего всех нас поражение, тем не менее, команда выступила очень достойно, это надо признать. Но глава государства особенно подчеркнул, что дальше. Вот эти перспективы были сегодня в центре самого пристального внимания. С чем мы идем в следующий сезон и в хоккее в целом, в других видах спорта и, в частности, с хоккейным клубом «Динамо».
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Жизнь под жужжание дронов. Жители Гомельщины рассказали всю правду о дронах, летящих бомбить Украину. Нарушали, нарушают и будут нарушать. Речь идет о российских беспилотниках, следующих на Украину через Беларусь. Минувшие выходные для жителей Гомельской области стали по-настоящему горячими. Люди писали и делились видео о пролетах БПЛА на низких высотах над населенными пунктами и ночью, и днем.
6: Лоев. Очень громко и страшно до ужаса. Летят не над рекой, как раньше, а прямо над домами. Летят не с Украины вглубь Беларуси, а от нас туда летят.
7: Буквально над моим домом за один раз штук 5 пролетело, а потом еще и наш военный вертолет. У меня вопрос ко всем, кто вечно находит оправдание типа «да это учение», «да это белорусы учатся управлять дронами, чтобы родину защищать», «да это украинские». Что на этот раз? Киев бомбили все эти дни, по-моему. Очевидно, что эти дроны туда и летели.
8: Я на экзаменах сидел и наблюдал за дронами. Подряд несколько пролетели. Все тоже увидели и побежали к окну смотреть. Прямо на экзамене.
5: Жители Гомельщины указывали и конкретные локации как одиночных, так и массовых пролетов БПЛА. Информации об их сбитии или падении не было. Отмечу, с начала лета количество дронов в небе над Беларусью заметно увеличилось. Так, например, на Могилевщине утром 3 июня беспилотник упал на гараж. Обошлось без пострадавших, однако в ближайших жилых домах взрывной волной выбило стекла. Кроме этого, дроны были замечены над Барановичами и Слуцком. Однако чаще всего воздушное пространство нарушается в Лоеве, деревне Переделка и других населенных пунктах Гомельщины, которые находятся в непосредственной близости от границы с Украиной, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
9: В том, что это российские шахеды, ни у меня, ни у моих коллег нет ни малейшего сомнения. Здесь все очевидно. Белорусы фиксируют пролеты беспилотников над городами, затем мы получаем информацию об ударах по Украине. Что касается Гомельской области и непосредственно Лоевского района. Общеизвестная информация, что в Брянской области оборудованы 3 площадки для запусков БПЛА, откуда они взлетают и летят вдоль украинско-белорусской границы на запад Украины. Чтобы снизить риск раннего обнаружения украинскими ПВО, шахеды летят очень низко, вдоль поймы Днепра и непосредственно над Лоевом и близлежащими деревнями и городскими поселками. Замалчивать ситуацию уже не получается, потому что можно скрыть пролет беспилотника над отдельным деревенским участком, но когда вся школа вынуждена прервать экзамены из-за угрозы, тут уже сложно свести все к фейку. А то, что пока ни один из дронов не рухнул на жилые дома, школы или другие объекты гражданской инфраструктуры, это просто дело времени.
5: Увеличивающееся с каждым днем количество БПЛА, нарушающих воздушное пространство над Белоруссией, по мнению Лаврентьева, свидетельствует о том, что Кремль заигрался. А для российских военных нет границ дозволенного, поскольку белорусские земли уже воспринимаются как свои полигоны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов о тесном сотрудничестве с Беларусью в сфере образования.
10: Российская Федерация сформировала единое образовательное пространство с удовлетворением системы образования, что однозначно значит, что мы исключили влияние всех экспертов, которые в свое время консультировали, задача которых хотелось бы там, чтобы было наше образование неконкурентоспособным, навязать нетрадиционные ценности. И сегодня Российская Федерация выставит суверенную систему образования и готова делиться опытом воспитательной политики, учения по единым программам высокого уровня. Мы тесно работаем с Республикой Беларусь, очень много сделано в Республике Беларусь, делимся опытом, так же система образования, мы действуем.
2: Новости регионов на радио «Сигнал».
5: Жительница Гродно попыталась расплатиться за покупки необычным способом, который признали грабежом. Инцидент произошел утром в одном из магазинов областного центра. 34-летняя гродненка выбрала товары, сложила их в пакет и направилась к кассе. Когда пришло время оплачивать покупку, она показала водительское удостоверение и предложила использовать его для расчета. После отказа и требования оплатить товар, женщина покинула магазин вместе с покупками. Добычей покупательницы стали 20 пачек сигарет, 2 бутылки газировки, 3 пачки кофе и сушеные кальмары. Общая сумма причиненного ущерба составила около 150 рублей. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Добруше. По информации милиции, 30-летний водитель «Вольво», двигаясь по улице Октябрьской, в какой-то момент совершил наезд на 68-летнего пешехода. Установлено, что мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Также сообщается, что световозвращающими элементами он обозначен не был. В результате наезда пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, где позже умер. На Могилевщине в болоте нашли тело мужчины. Пенсионер 1941 года рождения пропал еще в октябре 2025 года. Тогда он отправился с женой за грибами в лес вблизи деревни Ольница и заблудился. Несмотря на организованное поисковое мероприятие, найти его не удалось. Мужчина числился пропавшим без вести. Погибшего обнаружил местный житель. По словам очевидца, во время сбора грибов он заметил тело в воде. Примерно в 4 метрах от берега. Сотрудники МЧС извлекли погибшего из болота. В Брестской области заключили под стражу 37-летнего жителя Каменецкого района, которого подозревают в убийстве своей соседки. Трагедия произошла в одной из деревень Каменецкого района. Во дворе жилого дома было обнаружено тело 61-летней женщины. На месте были зафиксированы признаки насильственной смерти. На установление обстоятельств произошедшего и личности предполагаемого преступника потребовалось менее суток. Предварительно известно, что в день происшествия к погибшей пришел ее сосед. Между ними произошел конфликт. По версии прокуратуры, во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину металлическим предметом по голове, после чего задушил ее. Уголовное дело расследует управление СК по Брестской области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
5: Стало только хуже. Белорусская железная дорога сообщила о возвращении штадлеров после ремонта. Но есть нюанс. Белорусы наконец-то дождались возвращения комфортабельных скоростных электропоездов. После длительного отсутствия на маршрутах БелЖД запустила штадлеры, которые сняли с эксплуатации для технического обслуживания и ремонта. Вот только радость населения была недолгой. В соцсетях стали появляться жалобы на частые поломки электричек. Житель Гомеля Александр рассказал о том, как прошла его поездка из областного центра в Минск и обратно.
11: Я, конечно, понимаю, что там санкции, и ЖДшка не может закупать оригинальные запчасти на штадлеры. Я понимаю, что там долговая яма, но неужели и со специалистами такая беда, что никто не может нормально ремонт поездов сделать? Нужно мне было по рабочим вопросам утром в Минске быть. Взял билеты туда и обратно на штадлер, потому что быстро и комфортно. Фото билетов, к слову, прилагаю, чтоб не писали, что придумал. Так вот, штадлер уже не тот. Вперед я доехал до Осиповичей, и все, поезд дальше не идет, сломался. Пока там решали, пока пересадили нас на эконом-класс, пока добрались, в общем, в Минске я попал на 1,5 часа позже, на рабочую встречу опоздал. Но на этом еще не все. Назад же в Гомель тоже билеты на штадлер были. И тут без неприятных сюрпризов не обошлось. Электричка резко сбрасывала скорость до минимальной, экстренно тормозила, несколько раз вообще останавливалась. А потом и вовсе объявили, что вынуждены постоять немного по техническим причинам. В результате домой я попал с задержкой на 45 минут.
5: Такой случай не единственный. Белорусы массово жалуются на проблемы с вернувшимися штадлерами и призывают БелЖД, цитата, «наконец-то привести поезда в порядок». Люди делятся своими историями, когда электрички ломались в пути и простаивали 1,5-2 часа, из-за чего они опаздывали на автобусы и самолеты. А железная дорога компенсировала неудобства в размере всего лишь 9% от стоимости билета. Иногда пассажиров пересаживали на обычные поезда. При этом разницу в стоимости проезда не возвращали. Проблема обслуживания швейцарских электричек многолетняя. Но, как показывает практика, решения в Беларуси не нашли, говорит экономист Валерий Седых.
12: Ничего нового и в этот раз я не скажу. Не получилось у белорусской железной дороги справиться с последствиями санкций ни в сфере логистики, ни в техобслуживании швейцарских и польских поездов. Новые электрички бизнес-класса нам не продают. А те, что есть, критически изношены. Требуется глобальная замена запчастей, которые нам тоже не продают. Да, что-то там удается закрыть российскими аналогами. Но стоят они дороже, а по качеству проигрывают. Вот отсюда и частые поломки прямо на маршрутах. Еще одна проблема – это нехватка специалистов на железнодорожном транспорте после массового сокращения штата и увольнений по собственному желанию. На предприятии просто не хватает рук, чтобы своевременно и качественно осуществить необходимый ремонт. Почему руководство предприятия не ищет варианты создания своих запчастей или адаптации уже имеющихся по швейцарские поезда? У предприятия банально нет на это денег. О каких новых разработках может идти речь, если железная дорога распродает имущество, чтобы покрыть задолженности по кредитам?
5: Люди должны понимать, что винить во всех бедах руководство железной дороги нельзя. Предприятие, не получающее господдержки, всеми силами пытается хоть как-то функционировать. «Тоже понятно», – отмечает Седых. Напомню, в марте предприятие обратилось к президенту за финансовой помощью, на что получило ответ, цитата, «Так надо затянуть пояса, если не можете заработать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
13: Кладбищ машин на трассе смерти. По сухопутному мосту в Крым ВСУ нанесли 200 ударов за месяц. Что будет дальше? Крым из полуострова за последний месяц почти превратился в остров. Трасса из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь из-за ударов беспилотников по бензовозам и грузовикам практически полностью отрезана. Причем мощность этих бомбардировок с каждым днем только нарастает. Например, за весь май БПЛА поразили 125 грузовиков, а в июне беспилотники регулярно атаковали еще и мосты между Херсонской областью и полуостровом. Из-за этого в Чангаре грузовые автомобили вынуждены были пользоваться понтонным мостом, проложенным по реке, пишет Z-канал «Рыбарь».
14: В южных регионах России обстановка складывается все более угрожающим образом. На полуострове Крым возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями. До поры до времени перемещения по дорогам, близким к фронту, а тыла больше нет, станут той еще лотереей.
13: Дорога между Джанкоем и Ростовом фактически была основной и единственной трассой для военной логистики. После атак по Керченскому мосту российская армия перестала пользоваться этим участком дороги, пишут военкоры. Однако, по их словам, задачу наращивать группировку на южном направлении никто не снимал. Похоже, что сейчас это будут делать либо за счет переброски военных с других направлений, либо за счет новой волны мобилизации, отмечает канал «Военный осведомитель».
14: В перспективе при негативном сценарии властям придется делать выбор между двумя сценариями. Либо частичное снятие запрета на проезд грузовиков по Керченскому мосту с шансом его подрыва, либо сохранение этого запрета с шансом усугубления проблем с топливом и товарами в Крыму. Уже сейчас Украина имеет ресурсы для усложнения логистики Крыма и новых территорий.
13: Из-за налетов дронов на бензовозы Крым накрыл настоящий дефицит бензина. Власти ввели талоны на продажу топлива, но заветных литров на заправках нет и по ним. В результате проблемы с топливом ощущают не только простые туристы, но и военные в Запорожской области, которые получали снабжение именно из Крыма, говорят волонтеры.
15: Выехали с гуманитарной миссией в Запорожскую область, город Токмак, для поставки бензина для наших бойцов. В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших трехсотых.
13: Защитить такой большой участок трассы российское командование физически не может, поэтому было принято распоряжение использовать гражданский транспорт для перевозки горючего. Военные используют конфискованный транспорт, хлебовозы, фуры для продуктов и медикаментов. Из-за этого в Крыму уже дефицит продуктов и лекарств. Кроме того, военные пытаются замаскировать военные грузовики. Уралы перекрашивают, а водители одевают в гражданскую одежду. Вот только номера машин армейские, а все водители – краткостриженные.
16: Я живу в поселке, у меня в 4 километрах от меня воинская часть. Братан, у нас каждую ночь беспилотники. Вот это просто оно долетает даже сюда. В Джанкой просто страшно каждый день.
13: В Минобороны никак не реагируют на проблемы вокруг ключевой трассы снабжения Крыма, а Z-каналы уже начали критиковать медлительность высшего командования. Они предрекают большие проблемы для фронта уже в ближайшее время.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: президент Александр Лукашенко о том, какой философии многие страны могли бы поучиться у Беларуси.
17: Мы для этого открыты. Если мы чего-то умеем, мы готовы услуги эти оказывать. Вот в Африку. Нас там ждут и принимают с удовольствием. Почему? Потому что мы туда не идем, как колонизаторы, и не идем с идеей прежде всего Беларусь, как некоторые, прежде всего Америка. Мы идем в Африку и думаем,